0: издательства. Читаем книгу. Константин Паустовский. Повесть о жизни.
1: На Рождество отец подарил мне коньки «Галифакс». Теперешние мальчики долго бы смеялись, увидев эти коньки. Но тогда не было на свете лучших коньков, чем коньки из города Галифакса. Где этот город? Я расспрашивал всех. Где этот старый город Галифакс, заваленный снегом? Там все мальчики бегают на таких коньках. Где эта зимняя страна, населенная отставными моряками и шустрыми школьниками? Никто не мог мне ответить. Старший брат Бори сказал, что Галифакс — это вовсе не город, а фамилия изобретателя коньков. Отец сказал, что, кажется, Галифакс — это городок на острове Ньюфаундленде у северных берегов Америки, и знаменит он не только коньками, но и собаками-водолазами. Коньки лежали у меня на столе. Я смотрел на них и думал о городе Галифаксе. Получив коньки, я тотчас выдумал этот город и уже видел его так ясно, что мог бы нарисовать подробный план его улиц и площадей. Я мог долго сидеть за столом над задачником Малинина и Буренина, я готовился в эту зиму к экзаменам в гимназию, и думать о Галифаксе. Это мое свойство пугало маму, она боялась моих фантазий и говорила, что таких мальчиков, как я, ждет нищета и смерть под забором. Это мрачное предсказание «ты умрешь под забором» было очень распространено в то время. Почему-то смерть под забором считалось особенно позорной. Я часто слышал это предсказание, но гораздо чаще мама говорила, что у меня вывихнутые мозги и все не так, как у людей, и боялась, как бы из меня не вышел неудачник. Отец очень сердился, когда слышал это, и говорил маме: «Пусть будет неудачником, нищим, бродягой, кем угодно, но только не проклятым киевским обывателем». В конце концов, я сам начал побаиваться и стесняться своего воображения. Мне казалось, что я занимаюсь чепухой, тогда как вокруг все заняты серьезными делами. Братья и сестра ходят в гимназию, зубрят уроки, отец служит в управлении юго-западных железных дорог, мама шьет и распоряжается по дому. Только я один живу в оторванном от общих интересов мире и напрасно трачу время. «Ты бы лучше пошел на каток, чем бессмысленно сидеть и что-то выдумывать», — говорила мама. «Что это за мальчик? На что ты похож?» Я уходил на каток. Зимние дни были короткие, сумерки заставали меня на катке. Приходил военный оркестр, зажигались разноцветные лампочки, гимназистки в шубках катались по кругу, раскачиваясь и пряча руки в маленькие муфты. Гимназисты ездили задом наперед или пистолетом, присев на одну ногу и далеко выставив другую. Это считалось высшим шиком. Я им завидовал. Домой я возвращался, раскрасневшийся и усталый. Но тревога не покидала мое сердце, потому что и после катания на коньках я чувствовал прежнюю опасную склонность к выдумкам. На катке я часто встречал подругу моей сестры Гали, Катюшу Весницкую, гимназистку старших классов Фундуклеевской женской гимназии. Она тоже каталась на коньках «Галифакс», но сделанных из черной вороненой стали. Мой старший брат Боря, ученик реального училища и знаток математики, ухаживал за Катюшей. Он танцевал с ней на коньках вальс. Конькобежцы очищали широкий круг на льду, уличным мальчишкам, шнырявшим под ногами на самодельных коньках, давали подзатыльники, чтобы они успокоились, и начинался скользящий и медленный танец. Даже капельмейстер военного оркестра, рыжий чах Коваржик, поворачивался лицом к катку, чтобы видеть этот танец. На красном лице капельмейстера мы называли его Капельдуткиным. Бродила сладкая улыбка. Длинные косы Весницкой разлетались в такт вальсу. Они ей мешали, и она, не переставая танцевать, перекидывала их к себе на грудь. Она надменно смотрела из полуопущенных век на восхищенных зрителей. Я со злорадством следил за Борей. Он танцевал хуже Катюши. Иногда он даже поскальзывался на своих хваленых коньках «Яхт-клуб». Мог ли я думать тогда на катке, что жизнь Весницкой окажется гораздо неожиданнее всех моих фантазий? В пажеском корпусе в Петербурге воспитывался один из сыновей сиамского короля Чакрабон. Во время возвращения на родину принц заболел в дороге около Киева воспалением легких. Путешествие было прервано. Принца привезли в Киев, поместили в царский дворец и окружили заботами киевских докторов. Принц выздоровел, но прежде чем продолжить путешествие в Сиам, ему надо было отдохнуть и поправиться. Принц прожил в Киеве 2 месяца. Ему было скучно. Его старались развлекать. Возили на балы в купеческое собрание, на лотереи аллегри, в цирк и театры. На одном балу желтолицый принц Чакрабон увидел Весницкую. Она танцевала вальс, так же, как на катке, перекинув косы себе на грудь и надменно поглядывая из-под полуопущенных век синими глазами. Принц был очарован. Маленький, раскосый, с блестящими, как вакса, волосами, он влюбился в Катюшу. Он уехал в Сиам, но вскоре вернулся в Киев инкогнито и предложил Катюше стать его женой. Она согласилась. Смятение охватило киевских гимназисток. Все в один голос говорили, что на ее месте они бы ни за что не могли выйти замуж за азиата, хотя бы и за сына короля. Катюша уехала в Сиам. Сиамский король вскоре умер от какой-то тропической болезни. Вслед за ним умер от такой же болезни первый наследный принц. Муж Катюши был вторым сыном короля. У него было очень мало надежды на сиамский престол, но после смерти брата он оказался единственным наследником и неожиданно стал королем. Так веселая киевская гимназистка Весницкая сделалась сиамской королевой. Придворные ненавидели королеву-иностранку. Ее существование нарушало традиции сиамского двора. В Бангкоке по требованию Катюши провели электрическое освещение. Это переполнило чашу ненависти придворных. Они решили отравить королеву, поправшую древние привычки народа. В пищу королеве начали постепенно подсыпать истертое в тончайший порошок стекло от разбитых электрических лампочек. Через полгода она умерла от кровотечения в кишечнике. На могиле ее король поставил памятник. Высокий слон из черного мрамора с золотой короной на голове стоял, печально опустив хобот, в густой траве, доходившей ему до колен. Под этой травой лежала Катюша Весницкая, молодая королева Сиама. С тех пор, каждый раз, когда я попадал на каток, я вспоминал Катюшу и капельмейстера, игравшего вальс «Невозвратное лето», и как она стряхивала варежкой снег со своего лба и бровей, и ее коньки из синей стали, коньки из города Галифакса. В нем жили простодушные отставные моряки. Вот рассказать бы этим старикам историю Весницкой. Сначала они открыли бы от изумления рты, потом покраснели бы от гнева на придворных и долго бы качали головами, сокрушаясь над превратностью человеческой судьбы.
0: Константин Паустовский. «Повесть о жизни». Фрагмент читал Егор Серов.
2: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник.
1: Развесистая клюква. Иносказательно, так говорят о нелепых, ложных или ошибочных представлениях иностранцев о России. Фраза «ошибочно» приписывается французскому писателю Александру Дюма отцу, который путешествовал по России и оставил записки об этой поездке. На самом деле эта фраза родилась в самой России. Впервые она прозвучала в 1910 году со сцены известного в начале 20 века петербургского театра пародии и сатиры «Кривое зеркало». В театре шла пародийная пьеса под названием «Любовь русского казака». Сенсационная французская драма с убийством и экспроприацией из жизни настоящих русских фермеров в одном действии с вступлением. В ней было собрано множество штампов, ходульных выражений, небылиц, распространяемых иностранцами о России.
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радиокнига».

0: Морис Леблан, графиня Калиостро.
1: Наступали сумерки. Рауль услышал, как Валентина поднимается по лестнице. Значит, его подозрения не оправдались, и этот человек ушел. Но тут внезапно Брижит прервала игру на середине пассажа, послышался шум опрокинутого табурета, и Брижит взволнованно проговорила: «Кто вы?» «А, секретарь! Новый секретарь! Что вам надо, месье?»
2: «Господин директор», — раздался мужской голос, — «приказал мне принести ваши драгоценности. Я настаиваю на этом».
1: «Но я ему ответила», — пролепетала Брижит более испуганно. «Служанка передала вам мое письмо. Почему она не поднялась вместе с вами? Валентина!» Она несколько раз позвала ее, но служанка не отзывалась. «Что вы делаете? Мне страшно! О, ваши глаза! На помощь!» Через закрытую дверь Рауль слышал звук падающих стульев и шум борьбы. Потом все стихло. За какую-то секунду у Рауля возникло ощущение опасности, угрожающей Брижит Русселен. Ему с трудом удалось, схватившись за край люка, спрыгнуть вниз на площадку. Быстро сбежав по лестнице, он очутился перед закрытой дверью, которую открыл сильным ударом ноги. Миновав большую неубранную комнату, он вбежал в туалетную, а потом в будуар, где, как он и предполагал, продолжалась борьба. В полумраке, так как занавеси были почти полностью задвинуты, он увидел человека, стоящего на коленях, и женщину, лежащую на ковре, которую тот душил обеими руками. «Ты по-прежнему отказываешься отдать драгоценности? Ну хорошо, малютка». Рауль бросился на мужчину сзади, руки нападавшего разжались, и они оба покатились по полу к камину. Об его угол Рауль больно ударился лбом и на несколько секунд потерял преимущество внезапности нападения. Убийца был намного тяжелее Рауля, и этот поединок между изящным юношей и массивным мужчиной с мощной мускулатурой не мог длиться долго. И действительно, через мгновение один из них оказался поверженным на ковре, прерывисто и тяжело дыша, а другой прижимал его к полу. И это был никто иной, как Рауль. «Хороший удар. Не правда ли, месье?» — насмешливо спросил он. «Это одно из последних наставлений мэтра Теофраста Люпена. Прием из тактики японской борьбы. Будь этот удар чуть посильнее, он мог бы отправить вас в лучший мир. Но пока вы останетесь безобидным, как овечка». Потом Рауль наклонился над молодой актрисой, взял ее на руки и положил на кровать. Он тотчас же понял, что ужасные объятия убийцы не привели к последствиям, которых следовало бы опасаться. Брижит Русселен дышала нормально, но вся дрожала и смотрела на Рауля безумными глазами. «Вы не пострадали, мадемуазель?» — спросил он с участием. «Не бойтесь, вам больше ничто не угрожает». Быстро сорвав занавеси с окон, он выдернул из них веревки и связал ими запястья злодея. Затем повернул его к окну и при свете, проникшем в комнату, смог разглядеть его. У Рауля тотчас же вырвался возглас изумления. «Леонард!» Ему никогда не приходилось видеть вблизи лицо этого человека, в основном всегда согнутого на козлах своего экипажа, с головой втянутой в плечи, как бы скрывавшего свой рост и от этого казавшегося почти горбатым и тщедушным. Но он узнал его костистый профиль, обрамленный седой клочковатой бородой. Теперь у Рауля не было ни малейших сомнений. Это был Леонард, правая рука Жозефины Бальзамо. Рауль связал его, заткнул ему рот кляпом, обернул голову полотенцем и оттащил безвольное тело в другую комнату, где привязал за ноги к тяжелому дивану. Затем он вернулся к молодой женщине, которая продолжала стонать. «Все, с ним покончено, и вы его больше не увидите. Отдыхайте. Теперь я посмотрю, что там с вашей служанкой». Как Рауль и предполагал, он обнаружил Валентину на первом этаже, забившейся в угол, в том же состоянии, в каком ее оставил Леонард, насмерть перепуганной и почти без чувств. Она оказалась очень разумной женщиной. Узнав, что ее обидчик больше не способен повредить ни ей, ни ее хозяйке, она перестала волноваться и была готова подчиниться любым приказаниям Рауля, который сказал ей: «Я агент секретной полиции. Я спас вашу хозяйку. Поднимитесь наверх и позаботьтесь о ней. Я же должен допросить этого человека и выяснить, были ли у него сообщники. Рауль подтолкнул ее к лестнице, желая остаться один и собраться с мыслями, мучившими его. Мысли были настолько тягостными, что он старался подавить их, и если бы он послушался внутреннего голоса и предоставил случаю позаботиться о разрешении сложившейся ситуации, то должен был бы покинуть поле битвы и через соседний дом выбраться назад. Но очень четкое представление о том, что он должен делать, мешало ему подчиниться инстинкту самосохранения. Все возрастающая воля лидера, который может решиться на рискованный поступок и способен сохранять хладнокровие в самых тяжелых обстоятельствах, толкала его к действию. Рауль быстро прошел через двор и слегка приоткрыл дверь, выходящую на улицу. Через образовавшуюся щель он увидел старый экипаж, стоящий на противоположной стороне улицы. На козлах восседал молодой человек, которого Рауль видел несколько раз с Леонардом. Кажется, его звали Доминик. Интересно, был ли внутри кареты еще один сообщник? В любом случае, подозрения юноши подтвердились, и теперь ничто в мире не могло помешать ему идти до конца. Он опять вернулся в дом, поднялся на второй этаж и наклонился над своим пленником. Во время борьбы он обратил внимание на одну деталь. Большой свисток на цепочке выпал из кармана Леонардо, и тот, несмотря на опасность схватки, подобрал его быстрым движением, как будто очень боялся потерять. Рауль подумал, что свисток служил средством предупреждения сообщников о внезапно возникшей опасности, а может быть, наоборот, должен был подавать сигнал о том, что все в порядке и дело сделано удачно. Рауль принял эту гипотезу скорее интуитивно, чем осмысленно. Он приоткрыл окно, громко свистнул и тотчас же закрыл его. Спрятавшись за тюлевыми занавесками, Рауль стал ждать. Его сердце готово было выпрыгнуть из груди. В глубине души он не сомневался в том, что произойдет, и хорошо знал тот силуэт, который должен был сейчас появиться за окном, но все-таки надеялся, противясь очевидному. Юноша гнал от себя мысль, что в этом темном деле Леонард был только сообщником, всего лишь исполнителем. Внизу раздался стук в дверь. «Вот и она, с отчаянием», — подумал Рауль. Вошла Жозефина Бальзамо. Она вошла спокойно, с некоторой небрежностью, открыла дверь, словно пришла в гости к своей подруге. С того момента, как раздался звук свистка Леонарда, на дороге никто не появился, значит, Жозефина уже стояла наготове у ворот. Как всегда, под вуалью, она прошла через двор и вошла в дом. К Раулю тотчас же вернулось его обычное самообладание. Сердце перестало громко стучать, и он был готов к схватке с новым противником.
0: Морис Леблан, «Графиня Калиостро». Фрагмент читал Сергей Кирсанов.

Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте на «Радио «Книга». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами. –

0: «Родная речь».
1: Услышала тут по телевизору одно слово и засомневалась, правильно ли я его понимаю.
2: А что за слово?
1: «Означенного». Означенного февраля к нам еще приходили Ивановы.
2: Да, фраза как-то некрасиво построена.
1: То есть это неграмотное слово?
2: Да нет, что ты. Слово-то совершенно нормальное. Представь себе там, юридический, да, или какой-нибудь просто административный документ. Если в нем упоминается кто-то или какой-то неодушевленный объект, то в первый раз в документе нужно полностью проговорить, о ком или там о чем идет речь, да?
1: Да, но это же необходимо, чтобы не было путаницы.
2: Ну, конечно. Но представляешь, если учреждение или человек упоминаются в тексте много раз, и что? Каждый раз заново вот это все проговаривать полностью, как и в первом упоминании? А если сокращать, возникает лазейка. Тот ли это Иванов или та ли это, там, я не знаю, кондитерская Заря, что и в первом упоминании, да?
1: Может, в том документе вообще трое Ивановых?
2: Ну да. Поэтому если объект или человек описан один раз подробно, то дальше, чтобы указать, что говорится все о нем же, используют слова, вот отсылающие в тексте вверх документа. Вышеуказанный, вышеупомянутый, означенный, вышеприведенный, ну и так далее.
1: А, то есть в моем примере «означенного февраля» значит, что речь уже шла о какой-то дате и имеется в виду в тот же день, о котором мы уже говорили.
2: Да. И формально, в общем-то, нельзя сказать, что это неграмотно построенная фраза. Но скажи, если ты в документе хочешь уточнить какие-то данные там по означенной кондитерской, что ты сделаешь?
1: Посмотрю в начале документа.
2: Ну, вот именно, в начало посмотришь. А в живой речи ты можешь посмотреть в начало?
1: Ну, конечно, нет.
2: Да, вот именно поэтому деловые официальные термины такие использовать в живой речи и не нужно совсем.
1: Запомню, спасибо.
2: А, пожалуйста.
0: Родная речь. Читаем книгу. Александр Куприн. Чудесный доктор.
3: По мере того, как шли мальчики, все многолюднее и темнее становились улицы. Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, они спустились в подвал, отыскали ощупью свою дверь и отворили ее. Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, к этому ужасному запаху керосинового чада, грязного белья и крыс, настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет 7. Ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал грудной ребенок. Высокая, худая женщина с изможденным, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки. «Ну, что же?» — спросила она отрывисто и нетерпеливо. Мальчики молчали. «Отнесли вы письмо? Криша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?» «Отдал?» — сиплым от мороза голосом ответил Гриша. «Ну и что же? Что ты ему сказал?» «Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего, а он нас обругал». «Да кто же это? Кто с вами разговаривал? Говори толком, Гриша». «Швейцар разговаривал. Кто же еще? Я ему все, как ты учила, сказал. Есть, мол, нечего, матушка больна, помирает. Говорю, как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит. Ну, а в это время звонок, как зазвонит, а он нам и говорит, убирайтесь скорее отсюда к черту, чтобы духа вашего здесь не было». Больше мать не расспрашивала. В промозглой комнате слышался только крик младенца, да частое дыхание Машутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад: «Там борщ есть, от обеда остался. Может, поели бы? Только холодный, разогреть-то нечем». Вошел Мерцалов. Он не сказал жене ни одного слова. Она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах. В этот ужасный год несчастье за несчастьем сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Когда он поправился, то узнал, что его место, скромное место управляющего домом на 25 рублей в месяц, занято уже другим. А тут еще пошли болеть дети. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной, кормить грудью маленького, где она поденно стирала белье. Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек. Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к барину, домом которого управлял раньше Мерцалов, но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег. Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца. Минут 10 никто не мог произнести ни слова. Друг Мерцалов быстро поднялся, надвинул глубже на лоб истрепанную шляпу. — Куда ты? — спросила тревожная Елизавета Ивановна. Мерцалов обернулся. — Все равно. Сиденьем ничего не поможешь, — хрипло ответил он. — Пойду еще, хоть милостыню попробую просить. Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенную снегом, опустился на низкую садовую скамейку. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины. Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь? Но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Мало-помалу он мог разглядеть старика небольшого роста в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг повернул в сторону Мерцалова. «Вы позволите здесь присесть?» Мерцалов умышленно резко отвернулся и подвинулся к краю скамейки. Минут 5 прошло в обоюдном молчании. «Ночка-то какая славная!» — заговорил вдруг незнакомец. «Морозно? Тихо! Что за прелесть, русская зима!» Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь. «А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил», — продолжал незнакомец. «Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти. Очень уж здесь хорошо». Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь: «Подарочки, подарочки, знакомым ребятишкам подарочки! А у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают! Подарочки!» Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет. Но он ошибся. Старик приблизил к нему умное, серьезное лицо и сказал: «Подождите, не волнуйтесь, расскажите-ка мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас?» В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же, без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил. «Едемте», — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. «Едемте скорее. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но поедемте. Минут через 10 Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Войдя в комнату, доктор скинул пальто и подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении. «Ну, полно, полно, голубушка», — заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. «Вставайте-ка, покажите мне вашу больную». И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучащее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через 2 минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям. Володя раздувал изо всех сил самовар. Елизавета Ивановна оборачивала Машутку согревающим компрессом. Немного погодя, явился и Мерцалов. На 3 рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки. Изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыв написанное чайным блюдечком, и сказал: «Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку. Давайте через 2 часа по чайной ложке, продолжайте согревающий компресс. Кроме того, хотя бы вашей дочери сделалось лучше, во всяком случае, пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа. Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот. А главное, не падайте никогда духом». Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре и кинулся вслед за ним. Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад: «Доктор, доктор, постойте! Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!» В другом конце коридора спокойный старческий голос произнес: вот еще пустяки вздумали! Возвращайтесь-ка домой скорей!» Когда он возвратился, его ожидал сюрприз. Под чайным блюдцем вместе с рецептом лежало несколько крупных кредитных билетов. В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова». Я слышал этот рассказ из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова, того самого Гришки. Теперь он занимает крупный пост в одном из банков, и каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет: «С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. В начале января отец отыскал место, матушка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек».
0: Александр Куприн. «Чудесный доктор». Фрагмент читал Михаил Богдасаров.
4: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.

Забытые писатели России. Возрождение. Михаил Григорьевич Розанов родился в 1888 году. Он так и подписывал свои ранние произведения «Мих.Розанов». Но подрастал младший брат Сережа, и скоро стало понятно, что он тоже писатель. Вспомним, например, его повесть «Приключения Травки» о познании дошкольником окружающего мира. А дальше больше. Сергей вместе с Михаилом пишет для одного и того же детского театра. Делать нечего. Старший брат берет себе псевдоним Н. Огнев или Николай Огнев, и с ним он и войдет в историю литературы. С 1910 года Огнев начинает работать с детьми в обществе попечания об учащихся детях. И поначалу его довольно странные рассказы про могилы, вампиров и мертвецов отходят на второй план, уступая место легкому мальчишескому слогу и рассказам для детей. «Домик в Коломне», «Евразия», «Крушение антенны», «Безумный орлик» и многие другие. Особую известность получили повести Огнева «Дневник Кости Рябцева» и «Исход Ник Петрова».

0: театр для детей в Москве. В разные годы им были написаны пьесы для этого театра, которые ставились также и в других городах Советского Союза. Известен также роман Огнёва под названием «Три измерения». После смерти писателя его произведения не переиздавали более четверти века. Может быть, его продолжали путать с братом, который пережил Огнёва на два десятилетия. Русский писатель Николай Огнёв. Годы жизни 1888-1938.
1: Читаем книгу. Джакомо Казанова. История моей жизни. Перевод Ирины Став и Александра Строева.
2: Служил на корабле нашим капелланом священник, славянин, большой невежда, наглец и грубиян, над которым я по всякому поводу насмехался и который питал ко мне справедливую вражду. В самый разгар бури расположился он на палубе с требником в руках и пустился заклинать чертей, что виделись ему в облаках. Он их показывал всем матросам, а те, решив, что от погибели не уйти, плакали и в отчаянии забыли совершать маневры, необходимые, чтобы уберечь корабль от видневшихся справа и слева скал. Я же, видя со всей очевидностью зло и пагубное действие, какое оказывали заклинания этого священника на отчаявшуюся команду, которую, напротив, следовало ободрить, весьма неосторожно решил, что мне надобно вмешаться. Вскарабкавшись сам на ванты, я стал побуждать матросов неустанно трудиться и пренебречь опасностью, объясняя, что никаких чертей нет, а священник их показывающий безумец. Однако ж сила моего красноречия не помешала священнику объявить меня безбожником и восстановить против меня большую часть команды. На завтра и на третий день ветер не унимался, и тогда этот бесноватый внушил внимавшим ему матросам, что покуда я остаюсь на корабле, буре не будет конца. Один из них приметил меня стоящим спиной у борта и, полагая, что настал благоприятный момент, дабы исполнить желание священника, ударом каната толкнул меня так, что я непременно должен был упасть в море. Так и случилось. Помешала мне упасть лапа якоря, зацепившаяся за одежду. Мне подали помощь, и я был спасен. Один капрал указал мне матросу убийцу, и я, схватив капральский жезл, стал его бить смертным боем. Прибежали другие матросы со священником, и я бы пропал, когда б меня не защитили солдаты. Явились капитан корабля и господин Дольфин, и, выслушав священника, принуждены были, дабы утихомирить чернь, дать обещание высадить меня на берег, как только представится к тому случай. Но священник потребовал, чтобы я доставил ему пергамент, купленный у одного грека в Маламокко, перед самым отплытием. Я уже и позабыл о нем, но так все и было. Рассмеявшись, я сразу же отдал пергамент господину Дольфину, а тот передал его священнику. Каковой, торжествуя победу, велел принести жаровню и швырнул его на раскаленные угли. Прежде, нежели обратиться в пепел, пергамент этот в продолжении получаса корчился в судорогах, и сей феномен утвердил матросов в мысли, что тарабарщина на нем от дьявола. Пергамент этот якобы имел свойство внушать всем женщинам любовь к своему владельцу. Надеюсь, читатель будет столь добр и поверит, что я немало не полагался ни на какие приворотные зелья и купил пергамент этот за полэкю только для смеха. По всей Италии, по всей Греции, древние и новые, попадаются ростовщики и астрологи, что сбывают простофилем бумаги, наделенные волшебными свойствами. Среди прочего, чары, чтобы сделаться неуязвимым, и мешочки со всякой дрянью. Весь этот товар не имеет никакого хождения в Германии, во Франции, в Англии и вообще на севере. Но зато в этих странах впадают в иного рода обман, много.

0: более важный. Здесь ищут философский камень и не теряют надежды. Непогода улеглась как раз в те полчаса, что заняло сожжение моего пергамента, и заговорщики более не помышляли избавиться от моей особы. Через неделю весьма счастливого плавания мы прибыли на Корфу. Отлично устроившись, отнес я свои рекомендательные письма его превосходительству генералу, а после всем морским офицерам, к кому получил рекомендации. Засвидетельствовав свое почтение полковнику и всем офицерам полка, я уже не помышлял ни о чем, кроме развлечений, до самого прибытия кавалера Винье, который должен был ехать в Константинополь и взять меня с собою. Прибыл он к середине июня, и до того времени я, пристрастившись к игре в бассет, проиграл все свои деньги и продал, либо заложил драгоценности. Такова участь всякого, кто склонен к азартным играм. Разве только он одолеет себя и сумеет играть счастливо, доставив себе истинные преимущества расчетам или умением. Разумный игрок может пользоваться и тем, и другим, не пятная себя жульничеством. Весь месяц, проведенный на Корфу, я немало не изучал ни местной природы, ни местных нравов. Если не нужно было идти в караул, я дни напролет проводил в кофейне, ожесточенно сражаясь в фараон и, конечно же, усугубляя беду, которую упорно стремился презреть. Ни разу не воротился я домой, утешаясь выигрышем, и ни разу не достало у меня силы бросить игру, доколе, спустив деньги, я сохранял еще векселя. Я получал одно лишь дурацкое удовлетворение. Всякий раз, как бывала бита решительно моя карта, сам банкомет называл меня отличным игроком.
1: Джакомо Казанова. История моей жизни. Фрагмент читал Егор Серов.
2: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте. Познавательные программы на Радиокнига.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Герой романа Льва Толстого «Воскресенье» как-то проезжал мимо строящегося дома в центре Москвы. И как они все уверены, что им должно строить этот глупый, ненужный дворец какому-то глупому и ненужному человеку, одному из тех самых, которые разоряют и грабят их, думал Неклюдов, глядя на этот дом. «Да, дурацкий дом», — сказал он вслух. Оценку Толстого разделяла часть москвичей, для которых строительство замка на Воздвиженке стало излюбленной темой упражнений в острословии. А Варвара Алексеевна Морозова, подарившая сыну на 25-летие этот участок рядом со своей усадьбой, в сердцах припечатала: «Раньше только я знала, что у меня сын дурак, а теперь вся Москва увидит». Что ж, доля правды в этом была. Арсения считали паршивой овцой в богатом клане Морозовых. Красавец, кутила, заядлый охотник. Он прожигал свою жизнь яростно и со вкусом. Познакомившись с архитектором Виктором Мазыриным, он решил построить дом, какого не видели на Москве. Когда зодчий поинтересовался, в каком стиле, Арсений махнул рукой: «Во всех стилях строй, у меня есть деньги». Так появился на Воздвиженке удивительный замок, в своей архитектуре сочетающий классицизм, модерн и мавританский стиль. Москвичи злословили, но попасть туда мечтали. Банкеты, которые закатывал хозяин, заставляли счастливцев прикусить языки. Вот и оказался прав непутевый Арсений, сказав братьям: «Мой дом будет вечно стоять, а с вашими картинами еще неизвестно, что будет. И стоит ведь, став достопримечательностью Москвы». Кто только не квартировал в этом дурацком доме: и анархисты, и наркомат иностранных дел. Более полувека он принадлежал Союзу советских обществ дружбы и культурных связей с народами зарубежных стран. А в 2006-м, после долгой реконструкции, стал домом приемов правительства России –

0: Читаем книгу. Валентин Катаев. «Проклятый ветер».
1: Пете тогда было лет 9, и все случилось как в тяжелом, омерзительном сне, когда ужасы следуют один за другим, подчиняясь какой-то мрачной, неумолимой логике, совершенно независимой от доброй воли и хороших намерений человека. Все началось с того, что Петя не пошел в гимназию, а вместо этого, засунув ранец за дрова, пошел на море. На гимназическом языке это называется «пойти на казну». Он, конечно, понимал, что это большое преступление. Но он не сомневался, что его с радостью простят, когда увидят, сколько он наловил бычков. Он был уверен, что принесет домой сотню больших, превосходных бычков. Он предвкушал триумф. Кстати, во всем был виноват негодяй Колесничук. Колесничук божился, крестился на церковь и ел землю, что знает на Среднем Фонтане место, где ловятся необыкновенные сказочные бычки. Их можно легко и просто наловить 2 или даже 3 сотни. Их надо ловить обязательно в то время, когда дует особенный, чрезвычайно редкий ветер, который Колесничук называл загадочно «горящий Константинопольский». В это утро под Петиными окнами появился негодяй Колесничук и стал делать знаки. По его красному возбужденному лицу Петя сразу понял, что именно сегодня, наконец, задул горящий Константинопольский. Петя обжегся горячим чаем, выскочил во двор, засунул ранец за дрова, и они пошли, бодро шагая в ногу, на Средний Фонтан. Действительно, дул горящий Константинопольский, крепкий, довольно холодный ветер, и над взволнованным морем быстро шли гряда за грядой серые осенние тучи. Мальчики сняли башмаки, подвернули штаны выше колен и по камешкам, над которыми пенилась сердитая вода, перебрались на скалы. Тут они, не теряя золотого времени, приготовили куконы для того, чтобы нанизывать бычков, размотали с фанерных дощечек самоловы, наживили их сырым мясом, которое вынул из грязного носового платка Колесничук, и забросили со скалы в открытое море. Горящий Константинопольский, который должен был, по словам Колесничука, всячески содействовать улову, не только не содействовал, но, напротив, мешал как мог. Он развел такую волну, что самоловы поминутно сносило и путало. Их все время приходилось распутывать. Мутные волны, полные тины, весьма напоминающие зеленый борщ, со всех сторон как-то беспорядочно били в скалу и окатывали мальчиков с ног до головы, как из ушата. Они с трудом удерживались на скользком камне, цепляясь озябшими пальцами за трещины. Это было мучение. Разумеется, они не поймали ни одного бычка, но они не хотели сдаваться. С упорством отчаяния они продолжали распутывать проклятые самоловы, наживлять и снова забрасывать. Проклятый горящий Константинопольский крутил и раздувал леску, вырывал из воды пустые крючки и норовил всадить их в глаз или в ухо. И вдруг новые Петины башмаки, стоявшие на скале, превосходные новенькие штиблеты, только что приобретенные в магазине Яковенко, легко скользнули и, как во сне, канули в воду. Канули вместе со своими новенькими гвоздиками, союзками, рантами, крючками, зелеными ушками и шнурками. Они булькнули и канули в пучину, покрытые омерзительно-зеленой волной. Ледяной пот прошиб Петю. Ему показалось, что вокруг него обрушилась вселенная. Он жалобно улыбнулся и полез за ботинками в мутную воду, в глубине души понимая, что это дело безнадежное. Большая волна сердито покрыла его до пояса, и Петя стал карабкаться назад, но в это время его новая фуражка медленно сползла с головы и упала в воду. «Хватай!» — закричал Колесничук. Но фуражка уже качалась на гребне волны, медленно наполняясь пенистой водой. Превосходная, совершенно новенькая фуражка с новеньким гербом, черным лаковым козырьком и красной муаровой лентой на дне, купленная лишь вчера в магазине Гурояника. Фуражка медленно наполнялась водой и долго не тонула, но горящий Константинопольский относил ее все дальше и дальше в море. Она чрезвычайно медленно тонула, постепенно переходя из одного водного слоя в другой, покачиваясь, уплывая и краснея своей муаровой лентой с золотым вензелем фирмы. Отчаяние и бурная жажда деятельности охватили Петю. Он быстро, дрожащими руками снял с себя гимназическую курточку и снова сделал попытку влезть в воду. Он просто прыгнул со скалы, но сразу же окунулся с головой в воду и не нашел дна, и Колесничук поймал его за руку и, пыхтя, вытащил обратно на скалу. Но пока он его вытаскивал, Петина курточка медленно съехала со скалы, а следом за курточкой и пояс. Скрученный пояс канул в воду так же быстро и безнадежно, как башмаки, зато серая суконная курточка, совершенно новая, со светлыми блестящими пуговицами, твердым, еще не успевшим обмяться воротником и шелковой вешалкой с надписью «Бр. Ландесман», раскинув рукава, медленно поплыла вслед за фуражкой, увлекаемая в открытое море горищем Константинопольским. Тогда Жорка Колесничук схватил Петю за лодыжки и крикнул: «Держи куртку!» Петя лег на скалу, свесился над водой и протянул руки к курточке. Она была еще совсем близко. Он даже почти схватил ее за рукав, но рукав как-то неосязаемо, как во сне, скользнул по растопыренным пальцам мальчика, и вода отодвинула курточку еще немного дальше в море. Петя вытянулся изо всех сил, пытаясь снова схватить погружающийся рукав, но вследствие закона преломления лучей в воде обманулся и вместо рукава схватил длинную скользкую плеть морских водорослей. А курточка, бледно мерцая светлыми пуговицами, причудливо преломлявшимися сквозь толстый слой мутно-зеленой воды, все уплывало и уплывало, теряя очертания, увлекаемая в открытое море беспощадным горищем Константинопольским. Скоро ее не стало видно. Она набралась воды и затонула вслед за фуражкой. Только теперь Петя понял весь ужас того, что произошло. Его лицо сморщилось, уши засветились, как красные фонарики, и он заревел самым жалким образом, как приготовишка. — Ничего, — смущенно утешал его Колесничук, одной рукой крепко держа свои ботинки, а другой придерживая фуражку. — Ничего, Петька, не дрейфь. Если будут спрашивать, скажи, что потерял.
2: Самое возмутительное было это «если».
1: — Дурак, — произнес Петя, всхлипывая. — Если будут спрашивать, а то нет.
2: И он зарыдал, кусая губы и с ненавистью смотря широко открытыми глазами в разыгравшееся море, которое бесшабашно играло волнами и обдавало лицо брызгами, такими же солеными, горькими, как его слезы.
1: — Скажи, что потерял, — тупо бормотал Колесничук, сам понимая, что говорит чепуху. — Что потерял? — яростно закричал Петя.
2: — Ну, фуражку потерял, — сказал Колесничук.
1: — Фуражку? А пояс?
2: — Ну... «И пояс».
1: «А ботинки?»
2: «То же самое и ботинки. Скажи, потерял».
1: «А курточку? Сказать, что и курточку потерял, да? Осел!»
2: Петя сделал попытку ядовито улыбнуться, но вдруг совершенно ясно представил себе подлинные размеры постигшей его катастрофы. Новые ботинки от Яковенко, новую фуражку и пояс от Бргураяник, новую курточку от Брландесман, не говоря уже о пропущенных уроках, и с беспощадной ясностью понял, что он погиб, погиб окончательно и бесповоротно. Жить при таких обстоятельствах было невозможно. Оставалось одно — умереть. И он лег на мокрую скалу лицом к проклятому ветру, дрожа от холода и нетерпеливо ожидая воспаления легких. С большим трудом Колесничуку удалось уговорить Петю идти домой. Он не обладал даром красноречия и все время повторял одно и то же. «Ну, Петька, уже идем, а то дом будут беспокоиться». Наконец он уговорил Петю, и они пошли домой. Петя шел с красным, опухшим от слез, замурзанным лицом, босой, без фуражки и без курточки, в нижней сорочке и подтяжках, в этих новых, голубых, очень глупых подтяжках было что-то особенно унизительное. Казалось, нет предела Петиному отчаянию. Но, видно, так уж устроено человеческое сердце, что оно не может вечно пребывать в отчаянии. Оно ищет утешение и находит его. По дороге домой Петя нашел утешение в виде ужа, которого мальчики поймали в небольшом болотце возле бетонной сточной трубы под обрывом среднего фонтана. Собственно, ужа поймал Жорка Колесничук, но Петя выпросил его себе. Он так жалобно его просил, что Колесничук не мог отказать. Петя с торжеством взял ужа за хвост и в один миг забыл весь ужас своего положения. Его душа ликовала. Принести домой живого ужа. Мальчик предвкушал триумф. Почему-то ему казалось, что настоящий живой уж приведет домашних в такой восторг, что всем остальным никто даже и не поинтересуется. Конечно, фуражка, ботинки, пояс и курточка — это очень неприятно. Но что же делать? Ловля змей имеет свои отрицательные стороны. Впрочем, чего стоят все эти жалкие вещи в сравнении с ужом? Несомненно, все будут в восторге. И Павлик, и тетя, и папа. В особенности будет в восторге папа. Он часто говорил Пете словами Пушкина, что Петя ленив и нелюбопытен. Так нет же. Пусть теперь знает, на что способен его сын. Петя скромно подойдет к папе, положит ужа на письменный стол и скажет с достоинством, опустив глаза: «Вот ты, папа, всегда говоришь, что я ленив и нелюбопытен, что я не интересуюсь естественной историей. А вот же, однако, я поймал ужа, и теперь я его буду воспитывать и изучать. Видишь?» И растроганный отец, совершенно не обращая внимания на отсутствие фуражки, пояса, ботинок и курточки, растроганно обнимет своего любознательного сына-естествоиспытателя. Однако все вышло совсем не так. Едва мальчики поднялись по обрыву наверх, как увидели Василия Петровича, который с тревожным лицом бежал по переулку. Было видно, что он уже давно бегает по дачам и приморским переулкам, разыскивая пропавшего Петю. Только сейчас Петя с удивлением заметил, что дело идет к вечеру, и в будке с арбузами и каштанами уже зажгли керосиновую лампочку.
3: «Негодяй!» — сказал отец, бегло оглядев Петю. «Я все знаю!»
2: «Папа, не кричи!» — с достоинством сказал Петя. «Вот ты всегда говоришь, что я не интересуюсь уроками, а я поймал ужа. Посмотри, ага!»
1: Мальчик торжественно протянул к самому лицу Василия Петровича ужа, и глаза его засияли скромной гордостью.
2: «Видишь, папа, ты всегда говоришь...»
3: «Сейчас же минуту выбрось эту мерзость!» — взвизгнул отец и вырвал из рук Пети ужа.
1: Он дернул присмыкающееся с такой силой, что оно разорвалось пополам. Затем отец взял мальчика обеими руками за плечи и стал трясти. Он его тряс и приговаривал:
3: «Где ботинки? Где пояс? Где курточка? Где фуражка?»
1: «Ну, я уже пошел», — сказал Колесничук и, неловко раскланившись, отправился во свояси, ковыряя носками ботинок землю. А Василий Петрович все тряс Петю. Пенсне съехало с его вспотевшего носа и качалось на шнурке, как маятник, а он все продолжал, сжав зубы и выставив вперед бороду, трясти сына естествоиспытателя, как грушу.
0: Валентин Катаев. «Проклятый ветер». Рассказ читал Иван Литвинов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига.

0: «Родная речь».
1: Рассказали мне тут на днях один анекдот. Смешной и ужасный, но я никому не могу пересказать, потому что он скабрезный.
2: Какой он?
1: Ну, неприличный, в смысле. А что, я что-то не так сказала, ты так переспросил?
2: Ну да, конечно, не так. Потому что это слово звучит по-другому. А правильно, скабрезный, а не скабрезный.
1: Да неужели? Еще одна жертва неупотребления буквы «ю»?
2: Да, точно. И в этом случае, кстати, все серьезно. Потому что, судя по тому, что слышу, очень мало кто употребляет это слово правильно, как надо.
1: Говорят так, как увидели написано.
2: Ну да, а давным-давно же уже пишут «е» без точек в этом слове. Решили отказать в праве на существование нормальной равноправной букве русского алфавита.
1: Ну хорошо, что и краткое пока еще держится на месте.
2: Да, ну давай к твоему анекдоту вернемся. Так какой он, по-твоему?
1: Я уже свою ошибку-то поняла, он скабрезный.
2: Да, неприличный. А еще какие синонимы привести можешь?
1: Ну, непристойный, грубый, сальный.
2: Ага. Да, такой анекдот нам, пожалуй, и не нужен. А вот слово интересное. Само слово, я имею в виду. Можешь что-то о его происхождении сказать?
1: Вот ты прям в корень зришь, как рекомендовал нам Козьма наш Прутков. Происхождение ведь тоже весьма интересное.
2: Ну, давай, рассказывай.
1: Одни источники утверждают, что слово «скабрёзный» произошло от французского «скабрё». Другие идут дальше, в смысле, глубже, и считают, что и французы были не оригинальны, что они взяли это слово из латыни. Есть там такое словцо «скабрёзус», что означает «шероховатый», ну, то есть «грубый на ощупь».
2: Ну да, а анекдот «грубый на ощупь ушами».
0: Родная речь. Читаем книгу. Николай Карамзин. Наталья, боярская дочь.
3: Однажды возвратился посланный с великою поспешностью. «Государь», — сказал он Алексею, — «Москва в смятении. Свирепые литовцы восстали на русское царство. Я видел, как жители престольного града собирались перед дворцом государевым, и как боярин Матвей именем царя православного ободрял воинов. Я видел, как толпы народные бросали вверх шапки свои, восклицая в один голос: «Умрем за царя государя! Умрем за отечество! Или победим литовцев!» Я видел, как русское воинство в ряды становилось, как сверкали его мечи и бердыши, и копья булатные. Завтра выйдет оно в поле под начальством воевод храбрейших. Сердце Алексеева затрепетало, кровь закипела. Он схватил со стены меч отца своего, взглянул на супругу, и меч упал на землю. Слезы показались в глазах его. Наталья взяла его за руку и не говорила ни слова. «Любезная Наталья», — сказал Алексей по некоторым молчании, — «ты желаешь возвратиться в дом к своему родителю?» «Наталья, с тобою, мой друг, с тобою. Ах, я не смела говорить тебе, только мне всегда казалось, что мы напрасно скрываемся от батюшки. Увидя нас, он так обрадуется, что все забудет. А я возьму за руку тебя и его, заплачу от радости и скажу: вот они, вот те, которых люблю. Теперь я совершенно счастлива». «Алексей, но мне надобно заслужить прежде милость царскую. Теперь есть к тому случай». «Наталья, какой же мой друг?» «Алексей, ехать на войну, сразиться с неприятелями русского царства и победить. Царь увидит тогда, что Любославские любят его и верно служат своему отечеству». «Наталья, поедем, мой друг. Лишь бы ты был со мною. Я всюду готова». «Алексей, что ты говоришь, милая Наталья? Там летают смертоносные стрелы, там рубятся мечами. Как тебе ехать со мною?» «Наталья, итак, ты хочешь меня оставить? Хочешь моей смерти, потому что я не могу жить без тебя, Давно ли, мой друг, давно ли говорил ты, что никогда не покинешь меня? А теперь думаешь ехать один? И еще туда, где летают стрелы? Кто защитит тебя? Нет, ты возьмешь меня с собою. Или бедная Наталья не мила уже сердцу твоему? Алексей обнял свою супругу. «Поедем», — сказал он, — «поедем и умрем вместе. Если так Богу угодно. Только на войне не бывает женщин, милая Наталья». Красавица подумала, улыбнулась, пошла в спальню и заперла за собою дверь. Через несколько минут вышел оттуда прекрасный отрок. Алексей изумился, но скоро узнал в всем юном красавце любезную дочь боярина Матвея и бросился целовать ее. Наталья оделась в платье своего супруга, которое носил он, будучи 13 или 14 лет. «Я — меньшой брат твой», — сказала она с усмешкою. «Теперь дай мне только меч острый и копье булатное, шишак, панцирь и щит железный. Увидишь, что я не хуже мужчины». Алексей не мог нарадоваться своим милым героям. Выбрал ему самое легкое оружие, нарядил его в панцирь, сделанный из медных колец, на которых было подписано «С нами Бог, никто же на ны». Вооружил людей своих, готовых умереть за любезного господина, надел латы покойного отца своего, и через несколько часов в пустынном домике осталась одна Натальина мама с двумя стариками. «А мы оставим на несколько времени супругов наших, в надежде, что небо не оставит их и будет им защитой в опасностях там, где летают смертоносные стрелы, где мечи сверкают, как молнии, где копья трещат и ломаются, где кровь человеческая льется реками, где герои умирают за свое отчество и делаются бессмертными. Возвратимся в Москву. Там началась наша история, там должно ей и кончиться».
4: «Увы, какая пустота в столице российской! Все тихо, все печально. На улицах не видно никого, кроме слабых старцев и женщин, которые с унылыми лицами идут в церковь молить Бога, чтобы он отвратил грозную тучу от русского царства, даровал победу православным воинам и рассеял сонмы литовские. Добросердечный, чувствительный царь стоит на высоком крыльце своем и с нетерпением ожидает вести от начальников воинства, пошедшего навстречу врагам многочисленным. Боярин Матвей неразлучен с царем благочестивым. Государь, — говорит он, — надейся на Бога и на храбрость своих подданных, храбрость, которая отличает их от всех иных народов. Страшно разят мечи российские, тверда, подобно камню, грудь сынов твоих, победа будет всегда верную их подругою. Так говорил боярин, думал о благе Отечества и тосковал о своей дочери. В поту, в пыли прискакал вестник. Царь встречает его на половине крыльца и дрожащую рукою развертывает письмо военачальников. Первое слово есть «победа». «Победа!» — восклицает он в радости. «Победа!» — восклицают бояре. «Победа!» — народ повторяет. И во всем царственном граде раздавался один голос «Победа!» И во всех сердцах было одно чувство — радость. Начальники доносили государю обо всем с величайшую подробностью. Сражение было самое жестокое. Уже первый ряд русского воинства, теснимый бесчисленным множеством литовцев, начинал колебаться и хотел уступить врагу сильнейшему, но вдруг, как гром, загремел голос «Умрем или победим!»
3: И в то же мгновение от рядов российских отделился молодой воин и с мечом в руке бросился на неприятелей. За ним бросились и другие, все воинство двинулось, и, восклицая «умрем» или «победим», устремилась, как буря на литовцев, которые, невзирая на великое число свое, скоро побежали и рассеялись. «Мы не можем, — писали начальники, — восхвалить по достоинству того юного воина, которому принадлежит вся часть победы и который гнал, разил неприятеля и собственной рукою пленил их предводителя. Повсюду следовал за ним брат его, прекрасный отрок, и закрывал его щитом своим. Он не хочет объявить имени своего никому, кроме тебя, государя. Побежденные литовцы спешат из пределов России, и скоро воинство твое возвратится со славою в оград Москву. Мы сами представим царю непобедимого юношу, спасителя Отечества и достойного всей твоей милости».
0: Николай Карамзин. Наталья, боярская дочь. Фрагмент читала Татьяна Телегина. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

только на радиокнига. Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Детективы Нокс писал недолго. Издав всего 5 книг, он оставил это занятие.
1: Авторское право.
0: 1929 год вошел в аналы истории детективного жанра. Именно тогда детектив наконец-то приобрел теоретическую базу. Человека, который ее заложил, звали Рональд Нокс. Разумеется, англичанин. Разумеется, питомец Оксфордского университета. И, разумеется, богослов и священнослужитель. Нокс дал человечеству 10 заповедей детективного жанра. Например, в романе должно быть не более одного потайного хода. Сыщику не должен помочь счастливый случай. Читателю должны быть представлены все ключи для раскрытия тайны. И так далее. Нокс сформулировал свои заповеди для детективного клуба, который был официально создан год спустя при непосредственном его содействии. В числе первых его членов были такие славные мастера детективного жанра, как Честертон, Агата Кристи, Дороти Сейерс и Рональд Нокс. На счету у всех уже было по нескольку изданных романов. Первым председателем клуба стал Гилберт Кит Честертон, занимавший эту почетную должность до самой своей кончины. Кстати, проповедь на заупокойной мессе перед похоронами Честертона говорил тот же Нокс. Ведь оба они в свое время вышли из англиканской церкви и приняли католическую веру. Нокс, будучи сыном англиканского епископа, в связи с этим пережил настоящую семейную драму. Отец лишил его наследства, но новообращенный католик устоял. Детективы Нокс писал недолго. Издав всего 5 книг, он оставил это занятие. Его племянница, написавшая биографию писателя и богослова, утверждает, что решение ее дядя принял после разговора со своим епископом, который порекомендовал ему приискать себе более достойные занятия. Почти 2 десятилетия после этого Рональд Нокс переводил латинскую Библию на английский язык. За год до смерти медики диагностировали у него рак. Лечиться католик отказывался. Переубедить его удалось лишь тогдашнему премьер-министру Великобритании, бывшему студенту Нокса в Оксфорде, который чуть не силком перетащил писателя в Лондон. Лечение, однако, не помогло. Последним адресом Рональда Нокса на бренной земле стала Даунинг-стрит 10, резиденция премьер-министров Великобритании.
1: Авторское право. Читаем книгу. Генрих Гейне. Путешествие по Гарцу. Перевод Вильгельма Зоргенфрея.
2: Пока мы беседовали, наступили сумерки. Воздух стал еще холоднее, солнце склонилось ниже, и площадка башни наполнилась студентами, мастеровыми и несколькими почтенными горожанами с их супругами и дочерьми, желавшими полюбоваться закатом. Это величественное зрелище настраивает душу на молитвенный лад. Почти четверть часа все стояли в строгом молчании, смотря, как прекрасный огненный шар постепенно опускается на западе. Лица были освещены лучами вечерней зари, руки непроизвольно складывались. Казалось, мы стоим тихой общиной среди Исполинского собора. И пастырь подъемлет тело Господне, и из органа льются звуки вечного хорала Палестрины. Погруженный в глубокую задумчивость, стою я и вдруг слышу, как кто-то рядом со мною громко произносит: «Как прекрасна, вообще говоря, природа!» Эти слова вырвались из переполненной груди моего товарища по комнате, молодого купца. Я вернулся благодаря этому к своему будничному настроению, оказался в состоянии наговорить дамам много приятного о солнечном закате и спокойно проводил их в их комнату, как будто бы ничего и не произошло. Они разрешили мне побеседовать с ними еще с час. Как и сама земля, разговор наш вертелся вокруг солнца. Мать заявила: солнце, погружаясь в туманы, походило на пылающую темно-красную розу, брошенную галантным небосводом в широко раскинутую белую подвенечную фату его возлюбленной — земли. Дочь улыбнулась и сказала, что частое созерцание подобных явлений природы ослабляет впечатление от них. Мать внесла поправку в этот ложный взгляд, приведя цитату из путевых писем Гёте, и спросила меня, читал ли я Вертера. Кажется, мы говорили также об ангорских кошках, этрусских вазах, турецких шалях, макаронах и о лорде Байроне, причем пожилая дама, очень мило лепеча и вздыхая, продекламировала несколько строк из его произведений, относящихся к закату солнца. Я рекомендовал молодой даме, которая не понимала по-английски и желала познакомиться с этими произведениями, переводы моей прекрасной, высокоодаренной соотечественницы, баронессы Элизы фон Гогенгаузен. Причем не приминул, согласно обыкновению своему в разговоре с юными дамами, распространиться о безбожии Байрона, его безлюбовности, безутешности и еще бог знает о чем. Покончив с этим, я вышел еще раз прогуляться по Брокену. Здесь ведь никогда не бывает совсем темно. Туман был не густой, и я мог различить очертания обоих холмов, из которых один зовется алтарем ведьм, а другой — чертовой кафедрой. Я выстрелил из пистолета, но эхо не отозвалось. Вдруг слышу я знакомые голоса и чувствую, как меня обнимают и целуют. Это оказались земляки, покинувшие Геттинген спустя 4 дня после меня и очень изумленные тем, что нашли меня в полном одиночестве на Блоксберге. Тут мы все начали рассказывать, удивляться, строить планы, смеяться и вспоминать, и душою мы опять неслись в нашу ученую Сибирь, где культура стоит на такой высоте, что медведей привязывают в гостиницах, а соболи приветствуют охотника пожеланием доброго вечера. В большой зале состоялся ужин. Длинный стол, и за ним 2 ряда голодных студентов. Вначале обычный университетский разговор. Дуэли, дуэли и опять дуэли. Общество составляли главным образом студенты из Галле, а поэтому вокруг Галле больше всего и вращалась беседа. Окна Гофрата Шутца были экзегетически освещены. Потом говорили, что последний прием у кипрского короля сошел блестяще, что он назначил своим наследником незаконного сына и взял в супруги с левой стороны лихтенштейнскую принцессу, уволив в отставку свою государственную содержанку. И растроганные министры в полном составе проливали слезы, согласно заведенному порядку. Нет нужды пояснять, что речь идет о важных особах из пивного братства в Галле. Затем разговор коснулся 2 китайцев, которых можно было видеть 2 года назад в Берлине, и которые теперь оказались приват-доцентами по кафедре китайской эстетики в Галле. Пошли остроты. Предположили такой случай. Немец показывает себя за деньги в Китае, по этому случаю изготовлен особый анонс, в коем мандарины Чинг-Чанг-Чунг и Хи-Ха-Хо удостоверяют, что это настоящий немец, и перечисляют кунштюки немца, состоящие главным образом в умении философствовать, курить табак и проявлять терпение. Тут же указано, что не следует в 12 часов, когда происходит кормление, приводить с собою собак, так как они имеют обыкновение воровать у бедного немца лучшие куски.
1: Генрих Гейне. Путешествие по Гарцу. Фрагмент читал Дмитрий Креминский. Радио книга. Слушай, чтобы читать.

Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Давно прочитанные письма.
1: Граф Оноре Габриэль Мирабо жил во второй половине XVIII века. Знаменитый оратор и политический деятель Франции. И София Манье, которую в 16 лет выдали замуж за 70-летнего господина. Мирабо и Манье, как это бывает, полюбили друг друга. Но время-то на дворе революционное. И в 1777 году их арестовывают в Голландии. После рождения ребенка Софию помещают в монастырь, а Мирабо в тюрьму, в соседнюю камеру с маркизом де Садом. За 3 года пребывания в заключении в Венсанском замке, сейчас это в черте Парижа, Мирабо напишет Манье 30 тысяч нежных строк в письмах. «Мы любили друг друга, не желая признаваться себе в этом. Моя София, такая простая и наивная, казалась мне образцом искренности и чувствительности. Ей не хватало только страстности, но любовь втихомолку обещала мне и это. Она не походила ни на кого и была даже странной, но все так шло к ней, даже суровый вид, что мне хотелось овладеть ею, и что-то уверяло меня, что я добьюсь своего. Я не ошибся, но, соблазняя, я соблазнился сам. Этого я не ждал и даже боялся. Каким я был безумцем! От такого счастья хотел отказаться. Я ставил свою любовь выше гордости. Прости меня, моя София, прости. Я не знал наслаждений взаимной нежности. Только ты заставила меня вкусить их. Я искупил свое преступление. Я люблю свои цепи сильней, чем боялся их. После тюрьмы Мирабо охладел к Софии. Она вышла замуж повторно, но счастья не нашла и покончила жизнь самостоятельно.

0: Марату.
1: Читаем книгу. Элис Петерсон. «Только будь со мной».
2: «Как прошел день?» — тут же спросила мама, как только я пересекла порог дома в тот вечер. Я заметила, что папа подавал ей знаки, что, очевидно, не все так уж радужно. «Как поездка?» «Нормально». «Тебе кто-нибудь помог на вокзале?» Я кивнула. «Мам, я очень устала, я, наверное, лягу спать. Но сначала я заехала на кухню, чтобы налить себе стакан воды. Мама последовала за мной». «Ты хорошо провела время с домом и Гаем? Как дела у Сары? Должно быть, здорово было поболтать с друзьями». «Ага», — ответила я, едва сдерживая слезы. Конечно, с одной стороны, я была рада снова увидеть дома и Гая. Но с другой стороны, мне было мучительно больно возвращаться в город, где я жила и училась, веселилась, сходила с ума от любви и свободы, где я была независимой и счастливой. Раньше это был мой дом». Я сидела в своей спальне, затаив дыхание и сжимая в руках скальпель, который стащила из папиного кабинета. Моя встреча с Сарой началась с неловкого молчания, как это обычно бывает после долгой разлуки. Она спросила меня, какой столик мне больше нравится, и не надо ли мне помочь повесить куртку на вешалку. Потом она суетилась вокруг стола, отодвигая лишний стул, чтобы освободить место для моего инвалидного кресла. Я еще сильнее сжала ручку скальпеля. Пока мы ждали заказанные напитки, мы не знали, что сказать друг другу. Разговор явно не клеился. Раньше такие неловкие паузы у нас не возникали. Днем мы с Сарой были ботанами. Попивая черный кофе, мы обсуждали молекулы и генетику, научные открытия и разные части тела. А ночью мы становились завсегдатаями вечеринок в студенческом клубе «Туту», названном в честь Десмонда Туту, который некогда учился в Королевском колледже. Мы танцевали до упаду, а потом в 3 часа ночи возвращались домой, еле переставляя ноги с пустыми бутылками водки в руках. Утром, едва продрав глаза, ползли на практику в больницу. Сегодня мы разговаривали о моей поездке в Лондон и о меню, потратив целую вечность на выбор блюд и напитков. Сара спросила о моих родителях. А когда я попросила рассказать о предстоящей поездке на Гибралтар, она только и ответила, что в этом не было ничего особенного и что она просто хочет получить свидетельство о прохождении практики. «А так, ничего интересного не происходит», — выпалила она, избегая моего взгляда. Сара была счастливым и жизнерадостным человеком из всех, кого я знала. Мы с Шоном обожали ее за живость и непосредственность. Единственное, что меня раздражало, это когда она по утрам пела в душе. Но сегодня мне было нелегко находиться с ней рядом. Я не чувствовала никакой связи со своей старой подругой и хотела поскорее встретиться с Гаем и домом. Мы понимали друг друга, могли вместе посмеяться и не испытывать неловкости в присутствии друг друга. А потом Сара сказала, теребя ремешок своей сумочки. «Я даже не знаю, как тебе сказать. Ах, Касс!» Она залпом допила оставшееся в ее бокале вино. «Шон...» Мне стало дурно. Вечер был окончательно испорчен. «Шон...» «Встретил...» «Он встречается с другой девушкой». Сара подлила нам в бокалы вино из бутылки. Я была настолько шокирована, что не могла выдавить из себя ни слова. Конечно, рано или поздно он бы нашел себе другую девушку, но я не думала, что это случится так скоро. «Касс, скажи что-нибудь». «Кто она?» — просипела я, ощущая в душе разрастающуюся пустоту. «Ты ее не знаешь. Она на год младше». «Ну что ж, хотя бы выбрал себе пассию не из общих знакомых, и на том спасибо». «Слушай, он сволочь, и я ненавижу его за то, как он с тобой обошелся. Мне даже смотреть на него противно. Ходит, как будто ничего не случилось. Я чувствую себя такой виноватой перед тобой, Касс. Я не хочу общаться с ним в последний год нашей учебы. То есть моей учебы. О, Господи. Ну, ты поняла, что я имею в виду». Сара начала путаться в словах. «Мне так тебя не хватает. Без тебя все совсем по-другому. Не надо». Я схватила ее за руку. «Ты ни в чем не виновата. Мне тебя тоже страшно не хватает». У меня было такое ощущение, что мы прощаемся навсегда.

0: Я приставила лезвие скальпеля к своему бедру и сделала глубокий продолговатый надрез. Я смотрела, как моя кровь струится по бледной коже. Мне хотелось знать, как глубоко я должна погрузить скальпель в свою плоть, чтобы хоть что-нибудь почувствовать. Все лучше, чем полное отсутствие чувств и пустота. Я услышала стук в дверь. Это папа пришел пожелать мне спокойной ночи. «Касс!» Он бросился ко мне и выхватил скальпель из моих рук. «Что ты, черт возьми, делаешь?» Он выбежал из моей комнаты. Я слышала, как он распахивал дверцы шкафчика в ванной. Баночки с таблетками посыпались на пол. «Брен!» — закричал он. Мама стремительно взбежала по лестнице и влетела в мою комнату. Увидев кровь, она пошатнулась, но немедленно взяла себя в руки. Папа забежал в комнату с аптечкой в руках. Я наблюдала, как трясущимися руками они пытались остановить кровотечение. Потом мама дезинфицировала рану, и папа приподнял мою ногу, чтобы наложить повязку на бедро. «Ножницы!» — скомандовала мама. Папа передал ей их, и она быстро отрезала необходимое количество бинта. И через секунду она уже перевязывала мое бедро, натягивая каждый следующий слой повязки ту же, чем предыдущий. «Остановитесь, не надо. Я хочу умереть», — взмолилась я. Мама бросила перевязку и, ничего не сказав, вышла из комнаты. «Как мы можем помочь тебе, Касс?» — спросил папа. «Скажи, что нам сделать?» И только тогда он заметил ворох изрезанной бумаги на полу, фотографии Шона, почти превращенные в пыль минувших дней. Было 11 часов вечера. После случившегося прошло 2 часа. С лестницы я могла видеть родителей, они сидели на кухне у окна. Папа обнимал маму и укачивал ее, как ребенка. Прошел еще 1 час, но я никак не могла заснуть. Вдруг дверь моей спальни распахнулась. Растерявшись, я включила свет. «Можно войти?» — спросила мама. На ней был старый синий халат, который я помню с детства. Она осторожно присела на кровать. Я хотела извиниться. Мне было стыдно за то, что я так сильно расстроила их с папой. «Я больше никогда не услышу твои шаги», — сказала мама. «Никогда не увижу, как ты стоишь. Сколько грации было в твоей осанке». Я не плачу. Свою боль я старалась спрятать как можно глубже. Вместо того, чтобы прослезиться, я взяла маму за руку. «Я кричу на тебя. Я хочу, чтобы ты выбралась из постели, потому что иначе я чувствую себя виноватой в том, что ты сидишь дома. Я хочу, чтобы ты жила своей жизнью». «Я знаю». «Пожалуйста, Касс, не делай больше глупости. Я же так сильно тебя люблю, ты даже не представляешь». Она старалась дышать глубоко и размеренно. «И чем старше ты становишься, тем сильнее я тебя люблю». «Прости меня», — сказала я, прижимая ее руку к своей груди. «Сегодня был ужасный день». Мама кивнула. «Да, твой отец рассказал мне о Шоне. Не грусти. Ты найдешь человека, который будет гораздо храбрее и сильнее, и который полюбит тебя такой, какая ты есть. Ты талантливая и красивая девочка». «Ах, мама», — выдохнула я, чувствуя, как к горлу подступают слезы. «Знаешь, чего мне еще не хватает?»
1: «Нет.
0: Я не могу даже обнять тебя как следует».
1: «Мы можем попробовать».
0: Мама приподняла одеяло и прилегла рядом со мной. Я держусь за ее руку, чтобы повернуться на бок. «Так намного лучше», — сказала мама, заключая меня в объятия. «Никакое кресло не мешается». «Мам, прости меня за то, что я сделала вечером», — извинилась я, крепко стискивая ее. «Жизнь наладится, Касс. Я уверена. Я уверена, что в мире найдется кто-то или что-то, что поможет нам с этим справиться».
2: Элис Петерсон. «Только будь со мной». Фрагмент читала Елена Ланская.

Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: этого дня вдохновения.
1: Перед ночью северной, короткой, и за нею зори, словно кровь, подошла неслышную походкой, посмотрела на меня любовь, отравила взглядом и дыханием, слаще роз дыханием, и ушла в белый май с его очарованием, в лунные, слепые зеркала. У кого я попрошу совета, как до легкой осени дожить, чтобы это огненное лето не могло меня испепелить? Как теперь молиться буду Богу, плача, замирая и горя, если я забыл свою дорогу к каменным стенам монастыря? Если взоры девушки любимой слаще взора жителей высот, краше горнего Иерусалима летний сад и зелень сонных вод, день за днем пылает надо мною, их терпеть не станет скоро сил. Правда, тот, кто полюбил весною, больно тот и горько полюбил. Это стихотворение называется «Любовь весной». Написал его Николай Гумилев.

0: Читаем книгу. Карин Бойе. Каллакаин. Перевод Ирины Дмаховской.
1: «Речь идет об открытии, которое, как я надеюсь, будет полезно империи», — сказал я. «Синтезировано новое вещество, и с его помощью можно заставить любого человека рассказать обо всех своих тайнах, о том, что он раньше скрывал из страха или стыда. Вы сами из нашего города?»
2: «Нет», — сказала она, покраснев, — «я из другого места». Выяснять, откуда кто прибыл, было строжайше запрещено, потому что такие сведения могли использоваться в целях шпионажа, оттого-то она и покраснела. «Тогда я не буду рассказывать о химическом составе вещества и о механизме его действия», — сказал я. «Впрочем, я думаю, в любом случае мне не стоит особенно распространяться, ведь это фактически означало бы разгласить открытие, а на это я не имею права. Но, может быть, вы слышали об алкоголе и о том, что в старину он употреблялся как опьяняющее средство?»
1: «Да», — ответила она, — «и знаю, что из этого выходило. Люди становились несчастными, портили здоровье, а в самых тяжелых случаях у них начиналась дрожь во всем теле, им мерещились белые мыши и всякое такое».
2: Я невольно улыбнулся. Она повторяла слова из школьного учебника. Конечно, ей не пришлось получить среднего образования, которое давалось в городах химиков. Я продолжил.
1: «Совершенно правильно, в запущенных случаях так и было. Но даже при сравнительно слабом опьянении люди нередко выбалтывали то, что не следовало, совершали неразумные поступки, потому что сдерживающие чувства стыда и страха у них на время атрофировались. Вот и мое средство действует примерно так же, как алкоголь, то есть я полагаю, что действует. Завершающих опытов еще не было. Но есть и разница. Химический состав совсем другой, а потому его не глотают, а вводят прямо в кровь. Когда действие препарата кончается, человек не испытывает никаких неприятных ощущений, ну, может быть, только небольшую головную боль, и он помнит все, что с ним происходило. Не то что пьяные, которые обычно все забывали. Теперь вы видите, какое это важное открытие. Ни один преступник не сможет скрыть свою вину. Мысли, чувства больше не будут принадлежать нам одним. Наконец-то будет покончено с этой нелепостью».
2: «С этой нелепостью?» — переспросила она.
1: «Ну да, разумеется, ведь из мыслей и чувств рождаются слова и поступки. Так как же они могут быть личным делом каждого? Разве каждый человек не принадлежит Всемирной империи целиком и полностью? Кому же, как не империи, должны тогда принадлежать его мысли и чувства? До сих пор их невозможно было контролировать, но сейчас-то средство найдено».
2: Она быстро взглянула на меня и отвела глаза. И хоть выражение ее лица не изменилось, щеки явно побледнели. Я решил подбодрить ее.
1: «Не бойтесь, мы не собираемся выяснять, кто в кого влюблен или кто кого терпеть не может. Конечно, если бы мое открытие попало в чужие руки, тогда, само собой, мог бы начаться страшный хаос. Но ведь этого же не случится. Мое изобретение будет служить нашей безопасности, всеобщей безопасности, безопасности Всемирной империи.
2: А я и не боюсь». «Мне бояться нечего», — отозвалась она холодно, уже успев взять себя в руки и не реагируя на мой доброжелательный тон. Разговор перешел на другие темы. Дети стали рассказывать, во что они играли на детской площадке. Там у них имелось специальное приспособление, нечто вроде огромного эмалированного ящика в 4 квадратных метра величиной и в метр глубиной. Там спокойно можно было взрывать игрушечные деревья и дома, сделанные из особого, легко воспламеняющегося материала. Не менее увлекательно было, наполнив ящик водой, разыгрывать в миниатюре целые морские сражения. Пушки детских кораблей заряжались тем же взрывчатым веществом, которым начинялись игрушечные бомбы. Среди игрушек были даже маленькие торпедные катера. Таким путем у детей развивались стратегические наклонности, так что это входило в их плоть и кровь, можно сказать, становилось их второй натурой. Кроме того, Подобные игры были и отличным развлечением. Порой я даже завидовал собственным детям. Ведь в мое время не существовало таких великолепных игрушек. Специальную взрывчатку для детских бомб, например, изобрели совсем недавно. И я просто не понимал, почему они ждут не дождутся дня, когда им исполнится 7 лет, и они перейдут в барнлегер, где упражнения походят уже не на игру, а на настоящую военную службу, и где им придется жить постоянно. Мне часто приходило в голову, что нынешнее поколение гораздо трезвее смотрит на жизнь, чем я в том же возрасте. И в этот день я снова получил подтверждение своим мыслям. Поскольку сегодня был семейный вечер, ни я, ни Линда не пошли на военную службу, и Оссо, наш старший, тоже был дома, я решил немного развлечь детей. У меня с собой был крошечный кусочек натрия, который я специально для такого случая захватил из лаборатории. Я представлял себе, как обрадуются дети, когда увидят плавающий по воде лиловый огонек. Я помнил, как еще мой отец показывал мне этот фокус. Я налил полный таз воды, потушил свет, и все собрались вокруг моего маленького химического чуда. Но никто не выказал восторга. Ну ладно, Оссу, он умел стрелять из детского пистолета и бросать хлопушки, имитировавшие ручные гранаты. Я еще мог понять, что бледный маленький огонек не произвел на него никакого впечатления. Но то, что осталась равнодушной 4-летняя Лайла, меня удивило. Видимо, вспышка огня, не принесшая гибели хотя бы нескольким врагам, не могла вызвать у нее интереса. И только Марил, наша средняя, сидела словно зачарованная и широко раскрытыми глазами, так напоминавшими глаза матери, смотрела на шипящий, кружащийся по воде огонек. И это одновременно и утешало, и беспокоило меня. Было совершенно ясно, что именно такие дети, как Оссо и Лайла, нужны нашей эпохе. Уже сейчас в них угадывалась будущая деловитость и трезвость, а я, во мне все еще жила устаревшая романтика. И хоть в характере и поведении Марил я как бы находил оправдание себе, мне внезапно захотелось, чтобы она была больше похожа на других. У каждого поколения свои черты, обусловленные особенностями времени, и я совсем не хотел, чтобы моя дочь оказалась исключением. Вечер подходил к концу, и Оссу нужно было возвращаться в городок. Может быть, ему хотелось остаться? Может быть, он боялся ехать один, но он ничем этого не выдал. В свои 8 лет мой сын был уже дисциплинированным солдатом. Но зато я сам с внезапной тоской вспомнил то время, когда все они трое каждый вечер забирались в свои кроватки. «Сын — это сын», — думалось мне, — «он отцу всегда ближе, чем дочери». Я боялся даже представить себе тот день, когда и Марил, и Лайла уйдут от нас, и мы будем встречаться с ними лишь 2 раза в неделю. Но я ничем себя не выдал. К чему показывать дурной пример детям? К чему давать горничные основания отметить в рапорте слабость и мягкотелость главы семейства? Между тем постели для девочек были уже приготовлены. Горничная составила посуду и остатки еды в кухонный подъемник, и тут только вспомнила. «Да, мой шеф, ведь вам сегодня пришло письмо. Вот оно». После этого она ушла. Мы с Линдой с удивлением рассматривали конверт. Письмо было служебное. Прежде всего мне пришло в голову, что будь я на месте полицейского начальства моей горничной, я сделал бы ей внушение за то, что по забывчивости или по какой-то другой причине она не вскрыла конверт, хотя имела на это полное право. Но тут же спохватился, ведь там могло быть написано такое, что мне следовало только благодарить ее за эту небрежность. Письмо было из 7-й канцелярии Департамента пропаганды.
0: Карин Бойе. Каллакаин. Фрагмент читал Дмитрий Бужинский.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок. Как говорили в старину. Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Закладка. На интересной странице.
1: «Писать на самом деле очень просто», — говорил Эрнест Хемингуэй. «Ты просто садишься перед пишущей машинкой и начинаешь истекать кровью». Писатель сравнивал стук машинки с выстрелами пулемета. Вполне правомерно для человека, который год провел в осажденном Мадриде, а во время Второй мировой работал корреспондентом в Лондоне. Любимой моделью Хемингуэя была портативная машинка шведской фирмы «Хальда». Не самая популярная в мире. С момента выхода на рынок 1 июля 1874 года большим спросом пользовались машинки фирмы «Ремингтон». И первым человеком, использовавшим их в литературе, по его собственному утверждению, был Марк Твен. Но лидировала на рынке машинка «Ундервуд», хорошо известная нам по книге Сергея Довлатова «Соло на Ундервуде». Говорят, писатель любил свой литературный инструмент и не поменял бы его ни на какие «Ремингтоны». Уильям Фолкнер, напротив, не был так разборчив. Он печатал на самых разных машинках и относился к ним как к расходному материалу. Философ Фридрих Ницше утверждал, что инструменты, которые мы используем для письма, используются нами и для формулирования наших мыслей. На специальной машинке для слабовидящих он отстучал свою работу под названием «Веселая наука» – рассуждение о природе зла и связи искусства и природы. Автор истории про Дживса и Вустера, Пелем Гренвилл Вудхаус, поначалу не хотел учиться печатать. Он надиктовывал свои рассказы на фонограф. Но потом послушал свой голос в записи, нашел его весьма противным и обратился к пишущей машинке. Большим поклонником современной техники был сэр Артур Конан Дойль. Многих своих персонажей сажал за печатную машинку. Печатал, например, Эдвард Мэллоун из «Затерянного мира», а Холмс даже собирался написать небольшую работу на тему «Пишущие машинки и преступления».
0: Читаем книгу.
2: Алексей Феофилактович Писемский. Плотничья артель.

0: Сделать Ригу я задумал не столько по необходимости, сколько для развлечения. Помещики, обреченные на постоянную жизнь в деревне, очень хорошо знают, что стройка в деревне — благодать, самое живое развлечение. Точно должность получил, приличную своим способностям. Каждое утро ходишь посмотреть, потолкуешь. После обеда опять идешь посмотреть. Вечером тоже. На другой или на третий день я подошел и сел на бревне около Сергеича, на долю которого выпало тесать пол, и, следовательно, он работал вдали от прочих. — Что, дедушка, стар бы ты по чужой стороне ходить? — заговорил я. — Что делать-то, батюшка? — отвечал старик мягким голосом. — Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет. — Да, хоть бы и мое дело, не молодой бы молодик, а на седьмой десяток валит. Пора бы мне бревна катать, а лыка драть, да на печке лежать. — Да. — Отчего это ты все вот в склад говоришь, — заметил я ему. Сергеич усмехнулся. — Измолоду, государь мой милостивый, — отвечал он. — Такая уж моя речь. Где и язык-то набил на то, не помню. С хороводов до песен, видно, дело пошло. Ну и тоже грешным делом дружничал по свадебкам. — Дружкой ты был, — сказал я. Старик самодовольно улыбнулся. «Я был, может, из дружек дружка, а не то, что просто дружка. Меня аж на из Ярославля богатые мужики ссягали, то есть добывали, дружничать у них на сыновних свадебках. По 100 рублев мне за то платили. Я был дорогой дружка, да. Ты вот, государь милостивый, в замечание взял, что я речь в склад говорю». А кабы ты посмотрел еще меня на свадебном деле, так что твой колоколец под дугой, а ли гусли многострунные? —
1: Как же у вас начинаются, например, эти сговоры? С чего? — спросил я.
0: — Сговоры, государь мой милостивый, — отвечал Сергеич, кажется, очень довольный моим вопросом, — начинаются, ежели дружка делом правит по порядку. Как он сейчас в избу вошел, так с поклоном и говорит: — «У вас, хозяин, есть товар, а у нас есть купец. Товар ваш покажите, а купца нашего посмотрите». Тут сейчас с ихниной, с невестиной стороны, свашка, по-нашему немытая рубашка, и выводит девку из-за занавески, ставит супротив жениха. Они вестимо тупятся, им говорят, чтоб смотрелись, догляделись. Да, теперь-ча невеста, значит, понравилась». Женихов дружка сейчас по имени чествует хозяина в дому. Иван Иванович, что ли? Товар ваш, Иван Иванович, показался, ум-разум расступился, пожалте шубу на стол, станем Богу молиться и по рукам биться. Да, девку опять за занавеску уводят, горе горевать, свой девичий век обвывать. А батька с маткой сядут за стол дочку пропивать. И пьянство тут, государь мой милостивый, у нас, дураков-мужиков, бывает шибкое. Все, значит, от жениха идет. Только сердешный повертывай, не жалей денежек, приезжай, значит, припасенной.
1: — А дары когда ж дарятся между женихом и невестой? — перебил я.
0: — Дары тут же дарятся, — продолжал Сергеич. — Как теперь-че по молитве это рукобитие, то есть помолвка, совершится... Старички выходят по-другому, по третьему стаканчику выпили. Дружка сейчас и ведет жениха за занавеску. Поначалу молитву читает: «Господи, помилуй нас». Да. Тут женишок и спрашивает: «Краснодевица, дайте знать, как вас звать». Она, хоша, Екатерина Степановна. Значит, «Екатерина Степановна, извольте наши дары принять, да не прогневаться. Примите мало, а сочтите за много». Невеста дары приемлет, тут они целуются впервые, значит. А другие, может, и больно не впервые, губы-то, может, до мозоли уж трепаны. Особливо по нашей гулящей сторонке. Теперь чей невеста, вооборот, жениху говорит: «Господи, помилуй нас, добрый молодец, как вас звать?» Ну, примерно «Николай Иванович». Выходит:
1: «Николай Иванович, извольте от меня дары принять, да не прогневаться. Примите мало, сочтите за много». Отдаривается, значит, да.
0: «А как же невеста обвывает свой девичий век?» — спросил я.
1: «Хорошо, сударь, обвывает», — отвечал Сергеич с каким-то умилением. «Причитывает все к отцу, матери с такими речами. Не лес к сырой земле клонится, добрые люди Богу молятся. Встречай-ка ты, родимый батюшка, своих дорогих гостей, моих разлучников. Сажай-ка за стол под окошечко свата-сватьюшку, дружку засыльничка ко светцу, ко присветничку. Не сдавайся, родимый батюшка, на слова их ласковые, на поклоны низкие, на стакан пива пьяного, на чару зелена вина. Не отдавай меня, родимый батюшка, из теплых рук в холодные, ко чужому, к отцу, к матери». «Да, приговоры хорошие идут. У нас ведь лучше, обряднее, чем у вас, убар. Я вот тоже с улицы в окошко на господские свадьбы гляжу. Что? Ничего нет потешного. Схватятся только за руки, доходят. А ничего, разговоров нет».
0: «Это на сговорах. А на свадьбах, я думаю, еще больше приговоров бывает», — продолжал я спрашивать, видя, что Сергеич был в душе мастер по свадебному делу. И я убежден, что он некоторые приговоры сам был способен сочинять. Вопрос мой окончательно расшевелил старика. Он откашлялся, обдернул бороду и стал уж называть меня вместо «государь мой милостивый, друг сердешный».
1: «Самую свадьбу, друг сердешный, — начал он, — приговоры большие ведутся. Теперь че взять так примерно? Женихов поезд въезжает в селение. Дружка сейчас, коль он ловкий, соскочит с саней и бежит к невесте на избе под окошко с таким приговором. Стоят наши добрые кони во чистом поле, при пути, при дороженьке, под синими небесами, под чистыми под звездами, под черными облаками. Нет ли у вас на дворе, сваты, сватьюшка, местечко про наших коней?» Из избы им откликаются: «Милости просим про ваших коней, есть у нас много местов». Теперича по его команде поезд въезжает на двор, а он, государь мой милостивый, все впереди, никому вперед себя идти не дает. По сеням идет, молитву творит и себе приговор говорит. Идет друженька лесенкой кленовую, мостиком калиновым, берется друженька за скобочку полуженую. «Растворите во имя Отца и Сына и Святаго Духа дверечки широкие. Сам я, сватушка, двери на петли поведу, а без аминя не войду». Тем, друг сердешный, что в свадебном деле ничего без молитвы начинать нельзя. Весь поезд, значит, аминя и ждет. Да. Как теперь чьим аминь из избы оголосили, дружка опять впереди всех. Первый его приговор, как в избу вошел. «Скок через порог, на силу ножки переволок, значит, чтоб с шутки начать, да и дело кончать». Да, второй приговор его. «Все люди смотрящие, все люди глядящие, покажите мне хозяина настоящего в дому». Третий его приговор. «Сватьюшка любезный, кто у вас в доме начал?» «Начал у нас в доме Спас Пресвятая Богородица», — отвечают ему. Четвертый приговор дружки, значит: «Богу помолимся, на все четыре стороны поклонимся, сватьюшка любезный, в некоторые годы, в некоторые времена ходили промеж нас, старушонки, дела наши свашили, были промеж нас изговоры. Тепереча, значит, дело наше сужено, ряжено. К молодому нашему князю пожалуйте молодую княгиню, к большому барину большого барина, к меньшому барину меньшого, к тысяцкому тысяцкого, ко мне, дураку дружки, такого же дурака дружку». Тепереча сейчас невесту и выводят из занавески. Брат родной, аль там крестный, дружка опять было первый идет. Брату пиво подносит, Только на тот раз ему говорят: «Да, пришлите себя помоложе, подороже и повежливее». Значит, надо жениха посылать. Идет тот сначала с пустым пивом, без денег, значит, брат ему и говорит: «Кушайте сами, наша сестричка не дешевая, не по бору ходила, не шишки брала, а золотом шила. У нашей сестрички по 1000 косички, по рублю волосок». Значит, выкуп надо бы наделать, денег в пиво класть.
0: «А дружка что тут делает?» — спросил я.
1: «А дружка промеж тем свое справляет», — отвечал Сергеич. «Тоже грешным делом бывало. Попересохнет в горле-то, так нарочно и закашляешься, и кашляешь, и кашляешь. А тут такой приговор и ведешь: сватьюшки любезные, что-то в горле попершило, позакашлялось. Нет ли у вас водицы испить? А коли воды нет, мы пьем и пивцо, а пивца нет, выпьем и венца».
0: Ну и на другой хорошей свадьбе тут же стакана 3 в тебя вольют, так и считай теперь, сколько в целый день-то попадет. С другой бывало богатенькой свадебки после дружения приедешь домой, так целую неделю в баню ходишь, свадебную дурь паром выгонять. Хорошо, дружке, бывает, нечего сказать. Больно хорошо.
1: Хорошо-то хорошо, да ведь и это дело не всякий справит. Надо бы на то же разум иметь, — заметил я.
0: «Еще какой разум-то, друг сердешный! Разум большой надо иметь», — отвечал Сергеич. «Вот тоже нынешние дружки, посмотришь, звание только носят. Хоть бы теперь приговор вести надо так, чтоб кожинное слово всяк в толк взял, а не то, что на ветер языком проболтать. За пояс бы, кажись, в эки годы свои всех их заткнул», — заключил он и начал тесать.
1: «А уж нынче разве ты не дружничаешь?» — спросил я.
0: «Нет, государь мой милостивый, давно уж отстал. Что-что, с рожи-то цветен да румян, а глаза больно плохи. Вот и рубишь теперь все больше по памяти. Кожинный год раза 3 сослеп-то обрубишься. А уж где дружничать? Тут надо глаза быстрые, ноги прыткие».
2: Прозвучали фрагменты рассказа «Плотничья артель» Алексея Феофилактовича Писемского.

Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Этого дня вдохновения. Вдохновение. Ежедневная рубрика на «Радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на «Радио «Книга». Ежедневно.

0: Сценарий.
1: В 1930 году американский режиссер Льюис Майлстоун снял на студии Universal Pictures фильм «На западном фронте без перемен» по вышедшему годом ранее одноименному роману Эриха Марии Ремарка. Кстати, писатель рассматривался в качестве одного из кандидатов на исполнение главной роли. Но она в итоге досталась Лью Эйрсу. А в многотысячной массовке в масштабных батальных сценах были заняты немцы-ветераны Первой мировой войны, проживавшие в Лос-Анджелесе и его пригородах. На съемках они также выполняли функции консультантов.
2: Интересно, когда нас опять отправят на передовую?
3: Завтра. Взяли и испортили человеку аппетит.
1: Продюсер фильма, имевший смутное представление о романе Ремарка, в какой-то момент вдруг узнал, что в картине будет трагический финал, и потребовал от Майлстоуна хэппи-энда. Иначе американская публика фильм смотреть не станет. Попытки режиссера переубедить продюсера ни к чему не привели, и Майлстоун заявил, что согласен изменить финал. Но тогда придется сделать так, чтобы войну выиграли немцы. И продюсер оставил его в покое.
3: От чего возникают войны?
4: От того, что одна страна наносит другой тяжкое оскорбление.
3: А как одна страна может оскорбить другую? Ведь не может же гора в Германии оскорбить поле во Франции. Так?
1: В романе не сказано, как именно погиб Пауль Боймер. В фильме же его застрелили, когда он пытался дотянуться рукой до бабочки, которую увидел из окопа. Эту идею навеяла сцена с коллекцией бабочек в доме Пауля. Причем навеяла уже на стадии монтажа, когда все актеры разъехались. Поэтому руку в кадре протягивал сам режиссер.
2: Мы живем в окопах. Сражаемся. Стараемся не погибнуть. Иногда нас убивают. Вот и все.
1: Картина была удостоена двух «Оскаров», не раз включалась в списки лучших кинолент, а в 1990 году ее внесли в Национальный реестр фильмов США.
0: Читаем книгу. Виктор Пелевин. Ника.
5: На лестничной клетке я последний раз затянулся, открыл дверь на лестницу, чтобы бросить окурок в ведро, услышал какие-то странные звуки на площадке пролетом ниже, наклонился над перилами и увидел Нику. Человек с более изощренной психикой решил бы, возможно, что она выбрала именно это место в двух шагах от собственной квартиры, чтобы получить удовольствие особого рода, наслаждение от надругательства над семейным очагом. Мне это в голову не пришло. Я знал, что для Ники это было бы слишком сложно. Но то, что я увидел, вызвало у меня приступ инстинктивного отвращения. Два бешено работающих слившихся тела в дрожащем свете неисправной лампы показались мне живой швейной машиной, а взвизгивание, которое трудно было принять за звуки человеческого голоса, скрипом несмазанных шестеренок. Не знаю, сколько я смотрел на все это, секунду или несколько минут. Вдруг я увидел Никины глаза, и моя рука сама подняла с помойного ведра ржавую крышку, которая через мгновение с грохотом врезалась в стену и свалилась ей на голову. Видимо, я их сильно испугал. Они кинулись вниз, и я успел узнать того, кто был с Никой. Он жил где-то в нашем доме, и я несколько раз встречал его на лестнице, когда отключали лифт. У него были невразительные глаза, пошлые бесцветные усы и вид, полный собственного достоинства. Один раз я видел, как он, не теряя этого вида, роется в мусорном ведре. Я проходил мимо, он поднял глаза и некоторое время внимательно глядел на меня. Когда я спустился на несколько ступеней, и он убедился, что я не составлю ему конкуренции, за моей спиной опять раздалось шуршание картофельных очисток, в которых он что-то искал. Я давно догадывался, Нике нравятся именно такие, как он. Животные в полном смысле слова. И ее всегда будет тянуть к ним. На кого бы она сама ни походила, в лунном или каком-нибудь там еще свете. Собственно, сама по себе она ни на кого не похожа, подумал я, открывая дверь в квартиру. Ведь если я гляжу на нее, и она кажется мне по-своему совершенным произведением искусства, дело здесь не в ней, а во мне, которому это кажется. Вся красота, которую я вижу, заключена в моем сердце, потому что именно там находится камертон, с невыразимой нотой которого я сравниваю все остальное. Я постоянно принимаю самого себя за себя самого, думая, что имею дело с чем-то внешним, а мир вокруг — всего лишь система зеркал разной кривизны. «Мы странно устроены», — размышлял я. «Мы видим только то, что собираемся увидеть, причем в мельчайших деталях, вплоть до лиц и положений, на месте того, что нам показывают на самом деле, как Гумберт, принимающий жирный социал-демократический локоть в окне соседнего дома, за колено замершей нимфетки». Ника не пришла домой ночью. А рано утром, заперев дверь на все замки, я уехал из города на 2 недели. Когда я вернулся, меня встретила розоволосая старушка с вахты, и, поглядывая на 3 других старух, полукругом сидевших возле ее стола на принесенных из квартир стульях, громко сообщила, что несколько раз приходила Ника, но не могла попасть в квартиру, а последние несколько дней ее не было видно. Старухи с любопытством глядели на меня, и я быстро прошел мимо. Все-таки какое-то замечание о моем моральном облике догнало меня у лифта. Я чувствовал беспокойство, потому что совершенно не представлял, где ее искать. Но я был уверен, что она вернется. У меня было много дел, и до самого вечера я ни разу не вспомнил о ней, а вечером зазвонил телефон, и старушка с вахты, явно решившая принять участие в моей жизни, сообщила, что ее зовут Татьяна Григорьевна, и что она только что видела Нику внизу. Асфальт перед домом на глазах темнел, моросил мелкий дождь. У подъезда несколько девочек с ритмичными криками прыгали через резинку, натянутые на уровню их ушей. Каким-то чудом они ухитрялись перекидывать через нее ноги. Ветер пронес над моей головой рваный пластиковый пакет. Ники нигде не было. Я повернул за угол и пошел в сторону леса, еще не видного за домами. Куда именно я иду, я твердо не знал, но был уверен, что встречу Нику. Когда я дошел до последнего дома перед пустырем, дождь почти кончился, я повернул за угол. Она стояла перед коричневым Мерседесом с хамским номером, припаркованным с пижонской лихостью. Одно колесо было на тротуаре. Передняя дверь была открыта, а за стеклом курил похожий на молодого Сталина человек в красивом полосатом пиджаке.
6: «Ника! Привет!» — сказал я, останавливаясь.
5: Она поглядела на меня, но словно не узнала. Я наклонился вперед и уперся ладонями в колени. Мне часто говорили, что такие, как она, не прощают обид. Но я не принимал этих слов всерьез. Наверное, потому что раньше она прощала мне все обиды. Человек в Мерседесе брезгливо повернул ко мне лицо и чуть нахмурился.
6: «Ника, прости меня, а?» Стараясь не обращать на него внимания, прошептал я и протянул к ней руки. С тоской чувствуя, до чего я похож на молодого Чернышевского, по нужде заскочившего в петербургский подъезд и жестом братства поднимающегося с корточек навстречу влетевшей с мороза девушки, меня несколько утешало, что такое сравнение вряд ли придет в голову Нике или уже оскалившему золотые клыки грузину за ветровым стеклом. Она опустила голову, словно раздумывая, и вдруг по какой-то неопределимой мелочи я понял, что она сейчас шагнет ко мне, шагнет от этого ворованного Мерседеса, водитель которого сверлил во мне дыру своими подобранными под цвет капота глазами. И через несколько минут я на руках пронесу ее мимо старух в своем подъезде Мысленно я уже давал себе слово никуда не отпускать ее одну. Она должна была шагнуть ко мне. Это было так же ясно, как то, что накрапывал дождь.
5: Но Ника вдруг отшатнулась в сторону, а сзади донесся перепуганный детский крик.
6: «Стой! Кому говорю стоять?» Я оглянулся и увидел огромную овчарку, молча несущуюся к нам по газону. Ее хозяин, мальчишка в кепке с огромным козырьком, размахивая ошейником, орал: «Патриот! Назад! К ноге!»
5: Отлично помню эту растянувшуюся секунду. Черное тело, несущееся низко над травой, фигурку с поднятой рукой, которая словно собралась огреть кого-то плетью, нескольких остановившихся прохожих, глядящих в нашу сторону. Помню и мелькнувшую у меня в этот момент мысль, что даже дети в американских кепках говорят у нас на погранично-лагерном жаргоне. Сзади резко взвизгнули тормоза и закричала какая-то женщина. Ища и не находя глазами Нику, я уже знал, что произошло. Машина, это была «Лада» кооперативного пошиба с яркими наклейками на заднем стекле, опять набирала скорость. Видимо, водитель испугался, хотя виноват он не был. Когда я подбежал, машина уже скрылась за поворотом. Краем глаза я заметил бегущую назад к хозяину собаку. Вокруг, непонятно откуда, возникло несколько прохожих с жадным вниманием, глядящих на ненатуральную яркую кровь на мокром асфальте. «Вот сволочь», — сказал за моей спиной голос с грузинским акцентом. «Дальше поехал».
6: «Убивать таких надо», — сообщил другой, женский. «Скупили все, понимаешь? Да, да, что вы на меня так? О, да вы, я вижу, тоже».
5: Толпа сзади росла. В разговор вступили еще несколько голосов, но я перестал их слышать. Дождь пошел снова, и по лужам поплыли пузыри, подобные нашим мыслям, надеждам и судьбам. Летевший со стороны леса ветер доносил первые летние запахи, полные невыразимой свежести и словно обещающие что-то такое, чего еще не было никогда. Я не чувствовал горя и был странно спокоен.

кошку. Виктор Пелевин. Ника. Фрагмент читал Андрей Курилов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Такие старые слова.
1: На глубине 20 метров был найден скелет человека, который, по мнению археологов, принадлежит к эпохе мастодонтов, допотопный период. Эти строки были напечатаны в газете «Московский листок» за 1902 год. Означает ли это, что слово «допотопный» не всегда понималось как устаревший и примитивный? Слово «допотопный» – производное от слова «потоп» из церковной лексики. По началу развития науки было тесно связано с библейской историей, поэтому слово «допотопный» могло играть роль научного термина. Например, в романе Мельникова-Печерского «На горах» упоминается, цитирую, «белемнит – окаменелый допотопный червь». Позднее слово «допотопный» приобрело еще и переносный смысл, означая «очень древний». Иногда оно просто обозначало ветхость, изношенность. Так Алексей Боголюбов в записках моряка-художника пишет, «заглянув в каретный сарай, я увидел там допотопный высокий дармес». Однако гораздо чаще слово «допотопный» передавало иронию или откровенное пренебрежение к обсуждаемому предмету.
0: Такие старые слова.
1: В 20 веке слово «допотопный» широко распространилось в значении «отсталый», «отживший», «примитивный». Так герой книги Бориса Липунова «Неоткрытая планета» возмущается. «Но зачем тратить безумно много энергии на варварство?

0: допотопный способ дробления пород. К настоящему времени это значение «отсталый, отживший, примитивный» уже стало основным. Вот такая нетривиальная история у слова «допотопный». От научного термина до слова уничижительного, презрительного, близкого к бранному.
1: Такие старые слова. Читаем книгу. Владимир Гилеровский. Москва и москвичи.
2: Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом. Мы шли со своими сундучками за плечами. Иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика, но и те проехали. Полная тишина, безлюдье и белый снег, переходящий в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только, что цель нашего пути — Лефортово, или, как говорил наш вожак, коренной москвич, Лафортово. «Во! Это Рязанский вокзал!» — указал он на темневший силуэт длинного неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху. Это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго. Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желто-красным пятнышком лампадки. Темь, тишина, сон беспробудный. Вдали два раза ударил колокол. Два часа. Это на Басманной. А это ольховцы, пояснил вожатый. И вдруг запел петухом «Ку-ка-ре-ку!» Мы оторопели. Что, он с ума спятил? А он еще. И вдруг сначала в одном дворе, а потом и в соседних ему ответили проснувшиеся петухи. Удивленные несвоевременным пением петухов, сначала испуганно, а потом зло залились собаки. Ольховцы ожили. Кое-где засветились окна, кое-где во дворах застучали засовы, захлопали двери, послышались удивленные голоса. «Что за диво? В два часа ночи поют петухи!» Мой друг Костя Чернов залаял по собачьи. Это он умел замечательно, а потом завыл по волчьи. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся. Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами. «Это разгуляй, а это дом колдуна Брюса», — пояснил Костя. Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года.
1: Владимир Гилеровский. «Москва и москвичи». Фрагмент читал Владимир Самойлов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

0: после смерти писателя, его сыновья сумели найти в рукописи неопубликованных рассказов о Холмсе на чердаке.
1: Авторское право.
0: Мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить как хотите. Дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку. И полезные, нужные вещи уже некуда будет всунуть. Или в лучшем случае до них среди всей этой завали и не докопаешься. Эти слова Шерлока Холмса известны сейчас даже тем, кто очень поверхностно знаком с книгами или фильмами о знаменитом сыщике. В этой фразе весь его характер и вся суть непревзойденного метода раскрытия даже самых сложных и запутанных дел. Но это вовсе не значит, что сам сэр Артур Конан Дойль придерживался этого правила. По крайней мере, на чердаке его собственного дома не было образцового порядка. Более 10 лет прошло после смерти писателя, когда его сыновья сумели найти в архивах отца рукописи неопубликованных рассказов о Холмсе. На чердаке, разумеется. После того, как сборник этих рассказов был опубликован под названием «Дальнейшие приключения Шерлока Холмса», наследники получили письмо от некоего Артура Уитакера, в котором тот заявил, что является настоящим автором одного из рассказов – «Дело о человеке, который был объявлен в розыск». В 1911 году Уитакер прислал его сэру Артуру с предложением стать соавтором и опубликовать совместно. Но тогда писатель от предложения отказался, хотя и послал вместо ответа чек на 10 гиней. Эта сумма была как минимум вдвое больше гонорара, на который Уитакер мог бы рассчитывать, опубликовав рассказ в каком-нибудь журнале. И, видимо, это обстоятельство избавило Конан Дойля от дальнейших предложений или претензий автора. Однако прошли годы, и этой суммы оказалось явно недостаточно для того, чтобы Уитакер навсегда смирился с тем, что его произведение опубликовано под чужим именем, пусть даже и знаменитым. Судебные разбирательства растянулись на несколько лет. И только благодаря сохранившемуся чеку Уитакеру удалось доказать свое авторство.
1: Авторское право. Читаем книгу. Александр Пушкин. Капитанская дочка.
2: Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров, другие лопатками копали землю. На валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала. Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Пятный Миронов!» — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. «Шаль его! Хороший был офицер! И Матам Миронов! Топрая была тама, и какая майстерица крепы солить! А что, Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи.
3: «Ай-яй-яй!» — заметил генерал. «Это плохо, очень плохо. На дисциплину распойников никак нельзя положиться. Что будет с пятной девушкой? Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко, и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головой с видом недоверчивости.
4: «Посмотрим, посмотрим», — сказал он. «Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю. Сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пукачеве и об его войске. Теперь покамест, поди отдохни».
3: Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не приминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала. Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузьмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые, если и не обличали в нем человека, сведущего в военном искусстве, то, по крайней мере, обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело.
4: «Теперь, господа, — продолжал он, — надо решить, как нам действовать против мятежников, наступательно или оборонительно. Каждый из онных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля. Действие оборонительное более верно и безопасно. Итак, начнем собирать колоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик, — продолжал он, обращаясь ко мне, — извольте объяснить нам ваше мнение».
3: Я встал и в коротких словах, описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия. Мнение мое было принято чиновниками с явной неблагосклонностью. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою:
4: «Господин прапорщик, первые колоса на военных советах потаются обыкновенно в пользу движений наступательных. Это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Господин коллежский советник, скажите нам ваше мнение».
3: Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу:
5: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».
4: «Как же так, господин коллежский советник?» — возразил изумленный генерал. «Других способов тактика не представляет. Движение оборонительное или наступательное».
6: «Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно».
4: «Мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактику допускаются. И мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать Соколову пистельника рублей 70 или даже 100 из секретной суммы».
6: «И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам».
4: «А еще об этом подумаем и подтолкуем», — отвечал генерал. «Однако надлежит на всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку».
3: Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь.
4: «Государи мои, должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен. И по мнению сие основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательное движение оборонительным предпочитает».
3: Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.
4: «Но, государи мои!» —
3: продолжал он, выпустив вместе с глубоким вздохом густую струю табачного дыму.
4: «Я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинции и ее императорским величеством, всемилостивившей моей государыни. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которая решила, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападение неприятеля силой артиллерии и, будь окажется возможным, вылазками отражать».
3: Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных.
1: Александр Пушкин. «Капитанская дочка». Фрагмент читал Александр Котов. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо».

Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: вами радиокнига. Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Экслибрис. Из книг.
1: Каждый из нас уверен, что сможет удержать обыкновенный наперсток двумя пальцами. Но бывают ситуации, когда такая ноша будет не под силу даже самому грузоподъемному самолету. Физик Алексей Потехин в книге «Физика нейтронных звезд» пишет, что если наполнить материей из нейтронной звезды такой миниатюрный предмет, как наперсток, то он будет весить почти 100 миллионов тонн. Все дело в невероятной плотности нейтронных звезд, которая превышает плотность атомного ядра в несколько раз, а плотность воды в 100 миллионов раз. Уникальность этих звезд еще и в том, что при невероятной массе в радиусе они не превышают 15 километров. Получается, что нейтронная звезда – это небольшой поселок, который весит, как Солнце. Из-за такого маленького размера атмосфера в нейтронных звездах имеет толщину не более 1 сантиметра, а сила тяготения, которая действует на поверхности звезды, превышает земное в 100 миллиардов раз. Именно в этом причина такой невероятной плотности. Также некоторые из нейтронных звезд обладают сильнейшим магнитным полем. Если бы, например, такую звезду приблизить к нашей планете на то же расстояние, что и Луну, то она с легкостью размагнитит все кредитные карточки на Земле. Благодаря этому магнитному полю нейтронные звезды вырабатывают огромное количество энергии, и вспышки на них оказывают колоссальное влияние на ионосферу Земли.
0: Читаем книгу. Джером Клапка Джером. Истории, рассказанные после ужина. Перевод Инны Бернштейн.
2: Это было в канун Рождества. В канун Рождества у моего дядюшки Джона. В канун Рождества в гостиной, слабо освещенной свечами, бастовали рабочие газовой компании, где пляшущее пламя бросало причудливые тени на очень пестрые обои, в то время как снаружи на пустынных улицах бушевала свирепая буря, и ветер, подобно какому-то беспокойному духу, летел со стонами через площадь и с воем сворачивал за угол у молочной лавки. Мы только что поужинали и теперь беседовали и курили, не вставая из-за стола. Ужин был очень хорош, бесспорно, прекрасный ужин. Впоследствии, в связи с этим ужином, в нашей семье возникли кое-какие недоразумения. Распространялись слухи обо всей этой истории вообще и о моей в ней роли в частности. Высказывались мнения, которые не так уж удивили меня, потому что я знаю своих родственников, но которые сильно меня огорчили. Что до моей тети Марии, я даже не знаю, когда мне снова захочется с ней увидеться. Уж она-то могла бы знать меня получше. Но та несправедливость, вопиющая несправедливость, как я докажу потом, которая была допущена по отношению ко мне, не помешает мне быть справедливым по отношению к другим, даже к тем, кто жестоко оскорбил меня. Я ведь отдаю должное паштету из телятины, которым кормила нас тетя Мария, и жареным омарам, за которыми последовали сдобные ватрушки собственного тетиного изготовления, тепленькие, на мой взгляд, есть холодные ватрушки, глупо, весь вкус пропадает, и запитые старым элем дяди Джона. И признаю, что все это было очень вкусно. Я и тогда отдал должное ужину. Сама тетя Мария вынуждена была признать это. После ужина дядюшка сварил немного пунша на виски. Ему я тоже отдал должное. Дядя Джон сам это говорил. Он сказал: «Рад видеть, что пунш тебе понравился». Вскоре после ужина тетя ушла спать, оставив дядю в обществе старого доктора Скраблза, помощника приходского священника, нашего депутата в Совете графства. Мы решили, что еще не время сдаваться, и дядюшка сварил вторую чашу пунша. И я полагаю, что мы все отдали должное пуншу. Во всяком случае, я-то отдал. Это я точно знаю. У меня это прямо страсть какая-то. Всегда поступать по справедливости. Потом мы долго еще сидели, и доктор сварил пунш на джине для разнообразия, хотя я лично большой разницы не почувствовал. Но все это было хорошо, и мы были очень счастливы, все были так любезны друг с другом. Дядя Джон рассказал нам одну очень смешную историю. О, это в самом деле была смешная история. Я не помню сейчас, о чем она была, но знаю, что тогда она очень меня позабавила. Я, кажется, еще никогда так не смеялся. Даже удивительно, что я не могу припомнить эту историю, ведь он рассказывал нам ее 4 раза, и только по нашей вине не рассказал в 5-й. После этого доктор спел нам очень забавную песню, где ему по ходу дела надо было подражать голосам домашних животных и птиц. Правда, он спутал их немного. Он кричал ослом, когда речь шла о петухе, а, изображая свинью, кукарекал. Но мы прекрасно поняли, что он имел в виду. Я начал было рассказывать один очень интересный анекдот, но вскоре с некоторым удивлением заметил, что никто не обращает на меня ни малейшего внимания. Сначала я подумал, что с их стороны это довольно невежливо, но потом до меня дошло, что, оказывается, все это время я говорил про себя, а не вслух, так что они, конечно, вовсе и не знали, что я им что-то рассказываю, и, наверное, никак не могли понять, что означают мои красноречивые жесты и оживленные выражения лица. Вот уж действительно призабавнейшая ошибка. Никогда прежде со мной не случалось ничего подобного. Потом помощник нашего священника стал показывать карточные фокусы. Он спросил нас, не приходилось ли нам когда-нибудь видеть игру, которая называется «Три листика». Он сказал, что это такое измышление ума, при помощи которого низкие, бессовестные люди, постоянные посетители скачек и тому подобных злачных мест, обманом отнимают деньги у неразумных юношей. Он сказал, что это очень простой фокус. Все зависит от ловкости рук. Ловкость рук обманывает глаз. Он сказал, что покажет нам этот жульнический прием, чтобы мы были начеку и не попадались на удочку. Достав из чайницы дядюшкину колоду карт, он вытащил из нее 3 карты, 2 простые и 1 картинку, сел на коврик перед камином и объяснил нам, что он будет делать. Он сказал, вот я беру эти 3 карты в руки, так, и показываю их вам. А затем я их спокойно положу на коврик рубашкой вверх и попрошу вас показать, где лежит картинка. И вам будет казаться, что вы знаете, которая из них картинка. И он проделал все это. Старый мистер Кумпс, он у нас также церковный староста, сказал, что картинка в середине. «Вам кажется, что вы ее видели», — сказал помощник нашего священника, улыбаясь. «Мне совершенно ничего не кажется», — ответил мистер Кумпс. «Я вам говорю, что она в середине. Я ставлю 0,5 крона за то, что она в середине». «Вот, видите, это как раз то, о чем я вам говорил», — сказал помощник нашего священника, поворачиваясь к нам. «Вот таким способом завлекают все эти неразумных юношей и выманивают у них деньги. Они уверены, что знают карту. Им кажется, что они ее видели. Они не уловили той истины, что ловкость рук обманывает их глаз». Он сказал, что знал молодых людей, которые отправлялись на лодочные гонки или на крикетный матч с несколькими фунтами в кармане и возвращались домой еще засветло, без гроша за душой, потеряв все свои деньги в этой безнравственной игре. Он сказал, что возьмет 0,5 крона мистера Кумбза, потому что это послужит мистеру Кумбзу очень серьезным уроком и, быть может, окажется в будущем средством для спасения денег мистера Кумбза, а 2 шиллинга 6 пенсов он отдаст в церковный фонд. «Насчет этого вы не волнуйтесь», — возразил мистер Кумбс. «Подумайте лучше о том, как бы вам не взять 0,5 крона из церковного фонда». И он положил деньги на среднюю карту и открыл ее. Как ни странно, но это была действительно дама. Все мы очень удивились, а помощник нашего священника в особенности. Он сказал, что иногда правда бывает, что человек угадывает карту. Случайно. Помощник нашего священника сказал, что это самое худшее из зол, которое человек может себе причинить, потому что когда попытаешь счастье и с первого раза выиграешь, то входишь во вкус этой так называемой игры и увлекаешься до того, что готов снова и снова рисковать своими деньгами, пока, наконец, не будешь вынужден оставить поле сражения разорившимся погибшим человеком. Потом он опять стал показывать нам свой фокус. На этот раз мистер Кумс сказал, что дама легла с краю у ведерка с углем и хотел положить на эту карту 5 шиллингов. Мы стали смеяться над ним и отговаривать его, но он не желал слушать никаких советов и настаивал на своем. Помощник нашего священника сказал тогда, что ну что ж, очень хорошо, он его предупредил. Если он, мистер Кумс, твердо решил оказаться в дураках, пусть он, мистер Кумс, делает, как хочет. Помощник нашего священника сказал, что он возьмет эти 5 шиллингов и внесет недостающую сумму обратно в церковный фонд. Мистер Кумс положил 2 полукроны на ту карту, что лежала ближе к ведерку с углем, и открыл ее. Хотите верьте, хотите нет, но это опять была дама. После этого дядя Джон поставил флорин и тоже выиграл, а потом мы все стали играть, и все выигрывали. То есть все, кроме помощника священника. Ему здорово досталось за эти 15 минут. Никогда не видел человека, которому бы так отчаянно не везло в карты. Он каждый раз проигрывал. После этого дядюшка стал опять варить пунш, причем допустил забавную оплошность. Забыл влить виски. Ох, и посмеялись же мы над этим, и в наказание заставили его потом добавить 2 порцию виски. Да, мы как следует позабавились в тот вечер.
0: Джером Клапка Джером. Истории, рассказанные после ужина. Фрагмент читал Дмитрий Креминский. Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на Радиокнига.

0: Герои и персонажи.
1: Одна из самых известных пьес норвежца Генрика Ибсена «Кукольный дом» заканчивается стуком захлопнувшихся ворот. Стук этот услышала вся Европа. Героиня уходит от мужа, оставляя троих детей. Нора уходит, поскольку хочет стать человеком, а не куклой. Хочет, чтобы в ней уважали личность. Ее уходу предшествует драматическая история. Муж Норы тяжело заболел. Врачи настоятельно рекомендовали увезти больного в южные края. Денег же на поездку не было. И тогда Нора тайком заняла денег, подделав подпись на векселе. Муж выздоровел, семья снова обрела счастье. Однако по прошествии времени подлог вскрывается, и Нора, совершившая лишь то, что в ее представлении обязан был совершить любой человек, оказывается преступницей. И не только перед законом и мнением лицемерного общества. От нее отшатнулся собственный муж, которого она пыталась спасти. В основу пьесы Ибсен положил реальные события. Его знакомая, писательница Лаура Киллер, узнав о болезни мужа, взяла ссуду, подделав вексель. Свою тайну Лаура раскрыла жене Ибсена. Господин Киллер поправился. Некоторое время спустя семье снова потребовались деньги, и Лаура снова совершила подлог. Однако, когда пришла пора выплачивать долг, денег у нее не оказалось. Она рассказала обо всем мужу. Разразился форменный скандал. Муж развелся с Лаурой, забрал детей. Женщину объявили душевнобольной. Это считалось милосердным. Здоровый, дееспособный человек очутился бы за решеткой. В итоге история Лауры Киллер закончилась благополучно. Муж ее простил, она вернулась в семью, продолжила писать и расплатилась с долгами. Однако законы жизни не всегда совпадают с законами искусства. Ибсен слишком остро чувствовал неблагополучие современного ему общества, чтобы позволить себе елейный финал пьесы. Его Нора уходит из дома, ворота захлопываются. Правда, лучик надежды автор все же оставляет. Как сложится судьба героини, каждый зритель решает сам. Пьеса не заканчивается с падением занавеса. Настоящий финал находится за пределами пятого действия, говорит драматург.
0: Читаем книгу.
2: Елена Зелинская. «Трое с острова отчаяния».
3: Кем предстает советскому ребенку Робинзон Крузо? Нет, это не хлюпик из старорежимного перевода Марии Шишмаревой, отягощенный религиозными исканиями. Чудак в высокой шапке из козьей шкуры, ремесленник, который умеет при помощи ногтей и палочки построить хижину, развести костер, посадить репку. Бодрый, энергичный оптимист, который не теряет присутствие духа ни при каких обстоятельствах. Атеист, который вместе с дикарем пятницы смеется над догматами христианской церкви. Приключения, умение выжить, стойкость, человек-покоритель природы. Вот Робинзон Крузо, которого мы знаем с детства. И вот, не спросив ни родительского, ни божьего благословения, я сел на корабль, отправляющийся в Лондон. Но сначала надо было поработать над происхождением. Купеческое сословие — чуждый класс. Сделать отца Робинзона крестьянином. Или рабочим мануфактуры. Можно. Но не исчезнет главное. Драма раскаяния героя в том, что он пренебрег волей отца. Нарушил пятую заповедь. Что делать? А вот что. Построить конфликт между идеологически чуждым отцом, который, как и все купцы, заботился только о собственной выгоде, и сыном, который рвется к светлому будущему. У Дефо отец укоряет и упрашивает молодого человека отказаться от рискованного замысла. Это все надо убрать. Глубоко втянув воздух, словно собираясь нырять, Корней Иванович вздохнул и нацарапал на узкой полоске бумаги: «Горе тебе, если убежишь!» — кричит черствый, сердитый папаша. Смазав обратную сторону бумажки клеем, он приложил ее на зачеркнутую фразу Даниэля Дефо и несколько раз провел сверху пальцем для верности. Казалось бы, исправление невелико, но оно полностью меняет смысл в правильном, в нужном советскому человеку направлении. Робинзона охватывает глубокое раскаяние? Пишем. Боялся гибели. Так, буря. Команда корабля перед лицом опасности. Матросы молятся. Заменяем. Паникуют. Сама суть книги заключается в том, что герой старается понять смысл своей жизни, во всем уповая на волю Господа. Вот этого не нужно. Чуковский создает образ человека, который всего добивается сам. Приходится уточнять содержание. Дефо пишет: «Очутившись на земле после кораблекрушения, возблагодарил Бога за спасение моей жизни. Я ходил по берегу, воздевал руки к небу». Этот абсолютно непонятный и бессмысленный с точки зрения советского человека эпизод нуждается в обновлении. Сделаем проще. «Я стал бегать и прыгать, и даже пел и плясал». Чуковский работает слово за словом, вытравливая из текста все несоветское. Он хорошо выучил урок. «Боже!» — восклицает Круза. «Спасибо, что я добрался до берега! Какое чудо, что я добрался в такую погоду до берега!» Следом за своим героем бредет переводчик по острову Хуан Фернандес. Травянистые тропы ведут его между редких сосен к каменистому берегу, по которому быстро, бочком, бегут крабы. Высоко на утесе появился белый силуэт. Коза! Робинзон хватает ружье. «Это был первый выстрел, — замечает Дефо, — раздавшийся здесь с сотворения мира». Как бы не так. Правка просится сама. «Это был первый выстрел, раздавшийся в этих диких местах». Корней Иванович с шумом отпил остывшего чая из стакана и поставил его обратно, словно прижимая серебряным подстаканником ворох исписанных листов. Дефо, наконец, нарушает одиночество своего героя. Он встречает молодого человека, аборигена, называет его «Пятницей». Задача непростая. Робинзон — представитель английского империализма, и отношения между ним и «Пятницей» — типичное отношение колонизатора и туземца. Белый должен поработить дикаря, ограбить. Упускать эпизод нельзя. Надо показать, что первым шагом для порабощения является крещение. «Оставляем», — решает Корней Иванович. Вначале Робинзон поработит «Пятницу» морально, то есть обращая в христианство. С ограблением труднее. Отнять у «Пятницы» нечего. Да и Робинзону ничего не нужно, кроме того, что у него есть, а остров принадлежит обоим в равной степени. Как же быть? Опыт советской антирелигиозной пропаганды услужливо подталкивает к юмористическому решению. Выставим христианство Робинзона в смешном виде. Простой человек, труженик, копья, пятница, будет задавать прямые вопросы, вопросы естественного человека, на которые Робинзон, с детства подвергнутый облучению религии, не сможет, однако, найти ответ, будет выкручиваться и юлить. «Вот почему, — бесхитростно спрашивает Пятница, — если Бог такой сильный, как дьявол, почему Бог не убей дьявол, чтобы он не делал больше зла?» Прищурив один глаз, Чуковский берет ножницы и аккуратно вырезает ответ, который дает читателю Даниэль Дефо. «А ты лучше спроси, — отвечал я, — почему Бог не убил тебя или меня, когда мы делали дурные вещи, оскорбляющие его? Нас пощадили, чтобы мы раскаялись и получили прощение».
2: Елена Зелинская. «Трое с острова отчаяния». Фрагмент читал Егор Серов.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
2: — Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.

0: Энциклопедия.
1: Буква Ш. Шанжировка. На профессиональном языке фокусников-иллюзионистов так называли подмену одного предмета другим. От французского «шанже» – «подменить». Но поскольку методы обмана принципиально не отличаются в любых видах иллюзионного искусства, этот термин давно уже стал популярным у психотерапевтов и у врачей, у авторов триллеров, создателей рекламы и пиарщиков. Так же, как и фокусникам, любым манипуляторам необходимы всевозможные отвлекающие движения или слова для того, чтобы осуществить подмену. При этом главный секрет любой шанжировки заключается вовсе не в профессиональной ловкости рук и не в правильно подобранных словах. Все они могут оказаться совершенно бесполезными, если зрители сами не захотят обманываться. Даже если они это категорически отрицают.
0: Читаем книгу. Роберт Говард. «По ту сторону Черной реки». Перевел Михаил Успенский.
2: Река была словно туманная дорога между двумя черными стенами. Весла погружались в воду бесшумно, как клюв цапли. Широкие плечи того, кто сидел перед бальтом, отливали в темноте синим. Юноша знал, что даже опытный глаз следопыта на носу лодки видит сейчас не дальше, чем на несколько локтей. Конан выбирал направление чутьем, потому что прекрасно знал реку. Бальд хорошо присмотрелся к своим спутникам еще в форте, когда они вышли за частокол и садились в лодку. Это были люди той самой породы, которая зарождалась в суровом пограничном краю, люди, поневоле овладевшие искусством жить и выживать в лесах. Они даже внешне походили друг на друга, и наряд их был сходен: козловые сапоги, кожаные штаны и куртки, широкие пояса и оружие, топоры и короткие мечи, и лица у всех были иссечены шрамами, а глаза смотрели жестко.

0: Бальд восхищался ими, восхищался предводителем и страшно гордился, что его допустили в такую компанию. Гордился и тем, что его весло было так же бесшумно, как и у всех. Хотя бы в этом он был равен им, ведь охотничье искусство в Тауране не шло ни в какое сравнение с пограничным. Вниз по течению от форта река описывала широкую петлю. Быстро скрылись из виду огни сторожевых постов, но лодка прошла еще с милю, с необыкновенной точностью избегая мелей и топляков. Потом по сигналу предводителя повернули к западному берегу. Лодка покинула спасительную тень зарослей и выплыла на стрежень, где ее легко можно было заметить. Но свет звезд был неярким, и Бальд надеялся, что никто за рекой не наблюдает. Когда подошли к зарослям западного берега, Бальд протянул руку и ухватился за какое-то корневище. Не было произнесено ни слова. Все распоряжения были отданы еще до выхода из форта. Конан бесшумно перелез через борт и исчез в зарослях. За ним в полной тишине последовали 9 других. Один из следопытов остался в лодке с Бальтом. У них было свое задание — сидеть и ждать возвращения остальных. Если же Конан с товарищами не вернутся с первыми лучами солнца, надлежало подняться вверх по реке и доложить в форте, что дебри снова взяли положенную им дань. Тишина была угнетающей. Ни один звук не доносился из черного леса, даже барабаны не били. Юноша напрягал глаза, напрасно стараясь разглядеть что-нибудь в этом мраке. От воды тянуло холодом, где-то поблизости плеснула рыба, так, во всяком случае, ему показалось. Лодка даже вздрогнула от носа до руля. Тот, кто сидел на корме, отпустил руль, и Бальд обернулся, чтобы выяснить, в чем дело. Напарник не отвечал, уж не задремал ли. Бальд протянул руку и тронул его за плечо. От прикосновения тело следопыта покачнулось и сползло на дно лодки. Дрожащие пальцы Бальда коснулись шеи товарища, и только крепко сжав зубы, юноша сумел подавить в себе крик. В ужасе Бальд поднял голову, и тотчас же мускулистая рука крепко зажала ему шею. Лодка заплясала на воде. В руке Бальда оказался нож. Он и сам не заметил, как достал его из-за голенища. Нанес наугад несколько яростных ударов, раздалось сатанинское рычание, со всех сторон ему ответил жуткий звериный вой, и другие руки вцепились в Бальда. Под тяжестью многих тел лодка опрокинулась, и прежде чем она пошла ко дну, Бальда шарахнули чем-то по голове, он увидел огненную вспышку и погрузился во тьму, в которой не горели даже звезды.
1: Роберт Говард. «По ту сторону Черной реки». Фрагмент читал Иван Литвинов.
2: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радио «Книга».

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: 6 июня 1944 года союзники высадили войска на полуострове Катантен в Нормандии, открыв таким образом Второй фронт. А в Третьем рейхе, как в датском королевстве у Шекспира, к 1944 году прогнило все. Высшие военные чины сделали попытку физического уничтожения Гитлера, но она не удалась. Но все же Германия не сдается. В тот год создали оружие возмездия, по-немецки «Vergeltungswaffe», для краткости именуемое просто «Фау» по первой букве названия, и обстреляли крылатыми ракетами «Фау-1» Лондон. Но никакого возмездия не получилось. А американцы вывезли в 1945 году отца немецкого ракетостроения Вернера фон Брауна в Штаты, где он заработал титул отца уже американского ракетостроения. В тот год для поднятия духа солдат вермахта выпустили веселую кинооперетту «Женщина моих грез». Великолепная Марика Рёк на добрых два десятка лет стала не только женщиной грез для немецких солдат и офицеров, но и девушкой моей мечты для сотен тысяч советских военных и штатских. Сальвадор Дали написал в 1944 году знаменитую картину «Сон», вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения. Марлон Брандо дебютировал на Бродвее. Мир уже грезит о мире и вовсю планирует мирную жизнь. Представители важнейших держав США, СССР, Китая и Великобритании собрались в 1944 году в американском городе Думбартон-Оксе и приняли решение создать вместо почившей Лиги наций новую Организацию Объединенных Наций и даже разработали предварительно ее устав. Меньше чем через год Сан-Франциско его подпишут представители 51 государства. В ночь на 1 января 1944 года впервые исполнили новый государственный гимн СССР. Строчку «Союз нерушимый республик свободных» вместо оригинального текста Михалкова и Эль Регистана «Свободных народов союз благородный» писал лично лучший друг этих и других советских поэтов Иосиф Сталин. Чем столетие интереснее для историка, тем для современника печальней, заключил в упомянутом году поэт Николай Глазков. Как ни банально это прозвучит, дети растут и во время войны, и тогда же, а не после, их надо растить и воспитывать. В 1944 году писательница Валентина Асеева написала рассказ для детей «Волшебное слово». С тех пор всякий знает, что волшебное слово, которое отворяет сердца и исполняет желания, это слово «пожалуйста». В военном 1944 году Вениамин Каверин закончил приключенческий роман «Два капитана». На самом деле капитанов было больше. Прообразом капитана Татаринова стал морской офицер, капитан шхуны «Святая Анна» и начальник экспедиции по Северному морскому пути Георгий Львович Брусилов. А знаменитый девиз «бороться и искать, найти и не сдаваться» Каверин позаимствовал у поэта Теннисона. Эта фраза высечена на кресте в память капитана Роберта Скотта, погибшего на обратном пути с Южного полюса. Таким был 1944 год в истории и литературе.
0: Хронология. Читаем книгу. Сьюзен Виггс. «Лето больших надежд». Перевод Ольги Крутилиной.
2: Они не обсуждали в деталях, какими будут их взаимоотношения, когда они покинут лагерь. Она желала, чтобы время остановилось, и мир вернулся в прошлое, оставив их с Коннором навеки вместе, как Адама и Еву. Затем она начала фантазировать, какой будет жизнь в городе. Она будет ходить на занятия, а Коннор найдет работу, и они будут видеться каждый вечер. Это будет превосходно. Он пожал плечами. Люди обычно делают то, что для них важно. Ты для меня важен. Ты для меня все. Я люблю тебя, Коннор.
3: О, черт. Она сказала это. Теперь слова не возьмешь обратно, а если он не скажет ей того же, это будет значить, что ее любовь безответна.
2: Но он не ответил ей тем же. Он сказал кое-что, что было даже лучше, если это вообще возможно. «Я ничего не сделал, чтобы заслужить тебя. Однако я хочу сделать это. Главное в тебе, Лолли, это то, что ты многого от меня ожидаешь. Я к этому не привык. Никто в мире ничего не ожидает от меня, кроме того, чтобы я от них отвязался. И вот передо мной ты, и ты хочешь, чтобы я был в твоей жизни. Это для меня огромно. Ты даже не представляешь, насколько огромно. Я не хотела давить на тебя».
3: «Ты не поняла. Такого рода давление — это нормально. Как я понимаю, когда кто-то чего-то от тебя ожидает, он в тебя верит. И в моей жизни это делал единственный человек. Ты, Лолли».
2: Он поцеловал ее глубоким и ищущим поцелуем, и ее охватило пламя, готовое взорваться. Все лето они готовились к этому, планировали это и мечтали об этой минуте, и она была в ужасе. Она сказала себе не бояться. В конце концов, это был Коннор, и пришло время. Все говорили, что себя нужно сохранить для своей единственной любви. Но если то, что она чувствовала Коннору, не было любовью, тогда она не знала, что это такое. Однако даже чувства, которые горели в ее сердце, не сделали вещи проще. И каким-то образом он почувствовал это. Он перестал целовать ее и откинулся назад.
3: «Послушай, ты не должна».
2: «Я должна, я поклялась. Просто дай мне минутку». Она обхватила руками его шею и сделала глубокий вдох. Его волосы пахли чистотой и свежестью, словно ночной воздух. Теплый бриз пробирался по лесу, гладил верхушки деревьев. Они могли даже видеть отсюда сияние фейерверка на берегу озера внизу и ощутить неловкость.
3: «Что, если кто-то заметит, что они с Коннором ушли?» Он снова откинулся назад. «Ну, теперь ты еще больше напряжена. Если ты передумаешь, я пойму».
2: «Дело не в том, я немножко стесняюсь. Я сильно стесняюсь на самом деле». Это было лучшее, что она могла сделать. Было невозможно ясно объяснить, как смущена она на самом деле.
3: «Знаешь, что я думаю?» — спросил он, и его лицо исказила забавная ухмылка. «Я думаю, нам надо пойти поплавать».
2: «Ты хочешь сказать голышом?» — ахнула она. «Прямо здесь? Прямо сейчас?»
3: «Точно».
2: Купание голышом в лагере Киога было неписанной традицией и производилось под покровом ночи под общее хихиканье. «Я никогда в нем не участвовала», — призналась Лолли. «Слишком стеснялась».
3: «Он должен был знать», — подумала она. «Разве он не слышал, как ее дразнит? Она лежала одна в липкой жаре, страстно желая узнать, что чувствуешь, когда купаешься голышом, когда вода обнимает тебя».
2: Он сделал глоток пива и покачал головой.
3: «Поверь мне, мы не проверяем, кто ходит на эти купания, а кто нет. Итак, что ты скажешь?»
2: Его голос был мягким и низким, почти шепот.
3: «Как насчет того, чтобы сделать это теперь?» Не отводя от нее глаз, он потянулся и расстегнул верхнюю пуговицу ее блузки. Она не могла двинуться. На секунду она забыла дышать. Он перешел к следующей пуговице. Ее сердце билось так сильно, что готово было выпрыгнуть из груди. Но когда она посмотрела вниз на его руку, все выглядело нормально. Ну, так нормально, как это только может быть, когда мальчишка в первый раз снимает с тебя рубашку и лифчик.
2: «Не паникуй», — сказала она себе. «Просто чувствуй». Лолли почувствовала, что темнота и Коннор ее защищают. И она знала, что покуда она находится в его объятиях, ничего плохого с ней не случится. Она была с ним в безопасности, знала, что все будет хорошо, даже несмотря на то, что пережила мгновение страшной застенчивости и тревоги. Ей хотелось умереть, когда он прошептал:
3: «Встань, Лолли, чтобы я мог с тебя это снять». и он стащил с нее шорты. Эти минуты были наполнены таким напряжением, что у нее прервалось дыхание, и она испытала такое чувство, что забыла о тревоге и застенчивости. Она забыла обо всем, кроме того, что любит Конора Дэвиса каждой частичкой своего сердца. Сумасшедшая вещь — стоять перед ним обнаженной, едва не привела ее на грань паники. Нет. Панику вызвало то, что Конор начал раздеваться. Она миллион раз видела его без рубашки, но когда он расстегнул молнию на шортах, паника охватила ее. Должно быть, он почувствовал это, потому что первым вошел в воду и скользнул по поверхности, потом вернулся. Капли воды сверкали на нем, словно звезды. «Ну хорошо», — подумала Лолли, — «моя очередь». Но прежде чем она смогла сделать движение, она увидела смущающую вспышку света, словно фонарик. Конор огляделся, словно ожидал, что их прервут, как будто все это было спланировано. Секундой позже пьяная и буйная шайка вожатых выскочила из леса, крича и направляя свет своих фонариков прямо на Лолли. Потом все скрылось в тумане. Она помнила, как она вопила, чтобы ей дали чем-нибудь прикрыться. Каким-то образом появилось жесткое одеяло, его набросил ей на плечи. Смех был оскорбительным. Она потеряла след Конора, или, может быть, он не хотел, чтобы его нашли. Теперь это не имело значения. Она не хотела видеть его и вообще никого никогда больше. Она была так унижена, что просто побежала босая по каменистой земле.
0: Сьюзен Викс. «Лето больших надежд». Фрагмент читала Анна Перелешина.

0: Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
1: «Читаем музыку».
0: На радиокнига. Ежедневно.

0: вами радиокнига. Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС 77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
2: Один не слишком-то удачливый комик однажды попросил у Джерома Клапки Джерома продать ему несколько шуток за 5 фунтов стерлингов. Писатель счел это неудачной идеей. «Если у меня увидят 5 фунтов, решат, что я их украл. Если от вас услышат смешные шутки, то подумают, что вы их украли». Разговор, по всей видимости, произошел до 1889 года, когда была напечатана повесть «Трое в лодке, не считая собаки». Книга имела оглушительный успех и принесла Джерому такое финансовое благополучие, что он смог целиком посвятить себя писательской работе, и 5 фунтов в его руках уже ни у кого не вызывали подозрений.
1: Читаем книгу. Макс Вебер. Анекдот.
3: Бризимар неожиданно схватил меня за руку и сказал: «Представь себе, дорогой, что с Фуэном произошла курьезная история. Сейчас расскажу тебе, в чем дело. Так как ты с ним знаком, то тебя это позабавит. Фуэн вот уже 10 лет живет с одной женщиной. Ее фамилия Жанна Вудгикса. Он питал к ней абсолютное доверие и ничего от нее не скрывал. Но хорошо. Так вот, 3 недели тому назад он уезжает по делам из Парижа. Прошла неделя. Он окончил свои дела и написал ей, что спешит вернуться. Письмо где-то застряло. На вокзале его никто не встретил. Ну, сам понимаешь, что он очень забеспокоился и помчался на извозчике домой. Дело было ночью. Ему открывают подъезд. Он поднимается к себе, не производя шума. Он вообще не любил шума, да кроме того, какой-то внутренний голос говорил ему, что надо принять меры предосторожности. У него был ключ от квартиры. Он опять-таки бесшумно отпирает дверь. В прихожей темно. Тут кто-то подошел к Бризимару и сказал ему что-то на ухо. Бризимар извинился. «Старина, меня ждут, я расскажу тебе продолжение как-нибудь в другой раз», и быстро ушел с подошедшим к нему господином. Мне очень хотелось узнать, чем все это кончится, но что же делать? Несколько времени спустя, проходя мимо биржи, я увидел в толпе Бризимара. Я протискиваюсь к нему и говорю: «Ну что же, а продолжение? Я жду его с нетерпением. Помнишь, ты остановился на том месте, когда Фуэн возвращается домой?» «Ах да! Вот любопытная штука. Представь себе, что Фуэн входит в свою квартиру. В передней темно. Это странно, не правда ли? Он потихоньку открывает дверь в гостиную. Там тоже темно. Он проходит в столовую и зажигает спичку. Видит, что ужинали. И, по-видимому, плотно. В соседней комнате он слышит голоса. Кровь бросилась ему в голову. Я был заинтригован до последней степени. Как раз в этот момент кто-то крикнул: «Внешний заем летит вниз!» И Бризимар бросает меня, говоря: «В таком случае я переменяю фронт». «Как? Ты уходишь? А Фуэн? Я расскажу это тебе как-нибудь в другой раз». С этими словами он исчезает в толпе. Наконец, в прошлый четверг после обеда я встречаю Бризимара на улице с сигарой во рту. «Ну, на этот раз я от тебя не отстану, пока ты мне не расскажешь историю с Фуэном до самого конца». «Ах да, Фуэн и Жанна. Веселенькая штучка». Мне показалось, что он с трудом говорит. Я, кажется, остановился на том, что Фуэн в столовой и собирается выйти в спальню. «Да. Так вот». Он открыл дверь и увидел... Держу пари, насколько хочешь, что ты не угадаешь, что он там увидел. Он увидел... Бац! И Бризимар получает удар дышлым омнибуса в спину. Удар был настолько силен, что он не успел даже вскрикнуть, как переселился в вечность. Это не имело бы никакого значения, если бы произошло после того, как я узнал то, что хотел узнать. Меня до того разбирало любопытство, что я вызвал его тень. Она явилась мне, туманная, в голубом сиянии. «Бризимар», — умолял я ее, — «ради Создателя расскажи мне конец анекдота с Фуэном. Я схожу с ума, я впадаю в бешенство от желания узнать конец». «Ах да, Фуэн, как же помню, какой забавный анекдот. Но здесь я узнал, что все это было враньем. Следовательно, и Бризимар исчез, оставив меня в полном недоумении».
1: Макс Вебер. Анекдот. Рассказ читал Владимир Самойлов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте на радио «Книга» «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио «Книга» в 21:30.

0: Герои и персонажи.
1: В 1881 году в журнале «Русь» вышла повесть Николая Лескова «Сказ о тульском косом левше и остальной блохе». В предисловии к изданию писатель рассказал такую историю. «Я записал эту легенду в Сестрорецке, по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на сестру реку в царствование императора Александра I. Рассказчик 2 года тому назад был еще в добрых силах и в свежей памяти. Он охотно вспоминал старину, очень чествовал государя Николая Павловича, жил по старой вере, читал божественные книги и разводил канареек. Люди к нему относились с почтением». Лучше бы Лесков об этом не писал. Из-за этого предисловия критики очень снисходительно отзывались о его повести. А чего тут разбирать и ставить литературные оценки? Получается, что это просто пересказ легенды. Вся история – всего лишь версия шутки-прибаутки. Англичане стальную блоху сделали, а тулики ее подковали и им назад отослали. Одним словом, не литература, а обычный анекдот. Лесков сопротивлялся как мог. Он убеждал коллег по литературному цеху, что легенды он такой не слышал, а просто придумал, чтобы рассказ звучал правдоподобно. Но бесполезно. Сказ о левше напечатали и забыли. Но внезапно интерес к повести появился, когда стала известна история мастера Алексея Сурнина. В екатерининские времена его отправили из Тулы в Англию для обучения оружейному делу. Там он стал хорошим специалистом и, вернувшись на родину, много сделал для развития тульского оружейного завода. После этой истории повесть Лескова читали по-другому. Тульский левша может быть реальным человеком. У него может быть лицо. Он наш. Выходец из народа, простой, талантливый человек. Слово «левша» стало нарицательным, и его начали писать с большой буквы. А сказ о левше снова появился в печати и даже побил своеобразный тиражный рекорд. Всего в 20 веке было продано более 20 миллионов экземпляров.
0: Читаем книгу.

Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции с подробным описанием Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год. Августа 8. Село Цуриково. Я и старший брат с нетерпением ожидали, пока выйдет наш брат Григорий из огня. Он был 12 часов в стрелках и дрался так храбро, как только может драться смолянин за свой отечественный город. В этом уверили нас все офицеры его полка. Бригадой их командовал генерал-майор Оленин и водил ее в самый жаркий огонь. Все жалеют о смерти отличного по долговременной службе, необычайной храбрости и доброте душевной генерала Баллы, который убит 5 числа в передней цепи стрелков. Кровопролитные битвы еще продолжаются, мы ложимся и встаем под блеском зарев и громом перестрелок. Мне уже нельзя заехать домой, путь отрезан. Итак, иду туда, куда двигает всех буря войны. 13 августа. Полнеба рдеет, как раскаленное железо. Я веду совершенно кочующую жизнь, переезжая из шалаша в шалаш, от огня к огню. В окрестностях Дорогобужа ехали мы некоторое время с конницей генерала Корфа. Старший брат мой, знающий там все тропинки, служил ей лучшим путеуказателем. Теперь пристаем чаще всего в дежурстве генерала Дохтурова. Нередко хожу я и с гренадерами, которых ведет граф Строганов. Смотря на сего вождя, не подумал ли какой-либо себя любец, имея неисчислимые способы к жизни, имея чины, заслуги, почести и дома у себя имея рай, зачем ему бросаться в бури, которыми дышит сам ад в наши дни? Зачем, наряду с простым солдатом, терпя потому труд и голод, стремиться в опасности, на раны, в смерть? Но вот что значит любовь к отечеству. Потомки не уступают предкам. О, чувство благородное, чувство священное! Обладай вечно сердцами россиян. Августа 16. Я часто хожу смотреть, когда он проезжает мимо полков, и смотрю всегда с новым вниманием, с новым любопытством на этого необыкновенного человека. Пылают ли окрестности, достаются ли села, города и округи в руки неприятеля? Вопиет ли народ, наполняющий леса или великими толпами идущий в далекие края России? Его ничто не возмущает, ничто не сильно поколебать твердости духа его. Часто бываю волнуем невольными сомнениями. Куда идут войска? Для чего уступают области? И чем, наконец, все это решится? Но лишь только взглядываю на лицо этого вождя сил российских и вижу его спокойным, светлым, безмятежным, в ту же минуту стыжусь сам своих сомнений. Нет, думаю я, человек, не имеющий обдуманного плана и верной цели, не может иметь такого присутствия, такой твердости духа. Он, конечно, уже сделал заранее смелое предначертание свое, и цель для нас непостижимая для него очень ясна. Он действует как провидение, не внемлющее пустым воплем смертных и тернистыми путями влекущее их к собственному их благу. Когда Колумб посредством глубоких соображений впервые предузнал о существовании нового мира и поплыл к нему через неизмеримое пространство вод, то спутники его, в виде новые звезды, незнакомые небо и неизвестные моря, предались было малодушному отчаянию и громко взроптали. Но великий духом, не колеблясь ни грозным волнением стихии, ни бурю страстей человеческих, видел ясно перед собой отдаленную цель свою и вел к ней веренный ему провидением корабль. Так главнокомандующий армиями генерал Барклай де Толли, проведший с такой осторожностью войска наши от Немана и доселе, что не дал отрезать у себя ни малейшего отряда, не потеряв почти ни одного орудия и ни одного обоза,
Этот благоразумный вождь, конечно, увенчает предначатия свои желанным успехом. Потерянное может возвратиться, обращенное в пепел возродится в лучшей красоте. Щедроты Александра обновят края, опустошенные Наполеоном. Всего удивительнее для меня необычайная твердость ведущего армии нашей. Смотря на него, я воображаю Катона и прекрасное место из Лукановой поэмы, где автор представляет этого великого мужа под пламенным небом Африки, среди раскаленных песков Ливии. Тут же и прекрасный Горациевый стих сам собой приходит на ум. «И на развалинах попранная вселенной Катон под бурями неколебим стоит». 17 августа. С какой грустью оставляют они дома, в которых родились, выросли и были счастливы. Бедные жители злополучных стран. В одном прекрасном доме близ дороги написаны на стене женской рукой простые, но для всякого трогательные слова. «Прости, моя милая родина». «Друг мой, настают времена, когда и богатые, оставляя великолепные чертоги, равняются с бедными и умножают толпы бегущих. Война народная час от часу является в новом блеске. Кажется, что сгорающие села возжигают огонь мщения в жителях. Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу в оборонительное сооружение, без искусства, одним мужеством отражают злодеев. Даже женщины сражаются. Сегодня крестьяне Гжатского уезда, деревень князя Голицына, вытесненные из одних засек, переходили в другие соседние леса через то селение, где была главная квартира. Тут перевязывали многих раненых. Один 14-летний мальчик, имевший насквозь простреленную ногу, шел пешком и не жаловался. Перевязку вытерпел он с большим мужеством. Две молодые крестьянские девки ранены были в руки. Одна бросилась на помощь к деду своему, другая убила древесным суком француза, поранившего ее мать. Многие имели простреленные шапки, полы и лапти. Вот почтенные поселяне войны. Они горько жаловались, что бывший управитель поляк отобрал у них всякое оружие при приближении французов. Долго ли русские будут поручать детей своих французам, а крестьян полякам и прочим пришельцам? Того же числа. Теперь начальствует арьергардом и почти ежедневно сражается генерал-лейтенант Коновницын, воин, почтенный летами, заслугами и подвигами. У него адъютантом и правителем канцелярии общий совоспитанник и друг наш Ахшарумов, с которым я иногда видаюсь. Быть бою кровавому, быть великому сражению. Всякий раз, когда, идя с солдатами во время ночных переходов, завожу с ним разговор или слушаю их, разговаривающих, то во всех поступках их замечаю ревностное и пламенное желание стать и сражаться. Горящие окрестности, разоряемые церкви, поруганные святыни и стон жителей с неизъяснимой силой действуют на души их. О, как добры и благочестивы солдаты русские! Чего нельзя с ними сделать? Никто не умеет так оценить и помнить храбрости офицера, как они. Один усталый гренадер, когда я с ним вчера разговаривал и объявил свое имя, сказал мне: «Да не родня ли вам Глинка в Лебавском полку, что под Смоленском в стрелках?» «Это брат мой», — отвечал я. «Он прехрабрый, сударь, человек», — говорил гренадер. «С ним весело ходить вперед». Вот нечаянное приветствие и самое лестное. От часу более распространяется слух о скором прибытии к армии светлейшего князя Голенищева-Кутузова. Говорят, что народ встречает его повсюду с неизъяснимым восторгом. Все жители городов выходят навстречу, отпрягают лошадей, везут на себе карету. Древние старцы заставляют внуков лобызать стопы его. Матери выносят грудных младенцев, падают на колени и подымают их к небу. Весь народ называет его спасителем. Государь сказал ему: «Иди спасать Россию». Россия, указывая на раны свои, вопиет: «Спаси меня».
Бессмертие уже готовит место на скрижалях своих, чтоб передать имя его в бесконечность времен. 18 августа. Наконец прибыл сей лаврами и сединами увенчанный вождь. Некоторые из почтенных гжатских купцов привезли его сами на прекрасных своих лошадях в село Царево Займище. Я сей час видел светлейшего Голенищева Кутузова, сидящего на простой скамье подле одной избы, множество генералов окружили его. Радость войск неописанна. У всех лица сделались светлее, и военные беседы вокруг огней радостнее. Дымные поля биваков начинают оглашаться песнями. 20 августа. Когда светлейший князь объезжал в первый раз полки, солдаты засуетились было, начали чиститься, тянуться и строиться. «Не надо, ничего этого не надо», — говорил князь. «Я приехал только посмотреть, здоровы ли вы, дети мои. Солдату в походе не о щегольстве думать, ему надо бы отдыхать после трудов и готовиться к победе». В другой раз, увидев, что обоз какого-то генерала мешает идти полкам, он тотчас велел освободить дорогу и громко говорил: «Солдату в походе каждый шаг дорог. Скорей придет, больше отдыхать будет». Такие слова главнокомандующего все войско наполнили к нему доверенностью и любовью. «Вот то-то приехал наш батюшка», — говорили солдаты. «Он все наши нужды знает. Как не подраться с ним? В глазах его все до одного рады голову положить. Быть великому сражению. Все обстоятельства предвещают сражение, долженствующее решить судьбу Отечества. Говорят, что в последний раз, когда светлейший осматривал полки, орел явился в воздухе и парил над ним. Князь обнажил сединами украшенную голову, все войско закричало: «Ура!» Прозвучали фрагменты мемуаров Федора Николаевича Глинки. Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии, Франции с подробным описанием отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год.

Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте на «Радио «Книга». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радио «Книга».

0: «Родная речь».
1: Нас тут друзья-медики позвали на юбилей. И я весь вечер провела в компании невропатологов.
2: Так, то есть ты теперь знаешь свой диагноз, да?
1: И наверняка твой тоже. Потому что, по их словам, больше 70% россиян страдают расстройствами нервной системы.
2: Ну, ты меня не удивила. Думаю, что даже этот процент значительно выше.
1: Но у меня остались вопросы.
2: К невропатологам, да?
1: Да нет, к тебе.
2: Ну все, мне уже не по себе как-то становится.
1: Я постеснялась спросить у невропатологов, почему человека называют нервозным, а болезнь – неврозом?
2: Ну вот это довольно просто. Тут вся проблема в корнях слов. Дело в том, что есть термины и понятия, образованные от латинского слова «нерв». А есть те, что произошли от греческого.
1: Ты серьезно?
2: Да, абсолютно серьезно. Ведь на латыни, да, по латыни нерв звучит как нервус.
1: Угу.
2: А если дословно переводить, то это жило. Да? Угу. Отсюда и произошло существительное нервозность.
1: То есть ты хочешь сказать, что у невропатолога и неврологии другие корни?
2: Ну да, другие, греческие.
1: А как же тогда звучит нерв по-гречески?
2: А в греческом языке слово нерв произносится как неурон, да?
1: Угу.
2: И от него образованы такие термины, как невроз, неврастения, да, ну и так далее.
1: Ну, а ведь некоторые говорят еще нервоз.
2: Нервоз, да, нервы, нервоз, да. Но
1: да.
2: Это грубая ошибка, это такое просторечное слово. Правильно, невроз.
1: То есть слово нервозный есть, а вот нервоза нет?
2: Ну, конечно, никакого нервоза нет, именно так.
1: Как сложно все у медиков. Они не ищут легких путей.
2: Ну да, можно подумать, что у филологов все гораздо проще, да?
1: Нет, не хочу сказать. Но пока все это освоишь, невроз гарантирован.
2: Согласен с тобой. Но на эту тему, кстати, даже песня есть. Она так и называется «Большой невроз». Послушай.

0: Родная речь. Читаем книгу.
1: Григорий Горин. Формула любви.
2: Федяшев дошел в самый конец аллеи, где в лучах заходящего солнца перед ним предстала скульптура молодой женщины в древнегреческой тунике. Федяшев посмотрел на скульптуру нежным, влюбленным взглядом. Женщина и вправду была необычайно хороша. Изящная фигурка, маленькая головка с тонкими чертами лица, странный всплеск рук. Левую женщина как бы предлагала для поцелуя, а правой приглашала куда-то вдаль, в неизвестное. «Здравствуйте, сударыня», — тихо прошептал Федяшев и поклонился мраморной женщине. И вновь тоска и серость обыденной жизни привела меня к вашим стопам. Впрочем, нет, будь эта жизнь во сто раз веселее и разнообразней, все равно она была бы лишена смысла, ибо нет в ней вас. А в той незримой дали, где есть вы, нет меня. Вот в чем превратность судьбы, и никогда нам не воссоединиться, как не соединим жар моего сердца и холод вашего мрамора. При сих словах Федяшев приподнялся на цыпочки и припал губами к левой руке скульптуры. Сзади послышался шум и легкое покашливание. Федяшев резко обернулся и увидел дворовую девку Фимку с тряпкой и ведром, полным мыльной воды.
3: — Ты что? Зачем?
2: — ахнул Федяшев.
4: — Барыня велела помыть, — равнодушно сказала Фимка. — А то, говорит, еще заразу какую подцепите. — Пошла вон! — закричал Федяшев. В тот же вечер странная картина предстала перед всеми жителями усадьбы. По главной дороге медленно и торжественно ехала подвода. Лошадь под узцы вел кучер. Рядом шагал Алексей Федяшев. В самой подводе, приветствуя селян кокетливым взмахом рук, стояла мраморная женщина в древнегреческой тунике. Эта процессия прошествовала двором, подъехала к подъезду главного дома. Стоявшие у подъезда Степан и Фимка многозначительно переглянулись, а Степан оценил увиденное латинским изречением «Центрум квиа импосибили ест». Это достоверно уже хотя бы потому, что невозможно.
3: «Степан!» — крикнул Федяшев. «Помоги!»
2: Степан подошел к подводе, кучер взвалил статую ему на спину, и Степан понес ее к подъезду, сгибаясь под тяжестью. Наблюдавшие селяне одобрительно загудели, оценивая главным образом физическую силу Степана.
5: «Здоровый чертяка!»
2: Степан с трудом поднялся по ступенькам, но тут дверь дома распахнулась, и перед собравшимися появилась разгневанная Федосья Ивановна.
3: «Куда? Назад!» — закричала она на Степана, и тот послушно соскочил со ступенек, едва не уронив каменную барышню. «Что ж вы меня срамите, сударь?» — продолжала Федосья Ивановна, уже обращаясь к племяннику. «Зачем это домой? Что ж у нас здесь кладбище, прости господи?»
2: «Матант!» — строго сказал Федяшев, сбиваясь частично на французский язык и тем самым пытаясь сделать непонятной ссору для наблюдавших простолюдинов.
3: «Не будем устраивать эль-скандаль при посторонних. Я хочу, чтобы это произведение искусства стояло у меня в кабинете!»
2: И добавил, обращаясь к Степану.
3: «Неси!»
2: Степан стал подниматься по ступенькам.
3: «Стой!» —
2: крикнула тетушка и оттолкнула Степана.
3: «Да как же это можно? Постороннее изваяние
4: и в дом. Откуда нам знать, с кого ее лепили? Может, эта девица была такого поведения, что и не дай бог? Ее ж при деде вашем ставили. Дед был отменный развратник. Старики помнят.
2: Несколько стариков, стоявших среди дворни, авторитетно закивали и захихикали.
4: «На Прасковью Тулупову похожая», — сказал один дед. «Была тут одна куртизаночка».
5: «И вовсе не Прасковья», — сказал другой старик. «Это Жазель, француженка. Я ее признал по ноге. Ну-ка, Степан, подтащи поближе».
2: Степан, кряхтя, поднес статую к деду, тот заглянул в каменное лицо.
5: «Она», — авторитетно сказал дед. «А может, и не она. Та была брюнетка, а эта вся белая».
4: «Замолчите все!» — крикнул взволнованный Федяшев. «Не смейте оскорбить!

0: ставя на столик микстуры и липовый чай.
1: — Ну как, милый, отходишь?
0: Федяшев застонал и попытался приподняться.
2: — Где она? Где?
0: — Да вот же, Господи, что с ней станется? Только тут Федяшев увидел, что его обожаемая статуя уже находится в кабинете в углу. Правда, местами она потрескалась, а правая рука и вовсе отвалилась. Возле статуи возились Степан и Фимка, прилаживая отлетевшую руку.
3: — На штырь надо посадить, — сказал Степан. — Глиной замазать, а потом алебастром. Ребена геста. Делать так делать.
4: — Уйдите, — взмолился Федяшев. — Не мучайте меня!
0: Дворовые смутились. — Да мы чего, барин, мы как лучше. Степан и Фимка робко двинулись к выходу.
4: — Руку-то оставьте, ироды! — крикнула тетушка.
0: Степан испуганно положил мраморную руку на столик.
3: — Прощения просим. Тут гончара надо. Он враз новую слепит.
2: — И вы, тетушка, ступайте, — попросил Федяшев. — Оставьте нас одних.
4: — Кого нас? — тетушка перекрестилась. — Совсем ты головой ушибся, Алексис. Скорее бы доктор приехал.
0: К вечеру из города приехал доктор. Толстенький господин в засалившемся парике и круглых очках. Он был слегка навеселе. Осмотрел больного, как умел, проверил рефлексы.
4: — Ну, что же-с, — сказал он. — Ребра, слава Господи, повреждений не имеются, а голова — предмет темный и исследованию не подлежит. Завязать да лежать.
0: — Мудро, — закивала Федосия Ивановна, накрывая маленький столик и ставя на нем графинчик.
1: — Отужинать просим, чем Бог послал.
4: — Отужинать можно, — согласился доктор. — Если доктор сыт, так и больному легче.
0: Он пропустил рюмку и с аппетитом разгрыз зеленый огурец. Федяшев прикрыл глаза и печально вздохнул.
1: — Ипохондрией мается, — пояснила тетушка.
3: — Вижу, — сказал доктор и снова налил рюмку.
1: — Ипохондрия есть жестокое любострастие, которое содержит дух в непрерывном печальном положении. Тут медицина знает разные средства. А вот, к примеру, это. Он поднял наполненную рюмку.
4: — Не принимает, — вздохнула тетушка.
1: — Стало быть, запустили болезнь? — покачал головой доктор и выпил. — Есть еще другой способ — закаливание души путем опускания тела в прорубь.
2: — Мудро, — одобрила тетушка. — Но только ведь лето сейчас стоит. Где ж прорубь взять?
3: — То-то и оно, — вздохнул доктор.
4: — Тогда остается третий способ — беседа. — Слово лечит, разговор мысль отгоняет. — Хотите беседовать, сударь?
0: Доктор насытился и закурил трубку.
2: — О чем?
0: — усмехнулся Федяшев.
4: — О чем прикажете? О войне с турками? О превратностях климата? Или, к примеру, о графе Калиостро?
2: — О ком?
0: Федяшев даже присел на диване.
4: — Калиостро, — равнодушно сказал доктор. — Известный чародей и магистр тайных сил. Говорят, в Петербурге наделал много шуму, камни драгоценные растил, будущность предсказывал. А вот еще, говорят, фрейлине Головиной из медальона вывел образ ее покойного мужа, да так, что она его осязала, и теперь вроде как на сносях.
2: «Материализация?» — воскликнул Федяшев и, вскочив, нервно стал расхаживать по кабинету. «Это называется материализация чувственных идей. Я читал об этих таинствах. О, Боже! Да что ж ты так разволновался, друг мой?» — забеспокоилась тетушка. «Тебе нельзя вставать!»
4: «Тетушка, дорогая!» — радостно закричал Федяшев. — Ведь я думал о нем, о Калиостро, собирался писать в Париж, а он тут, в России.
0: — Мало сказать в России, — заметил изрядно захмелевший доктор. — Он в 30 верстах.

0: бегах отсюда. Карета сломалась, а кузнец в бегах. Вот граф и сидит в гостинице, клопов кормит. — Клопов! — закричал Федяшев. — Великий человек, магистр и клопов!
1: — Так, конечно, сударь, разве разбирают, кто магистр, кто нет? — усмехнулся доктор. — Однако куда вы?
0: Федяшев не ответил. Стремглав он бежал по лестнице, выскочил во двор и закричал. — Степан! Коня! Изумленная тетушка из окна увидела, как Федяшев верхом проскакал по дороге и скрылся в пелене начавшегося дождя.
2: Григорий Горин. «Формула любви». Фрагмент читал Алексей Борзунов.
3: Запись произведена в аудиостудии «Ардис». Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
2: Слушайте на «Радио «Книга». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Герои и персонажи. Наверное, всем известно, что Буратино – талантливая переделка итальянского Пиноккио. Но все не так просто в этой не совсем детской сказке Алексея Николаевича Толстого. Прежде всего, много различий в деревянных мальчишках. Один стремится стать человеком и не может соврать, потому что от вранья отрастает нос. А другой вполне собой доволен и нипочем от длинного носа избавляться не хочет. У русского Буратино есть вполне реальные прототипы. Возникла целая наука – буратиноведение. И серьезные критики ищут и находят параллели образа Буратино и современников писателя. Во-первых, прообраз деревянного человечка – сам Алексей Толстой. Веселый, легкий, талантливый, главный герой превозмогает и преодолевает всех врагов. Весь сюжет мы видим его глазами. «Я буду играть сам себя и прославлюсь на весь свет», — говорит Буратино. Этот герой не то что послушный Пиноккио, нацеленный на самосовершенствование. Этот человек, то есть кукла, в ладу с собой, смелый, нахальный, на все готовый ради друзей, ради свободы, ради мечты. Таким был Алексей Толстой. Его внучка, известная исследовательница Елена Толстая, говорит, что Буратино – альтер-эго автора. Второй возможный прототип – Максим Горький. Все слова про свободу и мечту в равной степени относятся и к нему. Буратиноведы уверяют, что итальянская сосна, на которую во время эпической битвы со злом забирается Буратино, это итальянский остров Капри, куда уехал Горький. Неграмотность персонажа – намек на происхождение Горького. А если принять во внимание, что один из возможных прообразов Мальвины, девочки с голубыми волосами, это актриса Мария Андреева, жена Максима Горького, убежавшая из театра к писателю на Капри, то общих черт становится поразительно много. Третий кандидат в Буратино – актер, режиссер и бунтарь Михаил Чехов, племянник Антона Павловича, создатель метода, по которому до ныне обучаются все западные актеры. Его театр вполне мог послужить прообразом театра «Молния» из «Золотого ключика». Кто же был прототипом нашего героя? Загадка кроется в его имени – Буратино, по-итальянски, и значит, собственно, деревянная кукла. То есть Буратино – это не просто конкретный человек, а образ всех кукол вообще. Не только Толстой, Горький, Михаил Чехов, но и любой художник, для которого выдумка и свобода дороже любых условностей.
1: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».

0: Читаем книгу. Джон Галсуорси. Бересклет. Перевод Марии Кан.
1: Он стоял как вкопанный. Знаменитый художник Скудамор, чьи пейзажи и натюрморты имели шумный успех уже столько лет, что он успел забыть те дни, когда написанные не совсем еще в скудаморовской манере, они висели на выставках где-то под потолком на самых невыгодных местах. Он стоял на том самом месте, где так внезапно оставила его двоюродная сестра. Губы его между очаровательными усиками и очаровательной остроконечной бородкой кривились в обиженной усмешке. Пристально и с изумлением смотрел он на ягоды бересклета, упавшие на мощеный дворик с ветки, которую она принесла ему показать. Почему она вскинула голову, как будто он ударил ее? А ведь он только и сказал: «Прелесть! Надо бы пустить их в дело!» Она воскликнула: «Господи!» и убежала. Нет, Алисия, право же, не в своем уме. Просто не верится, что когда-то она была так обворожительна. Он нагнулся и подобрал с земли 4 ягоды. Как красив этот тускло-красный оттенок! Писать! Какой смысл? Как это выразишь? Как писать природу, ее прозрачные полутени, загадочные сочетания ее тонов? Как уловить ее ежечасно меняющийся облик? Внезапное отвращение нахлынуло на него при мысли о собственной знаменитой манере. Точно такое же отвращение прозвучало в голосе Алисии, когда она воскликнула: «Господи! Красота! Что толку? Как ее выразишь?» Он смотрел на 4 ягодки, рдевшие на сером камне ограды, и в памяти его медленно оживали воспоминания. Что это была за восхитительная девушка? Серо-зеленые глаза, сияющие из-под длинных ресниц, щеки, как лепестки розы. Непослушные волосы, тонкие и темные. Пленительное существо, такое горячее, увлекающееся. Он так хорошо помнит тот мартовский день. Ему было 29 лет, ей 25. Оба были художники и оба безвестные. Как беззаботно они болтали. А когда руки их соприкасались, что за волнение пронизывало его, и как заливались румянцем ее мокрые от дождя щеки. Потом понемногу они притихли. Это была чудесная прогулка, которая, казалось, должна кончиться еще чудеснее. Вдруг Алисия остановилась. «Смотри, Дик! Смотри же! Это божественно!» На фоне синего неба и пламенеющей тучки сверкал белыми звездами цветов высокий куст терновника. Казалось, он поет, так он был красив. Он словно вобрал в себя всю прелесть весны, и при виде ее восхищенного личика вся его сдержанность исчезла, рука плотнее обхватила ее, и он поцеловал ее в губы. До сих пор помнит он, какое у нее стало лицо, как у внезапно разбуженного ребенка. Она задохнулась, замерла, потом отшатнулась от него, задрожала, судорожно глотнула, вдруг разразилась слезами и, выскользнув из его объятий, убежала. Он остался на месте недоумевающий, больно задетый и совершенно сбитый с толку. Он посмотрел на 4 красные ягоды, и будто они заворожили его память, снова увидел Алисию 5 лет спустя. Он к тому времени успел жениться и завоевать признание. Однажды вместе с женой он поехал за город в гости к Алисии. Стояла летняя ночь, светлая и очень теплая. Пришлось долго упрашивать ее, пока она согласилась вынести в маленькую гостиную свою последнюю, только что законченную работу. Как живо он ее видит! Вот она устанавливает картину так, чтобы на нее падал свет. Высокая, худощавая, уже несколько угловатая, утратившая округлость линий, как это бывает иногда с женщиной, если она не вышла замуж до 30 лет. На милом лице напряженное, нервное выражение, как будто ей трудно выдержать этот экзамен. Словно защищаясь от неизбежного и сурового приговора, она едва заметно втянула голову в плечи. Напрасный страх. Картина была прекрасна, просто удивительна. Ночной пейзаж. Он помнит, как ревниво ныло у него сердце, когда он рассматривал эту вещь, гораздо более сильную, чем все, что написал он сам. Он сказал ей об этом чистосердечно. Ее глаза засияли радостью. «Правда нравится? Я так старалась». «Ну, дорогая, в тот день, когда ты ее выставишь, тебя ждет слава», — сказал он. Она стиснула руки и вздохнула. И он почувствовал, что по-настоящему счастлив за нее. Вскоре они все трое, раздвинув шторы, вынесли свои стулья на темную веранду. Их окружала волшебная ночь, теплая и душистая, полное очарование, манящее. Алисия сидела, подавшись всем телом вперед, упершись локтями в колени, обхватив руками голову. Один раз до него долетел ее шепот. «Красота! О, Боже, какая красота!» Наутро он вошел в ее крохотную мастерскую, чтобы кое-что посоветовать ей насчет той картины. «Какой ужас!» Всю картину перечеркивали белые полосы, а перед полотном стояла Алисия и мазала кистью широкими мазками вдоль и поперек. «Это было святотатство», — дрожащим голосом проговорила она. «Вот и все».
0: Джон Галсуорси. «Бересклет». Фрагмент читал Алексей Богдасаров.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте на «Радио «Книга». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на «Радио «Книга».

0: Забытые писатели России. Возрождение. Иван Сергеевич Аксаков родился в 1823 году в Оренбургской губернии. Ему было 3 года, когда семья переезжает в Москву, и отец, известный писатель, автор «Аленького цветочка» и романа «Детские годы Багрова внука», становится цензором Московского цензурного комитета. Когда Ивану исполняется 15 лет, его отправляют на учебу в Петербург, в Императорское училище правоведения. Удивительная работоспособность Ивана Аксакова позволяла ему не только крайне добросовестно выполнять свои служебные обязанности, но и находить время на литературную деятельность. Он остро выступает в печати. О судебных уставах 1864 года пишет так, цитирую: «Нельзя же отрицать в них не только несовершенство, но и присутствие элементов фальши, заимствованных преимущественно от французских образцов». По поводу его поэмы «Бродяга», которая в конце XIX века входила в учебники русской словесности, Ивана Сергеевича вызывали в свое время в 3-е отделение собственной его императорского величества канцелярии. «Почему вы беспаспортного человека выбрали в герои поэмы?» Хороший вопрос. Очень хлесткие статьи Ивана Аксакова. Вот, например, цитата. Аксаков пишет о России, как об источнике: «Этот засоренный всяким мусором, свезенным с заднего двора Европы, источник начинает, наконец, нами расчищаться. От взаимного отношения народной Руси и официальной России зависит мера истинной, а не мнимой силы русского государства. Когда мы были сильны в смысле западном, мы были слабы в нашем народном, русском смысле». А на дворе стоял 1863 год. С тех пор 1,5 века прошло. «Нет, словом злым и делом черным до дна души потрясены. Мы всех врагов клеймом позорным клеймить без устали должны». Революционный неуспокоенный дух налицо. И как власть должна была относиться к такому поэту? А вот так. После того, как Иван Сергеевич Аксаков в 1851 году уходит в отставку, с 1852 он обязан предоставлять все свои сочинения не в Московский цензурный комитет, а в главное цензурное управление в столице, в Петербурге. И тогда его сочинения «Присутственный день уголовной палаты», «Судебные сцены» выходит в Лондоне. Во время Крымской войны Иван Аксаков записывается в московское ополчение и со всеми пешком идет в Крым. Но война заканчивается, и он работает в комиссии по расследованию интендантских злоупотреблений, а там было что расследовать. Но литератор побеждает. В 1860-80-х годах он известный журналист. И вместо статей, которые не пропустила цензура, печатает черные траурные рамки и продолжает активно критиковать правительство. Ивана Сергеевича высылают на 2 года из Москвы, но, вернувшись, он снова издает газету. В 1886 году работа на износ по 16 часов в сутки дала себя знать. В 63 года Иван Сергеевич Аксаков умирает. Его именем в Софии и Белграде назовут улицы, а в России будут помнить, потом забудут, а потом вновь обязательно вспомнят. Русский писатель Аксаков Иван Сергеевич. годы жизни 1823-1886.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу.
3: Фэнни Флэг. На бензоколонке только девушки. Перевела Шаши Мартынова.
4: Соседка с юки Нетта Верб сидела в халате на боковом крыльце, попивая кофе, и вдруг увидела, что Сьюки мечется по саду адским нетопырем с плошкой в горошек в руках и расшвыривает семена. Задумалась, что же это она такое делает. Нетта никогда в жизни не видела, чтобы люди кормили птиц в такой спешке. Заполнив кормушки у крыльца, Сьюки забежала в дом и уставилась в окно гостиной, ожидая, что мелкие птички слетятся поесть. Ждала, а те все не летели. Где же они? Ни единой птахи не видать. Она примчалась в кухню, глянула из окна во двор и увидела, как синие сойки счастливо обжираются под солнечником. А мелкие птички скачут, как обычно, ниже по кустам. Вот тена. Птички не знали, что их ждет у крыльца. О, Господи! Это в ее планы не входило. Что же делать? Сьюки выскочила на веранду и принялась махать руками и вопить, что было духу. «Летите к крыльцу, птички! Все к крыльцу! Скорее, птички!» «Но птицам разве втолкуешь?» Вот незадача. Теперь не только мелюзге ничего не достанется, но и куча подсолнечника, похоже, привлекла всех до единой синих соек в округе. Нетта наблюдала за соседкой со своего крыльца. Та скакала и махала руками, как полоумная, и Нетта терялась в догадках. Поведение, прямо скажем, необычное. Оставалось надеяться, что бедняга Сьюки в одночасье не съехала с катушек. Но с Симмонсами поди разбери. Чуть погодя, Сьюки подбежала к окну в гостиной. Поглядеть, вдруг хоть кто-то из малышни прилетел к крыльцу. Но нет. Целая ватага здоровенных синих соек уже осадила двор перед крыльцом и поглощала смесь. Да что ж такое? Ей пришло в голову лишь одно решение — добыть старую бейсбольную биту Картера, выбежать, да и распугать соек. Однако совсем не хотелось, чтобы на нее донесли в общество гуманного отношения к животным. Она там все-таки в совете. Господи, а тут еще и телефон надрывается. Кто бы там ни был, ее номер у этого человека на автоматическом наборе. Разрываясь между сойками и телефоном, она заработала головную боль и все же пошла к аппарату. «Алло?» Человек на другом конце провода, похоже, удивился, что ему наконец ответили, и отозвался. «Ой, алло, подскажите, пожалуйста, с кем я говорю?» «А кому вы звоните?» — спросила Сьюки и увидела, как прилетели еще три сойки. «Я разыскиваю миссис Эрл Пул-младший!» «Да, это я!» Стоило ей это проговорить, как она поняла, что совершила ошибку. Надо было прикинуться горничной и сказать, что миссис Пул нет дома, а теперь она застряла у телефона. Глядя, как прибывают синие сойки, она вдруг вспомнила про старенькую пневматическую винтовку Картера в чулане. Удастся предупредительно выпалить разок-другой с крыльца так, чтобы ее не заметили. Человек в телефоне задал следующий вопрос.
5: «В девичестве Сара Джейн Крэкенберри?»
4: «Да, была. Она самая». Сьюки поняла, что даже мысль о стрельбе по беззащитным птицам совсем для нее нетипична. Однако синие сойки эти ее просто бесили. Они же обижают маленьких.
5: «Девичья фамилия вашей матери Симмонс, среднее имя Мэриан, зовут Ленор?»
4: «Да, верно».
5: «Ваша семья проживала в Браунсвилле, Техас, с 1942 по 1945 год?»
4: «Да, угу».
5: Нынешний почтовый адрес: миссис Ленор Симмонс Крэкенберри, 526 Бэй-стрит, Пойнт-Клиэр, Алабама.
4: Да, вся ее почта и все счета приходят мне.
5: Сьюки все еще думала, пугать ей Суик старой воздушкой Картера или нет, и решила, что не стоит. Если случайно собьет хоть одну, никогда себе не простит. «Почтовый индекс 36564!»
4: Пришла Ку-Ку, потерлась о ее ногу. И тут Сьюки озарила. Не желает ли Ку-Ку могучую жирную Сойку на завтрак? Кошку же можно выпустить. Но, с другой стороны, если Ку-Ку убежит или с ней что-нибудь стрясется, Си-Си устроит истерику.
5: «Мэм, вы меня слушаете?»
4: «Ой, простите, что?»
5: «Ваш почтовый индекс 36564?»
4: «А, да, правильно, простите меня, я несколько занята, у меня тут неувязка с птицами».
5: Сьюки села, прижала трубку к уху плечом и завязала шнурок на розовой туфле. Почувствовала, как тупая боль разгорается в правой щиколотке.
4: «Приехали». Вот как влезла она в эту сусличью норку, так сразу и поняла, что вывихнула себе что-то. Хоть бы не растяжение. Нужно срочно приложить лед, пока не распухло. А еще надо бы уже кончать с этим звонком, но как-нибудь вежливо. «Простите, сэр, но я, кажется, растянула щиколотку, и мне придется повесить трубку».
5: «Понял. Миссис Пул, еще один вопрос. Вы будете завтра дома с 10 утра до полудня?»
4: «Что, простите?»
5: «Вы будете завтра по этому адресу?»
4: «Да, наверное. Может, потом поеду в турагентство. А что?»
5: «Мы отправляем письмо на имя миссис Ленор Симмонс Крэкенберри, и нам необходимо знать, что вы будете дома и распишетесь в получении».
4: Тут Сьюки внезапно подумалось, что это очень странный звонок. Зачем этому человеку знать, будет ли она дома завтра и в какое время? Как-то подозрительно. Уж не извращенец ли это? Или вор? И она быстро проговорила. «Да, буду дома, и муж мой, шеф полиции, тоже. Скажите, пожалуйста, а откуда вы звоните?»
5: «Я звоню из Техаса, мэм».
4: «Из Техаса? А поточнее?»
5: «Примерно из Остина».
4: «Из Остина, Техас?»
5: «Да, мэм. Миссис Пул, письмо прибудет по вашему адресу завтра между 10 утра и полуднем».
4: Теперь Сьюки совсем оторопела. С чего вдруг кому-то в Техасе слать Ленор письмо? «Это из сети «Купи самоцвет», а не в Техасе? Она заказала себе еще булавок?» «О, надеюсь, что нет. У нее их уже больше сотни».
5: «Нет, мэм».
4: «А, от Барбары Буш. Мама считает, что у них много общего, и все пишет, ей бедняжки и пишет, приглашает в гости приехать. Я ей говорила: мама, Барбара Буш слишком занята и в такую даль к тебе на обед не поедет».
5: «Нет, мэм, это не от миссис Буш».
4: «Угу. Телефонная квитанция. Опять она кому-то позвонила. И снова за чужой счет. Если так, простите заранее. За ней приглядывает прекрасная сиделка, но она, должно быть, отвлеклась на 5 минут. Как бы то ни было, простите и передайте тому, кому она дозвонилась, что мы рады будем оплатить». На другом конце провода повисло молчание. А потом человек сказал:
5: «Миссис Пул, у нас заказное письмо, которое мы нынче вечером вышлем, и я лишь хочу удостовериться, что завтра кто-нибудь, уполномоченный за него расписаться, будет дома».
4: У Сьюки замерло сердце. «Заказное письмо? Только не это. Заказное значит что-то юридическое». Сьюки поморщилась и спросила о самом ужасном. «Сэр, вы сказали «у нас». Это часом не означает, что вы... юридическая фирма».
5: «Простите, миссис Пул, я не могу обсуждать это по телефону».
4: «О, боже, точно что-то серьезное, если человек даже обсуждать это по телефону не хочет. Слушайте, простите, ради бога, как вас зовут?»
5: «Хэролд, мэм».
4: «Послушайте, Хэролд, это не про ее ли газетные статьи? Она смотрит новости, накручивает себя, и ее потом не остановишь. Но, честное слово, если моя мать угрожала правительству или сказала какую-нибудь глупость, уверяю вас, она совершенно безобидная старушка. В том смысле, что не вооружена или как-то... Она просто не очень в себе, если вы меня понимаете. Это у нас семейное. Знали бы вы Симмонсов, они все чуть-чуть того. У нее есть брат и сестра, вот те совсем того. Вы и представить себе не можете, какие с этой женщиной неприятности. Ей почти 89, а она отказывается переезжать в дом престарелых и не дает нам оборудовать для нее ванну с калиткой. И я с ума схожу от беспокойства, что она упадет и сломает бедро». Сьюки вздохнула. Простите, что я так расстроилась. Просто мы с мужем беднягой пережили 4 свадьбы. А тут еще и мои птички не летят к крыльцу питаться. Тут у меня засилье синих соек, и мне для полного счастья не хватает только очередного судебного разбирательства. У меня нервы в струну и без того натянуты. Ну скажите, что там такое?
5: Простите, мэм, я не имею права предоставлять такую информацию по телефону.
4: Ой, ну пожалуйста, Хэролд, не тяните кота за хвост. Вы меня не знаете, но я и впрямь могу поехать крыше не на шутку, в любую минуту. Это семейное проклятие Симмонсов. У дяди Бэби случилось прямо у нас на глазах. Вчера еще был президентом банка, а на следующий день уже плел корзины в Милом холме. А тетя Лили была совершенно в своем уме и вдруг, безо всякой причины, пальнула в разносчика газет. Слава богу, не попала, иначе сидела бы в тюрьме, а не там, где она сейчас.
5: Как я уже сказал, миссис Пул, вы завтра утром получите письмо.
4: Хэролд, да распечатайте его прямо сейчас и прочтите мне, а? Всех подробностей мне знать не обязательно, просто за что на нее подали в суд. Мы только что вложили все свои пенсионные сбережения в платеж за дом для нашей дочки Лили и ее мужа. Он совершенная душка, но на жизнь зарабатывает игрой на цитре.
5: О!
4: Да, мы то же самое сказали, но она его любит, что тут поделаешь? Ну и вот, мы теперь по уши в закладной. Можете хотя бы сообщить мне, какую сумму шьют моей матери, чтобы я как-то приготовилась? Я никому не скажу, честно.
5: Простите меня, пожалуйста, мэм, но я не уполномочен. Мне велено было установить текущий адрес и переслать письмо. Вот и все. Это даже не мой отдел. Я просто замещаю.
4: А, ясно. Ну хотя бы одним глазком гляньте и скажите мне, оно там в пределах $100,000? Тут он заговорил приглушенно, явно прикрыв трубку ладонью.
5: «Миссис Пул, мы с женой только что выдали замуж дочку, и я понимаю, что вам пришлось пережить. Не волнуйтесь, это не судебное».
4: «Нет? Ой, ну слава богу. Дай вам бог здоровья, Хэролд. Не знаю почему, но в отношении мамы я всегда предполагаю худшее. Хотя, с другой стороны, может же быть и что-нибудь хорошее, верно?» Хэролд ничего не ответил, и настроение у Сьюки внезапно улучшилось. «Погодите, погодите, может, она конкурс какой выиграла? Вы, случайно, не от издательской расчетной палаты? Мне ее притащить сюда утром, наряженную в макияже или как-то? Мне нужно знать, потому что она точно захочет прическу. Фотографы будут, а журналисты?»
5: «Нет, мэм».
4: «О, ну... ну, хоть намекните, чего мне ожидать?» В телефоне надолго замолчали. А потом Хэролд сказал.
5: «Миссис Пул, я могу сказать лишь одно. Вы не та, кем себя считаете».
4: И с этими словами повесил трубку.
3: Фэнни Флэг. На бензоколонке только девушки. Фрагмент читала Вероника Райцес.
1: Радио книга. Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма.
1: Утром 4 августа 1873 года Алине Леонтьевне Кисель, вдове и матери 17-летнего сына и двух дочерей, подали письмо. «Случайно я услыхал об вас. Мы были когда-то очень близки друг к другу», — прочла она вслух и изумилась. «К кому это была я так близка?» Дети ответили: «Это, мамочка, пишет никто другой, как Костомаров». Алина Крагельская, ученица Киевского образцового пансиона, в 16 лет обручилась со своим преподавателем, 26-летним Николаем Костомаровым. Но накануне свадьбы жениха арестовали как политического преступника и отправили в ссылку в Саратов. По настоянию матери Алина вышла замуж за Марка Дмитриевича Киселя. Когда муж умер, Алина Леонтьевна решила посвятить себя детям, однако судьба распорядилась иначе. «Случайно я услыхал об вас. Мы были когда-то очень близки друг к другу, тому уже более 26 лет назад. Горькая судьба нас разлучила, но ни вы не были виноваты против меня, ни я против вас. Мы можем встретиться в этом мире, хотя уже в старости, без малейших упреков друг другу за прожитое, с полным уважением друг к другу. Если бы вы, вспомнивши вашу молодость, нашли бы для себя непротивным повидаться со мною, то я вам скажу, что для меня это было бы величайшим удовольствием. И в таком случае напишите ко мне 2-3 строчки». В тот же вечер Николай Иванович был у Киселей, познакомился с детьми, а при прощании сказал: «Поедемте завтра венчаться, Алина Леонтьевна». Так знаменитый историк женился на своей единственной любимой, и они прожили вместе еще счастливых 10 лет.
2: Только на «Радиокнига». Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Путеводитель. Место действия.
1: Амьен. Главный город северного французского региона Пикардия стоит на берегах реки Сомма. Удобное, на первый взгляд, место расположения Амьена не раз играло с городом злую шутку. За свою историю он часто страдал от войн и вооруженных конфликтов. В конце 16 века его хитростью захватили испанцы. Солдаты неприятеля переоделись крестьянами и, проходя через городские ворота, как будто случайно рассыпали из своих мешков яблоки и орехи. Когда стражники бросились поднимать еду, испанцы выхватили оружие и атаковали их. Тут же из засады выскочили остальные пехотинцы и кавалерия. Амьен был взят за пару часов. Французы смогли отвоевать его только после полугодовой осады. А от обидного прозвища «едоков-орехов» местным жителям не удается избавиться до сих пор. Самым значительным разрушением город подвергся в прошлом столетии, во время двух мировых войн. Но что бы ни происходило, целым оставался знаменитый Амьенский собор. Огромное здание в готическом стиле построили еще в XIII веке. Тогда оно могло вместить все население города. Возвели его в рекордные сроки специально для того, чтобы сохранить священную реликвию – часть главы Иоанна Предтечи. Фасады украсили многочисленные барельефы и скульптуры, самые примечательные из которых – статуя благословляющего Христа. По легенде, моделью якобы послужил один из строителей храма – молодой мужчина, отличающийся добролюбием и добронравием. После того, как работа была закончена, он неожиданно исчез, и по городу пошла молва, что это был сам Сын Божий. А еще говорят, что во время немецких бомбежек снаряды сами меняли траекторию полета, чтобы не повредить изящные колонны и остроконечные башни Амьенского собора. –

0: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Валентин Катаев. Белеет парус одинокий.
1: Часов около 5 утра на скотном дворе экономии раздался звук трубы. Звук этот раздирающе пронзительный и как бы расщепленный на множество музыкальных волокон протянулся сквозь абрикосовый сад, вылетел в пустую степь, к морю и долго и печально отдавался в обрывах раскатами постепенно утихающего эха. Это был первый сигнал к отправлению дилижанса. Все было кончено. Наступил горький час прощания. Собственно говоря, прощаться было не с кем. Немногочисленные дачники, испуганные событиями, стали разъезжаться в середине лета. Сейчас из приезжих на ферме осталась только семья одесского учителя по фамилии Бачей, отец и два мальчика, 3,5 и 8,5 лет. Старшего звали Петя, а младшего — Павлик. Но и они покидали сегодня дачу. Это для них трубила труба, для них выводили из конюшни больших вороных коней. Петя проснулся задолго до трубы. Он спал тревожно, его разбудило чириканье птиц. Он оделся и вышел на воздух. Сад, степь, двор — все было в холодной тени. Солнце всходило из моря, но высокий обрыв еще заслонял его. На Пете был городской праздничный костюм, из которого он за лето сильно вырос. Шерстяная синяя матроска с пристроченными вдоль по воротничку белыми тесемками, короткие штанишки, длинные фельдикосовые чулки, башмаки на пуговицах и круглая соломенная шляпа с большими полями. Поеживаясь от холода, Петя медленно обошел экономию, прощаясь со всеми местами и местечками, где он так славно проводил лето. Все лето Петя пробегал почти нагишом. Он загорел, как индеец, привык ходить босиком по колючкам, купался 3 раза в день. На берегу он обмазывался с ног до головы красной морской глиной, выцарапывая на груди узоры, отчего и впрямь становился похож на краснокожего, особенно если втыкал в вихры сине-голубые перья тех удивительно красивых, совсем сказочных птиц, которые вили гнезда в обрывах. И теперь, после всего этого приволья, после всей этой свободы ходить в тесной шерстяной матроске, в кусающихся чулках, в неудобных ботинках, в большой соломенной шляпе, резинка которой натирает уши и давит горло. Петя снял шляпу и забросил ее за плечи. Теперь она болталась за спиной, как корзина. 2 толстые утки прошли оживленно калякая, с презрением взглянув на разодетого мальчика, как на чужого, и нырнули одна за другой под забор. Была ли это демонстрация, или они действительно не узнали его, но только Пете вдруг стало до того тяжело и грустно, что он готов был заплакать. Он всей душой почувствовал себя совершенно чужим в этом холодном и пустынном мире раннего утра. Даже яма в углу огорода, чудесная, глубокая яма, на дне которой так интересно и так таинственно было печь на костре картошку, и та показалась до странности чужой, незнакомый. Солнце поднималось все выше. Хотя двор и сад все еще были в тени, но уже ранние лучи ярко и холодно золотили розовые, желтые и голубые тыквы, разложенные на камышовой крыше той мазанки, где жили сторожа. Заспанная кухарка в клетчатой домотканной юбке и холщовой сорочке, вышитой черными и красными крестиками, с железным гребешком в неприбранных волосах, выколачивала из самовара порог вчерашнее уголье. Петя постоял перед кухаркой, глядя, как прыгают бусы на ее старой морщинистой шее. «Уезжаете?» — спросила она равнодушно. «Уезжаем», — ответил мальчик дрогнувшим голосом. «В час добрый». Она отошла к водовозной бочке, завернула руку в подол клетчатой паневы и отбила чоп. Толстая струя ударила дугой в землю, по земле покатились круглые сверкающие капли, заворачиваясь в серый порошок пыли. Кухарка поставила самовар под струю, самовар заныл, наполняясь свежей, тяжелой водой. Нет, положительно, ни в ком не было сочувствия. На крокетной площадке, на лужайке, в беседке. Всюду та же неприязненная тишина, тоже безлюдие. А ведь как весело, как празднично было здесь совсем недавно. Сколько хорошеньких девочек и озорных мальчишек, сколько проказ, скандалов, игр, драк, ссор, примирений, поцелуев, дружб. Какой замечательный праздник устроил хозяин экономии Рудольф Карлович для дачников в день рождения своей супруги Луизы Францевны. Петя никогда не забудет этого праздника. Утром под абрикосами был накрыт громадный стол, уставленный букетами полевых цветов. Середину его занимал сдобный крендель величиной с велосипед. 35 горящих свечей, воткнутых в пышное тесто, густо посыпанное сахарной пудрой, обозначали число лет рожденницы. Все дачники были приглашены под абрикосы к утреннему чаю. День, начавшийся так торжественно, продолжался в том же духе и закончился детским костюмированным вечером с музыкой и фейерверком. Все дети надели заранее сшитые маскарадные костюмы. Девочки превратились в русалок и цыганок, а мальчики — в индейцев, разбойников, китайских мандаринов, в матросов. У всех были прекрасные, яркие, разноцветные коленкоровые или бумажные костюмы. Шумела папиросная бумага юбочек и плащей, качались на проволочных стеблях искусственные розы, струились шелковые ленты бубна. Но самый лучший костюм, конечно же, был у Пети. Отец собственноручно мастерил его 2 дня, то и дело роняя пенсне. Он близоруко опрокидывал гумми арабик, бормотал в бороду страшное проклятие по адресу устроителей этого безобразия и вообще всячески выражал свое отвращение к глупейшей затее. Но, конечно, он хитрил. Он просто-напросто боялся, что костюм выйдет плохой, боялся осрамиться. Как он старался! Но зато и костюм, что бы там ни говорили, получился замечательный. Это были настоящие рыцарские доспехи, искусно выкленные из золотой и серебряной елочной бумаги, натянутой на проволочный каркас. Шлем, украшенный пышным султаном, выглядел совершенно так же, как у рыцарей Вальтера Скотта. Даже забрало поднималось и опускалось. Все это было так прекрасно, что Петю поставили во второй паре рядом с Зоей, самой красивой девочкой на даче, одетой в розовый костюм доброй феи. Они прошли под руку вокруг сада, увешанного китайскими фонариками. Невероятно яркие кусты и деревья, охваченные зелеными и красными облаками бенгальского огня, вспухали то здесь, то там, в таинственной тьме сада. В беседке, при свечах, под стеклянными колпаками, ужинали взрослые. Мотыльки летели со всех сторон на свет и падали обожженные на скатерть. 4 ракеты выползли, шипя из гущи бенгальского дыма, и с трудом полезли в гору. Но еще где-то в мире была луна. И это выяснилось лишь тогда, когда Петя и Зоя очутились в самой глубине сада. Сквозь дыры в листве проникал такой яркий и такой волшебный лунный свет, что даже белки девочкиных глаз отливали каленой синевой, и такой же синевой блеснула в катке под старой абрикосой темная вода, в которой плавала чья-то игрушечная лодочка. Тут-то мальчик и девочка совершенно неожиданно для самих себя и поцеловались. А поцеловавшись, до того смутились, что с преувеличенно громкими криками побежали, куда глаза глядят, и бежали до тех пор, пока не очутились на заднем дворе. Там гуляли батраки, пришедшие поздравлять хозяйку. На сосновом столе, вынесенном из людской кухни на воздух, стояли бочонок пива, 2 штофа казенного вина, миска жареной рыбы и пшеничный калач. Пьяная кухарка в новой ситцевой кофточке с оборками сердито подавала гуляющим батракам порции рыбы и наливала кружки. Гармонист в расстегнутой тужурке, расставив колени, качался на стуле, перебирая басовые клапаны задыхающейся гармоники. 2 прямых парня с равнодушными лицами, взявшие друг друга за бока, поворачивали каблуки, вытаптывая польку. 4 батрачек в новых нестиранных платках со щеками, намазанными ради кокетства и смягчения кожи помидорным рассолом, стояли, обнявшись в своих тесных козловых башмаках. Рудольф Карлович и Луиза Францевна пятились от наступавшего на них батрака. Батрак был совершенно пьян. Несколько человек держали его за руки, он вырывал.

0: Пустите меня до соломы, я им сейчас именины сделаю. Ох, нет на тебя Гришки Котовского, гадюка!»
1: Лунный свет блестел в его закатившихся глазах.
2: «Но-но-но!» — бормотал хозяин, отступая. «Ты смотри, Гаврила, не чересчур разоряйся, ты знаешь, теперь за эти слова и повесить могут».
0: «Ну на, вешай! Чего же ты не вешаешь? На, пей кровь, пей!»
1: Это было так страшно, так непонятно, а главное, так не вязалось со всем этим чудесным праздником, что дети бросились назад, крича, что Гаврила хочет зарезать Рудольфа Карловича и поджечь экономию. Трудно себе представить, какой переполох поднялся на даче. Родители уводили детей в комнаты, всюду запирали окна и двери, как перед грозой. Земский начальник Чувяков, приехавший на несколько дней к семье погостить, прошел через крокетную площадку, вырывая ногами дужки, расшвыривая с дороги молотки и шары. Он держал в приподнятых руках двустволку. Напрасно Рудольф Карлович просил жильцов успокоиться. Напрасно он уверял, что никакой опасности нет. Гаврила связан и посажен в погреб, и завтра за ним приедет урядник. Однажды ночью далеко над степью встала красное зарево. Утром разнесся слух, что сгорела соседняя экономия. Говорили, что ее подожгли батраки. Приезжие из Одессы передавали, что в городе беспорядки. Ходили слухи, что в порту горит эстакада. После праздника на рассвете приезжал урядник. Он увез Гаврилу, и сквозь утренний сон Петя даже слышал колокольчик урядниковой тройки. Дачники разъезжались. Вскоре экономия совсем опустела. Петя постоял возле заветной катки под старой абрикосой, похлюпал прутиком по воде. Нет. И катка была не та, и вода не та, и старая абрикоса не та. Все, все вокруг стало чужим. Все потеряло очарование, все смотрело на Петю как бы из далекого прошлого. Неужели же и море встретит Петю в последний раз так же холодно и равнодушно? Петя побежал к обрывам.
3: Валентин Катаев. «Белеет парус одинокий». Фрагмент читал Егор Серов.

0: Читаем музыку.
1: Виктор Астафьев. Царь-рыба. На Аби в Нарымском крае электрик, вызванный починить проводку в доме работника местного правосудия, обнаружил на чердаке больше сотни убитых и подвешенных обветриваться лебедей. На лебедятинку потянуло зажравшегося служителя Северной Фемиды. Да и пух лебединый ныне в большом ходу и цене. Модницы приспособили его на зимние муфты и всякие другие наряды, что не мешает им, глядя на балетного, умирающего лебедя, ронять под печальную музыку Сен-Санса слезы. Ранит их искусство.

пролет гусей на том же Енисее часто совпадает с ледоходом. Подранки сплошь перетягивают через заберегу, падают на

0: Сосанный водою и туманами лед становится добычей ворон, растираются льдинами. Патроны здешние мужики заряжают все еще по старинке на глаз, горстью, меркой, отпиленной от старой гильзы, либо чайной ложкой. О том, что у бездымного пороха короткий срок действия, многие охотники не ведают.
1: «Шалкот, понимаешь, по костям, слышно, как шалкот! Гусь колыхнется, понимаешь, и летит!»
0: Порох худой стали делать, шип

0: произведении Виктора Астафьева прозвучала пьеса «Лебедь» из сюиты Камиля Сен-Санса «Карнавал животных».
1: Читаем музыку. Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: бежал, полгода скрывался. Его нашли и в результате приговорили к позорному столбу.
1: Авторское право.
0: Даниэль Дефо, автор знаменитого «Робинзона», был самым настоящим шпионом. Конечно, шпионами не рождаются. И сначала он брался за многочисленные коммерческие дела, которые, увы, успешно разваливались. 13 раз я становился богат и снова беден», — говорил о себе Дефо. Однажды Даниэль написал политический памфлет, за который его стали преследовать власти. Он бежал, полгода скрывался, его нашли и в результате приговорили к позорному столбу. Казнь, хоть и символическая, но довольно опасная. Прямо на площади голову и руки просовывают в деревянные колоды, и любой желающий может кинуть в несчастного мусор и даже камень. Бывали случаи, что осужденного забивали до смерти. В июле 1703 года, 3 дня подряд, по нескольку часов, Даниэль Дефо простоял так перед горожанами на лондонских площадях. Однако у него оказались даже поклонники, которые прочитали памфлеты смутьяна и теперь бросали к его ногам цветы. В дело вмешался Роберт Харлей, министр иностранных дел королевства. Он решил заполучить автора в свою команду. При его поддержке Дефо получил не только помилование, но и дотацию на новый журнал, в задачи которого входило продвижение идей правительства. Через год Дефо получил новое задание. Он должен был выехать в независимую Шотландию и провести там активные мероприятия. Под этим подразумевалось навязывание выгодных Англии взглядов, распространение искаженной информации о дворе Шотландии, добывание сведений о настроениях в обществе. В отчетах Дефо писал, что притворялся то купцом, то промышленником, то корабельщиком, видимо, у него на все хватало талантов, чтобы войти к людям в доверие и протолкнуть нужные идеи. Весной 1707 года миссия Даниэля Дефо блестяще завершилась. Парламент двух народов стал единым. За 8 лет службы писатель совершил 17 разведывательных поездок в Германию, Польшу, Россию, Португалию. С учетом состояния дорог и их безопасности, это немало. Лишь в 1719 году, когда Дефо уволили, в возрасте 59 лет, он принялся за литературу и создал «Робинзона», «Роксану», «Беспристрастную историю Петра Алексеевича» и еще более 500 книг.
1: Авторское право. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга». Читаем книгу. Антон Чехов. Пересолил.
2: Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст 30-40. Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и 30 верст не будет. А коли возница с мухой, да кони наморены, то целых 50 наберется.
3: «Скажите, пожалуйста, а где я могу найти здесь почтовых лошадей?» — обратился землемер к станционному жандарму.
4: «Которых? Почтовых? Хе-хе! Да тут за 100 верст путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовых! Да вам куда ехать-то?»
3: «В Девкино, имение генерала Хохотова».
5: «Что ж», — зевнул жандарм, — «ступайте за станцию. Там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров».
2: Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти.
3: «Черт знает, какая у тебя телега!» — поморщился землемер, влезая в телегу. «Не разберешь, где у нее зад, где перед».
5: «А что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад».
2: Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой. Когда же он выбранился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места.
3: «Этак мы всю дорогу поедем?» — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую черепашью езду с душу выворачивающей тряской.
5: «Да едем!» — успокоил возница. «Кобылка молодая, шустрая. Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь. Но, проклятая!»
2: Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная замерзшая равнина без конца и краю. «Поедешь по ней, так, наверное, заедешь к черту на куличики». На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря. Налево от дороги, в темнеющем воздухе, высились какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилала широкая неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно и морозно. «Какая, однако, здесь глушь!» — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. «Ни кола, ни двора. Не ровен час нападут и ограбят. Так никто и не узнает, хоть из пушек пали. Да и возница ненадежный. Ишь, какое спинище! Эткое дитя природы пальцем тронет, так душа вон!» И морда у него зверская, подозрительная. «Эй, милый!» — спросил землемер. «А как тебя зовут?»
5: «Меня-то Клим».
2: «А что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?»
5: «Да ничего, Бог миловал. Кому шалить?»
2: «Это хорошо, что не шалят. Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера», — соврал землемер.
3: «А с револьвером, знаешь, шутки плохи. С 10 разбойниками можно справиться».
2: Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала, задрожала и словно нехотя повернула налево. «Куда же он меня повез?» — подумал землемер. «Ехал все прямо и вдруг налево. Чего доброго завезет подлец в какую-нибудь трущобу и бывают ведь случаи».
5: «А, послушай», — обратился он к вознице, — «так ты говоришь, что здесь не опасно?»
3: «Это жаль. Я люблю с разбойниками драться. На вид-то я худой, болезненный, а силы у меня словно у быка. Однажды напал на меня 3 разбойника, так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что, понимаешь, Богу душу отдал, а 2 другие из-за меня в Сибирь пошли, на каторгу. И откуда у меня сила такая берется, не знаю. Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, вроде тебя, и сковырнешь».
2: Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке.
3: «Да, брат», — продолжал землемер, — «не дай бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит. Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я казенный, нужный. Я вот еду, а начальству известно. Так и глядят, чтобы мне кто-нибудь худо не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники да соцкие понатыканы. «Постой!» — заорал вдруг землемер. — «Куда ж ты это въехал-то? Ты куда меня везешь-то?» Да нечто не видите. Лес.
2: Ой, действительно лес, подумал землемер. А я-то испугался. Однако не нужно выдавать своего волнения. Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь. Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ж как мчится. Послушай, Клим, а зачем ты так гонишь лошадь?
3: Я и не гоню. Сама разбежалась. Уж как разбежится, так никакими средствами ее не остановишь. И сама она не рада, что у ей ноги такие.
2: Врешь, брат. Вижу, что врешь. Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь. Слышишь? Попридержи!
3: Зачем?
2: А затем? Затем, что за мной со станции должны выехать 4 товарища. Надо, чтобы они нас догнали. А они обещали догнать меня в этом лесу. С ними веселей будет ехать. Народ здоровый, коренастый, у каждого по пистолету. Что это ты все оглядываешься и движешься, как на иголках, а? Я брат того, брат. На меня нечего оглядываться. И интересного во мне ничего нет. Разве вот револьверы только? Изволь, если хочешь, я их выну, покажу. Изволь! Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще.
5: «Караул!»
2: — заголосил он.
5: «Караул! Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей души! Караул!»
2: Послышались скорые удаляющиеся шаги, треск хвороста, и все смолкло. Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобнее на телеге и стал думать.
3: Убежал. Испугался, дурак. Ну и как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю. Да и могут подумать, что я у него лошадь украл. Как быть-то?
2: «Клим! Клим! Клим!» — ответило эхо. От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фырканье тощей кобылки, землемера стала коробить вдоль спины, словно холодным терпугом.
5: «Климушка!» — закричал он. «Голубчик! Где ты, Климушка?»
2: «Часа два!» — кричал землемер. И только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон.
5: «Клим! Это ты, голубчик! Поедем, а?»
3: «Убьешь!»
5: «Да я пошутил, голубчик! Накажи меня, Господь, пошутил! Да какие у меня револьверы! Это я от страху врал! Сделай милость, поедем, а? Мерзну!»
2: Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру.
5: «Ну чего, дура, испугался? Я пошутил, а ты испугался. Садись!»
3: «Ой, бог с тобой, барин!» — проворчал Клим, влезая в телегу. «Если б знал, и за 100 целковых не повез бы. Чуть я не помер от страху!»
2: Клим стегнул по лошаденке, телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.
1: Антон Чехов. «Пересолил». Рассказ читал Роман Стабуров. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Такие старые слова.
6: Приятель мой, старичок, рассказал мне историю одной солопницы. И с тех пор каждый бурый солоп кажется мне избитым переплетом романа, занимательного и поучительного, но в подробностях противного литературным и светским приличиям, пишет Фадей Булгарин в очерке, который так и называется «Солопница». Так кто же такие солопницы? И почему автор так отзывается о них? Слово «солопница» – производное от слова «солоп», означавшее широкое женское пальто с капюшоном, с прорезями для рук или с короткими рукавами. В XIX веке солопы были популярны в городской среде, особенно среди низов. Поэтому слово «солопница» постепенно стало ассоциироваться с бедностью и даже нищетой. Так, согласно словарю 1847 года, слово «солопница» имеет два значения. Первое – женщина, шьющая солопы, и второе – женщина, ходящая в изношенном солопе и просящая милостыню.
1: Такие старые слова.
6: В середине XIX века это слово приобрело устойчивое значение «попрошайка». «Аристократия нищенства» – так именует солопниц Всеволод Крестовский в романе «Петербургские трущобы». В конце XIX века слово «солопница» обозначало уже не только внешний вид, но и поведение. Так стали называть сплетниц – ограниченных мелочных женщин. Юрий Нагибин в исторической повести «Злая квинта» так характеризует одну из героинь. Она чаще всего производила впечатление солопницы, провинциальной барыньки, что проводит дни в захолустье, в сплетнях и ссорах с прислугой. В первой половине 20 века слово «солопница» перешло в разряд устаревших, равно как и «солоп». Оба лишь в художественной литературе и остались.
1: Такие старые слова. Этого дня вдохновения. Ежедневная рубрика на радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть, верность и предательство. Этого дня вдохновение. Чувства в стихах на радио «Книга». Ежедневно.

0: Путеводитель. Место действия.
1: На ближайших к Земле планетах всегда есть что посмотреть. На Меркурии жара и солнце в полнеба, на Венере облака, на Марсе каналы, на Юпитере пятно, у Сатурна кольца. А за пределами орбиты Сатурна для космического туриста мало привлекательного – лед и камни. Такого добра и в поясе астероидов полно. А для любителей выбирать маршруты самостоятельно и на Нептуне хватит достопримечательностей. Во-первых, Нептун – первая планета, которую открыли математики путем расчетов. Сделал это в 1846 году специалист по небесной механике Урбен Леверье. Во-вторых, знаменитые ветры. Скорость их достигает 2100 км в час. Это примерно как у истребителя Су-30СМ, когда он хорошо разгонится. Орбита Нептуна имеет наклон, сходный с наклоном орбиты Земли. Поэтому там тоже есть зима, весна, лето и осень. Но длится каждый сезон 40 лет. Атмосфера неприятная. Лед, аммиак, метан, ацетилен. Литератор, космический ковбой Эдмунд Гамильтон встречал на Нептуне пастухов и охотников. Высоких аборигенов с серой кожей и коническими черепами. Некоторые авторы путевых заметок о Нептуне рассказывают о жабрах и рыбьих хвостах у его жителей, об опасных бактериях, пожирающих кислород. И все в один голос называют Нептун раем для бродяг и дауншифтеров, людей, отказавшихся от гонки за успехом. Осталось немного подождать, пока туда начнут ходить маршрутки. –

0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Николай Нозиков. Русские кругосветные мореплаватели.
1: Синявин направился к Камчатке. После 20 дней плавания перед моряками открылись лесистые берега Камчатки с красивыми коническими сопками. На темном очертании берега показался вход в Авачинскую губу, но войти в нее в этот день не удалось, так как густой туман неожиданно окутал все побережье. На следующий день прояснело, и Камчатский берег открылся во всем своем великолепии. Шлюп приблизился к берегу, и мореплаватели, осмотрев ход в Авачинскую губу, вошли в бухту, затем в Петропавловскую гавань и встали на якорь. Трехнедельная стоянка в Петропавловске прошла в приготовлениях к северному плаванию, в заготовках бочек и небольших бочонков для консервов. Приемки от порта, провизии и теплой одежды, в составлении карт, журналов и отчета за время пребывания шлюпа в тропиках для отправления в главный морской штаб в Петербург. Натуралист Китлиц настолько увлекся природой Камчатки, что решил остаться здесь до возвращения шлюпа из северного плавания. Он хотел предпринять поездку вглубь острова и считал, что работа там принесет больше пользы науке, чем плавание в пустынных и бесплодных странах. 14 июня шлюп вышел из гавани и направился к Шипунскому мысу, находящемуся около 50 миль от входа в Авачинскую губу. Погода была благоприятная. Пользуясь ровным ветром, шлюп шел под всеми парусами со скоростью 3 мили в час. Синявин шел, держась далеко от берега. Весь экипаж вышел наверх и любовался величественными картинами дикой камчатской природы. Ввиду того, что побережье полуострова Камчатки почти совсем не было исследовано и морские карты его были очень неверны, инструкция Адмиралтейства предписывала, возможно, подробнее исследовать и описать его. В следующие два дня при малом ветре шлюп медленно подвигался к Камчатскому носу. Моряки обнаружили очень много погрешностей в морских картах этой части Камчатского побережья. Рано утром 20 июня при ясной погоде шлюп приблизился к устью реки Камчатка. Вся команда, офицеры и ученые экспедиции вышли на верхнюю палубу. Сопка Ключевская и многочисленные другие сопки и горы были отлично видны. Все были покрыты снегом. Синявинцы, как очарованные, стояли молча и не могли оторвать глаз от великана, задернутого на вершине легкой дымкой. Казалось, что вулкан находится у самого берега, а между тем до него было 104 мили. «Ключевская сопка — величайший вулкан на Земле», — заметил натуралист Мертенс. «Я в первый раз вижу вулкан такой величественный и вместе с тем такой дивной красоты», заметил много путешествовавший профессор-минеролог Постельс. Отсюда шлюп направился к видимому на север озерному мысу и подошел к нему 21 июня. Едва успели определить его географическое положение, как погода испортилась, берега закрылись туманом. 22 июня немного прояснилось, и на севере показался Карагинский остров. Уже стемнело, когда шлюп вошел в пролив между материковым берегом и островом. Там бросили якорь. Утром синявинцы увидели, что шлюп стоит в бухте, окруженный низменным берегом. Еще перед уходом шлюпа в северное плавание помощник начальника Камчатской области Кузьмищев сообщил, что жители района реки Карага рассказывали ему, что на западном берегу острова как раз против устья этой реки есть гавань со входом шириной не менее километра, куда нередко заходят киты. Доверяя этому сообщению, решили отыскать эту гавань и исследовать ее, возможно, полнее. Для этого был послан на гребной шлюпке Ратманов, получивший приказание пройти вдоль берега миль 20, осматривая по пути все бухты и гавани. Остальные офицеры должны были произвести морскую съемку и промер. Англичанин-боцман Виттрин и два леута отправились на охоту, а свободные от службы матросы принялись за стирку белья в реке, впадавшей в залив, за ловлю рыбы и охоту на птиц. На острове расстилалась сухая тундра, покрытая ольховым кустарником и травой. Через тундру протекала довольно глубокая и быстрая речка, на берегах которой было множество гусей, уток и куликов. В южной части острова вся почва была вспахана крепкими клювами топорков. Эти птицы напоминали попугаев. У них черное оперение, красный клюв, похожий на маленький топор, и желтый пучок перьев на голове. В этот день у берегов острова появилась в несметном количестве лососевая рыба, называемая няркой, красная. Эта рыба длиной около 50-60 сантиметров, весом до 6 килограммов, плоская, с красным, как у семги, мясом. Рыба с неудержимой силой стремилась вверх по реке. Она шла такой плотной массой, что малейшее обмеление реки или сужение русла заставляли ее выпирать кверху, выскакивать из воды, бросаться на песчаные отмели. Синявинцы воспользовались ходом нярки, наловили в несколько часов большое количество, засолили и уложили в бочки, сделав запас почти на год. Первый день стоянки был очень знойный. Черный песок, покрывавший берег, был раскален, но в 36 сантиметрах ниже поверхности находился плотный слой вечной мерзлоты. Тучи комаров и мошек затрудняли производство работ на берегу. При астрономических наблюдениях два человека должны были беспрестанно хлестать ветками по лицу и рукам наблюдателей. Магнитные наблюдения можно было производить, только разведя в палатке огонь из хвороста и туфа, но едкий дым выгонял часто не только насекомых, а и самих наблюдателей. Синявин простоял двое суток. Воздух в это время был насыщен парами, которые около полудня странно искажали предметы даже на близком расстоянии. Горы материкового берега беспрестанно изменяли свой вид. Около полудня 26 июня возвратился Ратманов, не найдя никакой гавани. В первый день он проехал 15 миль вдоль обрывистого берега, только кое-где берег пересекался речками, ручейками или сбегавшими с гор водопадами. Ночевали недалеко от речки, на которой заметили развалины юрт. Медведи стадами бродили около. На следующий день Ратманов проехал еще 5 миль до другой речки, где также были видны остатки жилища и стада медведей, но гавани так и не оказалось. Поиски Ратманова показали, что размеры Карагинского острова гораздо больше, чем можно было предполагать по старым картам. 1 июля шлюп вышел в море и снова обогнул южную оконечность острова Карагинский, названную Литке мысом Крашенинникова. Затем пошел вдоль восточной стороны острова, исследуя его берега. Вечером 3 июля он подошел к северо-восточной оконечности, до которой с другой стороны уже доходил штурман Семенов. Таким образом, исследование этого большого острова было закончено.
2: Николай Нозиков. Русские кругосветные мореплаватели. Фрагмент читал Владимир Карпов.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
1: Одна из глав книги израильского историка Юваля Ноэ Харари «Сапиенс. Краткая история человечества» посвящена деньгам. В качестве денег могут выступать не только монеты и банкноты. В древности для расчета за товары и услуги использовались, например, зерна, соль, шкуры животных, ткани, раковины моллюсков и другие вещи, имевшие практическую ценность. По словам автора, и в наше время монеты и банкноты не самая распространенная форма денег. Общая денежная масса в мире составляет сейчас 60 триллионов долларов, но более 90% всех этих денег существует лишь виртуально, на компьютерных серверах. При операциях с крупными суммами банкноты и монеты почти не используются.
2: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на Радио Книга.

0: этого дня вдохновения.
1: Перед ночью северной, короткой, и за нею зори, словно кровь, подошла неслышную походкой, посмотрела на меня любовь, отравила взглядом и дыханием, слаще роз дыханием, и ушла в белый май с его очарованием, в лунные, слепые зеркала. У кого я попрошу совета, как до легкой осени дожить, чтобы это огненное лето не могло меня испепелить? Как теперь молиться буду Богу, плача, замирая и горя, если я забыл свою дорогу к каменным стенам монастыря? Если взоры девушки любимой слаще взора жителей высот, краше горнего Иерусалима, летний сад и зелень сонных вод, день за днем пылает надо мною, их терпеть не станет скоро сил. Правда, тот, кто полюбил весною, больно тот и горько полюбил. Это стихотворение называется «Любовь весной». Написал его Николай Гумилев.
2: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на «Радиокнига». Книги нашего детства.
3: Аркадий Гайдар. Дальние страны.
4: Петька прибавил шагу. Прошло несколько минут. Опять тихо. Тогда, обеспокоенный, стараясь не топать, он побежал и, очутившись у поворота, высунул из-за кустов голову. Сережки не было. Ругая себя за ротозейство и недоумевая, куда это мог скрыться Сережка, он вспомнил и о том, что немного выше по течению Филькиного ручья есть маленький пруд. Вопреки его предположениям, пруд оказался не так близко. Он был очень мал, весь зацвел тиной, и кроме лягушек в нем ничего хорошего водиться не могло. Сережки и тут не было. Обескураженный, Петька отошел к Филькиному ручью. Напился воды, такой холодной, что больше одного глотка без передышки нельзя было сделать, и хотел идти назад. Но вдруг Петька увидел нечто такое, что заставило его сразу позабыть и о Сережке, и о нарядках, и о Ваське. Вправо, не дальше, как в сотни метров, из-за кустов выглянула острая вышка брезентовой палатки. И над нею поднималась узенькая прозрачная полоска дыма от костра. Сначала Петька просто испугался. Он быстро пригнулся и опустился на одно колено, настороженно оглядываясь по сторонам. Было очень тихо. И от того, что было так тихо, и от того, что лес был приветлив и озарен пятнами теплого солнечного света, Петька успокоился и осторожно, но уже не из боязни, а просто из хитрой мальчишеской привычки, прячась за кусты, начал подбираться к палатке. «Охотники?» — гадал он.
5: «Нет, не охотники. Зачем они с палаткой приедут?»
4: «Рыболовы. Нет, не рыболовы, от берега далеко. Но если не охотники и не рыболовы, то кто же? А вдруг разбойники?» Подумал он и вспомнил, что в одной старой книге он видел картинку. Тоже в лесу палатка. Возле той палатки сидят и пируют свирепые люди. А рядом с ними сидит очень худая и очень печальная красавица и поет им песню, перебирая длинные струны какого-то замысловатого инструмента. От этой мысли Петьке стало не по себе. Губы его задрожали. Он заморгал, хотел было попятиться назад и припуститься на всякий случай к дому. Но тут В просвете между кустами он увидел натянутую веревку, и на той веревке висели, по-видимому, еще мокрые после стирки, самые обыкновенные подштанники и две пары синих заплатанных носков. Он пододвинулся ближе. Теперь ему было видно, что ни около палатки, ни в самой палатке никого нет. Он разглядел два набитых сухими листьями тюфяка и большое серое одеяло. Посреди палатки на разосланном брезенте валялись какие-то синие и белые бумаги, несколько кусков глины и камней, таких, какие часто попадаются на берегах тихой речки. Тут же лежали какие-то тускло поблескивающие незнакомые Петьке предметы. Костер слабо дымился. Осмелевший Петька подобрался к самой палатке. Прежде всего его заинтересовали незнакомые металлические предметы. Один треногий, как подставка у заезжавшего в прошлом году фотографа. Другой круглый, большой, с какими-то цифрами и протянутый поперек круга ниткой. Третий тоже круглый, но поменьше, похожий на ручные часы, с острой стрелкой. Он поднял этот предмет. Стрелка колыхнулась, заколебалась и опять стала на место. «Компас!» — догадался Петька, припоминая, что про такую штуковину он читал в книжке. Чтобы проверить это, он обернулся кругом. Тонкая острая стрелка тоже повернулась и несколько раз, качнувшись черным концом, показала в ту сторону, где на опушке высилась старая раскидистая сосна. Петьке это понравилось. Он обошел вокруг палатки, завернул за куст, завернул за другой, перекрутился на месте 10 раз, рассчитывая обмануть и запутать стрелку. Но едва только он остановился, как лениво качнувшаяся стрелка с прежним упорством и настойчивостью, зачерненным острием, показала Петьке, что ее, сколько ни верти, все равно не обманешь. «Как живая!» — подумал восхищенный Петька, сожалея, что у него нет такой замечательной штуки. Он вздохнул и раздумывал, положить компас на место или нет. Возможно, что он и положил бы. Но в это самое время от противоположной опушки отделилась огромная лохматая собака и с громким лаем устремилась к нему. Испуганный Петька взвизгнул и бросился бежать напролом через кусты. Собака с яростным лаем неслась за ним и, конечно, догнала бы его, если бы не Филькин ручей, через который по колено в воде перебрался Петька. Добежав до ручья, который был в этом месте широк, собака заметалась по берегу, отыскивая, где можно было бы перепрыгнуть. А Петька, не дожидаясь, пока это случится, понесся вперед, прыгая через пни, через коряги и кочки, как преследуемый гончими заяц. Он остановился передохнуть только тогда, когда очутился уже на берегу тихой речки. Облизывая пересохшие губы, он подошел к речке, напился и, учащенно дыша, тихонько зашагал к дому, чувствуя себя не очень-то хорошо. Конечно, он не взял бы компас, если бы не собака. Но все-таки собака или не собака? А выходило так, что компас-то он украл. А он знал, что за такие дела его взгреет отец. Не похвалит Иван Михайлович, да не одобрит, пожалуй, и Васька. Но так как дело было уже сделано, а возвращаться с компасом назад было и страшно, и стыдновато, он утешил себя тем, что, во-первых, он не виноват. А во-вторых, кроме собаки его никто не видал. А в-третьих, компас можно спрятать подальше. А когда-нибудь, позже, к осени или к зиме, когда никакой уже палатки не будет, сказать, что нашел, и оставить себе.
3: Аркадий Гайдар. «Дальние страны». Фрагмент читала Светлана Зейналова. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: энциклопедия.
1: Буква К. Клезмер. Клезмер в переводе с идиша — музыкант. Искусство передавали по наследству, чтобы у сына была хотя бы одна профессия. Не изучая нотные грамоты, клезмеры, тем не менее, играли виртуозно и знали на зубок, что, как и в какой последовательности исполнить. Оркестр собирали к любому событию, и первый же проходящий мимо клезмер хватался за инструмент. Свадьба – все пляшут и смеются. Похороны – плач, скрипка, плач. А по субботам в шаббат музыканты пели, задавая ритм ладонями и стуком каблука. Музыка восточноевропейских евреев известна далеко за пределами традиции и фольклора. Под их музыку рыдали и плясали по всему свету. Городской романс, джаз, блатная песня. Клезмеру только дай повод.
0: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнига.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Эта книга не должна была увидеть свет. За несколько месяцев до смерти Владимир Набоков признавался: «Лаура и ее оригинал завершена мной в уме, но не на бумаге». Автор писал роман до последнего дня, но все равно не успел его закончить. Набоков просил жену сжечь наброски, если он умрет, прежде чем книга будет готова. Но Вера Евсеевна, супруга Набокова, не решилась выполнить его последнюю волю, не захотела остаться в истории литературы человеком, который сожжет последний роман классика. И, наверное, правильно.

0: «Я вообразил папу», — рассказал Дмитрий Набоков в интервью, «как он спокойный и счастливый улыбается своей лукавой улыбкой и говорит мне: ну что ты наводишь тень на плетень? Публикуй и веселись». Но тут новая незадача. Романа цельного и оформленного не существовало в природе. Оригинал Лауры был очень оригинальным. Эпизоды книги Набоков по своей давней привычке писал на каталожных карточках. Всего 138 штук. Но они не были пронумерованы. Какая сцена по порядку следует за какой, мы не знаем и уж точно никогда не узнаем. Большой любитель литературных розыгрышей, Владимир Набоков создал лучшую свою мистификацию. Роман-конструктор, который каждый читатель может собрать по своему собственному вкусу. Лаура и ее оригинал много раз находилась на грани уничтожения, но все же выжила и попала на прилавки книжных магазинов.
1: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».

0: Читаем книгу. Надар Думбадзе. Откуда в городе ястреб?
1: Дыхание моря достигало кофейни. Воздух был тяжелый, соленый и влажный. Я и Ачико сидели за круглым столиком и в ожидании кофе потягивали коньяк из крохотных с наперсток рюмочек. Бармен, армянин-репатриант, четко манипулировал маленькими медными джезве, двигая их в раскаленном песке, точно музыкант, выстукивающий на доле ритм блюза. Кофейня, сооруженная из обожженного бамбука под огромной цветущей магнолией, сама похожа была на отдыхающего, который вышел на набережную попить кофе. Бармен принес джезве и наполнил наши чашки до краев. Я, не дожидаясь, пока осядет пенка, отпил глоток, глубоко вдыхая пьянящий аромат. «У тебя что, глотка луженая?» — спросил меня Ачико, поспешно ставя обратно свою чашку. «Нигде не варят кофе так, как в Батуми», — помолчав, сказал я с удовлетворением. «В Сухуми», — заметил Ачико и поднес чашку к губам, но отпить все не решался, только жадно вдохнул пар и прикрыл с наслаждением глаза. Пока Ачико раскачивался, я выпил свой кофе и опрокинул чашку на блюдечко, как обыкновенно делают любители гадания на кофейной гуще. «Ты умеешь гадать?» — поинтересовался Ачико. «Да так, немножко». «Кто научил?» «Соседка, Ляля. Она потрясающе гадает. В прошлом году перед рыбалкой на Кодоре она мне погадала. Сказала, будь осторожен, тебе встретится змея». «Естественно, человек, отправившийся рыбачить на реку, может встретить змею. Чего там гадать?» — засмеялся Ачико. «Что было, то и рассказываю». «Ладно, валяй», — махнув рукой, сказал он. «Первый же раз, как я забросил сеть, вытащил из воды полутораметровую змею». «Врешь», — прервал он меня. «Клянусь матерью». Ачико протяжно свистнул. «Она мне еще раз гадала?» «И что?» «Вижу, — говорит, — тебя на чьей-то могиле. Ты стоишь на коленях с цветами в руках».
2: «И что?» «Наутро умер Гулда».
1: «Ну да». Чашка застыла в руке Ачико. «Вечером того дня Ляля прибежала ко мне выражать соболезнования. Стала извиняться. Я, — говорит, — дура, глупая. Такое тебе нагадала. А сама ревет».
2: «Ерунда. Просто совпадение», — сказал Ачико и задумался.
1: «Возможно. Только с того дня я больше не гадал».
2: «Ерунда», — повторил Ачико и перевернул свою чашку прямо на столик. Я не промолвил ни слова и отпил коньяк. «Ну-ка, загляни в мою чашку», — через некоторое время сказал Ачико и протянул мне свою чашку.

Я взял у него чашку, заглянул. Дно было совершенно закрыто гущей, а на стенках обозначились какие-то причудливые узоры и иероглифы. «Не умею я гадать», — сказал я, протягивая ему чашку обратно. «Давай, давай», — подзадорил он меня. «Плохая чашка», — заявил я. «Все-таки что ты там видишь?» — не отступал он. «Море. Море вижу и корабль». «А капитана?» — засмеялся он. «Птицу вижу». «Может быть, самолет?» — снова засмеялся он. «Настолько я не разбираюсь», — сказал я и вернул чашку. Кофейня со стороны дороги, приличия ради, была огорожена неким подобием проволочной изгороди. Вдруг на эту изгородь прилетел воробей. «Чирик!» — возгласил он и оглядел нас. «Ага, твое предсказание сбылось. Птица, вот она!» «Черед за капитаном корабля», — начал балагурить Ачико. Воробей глядел на нас, глядел, потом взъерошился, распушил перышки, встряхнулся и вдруг, сорвавшись с изгороди, прилетел и сел прямо на наш столик. «Однако какой нахал!» — удивился Ачико. Воробей набросился на маленький огрызок хлеба, пытаясь ухватить его клювом. Его крохотные лапки и коготки смешно скользили по пластику стола. Наконец он кое-как ухватил клювиком хлеб и, вспорхнув, улетел снова на свою изгородь. Оттуда он продолжал посматривать на нас, не выпуская из клюва своей добычи, затем раскрыл крылья и куда-то улетел. «Видал, как он нас ограбил, этот разбойник?» — удивленно глядя на меня, сказал Ачико. «Гениально назвали его русские. Воробей. То есть в чем гениальность?» «Воробей. Понимаешь?» «Да ради бога, это ты сейчас придумал», — пренебрежительно проговорил Ачико. «Не я, а русские придумали пичуге такое название». «Вообще-то верно, название точное», — усмехнувшись, согласился он. «Гляди-ка, он опять тут как тут», — воскликнул Ачико и подвинул на краешек стола еще кусочек хлеба. Воробей на этот раз к хлебу не прикоснулся, сидел себе на изгороди, склонив на бок голову, и глядел на нас вызывающе, с задором. «Чирик-чирик», — произносил он время от времени и менял при этом место. «Могу спорить, что он знает грузинский и подслушивает нас», — серьезно сказал Ачико. «Смотри, не ляпни что-нибудь. Вдруг он турецкий шпион», — предостерег я Ачико и от души расхохотался. «Ты шутишь? А он, гляди, как слушает». Воробей и вправду вел себя удивительно. Он склонил головку таким образом, что одно его ушко было обращено к нам. «Кыш, сплетник этакий!» — прикрикнул на него Ачико и взмахнул рукой. Воробей не шелохнулся. «Ну, господин Воробей, чего изволите?» — осведомился тогда Ачико. Воробей ему что-то ответил. «О, пожалуйста, сию минуту!» Ачико засуетился и поставил на землю свою чашку. «Чего он хочет?» — поинтересовался я. «Кофе, — говорит, — желаю. Небось, сами пьете, а я разве не человек?» Воробей слетел с изгороди на землю и с опаской стал приближаться к чашке. «Иди, иди, не бойся», — подзадорил его Ачико. Воробей заглянул в чашку и принялся клевать кофейную гущу. «Но-но, не увлекайся, чего доброго сердца испортишь», — забеспокоился Ачико и нагнулся, чтобы поднять чашку. Воробей вмиг улетел обратно на изгородь. Ачико насыпал себе на ладонь хлебные крошки и протянул воробью. «Закусывайте, сударь». Воробей после недолгого колебания распустил крылышки и подлетел к руке, но не сел, а начал описывать над ней круги. Видимо, считая, что осторожность никогда не мешает, он несколько раз облетел протянутую ладонь. Ачико не шевельнулся, замер, и воробей решился, сел на его ладонь. Но прежде чем начать склевывать крошки, он заглянул в глаза Ачико. Невольно и я посмотрел ему в глаза. Они были полны безграничного удовольствия и любви. Карие глаза Ачико. Воробей доверился этим глазам. Он спокойно начал клевать крошки с огромной ладони. Покончив с этим делом, воробей снова уселся на изгороди и вытер клювик о раздувшийся зоб. Затаив дыхание, наблюдал я за всей этой сценой. Если бы кто-нибудь со стороны видел все, что здесь сейчас происходило,
ни за что не поверил бы, что воробей этот не дрессированный, и Ачико не его дрессировщик. «Ты просто Дуров», — с восторгом сказал я ему. «Не я Дуров, а он. Смотри, что он со мной выделывает», — возразил вошедший в азарт мой приятель и насыпал крошки себе на голову. «Пожалуйте, сударь, угощайтесь», — пригласил он птичку, широко разводя при этом руки. И вдруг произошло что-то невероятное. Невероятное и ужасающее. Огромная крестообразная тень пронеслась над столом, и воробушек исчез. Исчез наш воробей. «Что случилось?» — спросил ошеломленный Ачико. «Ястреб», — едва ворочая языком, проговорил я. «Куда девался воробей?» — надтреснутым голосом спросил он. Я приподнял плечи и с трудом проглотил слюну. Он вдруг сорвался с места и подскочил к бармену. «Помоги!» «В чем дело?» «Воробей!» «Что за воробей?» — обалдел бармен. «Ястреб! Моего воробья унес ястреб!» «Ты что говоришь, слушай, откуда в городе ястреб?» Взмахнул рукой бармен и пошел на свое место. Ачако бросился ко мне. «Куда делся воробей?» «Сядь», — попросил я его. «Куда делся, говорю?» «Ястреб его унес». «Как это унес? Мы сидели втроем, ели, пили, смеялись, а он налетел, утащил, и все, и больше ничего?» «Полно, Ачако», — взмолился я. Ачако смотрел на меня дикими глазами. Потом сел, опустил лицо в ладони. Долго он так сидел. «Ладно, Ачако, будет тебе», — я положил руку ему на плечо. Он стремительно поднялся и ушел, не оглядываясь. Какое-то время я продолжал сидеть в одиночестве. Потом ко мне подошел бармен. «Упился?» — спросил он. «Кто?» «Твой друг». «Да нет, понимаешь, мы ведь даже и не пили. Сидели втроем вот так. Я здесь, он там, а он...» «Кто это втроем?» Бармен подозрительно поглядел на меня, потом на бутылку, но бутылка оказалась почата всего лишь на два пальца. «Он, воробушек, сидел там, на изгороде, и вдруг этот ястреб...» «Да вы что, оба спятили? Откуда в городе ястреб?» — вышел из себя бармен. «Говорю, ястреб, вот как сейчас тебя вижу». «С тебя десятка», — холодно прервал меня бармен. Я протянул ему десятку и встал. Когда я вернулся в наш номер, Ачако лежал навзничь на своей кровати. Он плакал.

Надар Думбадзе. «Откуда в городе Ястреб?» Рассказ читал Юлий Файт. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Первый источник. Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. Так с иронией говорят об отсутствии эрудиции у человека, глубоко погруженного в какую-либо тему. Первоисточник – 101-й афоризм из собрания мыслей и афоризмов Козьмы Прудкова «Плоды раздумья», опубликованный в 1854 году.

Деньги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радиокнигах.

0: Герои и персонажи.
1: Говорят, книгу о собственной жизни может написать каждый человек. Вот только не у всех жизнь настолько интересная, что получится увлекательное повествование, которым будут зачитываться несколько поколений. Александр Казачинский написал всего несколько рассказов и одну повесть. Да и биография его, если честно сказать, мало способствовала занятиям литературой. Когда будущему писателю было 2 года, его папа заболел туберкулезом. Чтобы поправить здоровье отца, семья переехала из Москвы в Одессу. Саша поступил в престижную 5-ю классическую одесскую гимназию. За одной партой с ним сидел Евгений Катаев. Через 1.5 десятка лет он станет известным литературному миру под псевдонимом Евгений Петров. Мальчики крепко подружились. Вместе делали уроки, вместе играли в футбол, вместе читали книги. И однажды дали друг другу клятву в кровной дружбе до конца жизни. Правда, вскоре их пути разошлись. Семья Казачинского после смерти отца жила очень бедно. Саша, не закончив даже 7 классов, был вынужден бросить школу, чтобы работать. В следующий раз молодые люди столкнулись только через несколько лет. В ситуации, когда никто из них не ожидал встретить друга. Молодой инспектор уголовного розыска Одессы Евгений Катаев вел расследование о краже лошадей. Вскоре он выследил преступников на рынке, где они продавали добычу. После долгой погони за главарем воровской шайки Катаев поймал его и с удивлением узнал в нем бывшего одноклассника Сашу Казачинского. Через 3 года, когда Казачинский вышел из тюрьмы, его встречали мать и друг Евгений Катаев, в то время уже преуспевающий филитонист московской газеты «Гудок». Вскоре Казачинский тоже переехал в столицу. По протекции друга стал экономическим журналистом. А через несколько лет по настойчивым просьбам Катаева описал свои похождения во главе одесской банды. За всю жизнь Александр Казачинский написал всего 1 повесть. Зато какую? «Зеленый фургон». Этой книгой зачитывались советские мальчишки. В образе лихого налетчика по кличке Красавчик писатель вывел себя. А прототипом сыщика Володи Патрикеева послужил будущий автор «12 стульев» и «Золотого теленка» Евгений Катаев.
2: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
3: Как говорили в старину.
2: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Артур Конан Дойль. «Союз рыжих».
4: «Если они откроют огонь, Ватсон, без колебания стреляйте на поражение».
5: Я положил свой револьвер со взведенным курком на деревянный ящик, за который и спрятался. Холмс накрыл фонарь и оставил нас в абсолютной темноте. Только запах горячего металла сообщал нам, что фонарь не погашен, и что свет может снова появиться в необходимый момент. Меня, возбужденного долгим ожиданием, охватила депрессия от этой неожиданной темноты, от холодного и сырого воздуха.
4: «Негодяям остается только один выход — назад, на Кобург-сквер. Надеюсь, вы исполнили мою просьбу, Джонс».
6: «Я поставил инспектора и 2 офицеров у входа в дом».
4: «Отлично. Мы перекрыли все пути. Теперь нужно ждать и молчать».
5: Как тягостно время ожидания. Впоследствии выяснилось, что прошел всего 1.25 часа, а тогда мне казалось, что целая ночь прошла, и наверху уже рассветает. Члены мои были скованы, так как я не смел шевельнуться. Нервы были напряжены. Слух сделался таким острым, что я не только слышал дыхание моих спутников, но и мог отличить пыхтение толстяка Джонса от легких вздохов директора банка. И вдруг я заметил тонкий луч света. Сначала каменная плита только осветилась снизу, затем между плит образовалась желтая полоска. Потом бесшумно раздвинулись две плиты, и появилась рука. Белая, почти женская рука торчала из пола в самой середине освещенного пространства и шевелила пальцами. Через минуту она также внезапно исчезла. Отверстие в полу закрылось, и все опять погрузилось во тьму. Лишь узенькая щель между плитами пропускала слабый свет. Пауза была, однако, недолгой. Вдруг с резким скрипом перевернулась одна из белых плит, и в образовавшемся квадратном отверстии появился фонарь. Оттуда же высунулось гладкое, почти детское лицо. Затем две руки уперлись в края отверстия, показались плечи, туловище, и вот уже во весь рост незнакомец стоял на полу возле ямы и помогал выбраться своему спутнику, такому же худому и гибкому, с бледным лицом и с копной рыжих волос на голове.
7: «Все в порядке? Инструменты, мешки у тебя?» «Черт! Спасайся, Арчи! Спасайся, а я их задержу!»
5: Выскочив из укрытия, Шерлок Холмс схватил мошенника за шиворот. Второй вор ринулся вниз. Джонс успел схватить его за фалду пиджака, которая с треском оторвалась. Блеснул ствол револьвера в руке задержанного, но Холмс выбил его ударом охотничьего хлыста, и оружие зазвенело, упав на каменный пол.
8: «Бесполезно, Джон Клей. Вы попались».
7: «Вижу. Но напарник мой ушел, оставив вам только фалду пиджака».
8: «Три агента поджидают его у дверей».
7: «Вот как? Вы приняли все меры? Примите мои поздравления».
8: «А вы мои. Ваша рыжая идея весьма оригинальна и эффектна».
6: «Сейчас вы встретитесь со своим спутником. Он быстрее меня шныряет по норм. А я надену на вас наручники».
7: «Не касайтесь меня своими грязными руками! Или вы не знаете, что во мне течет королевская кровь? Будьте же добры, обращаясь ко мне, говорить «сэр» и «пожалуйста».
6: «Хорошо, сэр. Марш наверх! Пожалуйста. Там уже ждет кэп, который отвезет ваше высочество в полицейский участок».
7: «Это звучит уже лучше».
5: Клей вежливо раскланялся с каждым из нас и в сопровождении агента спокойно удалился.
9: «Мистер Холмс, я, правда, не знаю, как наш банк может отблагодарить вас. В своей совершенной манере вы раскрыли и предотвратили самую дерзкую попытку ограбления из всех известных в моей банковской практике».
8: «Мне нужно было свести старые счеты с мистером Джоном Клеем. Я думаю, ваш банк возместит мне незначительные расходы, понесенные мною, а в качестве гонорара я уже получил уникальный опыт, а также удовольствие от замечательной истории о союзе рыжих».
5: Рано утром мы сидели на Бейкер-стрит, тянули виски с содовой, и Холмс объяснял мне ход своих рассуждений.
8: «Понимаете, Ватсон, мне изначально было ясно, что вся эта глупая история с союзом рыжих и переписыванием британской энциклопедии имеет одну цель – удалять нашего простоватого клиента из дома каждый день на несколько часов. Средство для этого было выбрано, конечно, курьезное, но вряд ли можно было придумать лучшее. Цвет волос нашего бедного брокера подсказал изощренному уму Клея этот план. Еженедельные 4 фунта в неделю не были лишними для Уилсона, а для грабителей они были мелочью, ведь они играли на тысячи. Поэтому они печатают в газете объявление. Один негодяй арендовал время на помещение под контору, другой уговорил своего хозяина сходить туда, и оба вместе обеспечили его отсутствие по утрам. Как только я узнал, что помощник согласился на половинное жалование, я понял, что он устроился на службу неспроста».
5: Но как вы проникли в их план?
8: Если бы в доме жили женщины, я бы предположил обычную любовную интрижку. Но повода к этому не нашел. Состояние нашего клиента таково, что взять у него нечего, тем более с такими масштабными приготовлениями. Следовательно, имелось в виду что-то совсем иное. Что же именно? Я вспомнил об интересе помощника к фотографии, о том, что он пропадал частенько в подвале. Вот где была разгадка. Я навел справки об этом таинственном помощнике и пришел к выводу, что имею дело с самым дерзким лондонским преступником. Он что-то делает в погребе по несколько часов ежедневно в течение 2 месяцев. Чем же он там занимается? Только одним. Роет туннель, ведущий в какое-нибудь другое здание. Вот к какому заключению я пришел и отправился вместе с вами на Кобург-сквер. Вы удивились, когда я стукнул тростью по тротуару. А я хотел узнать, где прокладывается подземный ход. Перед домом или за ним? По звуку я убедился, что перед фасадом его не было. Тогда я позвонил, и дверь мне открыл, как я и ожидал, помощник. Хотя мне приходилось с ним сталкиваться прежде, лица его я никогда не видел. Да, оно меня и не интересовало. Я взглянул на его колени. Они были грязны, помяты, протерты. Они говорили о долгих часах, проведенных на земляных работах. Оставалось лишь выяснить, куда прокладывался подземный ход. Я свернул за угол, увидел банковскую вывеску, и для меня все стало ясно. После концерта вы уехали домой, а я отправился в Скотланд-Ярд и затем к председателю правления банка.
5: А почему вы решили, что попытка ограбления произойдет именно этой ночью?
8: То обстоятельство, что они закрыли свою контору, служил ясным доказательством того, что их больше не беспокоило присутствие мистера Уилсона, а значит, их подземный ход был готов. Понятно, что они должны немедленно им воспользоваться, так как он может быть обнаружен, а золото может быть переправлено в другое хранилище. Суббота была всего удобнее для выполнения этого плана, потому что у них в запасе появлялись лишние сутки. По всем этим соображениям, я ожидал их прихода именно сегодня ночью.
5: Какая блистательная цепь, в которой каждое звено логически связано с предыдущим.
8: Эти расследования спасают меня от скуки, но, увы, я чувствую, что она снова овладевает мною. Вся моя жизнь – постоянное усилие избежать тоскливого однообразия будней. Эти маленькие загадки помогают мне слегка развлечься.
5: И вы становитесь благодетелем человечества.
8: Пожалуй, кое-какую пользу я могу принести. Человек – ничто, дело – все, как писал Густав Флобер в письме к Жорж Санд.
2: Артур Конан Дойль. «Союз рыжих». Фрагмент. Роли исполняли Евгений Стычкин, Марк Гейхман, Дмитрий Писаренко и другие. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо».

0: «Родная речь».
1: Скажи, пожалуйста, как правильно? Усвояемый или усваиваемый? Всю жизнь говорю «усваиваемый», а сегодня впервые услышала «усвояемый». Мне кажется, слова-то такого нет даже.
2: О, это вообще пара слов очень интересная.
1: Так есть слово «усвояемый»?
2: Ну, давай сначала начнем. Есть два глагола. Усваивать и усвоять. Есть и такой глагол «усвоять». А значение у них одинаковое. Сделать свойственным, привычным для себя, своим что-нибудь новое. Это из словаря Ушакова. Усвоять до сих пор указывается в словарях, хотя в живом языке ведь очень редко используется. Это слово устаревшее.
1: Поэтому я его не слышала раньше.
2: Ну да.
1: Ну хорошо, допустим. Усваивать что делать? Несовершенного вида, и усвоять, что делать, тогда несовершенного получается?
2: Точно. Если мы попытаемся по правилам русского языка образовать от них страдательное причастие прошедшего времени, получится...
1: Усваиваемый.
2: Да.
1: Правильно?
2: Да.
1: А усваять плюс суффикс «ем» – усвояемый. Все верно? Все равно ухо режет.
2: Ну да, но так получается. Зато усвояемый намного удобнее выговаривать, да?
1: Ну раз усвоять не употребляется, то и усвояемый живет только в словаре, получается.
2: Ну ведь не совсем так. Ведь действительно, усваиваемый – более употребительное причастие. Но в профессиональной речи, например, медиков или работников общепита, можно встретить и слово «усвояемый».
1: То есть это профессионализм?
2: Ну да, это скорее специальная лексика, что ли.
1: А в чем же разница?
2: Дело в том, что профессионализмы – это свойственные людям определенной профессии слова, которые взяты из общего речевого оборота. Ну, например, договоры – договор, да, компасы – компас.
1: А специальная лексика – это термины, использовать которые официально договариваются в профессиональном сообществе.
2: Ну, точно, совершенно. Ну, например, усвояемые белки, да, могут встретиться в речи диетолога.
1: А, ну теперь понятно. Я этот урок усвоила.
2: Отлично.
0: Родная речь. Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку». Читаем музыку. На радиокнига. Ежедневно.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1950 году в Китайской Народной Республике на восьмом месяце ее существования законодательно запретили полигамию, детоубийство и браки в детском возрасте. В том же году началась Корейская война, и в небе над Кореей произошел первый в мире бой реактивных самолетов – советского МиГ-15 и американского F-86 «Сейбр». Шел прогресс в вооружениях, и ему уступали дорогу. В этом году в советской армии окончательно сняли с вооружения винтовку Мосина образца аж 1891 года. В тот же год в Рио-де-Жанейро на берегу реки Мараканы построили самый большой на тот момент футбольный стадион в мире. Брижит Бардо сфотографировали на обложку журнала «Эль». Победителей самого первого чемпионата по автогонкам «Формулы-1» впервые полили шампанским. В Москве переехал памятник. Бронзового Пушкина передвинули с Тверского бульвара на площадь его имени. В конце 40-х, начале 50-х, в перерыве между двумя премьерствами, Уинстон Черчилль работал над своим классическим трудом «Вторая мировая война». В 50-м году он как раз описывал события, случившиеся в декабре 1941-го. Тогда, на следующий день, после бомбардировки базы американского флота в Пёрл-Харборе, США и Великобритания объявили Японию войну. Нота правительства Великобритании, врученная японскому послу, заканчивалась словами: «С глубоким уважением, сэр, имею честь быть вашим покорным слугой, Уинстон Черчилль». В 1950 году Черчилль так вспоминал об этом событии: «Некоторым не понравился этот церемонный стиль. Но в конце концов, если вам предстоит убить человека, быть вежливым ничего не стоит». Теперь понятно, почему Черчилля удостоили Нобелевской премии по литературе. Рэй Брэдбери к тому времени уже замучился бегать по редакциям, предлагая свои рассказы. Но литературная мода тех лет требовала крупной формы. Брэдбери последовал доброму совету издателей и объединил рассказы о «Красной планете» в нечаянный, говоря его словами, роман. «Марсианские хроники» оправдали надежды и принесли Брэдбери заслуженную славу. Но критики ворчат, что из романа все же торчат нитки, которыми сшиты рассказы. Марс то обитаем, то мертв. Знаменитые каналы то наполнены водой, то пересохли. Айзеку Азимову, напротив, малые формы не помешали. Сборник «Я, робот», опубликованный в 1950 году, оказал огромное влияние на всю научно-фантастическую литературу. А три закона роботехники, внимание, не робота, а просто роботехники, из рассказа «Хоровод» отскочат от зубов каждого любителя фантастики. В том же 1950 году в литературном журнале «Новый мир» была опубликована дебютная повесть Юрия Трифонова «Студенты». В следующем году он получит за нее сталинскую премию. Таким был 1950 год в истории и литературе.
0: Хронология. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу.

0: Валерий Яковлевич Брюсов. Рассказы Маши с реки Малоги под городом Устюжна.
1: Ой, барышня, как в Ярославле хорошо, только одних жуликов и боишься. А у нас в деревне как худо, и дворовые, и домовые, и баечники, перебаечники. На дворе дворовой живет, а домовой в доме. Дворовой с лица как хозяин, а домовой шерстнатый. Дворового все видеть могут, кто после девяти на двор к лошадям выйдет. Так нельзя выходить. Надо кашлять. А то вот отец раз вышел на двор и увидал, стоит дворовой и сено лошади подкладывает. Он лошадь нашу очень любит. Все и косу заплетает, косу длинную заплетет. А корову не взлюбил, языком ее всю против шерсти вылизал. Домового реже видать можно. И в своем виде он редко показывается. А вот на печке спать одной страшно. Придет ночью шерстнатый, давить будет. А баечника худо увидать. Он сердит и не любит, чтобы ему мешали. Старуха поздно вечером парилась, после всех. Вдруг в дверь стучат. Она думала, это ее невестка, и говорит: «Входи, входи, я тут одна моюсь». А никто не входит, и в дверь все стучат. Он, значит, париться пришел, она ему мешает. Он уж под конец рассердился, стал дверь отворять и затворять. Просунет голову и спрячет. Старуха увидала, что шерстнатый пришел, испугалась до смерти, кричит ему: «Батюшка, батюшка, погоди, я сейчас!» Сбежала с полка и без памяти, как была, рубашки не надела, побежала на деревню. Дорогой на сук наткнулась, глаз себе выколола, теперь кривая ходит. Вы, барышни, сами поезжайте, увидите. Теперь кривая ходит. Спать в бане совсем худо. Если кто с крестом, того, конечно, баечник задавить не может. Так только походит, потолкает, потому что он тоже спать в бане пришел. А они ему мешают. Леший очень худой. Это уж самый худой. Раз девушки коней пасли ночью и вздумали ночью слушать пойти. Кресты сняли и пошли за лес, на опушку, и стали всех нехороших призывать. Услыхали гул все ближе, ближе. Им бы сказать: «Чур, пока полно!» А они все не говорят. Все больше, больше призывают. Потом видят, идет на них копна сена. И в середине, как кочерга, и вся огнем горит, горит не прямо, а все кружится, вьется. Они закричали: «Караул, караул!» Побежали на деревню, прибежали на беседу, кричат, что за ними копна горящая гонится. А на беседе старуха колдунья была. Она им говорит: «Плохо ваше дело, девицы, он непременно сюда придет. Вы наденьте на головы горшки и сядьте. Он как вас ударит по горшку, вы и валитесь». Пришел нехороший в избу. Стал по избе кружить. Нашел девушек, ударит по горшку, они и валятся. Он и думает, что им голову разбил. Тем только и избавились. А русалка у нас, барышня, каждую ночь на кладбище на камне сидит. Вот сторож церковный, когда ходит к утренне звонить, каждый раз ее видит. Волосы длинные-длинные и расчесывает большим гребнем. А еще у нас в реке камень есть. Мы туда раньше купаться ходили, не знали, что там русалка сидеть любит. А вот наши мужики шли раз тихо, она их и не заметила. Подошли, а она сидит на камне, волосы расчесывает. Увидала их, глаза у нее большие, черные, испуганная, и сразу нырнула в воду. Ой, барышня, как у нас в деревне хорошо делают. На святках. Святки у нас длинные, у нас деревни, у деревенских. От Николы до Рождества, а в городе у городовых от Рождества до Крещения. Слушать ходят. Вечером пойдут девицы на беседу. Потом которая-нибудь скажет: «Пойдемте слушать». Сейчас они кресты снимут, на гвоздь повесят. Такие там в избах, где беседы, гвозди вбиты по стенам. Сядут, кто на кочергу, кто на ухват, кто на сковородник, и поедут на перекресток. Там сделают дорогу, три полосы по снегу проведут. Встанут и начнут всех нехороших призывать. Черти, дьяволы, лешие водяные, русалки, домовые баечники, перебаечники, приходите и покажитесь нам. Тогда услышат звон колокольчика. Когда уж он близко будет, надо кричать: «Чур, пока полно!» Рано нельзя кричать, ничего не будет. А если поздно крикнуть, проедут и задавят. Если же вовремя скажут, проедут мимо, скоро-скоро, на хороших конях, нарядные кавалеры, все в белых высоких-высоких острых шапках, и с шапки на лицо и сзади длинные желтые кисти висят. Старые с длинными бородами, молодые без бороды. Проедут и прозвонят колокольчиком каждой девице, сколько ей лет замуж не выходить. А еще слушать ходят к бане. На колокольню руки протягивают, кто за руку схватит, сужен или нет ли. Худо, если шерстонатый за руку схватит. А как у нас в деревне худо, колдунов сколько! Они, колдуны, молитвы говорят и берут на себя их кто сколько, много берут. Если 40 кто возьмет, то это у них ни за что считается, а берут несколько сот, несколько тысяч. И уж они колдунам покой не дают, ни днем, ни ночью. Все нужно, чтобы колдун с ними говорил. У нас, когда колдун приходит, его пивом угощают, боятся, чтобы он порчи не напустил. Раз колдун у нас ночевал, так я сама слышала, как он с ними говорил. Тятя ему говорит: «Да спи ты, дядя Михайло!» А он говорит: «Я сплю, я сплю!» А потом: «Срубите елок, срубите елок!» Они говорят часто-часто и плохо непонятно, густым голосом, и много раз одно и то же слово повторяют: «Сколько елок, сколько елок, сколько елок!» 10 елок, 10 елок. Они скоро-скоро назад придут и опять спрашивают: мы срубили, что нам делать, что нам делать, что нам делать?» «Кирпичи делать. Сколько тысяч, он скажет, сколько тысяч, они опять скоро вернутся. Мы сделали, хорошо ли сделали, хорошо сделали, что нам делать, что нам делать?» Он и в церковь войдет, только успеет сказать: «Господи Иисусе Пресвятая Богородица», они опять его спрашивают, не дают в церкви стоять. А перед смертью их надо кому-нибудь отдать, а то они помереть не дадут, как не мучайся. Одной старухе некому было отдать, а уж очень тяжело было, помереть хотелось. Был тут только мальчик лет 10, она говорит ему: «Сними с меня». Он и согласился. Она велела ему крест снять и молитвы сказать. Она и отдала ему сорок. Они и стали его все спрашивать. Мать его забронила нехорошими словами, его и унесли. Гадалка сказал, что она поймать не может. Поймать может только крестная мать, и то в диком виде. Крестная мать пошла в поле жать и увидала, что он по полю с зайчиком прыгает. Она за ним погналась и поймала, и свой крест на него надела. Тогда они его и отпустили. А если колдун или колдунья венчаться будет, должен хоть на время их кто-нибудь сдать, клятву дать, что назад возьмет, а то не дадут в церкви слов сказать, каких надо. Гадалки — это совсем другие, чем колдуньи. Им не надо нисколько на себя брать и никаких молитв говорить. Им нужно перед гаданием только гада, змею, съесть. Поймать гада черного, сварить кусочек и съесть. Задумали девицы беседу устроить в усадьбе, в 4 верстах от деревни. Ходили они уж целую неделю на беседу, а кавалеры к ним не ходили. Им скучно одним было. Вот собрались они раз на беседу идти, а у одной девицы сестра маленькая, 5 лет, просится: «Варюшка, возьми меня с собой на беседу». Она говорит: «Куда я тебя с собой возьму?» А мать говорит: «Ничего, возьми». Она взяла, привела ее и посадила на печку. И стали девицы плясать. Вдруг отворяется дверь, к ним кавалеры пришли. Эти кавалеры были нехорошие, а они не узнали. Говорят: «Что вы к нам давно не приходили? Как с вами веселее будет?» Стали они с ним плясать. Девицы-то не видят, они им не показываются, а девочка видит. Они как отвернутся, у них изо рта огонь. Девочка испугалась, зовет сестру: «Варюшка, я домой хочу». Она говорит: «Подожди, сейчас пойдем». Анна говорит: «Нет, варюшка, я сейчас хочу, я спать хочу». Она говорит: «Да подожди, сейчас пойдем, спать будешь». Она говорит: «Варюшка, да подойди сюда». Сестра подошла, она и тихонько говорит: «Варюшка, я боюсь, у ваших кавалеров изо рта огонь». Девица испугалась, говорит: «Я домой пойду». Ей говорят: «Да погоди, куда ты?» Она говорит: «Нет, я только девочку домой снесу и назад вернусь». Она схватила девочку и всю дорогу домой бегом бежала. Прибежала, залезла на печку и говорит: «Мамушка, я на беседу больше не пойду. У наших кавалеров изо рта огонь». Наутро пошли на усадьбу, а все девицы, кто задавленная лежит, а кто к потолку подвешенная. У нас в деревне худо, все браниться любят, а браниться очень худо. Скажут кому: «Ну тебя к лешему», или черта помянут. Он тогда и унесет, пойдет ли кто на овин или на поле, человек ли, конь ли, корова ли. Нужно идти к колдуну, он скажет, через сколько дней его отдадут. Ходят, зовут, сколько дней ищут. Первый раз они ему дают голос подать, и увидать можно. А потом уж не видно, и голоса не слыхать. Они его мучат, ездят на нем, за волоса таскают, в грязь кладут, в болото заводят и ничего не велят рассказывать, а то опять унесут. Колдун так и говорит: «Вы его ни о чем не расспрашивайте, ему ничего сказать нельзя». Прозвучали рассказы Маши с реки Малоги под городом Устюжна Валерия Яковлевича Брюсова.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Читаем музыку.
1: Ирина Адоевцева. «На берегах Невы». Была весна, и наступили белые ночи. Белые, сияющие, прозрачные. В одну из таких ночей мы возвращались по Дворцовой набережной после концерта. Мандельштам был бледен и взволнован. Знаете, я с детства полюбил Чайковского. На всю жизнь полюбил. До болезненного исступления. Мы летом жили на даче, и я ловил музыку из-за колючей изгороди. Я часто рвал свою матроску и расцарапывал руку, пробираясь зайцем к раковине оркестра. Это там, на Рижском взморье, в Дубельне, для меня впервые оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского. И я тонул в ней, как в Балтийском заливе.

А потом уже появился для меня как центр мира Павловский вокзал. В него я стремился, как в некий Элизиум. Помните у Тютчева? «Моя душа — Элизиум теней». Но это был Элизиум звуков и душ, в котором царили Чайковский и Рубинштейн. Я с тех пор почувствовал себя навсегда связанным с музыкой, без всякого права на эту связь, незаконно. Когда, как сегодня, я слушаю и потрясаюсь до наслаждения, вернее, наслаждаюсь до потрясения, мне вдруг делается страшно. Вот сейчас все кончится ужасным скандалом, меня позорно выведут. Возьмут под руки и из концертной залы, из салона меценатки в шею, кубарем по лестнице. В произведении Ирины Адоевцевой «На берегах Невы» прозвучала шестая патетическая симфония Петра Чайковского.

Слушайте на радио «Книга» «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио «Книга» в 21 час 30 минут.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Дос Пасос, 42-я параллель. Ураганы – предмет неиссякаемого интереса всех исследователей американской метеорологии, и много труда было потрачено на различные гипотезы о законах, ими управляющих. Они следуют от скалистых гор к Атлантическому океану, и центральная их ось приблизительно совпадает с 42-й параллелью северной широты. Эту цитату из книги «Американская климатология» 1865 года взял в качестве эпиграфа для своей книги известный писатель Джон Дос Пасос. Он рассказал о событиях первых десятилетий 20 века и даже показал, цитируя заголовки газет и биографические справки, как зарождаются ураганы в социальной жизни Америки, как растет и катится волна забастовок. Дос Пасос сочувствует рабочему движению, движению к свободе, но не берется предсказать, куда повернет ураган истории и с какой силой ударит. В США ровно по 42-й параллели граничит Орегон с Калифорнией и Невадой и Айдахо с Ютой. По этой линии когда-то проходила граница вице-королевства Новая Испания, филиал Старой Испании на только что открытом новом континенте. В середине 19 века его захватила Мексика, а в конце эти земли отвоевали североамериканские штаты. На 42-й параллели мало населенных пунктов. Из крупных только Чикаго, который все из-за тех же ураганов называют городом ветров. Третий по величине и второй по количеству жителей город страны. Родина гангстеров. Чикагский университет закончил больше всего нобелевских лауреатов. Здесь расположено самое высокое здание США – Уиллис Тауэр, которое на 60 метров выше башни «Федерация» в Москва-Сити. На самом востоке страны 42-я параллель упирается в мыс Кейп-Код – тресковый мыс, о котором писал Иосиф Бродский. «Я заснул. Когда я открыл глаза, север был там, где у пчелки жало. Я увидел новые небеса и такую же землю. Она лежала, как это делает, отродясь, плоская вещь, пылясь».
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно.

0: Читаем книгу.
1: Аркадий Аверченко. Кривые углы.
2: Гимназист 6 класса Харьковской гимназии Поползухин приехал в качестве репетитора в усадьбу помещика Плантова «Кривые углы». Ехать пришлось 800 верст по железной дороге, 70 лошадьми и 8 пешком, так как кучер от совершенно неизвестных причин оказался до того пьяным, что свалился на лошадь и, погрозив Поползухину грязным кулаком, молниеносно заснул. Поползухин потащил чемодан на руках и, усталый, расстроенный, к вечеру добрел до усадьбы «Кривые углы». Неизвестная девка выглянула из окна флигеля, увидала его, выпала оттуда на землю и с криком ужаса понеслась в барский дом. Поджарая старуха выскочила на крыльцо дома, всплеснула руками и, подскакивая на ходу, убежала в заросший густой сад. Маленький мальчик осторожно высунул голову из дверей голубятни, увидел гимназиста Поползухина с чемоданом в руках, показал язык и громко заплакал. «Чтоб ты пропал, собачий учитель! Напрасно я украл для кучера Афанасия бутылку водки, чтоб он завез тебя в лес и бросил! Обожди, оболью я тебе костюм чернилом!» Поползухин погрозил ему пальцем, вошел в дом и, не найдя никого, сел на деревянный диван. Парень лет 17 вышел с грязной тарелкой в руках, остановился при виде гимназиста и долго стоял так, обомлевший, с круглыми от страха глазами. Постояв немного, уронил тарелку на пол, встал на колени, подобрал осколки в карманы штанов и ушел. Вошел толстый человек в халате и с трубкой, пососав ее задумчиво, разогнал волосатой рукой дым и сказал: «Наверное, это самый учитель и есть. Приехал с чемоданом, сидит на диване. Так-то, брат Плантов, учитель к тебе приехал». Сообщив самому себе эту новость, помещик Плантов обрадовался, заторопился, захлопал в ладоши, затанцевал на толстых ногах. «Эй, кто есть? Копанчук, Павло! Возьмите его чемодан! А что, учитель, играете вы в кончины?»
3: «Нет», — сказал Поползухин. «А ваш мальчик меня языком дразнил».
2: «Высеку! Да это нетрудно, сдаются карты вместе с кончинами. Пойдем, покажу». Схватив Поползухина за рукав, он потащил его во внутренние комнаты. В столовой они наткнулись на нестарую женщину в темной кофте с бантом на груди. «Чего ты его тащишь? Опять верно со своими проклятыми картами? Дай ты ему лучше отдохнуть, умыться с дороги».
3: «Здравствуйте, сударыня. Я учитель Поползухин из города».
2: «Ну что ж делать?» — вздохнула она. «Мало ли с кем, как бывает. Иногда и среди учителей попадаются хорошие люди. Только ты уж сделай милость. У нас мертвецов не режь».
3: «Зачем мне их резать?» — удивился Поползухин.
2: «То-то и говорю я. Незачем. От Бога грех и от людей срам. Пойди к себе, хоть лицо оплесни. Опылил тебя». Таков был первый день приезда гимназиста Поползухина к помещику Плантову.
3: На другой день после обеда Поползухин, сидя в своей комнате, чистил мылом пиджак, залитый чернилами. Мальчик Андрейка стоял тут же в углу и горько плакал, перемежая это занятие с попытками вытащить при помощи зубов маленький гвоздик, забитый в стену на высоте его носа. Против Поползухина сидел с колодой карт помещик Плантов и ожидал, когда Поползухин окончит свою работу.
2: «Учение — очень трудная вещь», — говорил Поползухин. «Вы знаете, что такое тригонометрия?»
3: «Нет».
2: 10 лет изучать надо. Алгебру 7,5 лет, латинский язык 10 лет, да и то потом ни черта не знаешь. Трудно. Профессора 20 000 в год получают». Плантов подпер щеку рукой и сосредоточенно слушал Поползухина. «Да, теперь народ другой», — сказал он. «Все знаю. А вы на граммофоне умеете играть?»
3: «Как играть?»
2: «А так? Прислал мне тесть на именины из города граммофон. Труба есть такая. Кружочки. А как на нем играть, бес его знает. Так и стоит без дела». Поползухин внимательно посмотрел на Плантова, отложил в сторону пиджак и сказал: «Да, я на граммофоне немного умею играть. Учился. Только это трудно, откровенно говоря».
3: «Ну, играйте».
2: «Вот так браво». Плантов оживился, вскочил и схватил гимназиста за руку. «Пойдем, вы нам поиграйте. Ну его к бесу, ваш пиджак. После отчистите. Послушаем, как оно это. Жена, иди сюда. Учитель на граммофоне будет играть».
3: Граммофон лежал в зеленом сундуке под беличьим солопом, завернутый в какие-то газеты и коленкор. Поползухин с мрачным решительным лицом вынул граммофон, установил его, приставил рупор и махнул рукой. «Потрудитесь, господа, отойти подальше. Андрейк, ты зачем с колен встал? Как пиджаки чернилами обливать, на это ты мастер, а как на коленях стоять, так не мастер. Господа, будьте любезны сесть подальше. Вы меня нервируете». «А вы его не испортите?» — испуганно спросил Плантов. «Вещь дорогая». Поползухин презрительно усмехнулся. «Не беспокойтесь, не с такими аппаратами дело имели». Он всунул в отверстие иглу, положил пластинку и завел пружину. Все ахнули. Из трубы донесся визгливый человеческий голос, кричавший: «Выйду ли я на реченьку?» Бледный от гордости и упоенный собственным могуществом, стоял Поползухин около граммофона и изредка с хладнокровием опытного видавшего вида мастера подкручивал винтик, регулирующий высоту звука. Помещик Плантов хлопал себя по бедрам, вскакивал и, подбегая ко всем, говорил: «Ты понимаешь, что это такое? Человеческий голос из трубы! Андрейка, видишь, болван, какого мы тебе хорошего учителя нашли, а ты все по крышам лазишь! А ну еще что-нибудь изобразите, господин Поползухин!» В дверях столпилась дворня с исковерканными изумлением и тайным страхом лицами. Девка, выпавшая вчера из окна, мальчишка, разбивший тарелку, и даже продажный кучер Афанасий, сговорившийся с Андрейкой погубить учителя. Потом, крадучись, пришла вчерашняя старуха. Она заглянула в комнату, увидела учителя, блестящий рупор, всплеснула руками и снова умчалась, подпрыгивая в сад. Для гимназиста Поползухина наступили светлые безоблачные дни. Андрейка боялся его до обморока и большей частью сидел на крыше, спускаясь только тогда, когда играл граммофон. Помещик Плантов забыл уже о кончинах и целый день ходил по пятам за Поползухиным, монотонно повторяя молящим голосом: «Ну, сыграйте что-нибудь, очень вас прошу, чего в самом деле?» «Да ничего сейчас не могу», — манерничал Поползухин. «Почему не можете?» «А для этого нужно подходящее настроение, а ваш Андрейка меня разнервничал». «А бес с ним, плюньте вы на это учение, будем лучше играть на граммофоне». «Ну, сыграйте сейчас». «Эх», — качал мохнатой головой Поползухин, — «что уж с вами делать, пойдемте». Госпожа Плантова за обедом подкладывала Поползухину лучшие куски, поила его наливкой и всем своим видом показывала, что она не прочь нарушить свой супружеский долг ради такого искусного музыканта и галантного человека. Вся дворня при встрече с Поползухиным снимала шапки и кланялась. Выпавшая в свое время из окна девка каждый день ставила в комнату учителя громадный свежий букет цветов. А парень, разбивший тарелку, чистил сапоги учителя так яростно, что во время этой операции к нему опасно было подходить на близкое расстояние. Амплитуда колебаний щетки достигала чуть не целой сажени. И только одна поджарая старуха не могла превозмочь непобедимую робость перед этим странным могуществом учителя. При виде его с криком убегала в сад и долго сидела в крыжовнике, что отражалось на ее хозяйственных работах. Сам Поползухин, кроме граммофонных занятий, ничего не делал. Андрейку не видал по целым дням, помыкал всем домом, ел 5 раз в сутки и иногда, просыпаясь ночью, звал приставленного к нему парня: «Принеси-ка мне что-нибудь поесть. Студню, что ли, или мясо? Да наливки давай». Услышав шум, помещик Плантов поднимался с кровати, надевал халат и заходил к учителю.
4: «Кушайте. А что в самом деле? Выпью-ка и я наливки. А ежели вам спать не особенно хочется, пойдемте-ка вы мне поиграете что-нибудь, а?»
3: Поползухин съедал принесенное, выпроваживал огорченного Плантова и заваливался спать. С утра Поползухин уходил гулять в поле к реке. Дворня по поручению Плантова бегала за ним, искала-аукала и, найдя, говорила: «Идите, Барчук, в дом. Барин просит вас на той машине играть». «А ну его к черту!» — морщился Поползухин. «Не пойду. Скажите, нет настроения для игры».
4: «Идите, Барчук. Барня тоже очень просила. И Андрейка плачут. Слухать хочет».
3: «Скажите, вечером поиграю». Однажды ничего не подозревавший Поползухин возвращался с прогулки к обеду. В 20 шагах от дома он вдруг остановился,
5: и, вздрогнув, стал прислушиваться.
4: «Выйду ли я на реченьку?»
3: — заливался граммофон.
5: С криком бешенства и ужаса схватился гимназист Поползухин за голову и бросился в дом. Сомнения не было. Граммофон играл, а в трех шагах от него стоял неизвестный Поползухину студент и добродушно, насмешливо поглядывал на окружающих.
3: «Да что ж тут мудреного?» — говорил он. «Механизм самый простой. Даже Андрейка великолепно с ним управится».
5: «Зачем вы без меня трогали граммофон?» — сердито крикнул Поползухин.
6: «Смотри, какая цаца!» — сказал ядовит помещик Плантов.
3: «Будто это его граммофон!
5: Что ж ты нам кружил голову, что на нем играть учиться нужно? А вот Митька Калантарев приехал и сразу заиграл.
6: Эх ты, карандаш!
3: А позвольте, Митя, я теперь заведу.
6: То-то здорово. Теперь целый день буду играть.
3: Позвольте вас поцеловать, уважаемый Митя, что вздумали светизировать нас, стариков». За обедом на Поползухина не обращали никакого внимания. Говядину ему положили жилистую с костью. Вместо наливки он пил квас, а после обеда Плантов, уронив рассеянный взгляд на Андрейку, схватил его за ухо и крикнул:
7: «Ну, брат, довольно тебе шалберничать. Нагулялся.
3: Учитель, займитесь». Поползухин схватил Андрейку за руку и бешено дернул его. «Пойдем».
5: И они пошли, несмотря друг на друга.
3: По дороге гимназист дал Андрейке два тумака, а тот улечил минуту и плюнул учителю на сапог.
1: Аркадий Аверченко. «Кривые углы». Рассказ читал Кирилл Емельянов.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: давно прочитанные письма.
1: Из письма Ивана Бунина Варваре Пащенко, своей первой любви, сразу после разрыва, январь 1895 года. Ну вот, пусть Господь убьет меня громом, разразит меня всеми нечеловеческими страшными потерями и муками, клянусь тебе, не стало сил моих. На хоть бы день отдыха, покоя, пойми же, я бы полжизни отдал, только бы возненавидеть тебя, стереть с лица земли все эти проклятые воспоминания, которые терзают меня этой проклятой, несказанной любовью к тебе, успокоиться. Ведь что же, я вижу, все потеряно. Что же за выгода мне рвать свое же сердце? Но каждую минуту все забываю. Пойми же, Христа ради, этот ужас, забываю, что ты-то и есть причина моей муки. А я забываю. И когда вот начинает против всякой воли расти эта боль, не в силах терпеть, заплачу вдруг. Опять рванусь к тебе, вот бы уткнуться лицом в твои колени, прижаться к тебе, защититься от отчаяния, а нет. Опомнюсь, в тебе все. Но не могу уже больше. Или письма мои не доходят, или ты дьявол, что же это творится? Непрекращающееся страдание. Дай же увидеться с тобою, ради Бога, ради всего на свете. Что же я сделаю, если так оказалось? Ну, тебе это будет тяжело, может быть, да и ни к чему ты думаешь, надо же о другом подумать. Я же живой, Варя. Если твое решение бросить меня осмыслилось, чего ж тебе бояться, что оно поколеблется? Ведь у меня сердце кровью сочится. Жду ответа. Ответь во что бы то ни стало, а то я на все решусь. Мне все равно теперь. Все ничтожно перед моим страданием. В конце 1889 года 19-летний Бунин начал работать в редакции газеты «Орловский вестник», где он и познакомился с Варей Пащенко. Страстный роман продолжался почти 5 лет, прерываясь ссорами, разъездами. Родители Пащенко были категорически против брака дочери с Буниным. В ноябре 1894 года Пащенко внезапно оставила Бунина и спустя несколько месяцев вышла замуж за актера немого кино Арсения Бибикова. Бунин переживал это событие как глубокую драму.
2: Слушайте на «Радиокнига». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Этого дня вдохновение.
1: Перед ночью северной, короткой, и за нею зори, словно кровь, подошла неслышную походкой, посмотрела на меня. Любовь отравила взглядом и дыханием, слаще роз дыханием, и ушла в белый май с его очарованием, в лунные, слепые зеркала. У кого я попрошу совета, как до легкой осени дожить, чтобы это огненное лето не могло меня испепелить? Как теперь молиться буду Богу, плача, замирая и горя, если я забыл свою дорогу каменным стенам монастыря? Если взоры девушки любимой слаще взора жителей высот, краше горнего Иерусалима летний сад и зелень сонных вод, день за днем пылает надо мною, их терпеть не станет скоро сил. Правда, тот, кто полюбил весною, больно тот и горько полюбил. Это стихотворение называется «Любовь весной». Написал его Николай Гумилев.
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
2: Елена Хаецкая. Анна и ее музыка.
3: Музыка заканчивается там, где заканчивается ее власть над людьми. Самый затасканный шлягер, даже на ощупь ветхий, такой, что и заплатки не держится, все-таки еще обладает этой таинственной способностью дирижировать человеческими движениями, управлять чувством и лепить на том узеньком клочке земли, где он слышен, собственный бесхитростный балетик. И только начиная с бессвязного металла, уличная музыка утрачивала эту способность и переставала таким образом считаться музыкой. Даже за рэпом, с его невнятным, абсолютно чуждым сердцу негритянским речитативом, Анна Викторовна признавала право считаться музыкой. Даже рэп заставлял ее изменять походку, как бы ни противилось этому сердцу. Хотя, конечно, с вальсами в исполнении полковых оркестров это не идет ни в какое сравнение. Анна Викторовна любила шлягеры. Любые, даже пошлые и сладенькие, даже, о ужас, блатные, с их берущей за душу мелодией и проникновенными, изумительно глупыми призывами пожалеть воров и убийц, ибо у тех тоже имеется старушка-мать. Анна Викторовна скрывала свое пристрастие иногда даже от самой себя, но в первую очередь от дочери, от своей умной дочери, которая состояла в разводе и носила контактные линзы, сделанные 8 лет назад в дорогой немецкой клинике после случайного денежного прилива. Больше приливы не повторялись, клиника давно закрылась, линзы устарели, но дочь упорно продолжала их носить, как своего рода розовые очки, как гарантию возвращения счастья. Цветные стеклышки радости, которые таились в незатейливых шлягерных припевах, решительно не устраивали умную дочь, поскольку она закончила политехнический институт. Дочь упорно и хмуро трудилась на нелюбимой, плохо оплачиваемой работе, в чем усматривала стабильность. Дочь любила говорить о своей будущей пенсии. В ее трудовой книжке нет перерывов трудового стажа, у нее будет хорошая пенсия. Дочь у Анны Викторовны была неудачная. Дело даже не в том, что она была бездетной и состояла в разводе, хотя, конечно, надпись «Разведенка» незрима, но явственно выведенная на ее озабоченном лбу маленькими морщинками, тоже не украшала. Если по радио начинали передавать какую-нибудь лаванду или ламбаду, дочь немедленно врывалась на кухню с искаженным лицом и вытаращенными водянистыми от линз глазами. Она кричала: «Мама, немедленно выключи эту гадость! Как ты можешь?» И сама впивалась в трехпрограммный приемник. Однажды она его сломала. Поэтому Анна Викторовна ходила слушать шлягеры в парк. Александровский парк был самым пивным местом Петроградской стороны и самым безопасным. Все безобразия происходили в каких-то других местах, а здесь люди только отдыхали. На маленьком пространстве парка разместилось огромное количество достопримечательностей, каждый из которых имеет собственных завсегдатаев, аборигенов и ангелов-хранителей. Одни люди принадлежат парку, другие нет. Невозможно искоренить тех, кого парк признал плотью от своей плоти. Они не подвластны ни судорогам сухого закона, ни антитеррористическим акциям, в ходе которых периодически уничтожаются их излюбленные злачные места. А чужаки проходят здесь, не оставляя следа. Анна Викторовна возвращалась домой через парк с рынка. Обычная тетка с авоськами. 50 лет, 50-й размер одежды. Чуть полинявшее платье, синее в мелкий цветочек. Увядшие руки крепко держат тяжеленные сумки. Голова чуть опущена, словно бы для тарана. Гнусненькая рыжеватая шерсть вместо волос. Дочь настаивает на том, чтобы Анна Викторовна красилась. «Ты еще не старуха, чтоб ходить седой!» Та же дочь покупает ей дешевую краску. Краска съела когда-то густые волосы, сделала их тонкими и мертвыми. «Странно», — думала Анна Викторовна, из-под лобья озираясь по сторонам и обливаясь потом посреди летнего дня. «Когда я была молодой, мне казалось непонятным, почему все бабки, достигнув 50, разводят у себя на голове это отвратительное рыжее химическое безобразие. Я недоумевал, зачем? Разве не лучше естественная седина? И вот я сама, хоть в книжку типажей портрет вклеивай, дряблые руки, немаркий сарафанчик, еще с 80-го года раздавленные пятками босоножки и эти волосы». Она ходила через парк еще потому, что здесь не было зеркальных витрин. Но главной приманкой была, конечно, музыка. Сперва шли кафе. В одном перед пустыми столиками на маленькой эстраде подолгу выступал немолодой певец с приятным баритоном. Случалось, он чуть срывался, но никогда это не резало слуха. Анна Викторовна останавливалась послушать хотя бы 5 минут и всегда недоумевала, к кому он обращается с такой задушевной интонацией. Кому делает заученные призывающие жесты, как бы подманивая к себе невидимых женщин? Анна Викторовна жалела, что не курит и не пьет пиво. Возможно, она делала бы и то, и другое, но дочь С ее звериным нюхом непременно бы учуяла и встретила бы скандалом. Мало мне было мужа, пьяницы, так теперь еще и родная мать. Кстати, муж, с которым дочь находилась в разводе, по мнению Анны Викторовны, пьяницей вовсе не был. Он честно отслужил соломенным болваном для втыкания стрел и копий, а спустя 5 лет попросил пощады и был вышвырнут за порог. Если бы Анна Викторовна курила, она могла бы сделать вид, что остановилась не послушать музыку, но закурить. Ей казалось, что без папироса в руке ее тайна делается слишком очевидной для окружающих, и что кто-нибудь из них может рассказать об этом дочери. И тогда... «Мама, как может женщина, читавшая «Войну и мир», слушать песню «Капля в море, а на море корабли»?» Да бог знает, как это выходит. Анна Викторовна и «Войну и мир» читала, и «Каплю в море» слушала. Однажды она сказала дочери: «Может быть, я цельная натура?» Дочь обомлела, распахнула глаза, несколько секунд глотала воздух, а потом безнадежно махнула рукой и вышла из комнаты. Она была оскорблена. Певец на эстрадке замолчал. Из бара лениво выбрался бармен, трижды обернутый вокруг тощих бедер черным фартуком. Певец взял маленький стаканчик с желтоватой каплей коньяка на донышке, аккуратно выпил, облизнулся. Бармен уселся за пустой столик, налил себе. Снова заиграла музыка. Это была не живая музыка, а караоке, но голос певца был безупречно живым. Чудо началось, как всегда, неожиданно. Анна Викторовна стала различать за пустыми столиками тени женщин. Это были молодые женщины в платьях, сшитых по моде 80-х, с дурацкими рукавами летучая мышь и спущенным лифом, наползающим на талию. Но они были невероятно молоды, а их глаза, подкрашенные согласно советам нового для России журнала «Бурда Моден», переливались зеленым и фиолетовым. И мужчины смотрели на них с радостным удивлением. Когда певец плавно двигал рукой, женщины поворачивали головы и медленно улыбались. Они все время думали о том, как удивительно накрашены их глаза. Анна Викторовна не моргала, сколько удавалось, но затем все-таки ее веки шевельнулись, и видение тотчас исчезло. Но она узнала, для кого старается певец на пустой эстрадке. Это было важно. Следующее кафе специализировалось на бодрых блатных песенках. Плачевная судьба воров выглядела здесь единственно возможной. Если не слушать слова, то мелодия была идеальной, она была назойлива и формировала походку женщины еще долго после того, как музыка отзвучала и скрылась за деревьями. Любить эти шлягеры Анна Викторовна считала наиболее постыдным, но ничего не могла с собой поделать, она любила и их. Далее требовалось как можно скорее миновать бойких молодых людей, третировавших гитару и маленький барабанчик. Эти полагали, что обитатели парка непременно должны платить им просто за одно их появление в парке. Для этого существовала извилистая девушка со шляпой, которая бросалась на проходящих мимо людей с криком: «Поддержите музыкантов!» Анна Викторовна не считала этих ребят музыкантами, и даже не потому, что они плохо играли, они были здесь чужими. Вот и все. Анна Викторовна проходила мимо них, как суровый непреклонный танк. Она знала, что у нее неприятное лицо, маленькие глаза, тонкий сжатый в нитку рот, обвисшие бледные щечки. дряблые картофелины, сваренные в мундире и забытые на столе. Извилистая девушка шарахалась от нее. У Анны Викторовны даже не было сил завидовать ее молодости. Она спешила домой. Она и так уже задержалась в парке, и дочь будет недовольна.
2: Елена Хаецкая. «Анна и ее музыка». Фрагмент читал Владимир Левашов.
0: Запись произведена в аудиостудии «Ардис». Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Закладка. На интересной странице.
4: Полотенце. Казалось, что может быть проще. Словари определяют его так: бельевое изделие в виде удлиненного полотнища для вытирания, обтирания. В лучшем случае уточняют, что именно можно им вытирать: лицо, тело или посуду. Так бы все и думали, что полотенце годится только для этого, если бы не Дуглас Адамс со своим романом «Автостопом по галактике». Адамс утверждает, что полотенце – самая главная вещь для космического автостопщика. Полотенцу в книге посвящена целая глава. «Полотенце имеет большую практическую ценность», – объясняет писатель. «Вы можете обернуться им для тепла на холодных лунах Беты Джаглана. Вы можете лежать на нем на восхитительных песчаных пляжах Сантрагинуса-5, вдыхая терпкий морской воздух. Вы можете спать, укрывшись им под красными звездами в пустынных мирах, как Рафуна, сделать из него парус, плывя на маленьком плоту по медленной реке под названием Моль, намочить его, завязать на конце узел и использовать в драке, обернуть им голову для защиты от едких запахов или взгляда свирепого клоповидного зверя с планеты Трааль. Вы можете размахивать полотенцем, чтобы вас заметили». Но и это еще не все. «Психологическое значение полотенца еще внушительнее», — пишет Адамс. «Если какой-нибудь матрасник узнает, что у вольного путешественника есть полотенце, он автоматически будет думать, что у него есть зубная щетка, носовой платок, мыло, форма для выпечки печенья, фляга, компас, карта, моток ниток, средства от комаров, непромокаемый плащ, скафандр и так далее. Таким образом, матрасник с удовольствием одолжит путешественнику любую из этих и других вещей, которые путешественник случайно потерял. Матрасник будет думать, что любой человек, который путешествует по галактике вдоль и поперек, вдалеке от очагов цивилизации, без привычных удобств, борется с ужасными трудностями и побеждает. Если он при этом знает, где его полотенце, такого человека нельзя не уважать». Дуглас Адамс «Автостопом по галактике».
0: Слушайте на «Радиокнига». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на «Радиокнига».

0: Забытые писатели России. Возрождение.
1: Дайте женщинам одинаковые нравственные права с вами, господа мужчины. Это строки из повести Марии Жуковой, русской писательницы, одной из первых, кто заговорил о женской эмансипации в России. Жукова, в девичестве Зевакина, Мария Семеновна, родилась в 1804 году в семье уездного стряпчего в Арзамасе. Получила хорошее домашнее образование, во многом благодаря тому, что воспитывалась в богатой дворянской семье Корсаковых вместе с их дочерью Софьей в замужестве княгиней Голицыной. Софья и Мария дружили всю жизнь. Впрочем, Софья скорее покровительствовала подруге. Неудивительно, что бедная воспитанница в богатом доме стала героиней первых, тогда еще романтичных, повестей Марии. 6 повестей, истории о любви, браке, конфликте чувств и условностей общества, были изданы в 1837 году отдельным сборником под названием «Вечера на Карповке». Вскоре после этого Мария Жукова уехала за границу в надежде вылечить заболевания легких. Провела там около 5 лет, приезжая в Россию только летом. Эти годы нашли отражение в книге под названием «Очерки Южной Франции и Ниццы. Из дорожных заметок». Более позднее творчество Жуковой – те самые произведения, из-за которых ее позже назовут предтечей женской эмансипации. Это повести «Мои курские знакомцы», «Наденька», «Самопожертвование», «Две сестры», «Дача на Петерговской дороге», «Эпизод из жизни деревенской дамы», «Роман «Две судьбы» и другие. Во многом они окрашены собственным опытом. Мария не была счастлива в браке, с мужем разъехалась, жила самостоятельно, зарабатывала на жизнь кистью и пером, делала копии картин Эрмитажа для провинциальных музеев и частных коллекций и писала о женщинах, которые пытаются реализоваться не только в семье, но и в других сферах жизни. О поздней прозе Марии Жуковой доброжелательно отзывались Тургенев и Толстой, а Виссарион Белинский писал о ее творчестве так: «Полнота горячего чувства, верность многих положений, истина в изображении многих черт и оттенков женских характеров, искусный увлекательный рассказ и прекрасный слог, которым и мужчины редко владеют у нас, вот достоинство повестей госпожи Жуковой». Русский писатель Жукова Мария Семеновна. Годы жизни 1804-1855.
2: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу.
3: Константин Паустовский. Повесть о лесах.
4: В вестибюле студии Петра Максимыча ждал режиссер. Высокий, седой, с учтивыми движениями. Он провел Петра Максимыча к себе в кабинет, усадил за круглый стол, где стояли вазы с пирожными и мандаринами, и попросил подать чай. «Я чрезвычайно рад такому счастливому случаю», — сказал режиссер. «От одной из наших учениц я узнал, что вы в Москве по важным делам, но все же осмелился вас побеспокоить». «Какое же беспокойство», — возразил Петр Максимович. «Одно удовольствие. Я без молодежи жить, знаете, совсем не могу». «Да», — спросил режиссер и сделал восхищенные глаза. «Это замечательно. Я побаивался, что вас удивит наша просьба». Слыханное ли дело, известный лесовод, крупнейший знаток этого дела в нашей стране, Петр Максимович заерзал на кресле. Простите, но я говорю совершенно откровенно. Ученый большого плана приезжает к нам, чтобы побеседовать с театральной молодежью о лесных делах. Я не знаю, сообщили ли вам, что мы работаем над чеховским дядей Ваней. Петр Максимович кивнул. Образ доктора Астрова с его любовью к лесу, с его идеей облагораживающего влияния леса на психику человека, требует знакомства актеров, занятых в этом спектакле, со всем комплексом лесоводческих вопросов. Таков наш метод воспитания актеров. В это время Тата Базилевич внесла на подносе 2 стакана чаю. Петр Максимович взглянул на нее и удивился, что за глаза у этой девушки. Они были полны такого заразительного веселья, что Петр Максимович заулыбался. Легкое его раздражение на высокопарного режиссера сразу прошло. Тата, поставив поднос, слегка поклонилась, покраснела и выскользнула из кабинета. «У меня прекрасная молодежь», — сказал режиссер таким тоном, будто все эти юноши и девушки были в некоторой мере его собственностью. «Вижу, вижу», — пробормотал Петр Максимович. «Радуюсь». Петр Максимович с наслаждением выпил стакан чаю. Из открытого окна в разгоряченное его лицо подувал вечерний ласковый ветерок. Да, жизнь, в общем, хороша. Это бесспорно. Петра Максимовича провели в длинный сумрачный зал. Он поднялся на сцену. Студийцы дружно встали. Петр Максимович замахал на них руками, подошел к краю сцены и начал говорить. «Прежде всего, — сказал он, — я бы хотел познакомиться с тем юношей, который будет играть доктора Астрова». Во втором ряду встал смущенный молодой человек. «Вы бывали в наших лесах?» — спросил его Петр Максимович. «Да», — ответил юноша, — звали его Женей Горбачевым. «Но, конечно, мало». «Так вот», — сказал Петр Максимович, — «я могу вам помочь, чтобы вы провели хоть 2 месяца в настоящем заповедном лесу». Юноша вспыхнул, заулыбался. «А как же мы?» — испуганным шепотом, но так, чтобы было слышно во всем зале, спросила Тата. «Я думаю, что вам всем было бы полезно провести некоторое время в этих лесах. Но об этом мы поговорим потом. Пока же я только могу сказать, что тот юноша, который будет играть доктора Астрова, должен быть его достойным потомком. Он должен любить леса и хорошо понимать их значение в нашей жизни. Поэтому я собираюсь сказать вам и ему несколько слов о лесе как о мощном хозяйственном, биологическом и эстетическом факторе. Начну с последнего. Чехов устами доктора Астрова выразил одну из своих совершенно удивительных по меткости мыслей. Леса учат человека понимать прекрасное. В лесах с наибольшей выразительностью предстают перед нами величавая красота и могущество природы, усиленные некоторой дымкой таинственности. Это сообщает им особую прелесть. Помните пушкинское «Лесов таинственная сень»? Я не могу умолчать о том, что в глубине наших лесов создавались подлинные жемчужины нашей поэзии, хотя бы такие, как «Подруга дней моих суровых» или «Роняет лес багряный свой убор». Извините, что цитирую только Пушкина, стихи позднейших поэтов с такой ясностью не удержались у меня в памяти. Леса являются величайшим источником вдохновения и здоровья. Это исполинские лаборатории. Они вырабатывают кислород и улавливают ядовитые газы и пыль. Представьте себе, что на леса обрушился пыльный ураган. Уже в километре от опушки вы будете ощущать его лишь как потоки чистого и свежего ветра. Каждый из вас, конечно, помнит воздух после грозы. Он душист, свеж, полон озона. Так вот, в лесах как бы бушует невидимая и неслышная вечная гроза и расточает по земле потоки озонированного воздуха. Не знаю, слышали ли вы, что в больших городах в кубическом метре воздуха находится около 40 000 разных бактерий. А в лесах в каждом кубическом метре их всего 200-300, а то и меньше. Там вы дышите воздухом, который в 200 раз чище и здоровее воздуха городов. Он целебен, он удлиняет жизнь, он повышает нашу жизненную силу, и, наконец, он превращает механический, а подчас и затруднительный для нас процесс дыхания, в наслаждение. Кто испытал это на себе, кто знает, как дышится в прогретых солнцем сосновых лесах, тот вспомнит, конечно, удивительное состояние, как бы безотчетной радости и силы, охватывающие нас, как только мы попадаем в леса из душных городских домов. Но главное не в этом. Лес — это самый верный наш помощник в борьбе за урожай. У меня мало времени, чтобы рассказать со всей полнотой о том, в какой огромной мере лес способствует повышению урожаев. Он хранит почвенную влагу, смягчает климат, останавливает сухие и жаркие ветры, преграждает своими зелеными плотинами путь сыпучим пескам, лазутчикам пустыни. Он является конденсатором влаги, росы, тумана, инея. Из лесных болот берут начало реки, и, наконец, грунтовые воды в лесах и вблизи лесов стоят гораздо выше, чем в безлесых областях. Места, где уничтожен лес, подвергаются жестоким размывам от талых вод и дождей. Довольно тонкий, как вы, конечно, знаете, слой плодородной земли зачастую смывается начисто, и реки уносят его в море. А то, что пощадили дожди, потом развивается ветром. Иногда ураганы поднимают на воздух целые материки плодородной почвы и уносят ее за тысячи километров. Это так называемые пыльные или черные бури. Невозможно перечислить все бедствия, какие несет истребление лесов. Если бы вы знали о них, то у вас, должно быть, не поднялась бы рука даже на то, чтобы сломать для букета ветку цветущей липы. В тех местах, где уничтожены леса, земля заболевает бесплодием и сухими язвами оврагов. Нет ничего безотраднее, чем зрелище пересыхающих грязных рек, порубок, гарей, всех этих пустошей, вызванных к жизни невежеством, нерадивостью и жадностью человека, теми его отталкивающими качествами, привитыми старым обществом, с которыми мы жестоко боремся и успешно их преодолеваем. «Сегодня был в Кремле», — сказал, помолчав, Петр Максимович. «Там обсуждались работы по восстановлению лесов после войны. Во время войны у нас погибли леса на площади почти в 20 миллионов гектаров. Нам нужно сажать леса не только для восстановления природных сил земли, но и для нашего хозяйства. Нам нужно много древесины. В нашем народном хозяйстве существует не менее 5000 способов ее применения». Мы можем гордиться именами Докучаева, Тимирязева, Вильямса, именами талантливых лесничих, таких как Высоцкий, как женщина-лесовод Колосова, прошедшая тысячи километров по лесам, гарям и ветровалу, обследуя северные лесные массивы. Это все подвижники лесного дела, великие труженики во имя будущего, во имя идущих нам на смену поколений. Сознание, что вся твоя работа является подарком будущему, что ты сам не всегда увидишь ее плоды, не ослабляет их силы. Эти люди лишены тщеславия и потому могут быть названы истинными творцами. Таков был доктор Астров. Таков был и сам Чехов. Когда он говорил, что мы увидим небо в алмазах, то, может быть, он думал о необыкновенном блеске звезд в чистейшем воздухе лесной страны. Кто знает? Позвольте мне закончить свое короткое сообщение старинной поговоркой, которая говорит, что каждый человек должен вырастить в своей жизни хотя бы одно дерево, иначе он мертвец и сухое полено. Аплодисменты не затихали очень долго. И долго еще раскрасневшиеся юноши и девушки не отпускали Петра Максимовича и просили, чтобы он рассказал еще что-нибудь о лесах.
3: Константин Паустовский. Повесть о лесах. Фрагмент читал Андрей Филиппак.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: В наше время, если кто и употребит их рядом, то лишь в ироническом смысле. А вот в Древнем Новгороде, где происходит действие романа, такие колымаги, конечно, были. Да не у каждого, а лишь у богатых бояр и дворян. Колымагой называли крытый экипаж вроде кареты. Считается, что это слово тюркского происхождения, а предком колымаги была шатровая повозка кочевых народов. Некоторые исследователи полагают, что слово «колымага» родственно со словом «колым», ведь в таких повозках часто возили невест на свадьбу, а шатер нужен был, чтобы невесту заранее никто не видел.
1: Такие старые слова.
0: На Руси колымаги изнутри обивали красным сукном или бархатом, а кто побогаче – соболями. По бокам были дверцы со слюдяными оконцами, на которые вешали шелковые занавески. Колымагу частенько сопровождали скороходы, и не просто для красоты и важности. Дело в том, что оси колес колымаги были устроены так, что для поворота в узком месте экипаж нередко приходилось приподнимать и заносить задние колеса вручную. Поэтому поездка в колымаге занимала много времени. Да и трясло ее на ухабах сильно. Кареты с хорошими рессорами появились на Руси позднее, в середине 17 века. Они постепенно и вытеснили колымаги. А слово осталось. Колымагой стали называть любую повозку, что едет медленно, да сильно трясется.
1: Такие старые слова.
2: Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Американский писатель Марк Твен верил в мистическую связь своей судьбы с кометой Галлея. Хвостатое небесное тело возвращается к Солнцу каждые 75-76

0: 6 лет. Люди наблюдали это явление по меньшей мере 30 раз. Еще древние китайцы описывали движущуюся по небосклону метельчатую звезду. А в средние века ее считали недобрым знаменем, за которым следует неурожай, голод, болезни и войны. Даже в повести временных лет сказано, что лучи превеликой звезды кровавы, потому что предвещают крови пролития, а также усобицы многие и нашествие поганых на русскую землю. Англичане винили ее в нашествии норманов, славяне, татаро-монголов. Однако Марк Твен не разделял подобных взглядов на комету Галлея. Писатель родился как раз в то время, когда она пролетала мимо Земли. И считал, что так сложилось не случайно. Незадолго до смерти он говорил: «Я явился на свет в 1835 году вместе с кометой Галлея. Она снова появится в будущем году, и я думаю, мы вместе исчезнем. Если я не исчезну вместе с кометой Галлея, это будет величайшим разочарованием в моей жизни». Бог, наверное, решил: вот два причудливых явления. Они вместе возникли, пусть вместе исчезнут. Все произошло именно так, как он предсказал. Эта история стала частью американской культуры. Так, например, в США даже сняли мультфильм о приключениях Твена, который пытается добраться до хвостатой звезды на дирижабле. Кроме того, выпустили коллекционную марку с изображением писателя, летящим на комете верхом.
1: Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга». Читаем книгу. Проспер Мериме. Переулок госпожи Лукреции.
2: Покуда старуха путала таким образом все эпохи, соединяя Тарквинию с Борджа, я не сводил глаз с пола. Я заметил на нем несколько совершенно свежих розовых лепестков, и они навели меня на размышления. «А кто ходит за садом?» — спросил я старуху.
3: «Мой сын, сударь, садовник господина Ваноцци, у которого сад рядом. Господин Ваноцци все время проводит мареммах и почти не бывает в Риме. Потому-то и сад немного запущен. Мой сын всегда с ним. Боюсь, не скоро они вернутся», — прибавила она со вздохом.
2: «Он очень занят у господина Ваноцци».
3: «Ах, господин Ваноцци — странный человек. Не поймешь, чем они занимаются. Боюсь, что не обходятся тут без темных дел. Бедный мой сын!»
2: Она сделала шаг к выходу, словно желая прекратить разговор. «Значит, здесь никто не живет?» — спросил я, останавливая ее.
3: «Ни живой души!»
2: «А почему?» Она пожала плечами. «Послушайте», — сказал я, протягивая ей пиастр. «Скажите правду. Сюда приходит женщина?»
3: «Женщина? Помилуй Бог!»
2: «Да, я вчера вечером видел ее, даже разговаривал с ней».
3: «Матерь Божья!» — воскликнула старуха, бросившись к лестнице. «Значит, это была госпожа Лукреция! Пойдемте скорее отсюда, мой добрый господин! Мне говорили, что она бродит тут по ночам, только я не хотела вам этого рассказывать, чтобы не повредить интересам моего хозяина. Я думала, вы хотите снять этот дом!»
2: Я не в силах был ее удержать. Старуха, по ее словам, спешила поставить свечку в ближайшей церкви. Я тоже вышел и отпустил ее, потеряв надежду узнать от нее что-нибудь еще. Само собой, разумеется, в палаццо Альдобранди я ничего не рассказал о своем приключении. Маркиза была слишком добродетельна для таких разговоров, а Дон Оттавио настолько был занят политикой, что едва ли мог бы дать мне какой-нибудь совет в любовной интриге. Но я посетил своего приятеля-художника, знавшего в Риме всю подноготную, и спросил его, что он обо всем этом думает. «Я полагаю», — заметил он, — «что вам явился призрак Лукреции Борджа. Какой ужасной опасности вы подвергались! Если она и при жизни была опасной женщиной, то какой же она стала после смерти? Страшно подумать!» «Нет, шутки в сторону. Что бы это могло значить?» «Сразу видно, что вы атеист, философ, и для вас нет ничего святого». «Отлично. В таком случае, что вы скажете о следующей гипотезе? Предположим, что старуха предоставляет свой дом женщинам, способным зазывать к себе прохожих с улицы. Бывают такие безнравственные старухи, которые занимаются подобным ремеслом». «Отлично», — возразил я, — «но почему же в таком случае старуха не предложила мне своих услуг? Неужели я похож на святошу? Это даже обидно. А потом, мой друг, вспомните, какая обстановка в этом доме. Надо дойти до последней крайности, чтобы удовольствоваться ею».
3: «Тогда это привидение. Не сомневайтесь в этом. Постойте, еще одна гипотеза. Вы ошиблись домом. Черт возьми, дайте подумать. Около сада маленькая низенькая дверь». «Ну, так это моя добрая приятельница Розина. Года полтора тому назад она была украшением этой улицы. Правда, она с тех пор окривела, но это пустяк. Она еще очень недурна в профиль».
2: Но ни одно из этих объяснений меня не удовлетворило. Когда наступил вечер, я медленно прошел мимо дома Лукреции. Никаких признаков жизни. Прошел еще раз, опять ничего. Три или четыре вечера подряд, возвращаясь на палаццо Альдобранди, я караулил под окнами моей незнакомки без всякого успеха. Я начал уже забывать таинственную обитательницу дома номер 13, как вдруг, проходя однажды около полуночи по переулку, я явственно услышал женский смех за ставнями того окна, у которого появилась женщина, подарившая мне цветок. Я еще раз услышал женский смех и никак не мог подавить в себе чувство ужаса, когда в ту же минуту увидел, как в другом конце улицы показалась группа кающихся в капюшонах со свечами в руках, провожавшая на кладбище покойника. Когда они прошли мимо, я снова занял свой сторожевой пост под окном, но ничего больше не услышал. Я пробовал бросать камешки, даже звал несколько раз вполне отчетливо, никто не показывался. Разразившийся ливень заставил меня удалиться. Мне стыдно признаться, сколько раз я останавливался около этого проклятого дома, не будучи в состоянии разрешить мучившую меня загадку. Случилось однажды так, что я проходил по переулку госпожи Лукреции с доном Оттавио и его неотлучным аббатом. «Вот дом Лукреции», — сказал я. Я заметил, что дон Оттавио изменился в лице. «Да», — ответил он, — «согласно народному преданию, очень недостоверному, Лукреция Борджа избрала этот дом местом своих тайных развлечений. Если бы эти стены могли говорить, сколько ужасов они бы нам поведали. А между тем, друг мой, сравнивая тогдашние времена с нашими, я начинаю сожалеть о них. При Александре VI еще были римляне, сейчас их больше нет. Цезарь Борджа был чудовище, но он был великий человек. Он хотел изгнать варваров из Италии, и проживи его отец дольше, ему бы, может быть, удалось осуществить этот великий замысел. О, если бы небо послало нам тирана вроде Борджа и освободило нас от этих мелких деспотов, которые превращают нас в тупых скотов!» Когда дон Оттавио опускался в область политики, остановить его было невозможно. Мы дошли до Пьяцца дель Пополо, а он еще не кончил своего панегирика просвещенному деспотизму. Про меня и мою Лукрецию не было уже и помину. Однажды поздно вечером я пошел навестить маркизу. Она сказала мне, что ее сыну не здоровится, и попросила пройти к нему в комнату. Он лежал на кровати одетый и читал французскую газету, которую я утром переслал ему, тщательно запрятав ее в том отцов церкви. С некоторых пор творения отцов церкви служили нам для подобных посылок, которые следовало скрывать от аббата и маркизы. В дни, когда приходила почта из Франции, мне присылали большой том инфолио. Я отсылал в обмен другой, в который вкладывал газету, полученную от секретаря посольства. Это внушало самое высокое представление о моем благочестии маркизе и ее духовнику, который иногда пытался вызвать меня на богословские собеседования. Поболтав некоторое время с доном Оттавио, я заметил, что он был очень взволнован и что даже политика не могла поглотить его внимание. Я посоветовал ему лечь в постель и попрощался с ним. Было холодно, а плаща я не захватил с собой. Дон Оттавио стал упрашивать меня взять его плащ. Я согласился, но попросил научить меня сложному искусству закутываться в плащ, как это делают истые римляне.
1: Проспер Мериме. Переулок госпожи Лукреции. Фрагмент читал Андрей Танцерев.

0: Экслибрис. Из книг.
1: В своей книге «Победоносцев. Русский Торквемада» Александр Полунов, доктор исторических наук, рассказывает об одном из самых влиятельных российских государственных деятелей. Константин Петрович Победоносцев. Годы жизни 1827-1907. Был главным воспитателем и преподавал правоведение будущим императорам Александру III и Николаю II. Защитник самодержавия и противник парламентаризма. Наиболее доверенный советник Александра III в его консервативном курсе. Обер-прокурор, представитель императора, а значит, руководитель Святейшего Синода. Играл ведущую роль в определении политики народного просвещения, культуры, международных отношений в национальном вопросе. Цензор Льва Толстого и Владимира Соловьева. А Достоевский считал его другом и наставником. Поэт Серебряного века Александр Блок писал о нем и его эпохе в поэме «Возмездие». «В те годы, дальние, глухие, в сердцах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией простер совиные крыла, и не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл. Он дивным кругом очертил Россию, заглянув ей в очи стеклянным взором колдуна». Победоносцев послужил прообразом Алексея Александровича Каренина в романе Льва Толстого «Анна Каренина» по Юрию Лотману «Лекции по русской культуре». Его сухость, замороженность, правильные выхолощенные речи, отсутствие титула. Каренин не князь, в отличие от Оболенского и Вронского, а выслужился чином из небогатой семьи. Внешний не аристократический облик, длинная спина, большие оттопыренные уши. Также Победоносцев изображен под именем Константина Петровича Победина в романе Бориса Акунина «Пелагия и Красный петух». Об этом мы прочтем в книге Александра Полунова «Победоносцев. Русский Торквемада».
2: Как известно, читатель подсчитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС 77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Герои и персонажи.
2: Осенью 1832 года Александр Сергеевич Пушкин начал работать над романом «Островский». Не открывайте полное собрание сочинений и не пеняйте на память. Такого романа нет. Он был дописан, издан, но под другим названием – «Дубровский». Почему Пушкин изменил первоначальное название? Да потому что за основу своего романа он взял реальную историю, которая разворачивалась практически в то же время. И благородного разбойника по фамилии Островский активно искала полиция. Родиной дворянина Павла Островского было крошечное село Рованичи Минской губернии. Всего 20 душ крестьян. Родовое гнездо разорили французы во время наступления на Москву в 1812 году. Все документы о правах сгорели во время пожара. Чем и воспользовался после войны жадный до чужого имущества сосед Островского. Долгими судами и тяжбами он довел Павла до окончательного разорения. И тот вместе со своими крестьянами ушел в лес и стал разбойником. Вот что писали о нем современники. Островский проказничал лет 5-6. Или его преследовали не так усердно, или он умел вести свои дела так, что его нельзя было поймать. Он грабил с разбором. У кого лишнее, он отнимал это лишнее. Встретясь в лесу с нищим, он делился с ним тем, что сам имел. Известно, что Островский был одно время учителем у детей помещика Помарнацкого, где и был арестован по доносу. Его отконвоировали в Витебск, потом в Псков. Там он исхитрился бежать. Отыскать его так и не смогли. В рапорте белорусскому генерал-губернатору Хованскому значилось: «Мятежник неизвестно куда отлучился».

0: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Борис Миссерер. Промельк Беллы. Романтическая хроника.
1: Старый дом кино на Поварской. Вестибюль первого этажа. Быть может, он назывался кассовый зал. На полу талый снег. Толпятся люди, томящиеся в ожидании предстоящих встреч. Мы тоже, с Левой, с Барским, стоим в ожидании кого-то. Дверь постоянно открывается, пропуская входящих. Прекрасная незнакомка как бы впархивает в пространство зала. Она в соскальзывающей шубке, без шляпы, со снежинками на взъерошенных волосах. Проходя мимо, она мельком окидывает нас взглядом и также мельком шлет нам рукой едва уловимый привет. «Кто это?» — спрашиваю Леву. «Это Белла Ахмадулина». Первое впечатление. Сильное, запоминающееся. Именно таким и останется в памяти. Мимолетно, но возникает чувство влюбленности. Весна 1974 года. Двор дома кинематографистов на улице Черняховского, около метро «Аэропорт». Я гуляю с собакой Рикки, тибетским терьером. Во дворе появляется Белла Ахмадулина с коричневым пуделем. Его зовут Фома. Белла живет через один подъезд от меня в бывшей квартире Александра Галича. Белла в домашнем виде. В туфлях на низких каблуках, темный свитер, прическа случайная. От вида ее крошечной стройной фигурки начинает щемить сердце. Мы разговариваем. Ни о чем. Белла слушает рассеянно. Говорим о собаках. О собаках, которые далеко не такие мирные, как кажется сначала. Рикки старается затеять драку. Это ему удается, и он прокусывает Фоме нос. Капли крови. Белла недовольна. Я смущен. Вскоре она уходит. И вдруг я со всей ниоткуда возникшей ясностью понимаю, что если бы эта женщина захотела, то я, ни минуты не раздумывая, ушел бы с нею навсегда. Куда угодно. Потом Белла напишет. «В чем смысл промедления судьбы между нами? Зачем так причудлив и долог зигзаг? Пока мы встречались и тайны не знали, кто пекся о нас». Улыбался и знал, неотвратимо, как двое на ринге. Встречались мы в этом постылом дворе. Благодарю несравненного Рикки за соучастие в нашей судьбе. Между людьми порой происходит что-то, чего они не могут понять сами. Таких встреч во дворе было три. В последнюю из них Белла предложила: «Приходите через два дня на дачу Пастернака, мы будем отмечать день его памяти». Я мучительно представлял свое появление в этом священном для меня доме, имея только устное приглашение Беллы. В 7 часов вечера назначенного дня я появился в Переделкине возле дома Пастернака. Ворота были, как всегда, распахнуты. Меня встретил большой рыже-коричневый чау-чау. По морде пса невозможно было прочитать его отношение ко мне. Я направился к дому, позвонил и вошел. Вокруг стола сидела большая компания. Из гостей хорошо помню Александра Галича, Николая Николаевича Вильям Вильмонта, Стасика Нейгауза и его жену Галю, Евгения Борисовича Пастернака и Алену, Леонида Пастернака и его жену Наташу. В центре сидела Белла. Гости, кажется, были удивлены моим приходом. Одна Белла радостно воскликнула: «Как хорошо, что вы пришли!» И в пояснение окружающим добавила: «Я пригласила Бориса в этот торжественный день и очень рада, что он сегодня с нами». Мне пододвинули стул и предложили рюмку водки. Мой приход прервал чтение Галичем стихов. Чтение продолжилось. Но вдруг Белла резко перебила Галича и начала вдохновенно читать свое посвящение Пастернаку. «Ожог глазам, рукам простуда, любовь моя, мой плач Тифлис, природы вогнутый карниз, где Бог капризный, впав в каприз, над миром примостил то чудо». Стихотворение, прочитанное на одном дыхании, ярко и стремительно прозвучало, как вызов монотонному чтению Галича. Несомненно, его политизированные стихи под переборы гитары Беллу раздражали. хотя она тут же принялась обнимать и хвалить Галича, стремясь загладить свой неукротимый порыв. Он продолжил выступление. Вспоминается неожиданная встреча с Беллой на даче драматурга Александра Петровича Штейна и его жены Людмилы Яковлевны Путиевской. Там были мой близкий друг Игорь Кваша и его жена Таня, дочь Людмилы Яковлевны. Я был очень рад снова увидеть Беллу, бросился к ней. Мы весь вечер проговорили и решили увидеться в Москве. Проходит 2 месяца. Смешанная компания. Мы с Беллой встречаемся в квартире писателя Юли Эдлиса в доме на углу Садовой и Поварской. Много людей, много выпито вина. Все в приподнятом настроении, все хотят продолжения вечера. Вдруг Эдлис говорит: «Ребята, пойдем в мастерскую к мессереру. Это здесь рядом, на этой же улице». Неожиданно все соглашаются. Я счастлив. Мы с Белой возглавляем шествие. Я веду компанию прямо по проезжей части. Улица совершенно пустынна. Идем до моего дома, номер 20, на Поварской. Поднимаемся на лифте на 6-й этаж группами по 4 человека. 4 подъема. У меня много разнообразных напитков. Гости находятся под впечатлением от мастерской. И Белла тоже. Белла уезжает в Абхазию на выступление. 2 недели томительного ожидания, телефонный звонок, ее голос: «Я вас приглашаю в ресторан». И мой ответ: «Нет, это я вас приглашаю в ресторан». Мы идем в ресторан Дома кино на Васильевской улице. Обычно в подобной ситуации я что-то беспрерывно говорю своей спутнице и полностью завладеваю ее вниманием. Здесь все происходит наоборот. Мне не удается вставить ни одного слова. Мы едем ко мне в мастерскую. И жизнь начинается сначала, со своей новой страницы. В том декабре и в том пространстве душа моя отвергла зло. И все казались мне прекрасны, и быть иначе не могло. Любовь к любимому есть нежность ко всем вблизи и вдалеке. Пульсировала бесконечность в груди, в запястье и в виске.
0: Борис Миссерер. Промельк Беллы. Романтическая хроника. Фрагмент читал Егор Серов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Энциклопедия.
1: Буква «С» – сыворотка «Правды». Так называют различные психотропные препараты, помогающие узнать правдивую информацию от человека, как бы он ни старался ее скрыть. Подобные вещества используют все ведущие спецслужбы мира. В этом убеждены многие эксперты. И хотя эта уверенность не лишена фактических оснований, значение и размах применения сыворотки правды довольно сильно преувеличены. Дело в том, что за всю историю применения этих препаратов, а она насчитывает уже более 100 лет, у специалистов пока нет единого мнения об их эффективности. А главное – о достоверности полученной информации. А вот где сыворотка правды действительно завоевала прочные позиции, так это в литературе и кинематографе. Это излюбленное средство создателей всевозможных детективных сюжетов и шпионских историй.
0: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

Забытые писатели России. Возрождение. Поэтический талант, стальной стих. Так отзывался о творчестве Константина Константиновича Случевского Аполлон Григорьев. Тургенев сам наведался к молодому поэту в гости. Константин родился в 1837 году в Санкт-Петербурге. Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Печататься начал рано, в 20 лет писал такие стихи, цитирую. «Я видел свое погребенье, высокие свечи горели, кадил непроспавшийся диакон, и хриплые певчие пели». Печальные сестры и братья, как в нас непонятна природа, рыдали при радостной встрече с четвертой частью дохода. А вокруг бурно кипела литературная жизнь. Либералы ругались с почвенниками, почвенники с демократами, и все вместе друг с другом кипела злоба дня, и на нее, на злобу, надо было писать. А для того, что было вне политики, вне клановости, придумали уничижительное определение «искусство для искусства». На Случевского посыпались пародии, в прессе началась настоящая травля. «Он подрывает общественную мораль», — так писали после публикации стихотворения «Ночь темно, глаза открыты». Вот короткая и самая откровенная цитата. «Мягкий волос, набегая, на лице моем лежит, грудь тревожная, нагая, у груди моей дрожит». Кошмар! Нагая грудь! Общественная мораль настолько прочна, что дала трещину! И Случевский уезжает учиться за границу. Париж, Берлин, Гейдельберг. Возвращается доктором философии и служит сначала в Министерстве внутренних дел, затем в Министерстве государственных имуществ, а потом главным редактором газеты «Правительственный вестник». И продолжает писать стихи, прозу. Поэма «В снегах» вновь заставляет говорить о нем как о самобытном поэте. Но Случевский пишет и прозу, повести, рассказы, роман «От поцелуя к поцелую». Из печати у Случевского выходит сначала пятитомное, затем и шеститомное собрание сочинений. Многие не смогли понять юмора и тонкой издевки Случевского. Критики смеялись над строкой «Была коза, и в девушках осталась». А Мандельштам, Ходасевич, Пастернак высоко ценили творчество поэта. Упала молния в ручей, вода не стала горячей, а что ручей до дна пронзен, сквозь шелест струй не слышит он. Зато и молнии струя, упав, лишилась бытия, другого не было пути. И я прощу, и ты прости. Русский писатель Константин Константинович Случевский. Годы жизни 1837-1904.

Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Книги нашего детства. Татьяна Александрова. Домовенок Кузька.
1: Маленький домовенок сидел на пне у лишачьей берлоги и во все горло распевал грустную старинную песню.
2: Соловей, как тебе не стошнилось, а в сыром бору петь, на ветке сидячи, да на темный лес глядячи.
1: Правда, лес был уже куда светлей. Грустно было глядеть на этот растрепанный ветрами лысый и голый лес. А еще грустнее, что лешие спят и спят. Даже песня их не разбудила. Терпение у Кузьки кончилось. Влез в берлогу, принялся будить лешика. Кричал ему прямо в ухо, дергал за хвост. Лешик спал. Тогда Кузька начал его щекотать. Лешик захихикал, открыл глаза.
3: Что? Уже весна?
2: Проснетесь весной, а я уже пропал с голоду да с холоду. Вам, лешим, хорошо, вы живете беспечно, а нам, домовым, без печки не прожить.
3: Да не плачь, есть в лесу печка, и не одна, а целых две. У бабьи-яги в нашем лесу два дома. Один похуже, да поближе, другой получше, да подальше. Не может она сразу в двух домах жить. Наверное, зимует там, где получше. А ты в другом перезимуешь, пока хозяйки нет. Сундучок у нас оставь. Яга, как сорока, все тащит, что блестит.
1: В чужом доме зимовать страшно, но интересно. Боялся Кузька леших, а они вон какие. Может, и яга не хуже. Вдруг у нее и домовые есть. И Кузька побежал вслед за лешиком. На полене, куда выскочили друзья, белым-бело от поганок.
3: Когда яга в ступе летит домой, то несется над этими поганками, чтобы мимо избы не пролететь. Ни одной поганки не сбито. Значит, бабушки яги нету дома.
1: Посреди поляны переступала с ноги на ногу избушка на курьих ножках. Без окон, без трубы, крыша надвинута чуть не до порога. Перед избой на привязи у собачьей конуры сидел тощий серый кот. Кот не собака, гостей пугать не его забота. Увидев Кузьку с лешиком, он удалился в конуру и принялся мыть серой лапой серую мордочку.
3: Избушка, избушка, стань к лесу задом, к нам передом.
1: Избушка стоит, как стояла. Вдруг из лесу, из оврага прилетел дятел, застучал по крыше. Изба неохотно повернулась грязной трухлявой дверью. Друзья потянули за сучок, который был вместо ручки. Вбежали внутрь. Дверь сзади так наподдала Кузьку, что он плюхнулся на пол. Но не ушибся. Пол был мягкий от пыли. Ну и дом. Пыль, паутина по всем углам. На печи драные подушки, одеяло, заплатка на заплатке. А мышей, видимо-невидимо, чугуны, ухваты, горшки были такие грязные, закопченные, что Кузька понял. Искать друзей домовых в этом доме нечего. Ни один уважающий себя домовой такого безобразия не потерпит.
2: Тут мыши вместо домовых, что ли? Беда хозяевам, у кого они домовые. Уж я-то наведу здесь порядок.
3: Что ты, Кузя? Бабьяга тебя за это съест. Тут у нее дом для плохого настроения. Сердится она, когда нарушают ее порядки. Или беспорядки.
2: Ну, тогда хоть подмету. О, вот и метла.
3: Ох, не мети. Улетишь ты на этой метле неведомо куда. Яга то в ступе летает, то верхом на этой метле.
1: Дом вдруг заходил ходуном. Ухваты упали, чугуны брякнули, мыши юркнули кто куда. Дверь настежь, и в избу влетела баба-яга. Ступу к порогу, сама на печь. Лешик едва успел спрятать Кузьку в большой чугун, накрыл сковородкой и сам уселся сверху.
4: Незваные гости глодают кости, а у меня и от гостей одни косточки остаются. Ну, чего пожаловал?
3: Здравствуй, бабушка Яга. Повидаться я пришел. Ты ведь не бабушка, хоть и троюродная. Летаешь высоко, смотришь далеко. Кругом бывало, много видала.
4: Где была, там меня уже нету. Чего видала, не скажу.
3: Я только в лесу бывал, деревья видал. А не попадалась ли тебе маленькая деревенька над небольшой речкой?
4: Смотри, сам не попадись мне на обед или на ужин.
3: Меня есть нельзя. За это тебе в лесу житья не будет. Дедушка Диадох палкой наподдаст.
4: Не бойся, не трону. Проку от тебя оттащу, комара. Не люблю я вас, леших. Терплю только. В вашем лесу живу. Куда деться?
3: А домовых любишь? Маленьких домовят. Домовые ведь, как и ты, в дому живут.
4: Неужто нет? Еще как люблю. Толстенькие они, мягонькие, как ватрушки.
3: Бабушка Яга, домовые тоже твоя родня. Разве родных можно есть?
5: Неужто нет? Поедом едят. Домовые мне кто? Седьмая вода на киселе. С киселем их и едят.
6: Погоди-ка. Бегает тут по лесу один лохматенький. На ногах корзинки, на рубахе картинки. Так где он, говоришь?
1: Тихо стало в доме, только мухи жужжат. И надо же, одна мышь лучше места не нашла, чем в чугуне рядом с домовенком. Поначалу сидела смирно, а тут хвостом махнула, пыль подняла, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Кузька терпел, терпел. Да так чихнул, что сковородка слетела с чугуна вместе с лешиком.
5: Кто в чугуне чихает?
1: И тут громко постучали в стену. Баба-яга в окошко высунулась, а друзья вон из дома, не помнят, как и выскочили. Первый же встречный куст загородил их ветками, прикрыл последними листьями. Баба-яга кричит с порога, принюхивается, озирается. Да разве сыщешь лешего в родном лесу? Одни поганки белеют на полянке, да дятел стучит в стену дома.
5: Чего избу долбишь? Кыш отсюда!
1: Серый кот подошел к хозяйке, то ли приласкаться, то ли показать, где прячутся непрошенные гости. Яга и на него рявкнула.
5: Надоел хуже собаки! Зачем чужих из дома выпускаешь? Пропади они пропадом! Пу!
1: Кот угрюмо поплелся к конуре. Яга зевнула во весь огромный рот и ушла в избу. Вскоре по лесу разнесся ее могучий храп. А лешек с Кузькой направились к мутно-лесной речке. Когда они крались мимо конуры, кот притворился спящим, а сам подумал: мышей бы я из дома не выпустил. Эх, переловил бы я их, кабы не цепь.
0: Татьяна Александрова. Домовенок Кузька. Фрагмент. Роли исполняли Ольга Будина, Ольга Кузнецова, Татьяна Веселкина и Дмитрий Писаренко.
7: Запись произведена продюсерским центром «Вимбо». Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Родная речь.
8: Привет.
9: Привет.
8: Слушай, мне вчера анекдот старый советский рассказали.
9: Тогда расскажи.
8: Давай. Идет собрание в колхозе, и председатель говорит, что наконец-то удалось продать зерно, и надо решить, на что потратить деньги.
9: Угу.
8: Ну и один доказывает, что надо починить там крышу в коровнике. потому что там коровы зимой могут замерзнуть. Второй говорит, что надо трактор купить, а третий говорит, надо колхозникам деньги отдать. В общем, у каждого свое мнение, разгорается спор, вот-вот подерутся все.
9: Так.
8: И тут председатель видит, что обычно молчаливый старый дед Пахом тянет руку. И председатель с трудом успокаивает спорщиков и говорит, все, пусть вот дед Пахом скажет. И тот так медленно начинает, я вот тут сидел и думал, а не купить ли нам фанеры?
9: Слушай, отличный анекдот. Подожди, а почему у тебя дед говорит фанеры?
8: Ну как же, он же не очень грамотный деревенский. Вот он и говорит, ероплан, фанера.
9: Ну то есть для деревенского колорита.
8: Ну, конечно, он уж точно для этого колорита должен говорить фанера. Но ероплан, правда, другое дело. Это действительно просторечное такое произношение этого слова аэроплан. А произносить фанера вместо фанера – это тоже ошибка. Но свойственна она не простым деревенским людям, а тем, кто хочет казаться городским и образованным.
9: Ну, тогда анекдот-то расскажи уж про фанеру.
8: Да, ну вот, и дед Пахом говорит, а не купить ли нам фанеры? Фанеры, да? Председатель перебивает. Ты что, дед Пахом, совсем сдурел? Какая тут фанера? Ты слышал, что говорили? Ну вот я и предлагаю. Дед опять ему продолжает, значит, говорить свое. Не купить ли нам фанеры? Не построить ли ероплан? И не улететь ли отсюда к чертовой матери?
9: Отличный анекдот. А, кстати, ты знаешь, что в середине 20 века из фанеры действительно строили не только мебель, но и аэропланы, и автомобили? Хотя, наверное, мужчине странно задавать такой вопрос.
8: Ну да, еще, да, там многие и самолеты для того, чтобы были легче, делали из фанеры.
9: Ну тогда я пойду поподробнее про фанеру почитаю.
8: Хорошо.
7: Родная речь. Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Шельонский замок, Швейцария. В конце июня 1816 года над замком Шельон, что в окрестностях швейцарского города Монтрё, разверзлись небеса. Проливной дождь уперся стеной воды в Женевское озеро. По нему в это время сплавлялись два поэта политических беженца – Джордж Байрон и Перси Шелли. Они, как и многие их современники, мечтали увидеть место действия популярного романа Жана Жака Руссо «Юлия или новая Элоиза». Особенно пристань, где Юлия утонула. Непогода заставила путников провести несколько дней в обществе экскурсоводов Сен-Бернарского перевала. Они поведали поэтам все мрачные истории Шельонского замка. Величественное здание, со всех сторон окруженное водой, соединяется с берегом мостом. Замок был построен в XII веке, а может быть и раньше. Но современные свои очертания, которые каждому знакомы по швейцарским открыткам и магнитикам, приобрел в XV веке. Замок нужен был для охраны стратегически важной дороги, но из крепости быстро превратился в тюрьму. В разное время здесь сидели лучшие люди Швейцарии – мятежники и повстанцы. Но Байрона увлекла история патриота Франсуа Бонивара, который провел в темнице 6 лет. Поэма «Шельонский узник» была опубликована 5 декабря 1816 года. Первый русский перевод подготовил Василий Андреевич Жуковский. Он сам побывал в этих краях и впечатления изложил в предисловии к своему переводу. Темница, в которой страдал несчастный Бонивар, выдолблена в гранитном утесе. Своды ее, поддерживаемые 7 колоннами, опираются на дикую, необтесанную скалу. На одной из колонн висит еще то кольцо, к которому была прикреплена цепь Бонниварова. А на полу, у подошвы той же колонны, заметна впадина, вытоптанная ногами несчастного, который столько времени вынужден был ходить на цепи своей, все по одному месту. На колонне Бонивара Байрон, как всякий турист, нацарапал свое имя. За ним Жуковский, Гоголь и десятки других образованных и культурных людей Европы.
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Николай Гоголь. Вечер накануне Ивана Купала.
2: «Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дело, что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, и что далее тем нетерпеливей».

Нежно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый медвежьим оврагом. Басаврюк уж поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро. Никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и Басаврюк. «Видишь ли ты, стоя перед тобою три пригорка, много будет на них цветов разных, но сохрани тебя нездешняя сила вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, что бы тебе позади не чудилось». Петро хотел было спросить, глядь, и нет уже его. Подошел к трем пригоркам, где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своею густотою. Но вот блеснула на небе зорница, и перед ним показалась целая гряда цветов, все чудных, все невиданных. Тут же и простые листья папоротника. Но усомнился Петро и раздумно стал перед ними, подперши с обеими руками в боки. Что тут за невидальщина? Раз 10 на день случается, видишь это зелье, какое ж тут диво! Не вздумали дьявольская рожа посмеяться? Глядь, краснеет маленькая цветочная почка, и как будто живая движется. В самом деле чудно! Движется и становится все больше и больше, и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя. «Теперь пора», — подумал Петро и протянул руку. Смотрит. Тянутся из-за него сотни мохнатых рук так же к цветку, и позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек. И цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим Басаврюк, весь синий, как мертвец, хоть бы пошевелился одним пальцем. Очень недвижно уставлен на что-то, видимо, ему только одному. Рот в половину разинут, и ни ответа. Вокруг не шелохнет, ух, страшно! Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать, голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики, деревья загремели сыпучую бранью. Лицо Басаврюка вдруг ожило, очи сверкнули, но сейло воротилась яга, — проворчал он сквозь зубы. — Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица! — «Делай все, что не прикажет, не то пропал навеки!» Тут разделил он суковатую палку и куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, обратившись в кошку, кинулась в глаза им. «Не бесись, не бесись, старая чертовка!» — проговорил Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь, вместо кошки старуха с лицом, сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу, нос с подбородком, словно щипцы, которыми щелкают орехи. «Славная красавица!» — подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась
и что-то долго шептала.

0: над ним, вспрыскивая какую-то водою. Искры посыпались у ней изо рта, пена показалась на губах. «Бросай!» — сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил. И что за чудо! Цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака и словно лодка плавал по воздуху. Наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка не больше макового зерна. «Здесь!» — глухо прохрипела старуха, а Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил: «Копай здесь, Петро! Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни коржу не снилось!» Петро, поплевав в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю в другой, в третий, еще раз что-то твердое. Заступ звенит и не идет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой, окованный железом сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю. И все чем далее, глубже, глубже. А позади его слышался хохот, более схожий змеиным шипением. «Нет, не видать тебе золота, пока мест не достанешь крови человеческой», — сказала ведьма. И подвела к нему дитя лет шести, накрытое белую простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову.
1: Остолбенел Петро. Малость! Отрезать ни за что, ни про что человеку голову, да еще и безвинному ребенку! В сердцах сдернул он простыню, накрывавшую его голову. И что же? Перед ним стоял и Вась, и ручонки сложила бедное дитя накрест, и головку повесила. Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро и уж занес было руку. «А что ты обещал за девушку?» — грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою. Синее пламя выхватилось из земли. Середина ее вся осветилась и стала, как будто из хрусталя вылита, и все, что ни было под землею, сделалось видимо, как на ладони. Червонцы, дорогие камни, в сундуках, в которых грудами были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его загорелись, ум помутился, как безумный ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи. Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками за обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь. Все пошло кругом в голове его. Собравший все силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным светом, деревья все в крови, казалось, сгорели и стонали, небо, раскалившись, дрожало, огненные пятна, что молнии, мерещились ему в глаза. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачушку и, как сноп, повалился на землю. Мертвый сон схватил его.
2: Николай Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала». Фрагмент читал Вячеслав Герасимов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Первый источник. Явление Христа народу. Так говорят с иронией о чем-то долгожданном появлении. Картину явления Христа народу, известного художника Александра Андреевича Иванова, действительно ждали долго. Автор работал над ней почти 22 года, находясь в Италии в творческой командировке за счет общества поощрения художников.

Деньги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радиокнигах.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Еще с 1855 года я стал замечать какое-то усиленное внимание ко мне со стороны Тургенева.
0: Авторское право.
2: Однажды Иван Гончаров и Иван Тургенев очень сильно поссорились. Зимой 1858 года Тургенев собрал своих друзей, чтобы прочитать новый роман «Дворянское гнездо». Внезапно появился Гончаров, которого позвать почему-то забыли, и тоже выявил желание послушать. Однако слушать долго не смог. Уже через несколько минут он закричал: «Плагиат! Теперь понятно, почему меня не пригласили». Гончаров заявил, что текст Тургенева невероятно похож на его роман «Обрыв». Еще с 1855 года я стал замечать какое-то усиленное внимание ко мне со стороны Тургенева, возмущался Гончаров. А я делился с ним замыслом нового романа, рассказывая в подробностях о характерах героев, эпизодах и сюжете. Гончаров потребовал у Тургенева убрать из романа несколько отрывков. К удивлению слушателей, Тургенев спорить не стал. Да, возможно, какие-то сходства есть. Но Гончаров уже не мог успокоиться. Теперь во всех произведениях Тургенева он искал свои сюжеты и темы. Прочитав тургеневский роман «Накануне», Гончаров открыто обвинил писателя в воровстве. Тургенев возмутился и потребовал назначить Третейский литературный суд. Суд состоялся, но его решение Гончарова не устроило. Произведения Тургенева и Гончарова, возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны. Если короче, то все совпадения случайны. После суда Тургенев заявил, что не хочет иметь с Гончаровым никаких дел. А Гончаров написал мемуары, где перечислил все свои претензии. И очень долго он не мог забыть, как ему пришлось выбросить целую главу из рукописи только из-за того, что она была очень похожа на тургеневскую. При встречах с Тургеневым Гончаров обязательно припоминал это и говорил: «Я вам это дарю, у меня еще много».
0: Авторское право. Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы, книжные новинки, популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. Гилберт Честертон. Невидимка.
3: Фламбо был так возбужден, что собирался высадить дверь своим могучим плечом.
4: Но его молодой спутник начал шарить рукой по косяку двери, пока не нащупал невидимую кнопку. Он нажал на нее, и дверь немедленно распахнулась. За ней обнаружилась внутренность все той же уставленной куклами прихожей. Одна или две безмозглые машины были сдвинуты со своих мест и стояли теперь в полумраке, отчего и сходство с человеческими фигурами увеличилось. А там, где раньше лежала бумажка с красной надписью, теперь виднелось что-то похожее на разлитые красные чернила. Однако это были не чернила.
3: «Убийство!» — воскликнул Фламбо и, проникнув в квартиру, обследовал каждый угол и закоулок ее. Но если он ожидал найти труп, то не нашел ровно ничего. Ни живого, ни мертвого Исидора Смита здесь не было. После самых тщательных поисков оба мужчины сошлись в прихожей со вспотевшими лицами и изумленным взглядом.
4: «Ну вот, все кончено. Бедный малый испарился, как облачко, оставив только красную лужицу на полу».
3: «Да, не только сам ваш убийца оказывается невидимкой, он и убитых делает невидимками. Это своего рода чудо, так что я должен спуститься вниз и поговорить с моим другом Паттером Брауном.
4: Они сошли по лестнице мимо человека с ведром, который вновь заверил их, что ни один посторонний человек здесь не проходил. Также решительно повторили уверение в своей бдительности роскошный посыльный и продавец каштанов. Однако полицейского Энгус, оглядевшись по сторонам, не увидел.
5: «Простите, это моя вина. Я только что отослал его вниз по улице поискать кое-что, на мой взгляд, весьма полезное для следствия».
4: «Хорошо, если бы он поскорее вернулся, он нам нужен. Этот бедняга наверху не только убит, но он и похищен».
3: «Да, и мне сдается, что это скорее по вашему ведомству, чем по моему. Ни враг, ни друг не входил в дом, а Смит исчез, как похищенный волшебником. Если это не сверхъестественно, то я...»
6: «Отец Браун! Отец Браун! Вы были правы, сэр. Тело бедного мистера Смита найдено сейчас внизу, в канале».
4: «О, значит, он выбежал из дома и утопился?»
6: «Могу присягнуть, что он не спускался вниз. Да к тому же он и не топился, потому что был убит ударом в сердце».
3: «И все-таки вы никого не видели, входящим сюда?»
5: «Давайте пройдемся немного по улице. Как же я глуп! Я забыл спросить у полисмена, найден ли светло-коричневый мешок».
4: «Почему именно коричневый?»
5: «Потому что если мешок был другого цвета, все дело придется начинать снова. Если же это был действительно светло-коричневый мешок, тогда все можно считать законченным».
4: «Ха, очень приятно слышать. Насколько мне известно, еще ничто не начато».
3: «Расскажите нам, пожалуйста, все».
5: «Я боюсь, что это покажется вам скучным, поскольку мне придется начать с самой отвлеченной стороны. Замечали ли вы, что люди никогда не отвечают точно на слова задаваемого им вопроса? Они отвечают на его смысл. Причем смысл этот зависит от собеседника и разных обстоятельств. Представьте себе, что в деревенской усадьбе одна дама спрашивает другую: „У вас в доме живет кто-нибудь?“ Хозяйка никогда не ответит: „Да, дворецкий, горничная, три лакея“, хотя в этот момент горничная может находиться здесь же в комнате, а дворецкий стоять за стулом. Она скажет: „Нет, у меня никого нет“, имея в виду тот класс людей, к которому может относиться вопрос. Но если во время эпидемии тот же вопрос ей задаст врач, она непременно вспомнит и о горничной, и о дворецком. Весь наш разговор строится именно так. Нам никогда не ответят на вопрос буквально. Хотя отвечают правдиво. Когда эти четыре вполне честных человека уверяли вас, что ни одна душа не входила в дом, они вовсе не имели в виду, что вообще никто не входил. Они имели в виду только таких людей, которые могли бы обратить на себя их внимание и быть заподозренными в том, что именно кто-то из них и есть подразумеваемый нами человек. На самом же деле человек входил и выходил, оставаясь незамеченным ими».
4: «Невидимый человек?»
5: «Да, умственно невидимый. Конечно, вам и в голову не придет думать о таком человеке, пока вы специально не обратите на него свое внимание в эту сторону. В этом проявилось его хитроумие. Но я как раз обратил свое внимание сначала на следы, а потом на пару вещей из рассказа молодой девушки, которые никак не могут быть правдой. Нет-нет, она не лгала. Она сама была уверена, что это правда, но она не могла быть совершенно одна на пустой улице через секунду после получения письма. Ведь кто-то, за исключением почтовых голубей, должен был принести ей это письмо».
3: «Но вы хотите сказать, что Велкин сам приносил девице письма своего соперника?»
5: «Да. Более того, он должен был это делать».
3: «Нет, я больше не могу выдержать. Что это за тип? На что он похож? Какой вообще облик умственно невидимого человека?»
5: «Он одет довольно красиво. В красные, синие и золотой цвета. И в этом ярком и даже бьющем в глаза костюме он вошел в Гималая Мэншинс под взглядом 8 человеческих глаз, холоднокровно убил Смита и вышел обратно на улицу, неся мертвое тело».
4: «Достопочтенный сэр, у вас или у меня буйное помешательство?»
5: «Вы совершенно здоровы, сэр. только немножко ненаблюдательны. Вы не обратили внимания, например, на вот этого человека, обогнавшего нас?»
4: Паттер Браун сделал 3 быстрых шага вперед и положил руку на плечо почтальона, незамеченного ими. Почтальон, вместо того, чтобы обернуться, наклонил голову и наткнулся на садовую решетку. Это был худощавый человек с белокурой бородой самого ординарного вида. Когда он все же повернул свое встревоженное лицо, все 3 застыли перед самым дьявольским косоглазием.
5: Почему-то никто никогда не замечает почтальонов. А они подвержены всем человеческим страстям, как и другие люди. И кроме того, носят с собой большие мешки, куда легко спрятать маленькое тело.

0: Ламбо вернулся к своим саблям, красным коврам и персидскому коту, так как у него было много дел на очереди.
1: Джон Торнбулл Энгус вернулся к девице в кондитерской, с которой этот юноша рассчитывает сочетаться браком и жить душа в душу.
2: А Паттер Браун в течение многих часов при свете звезд продолжал ходить по покрытым снегом холмам в обществе убийцы. И содержание их разговора останется навсегда неизвестным.

Гилберт Честертон. «Невидимка». Фрагмент. Роли исполняли Евгений Стычкин, Александр Пономарев, Дмитрий Писаренко и другие.

0: Давно прочитанные письма.
1: Виссарион Григорьевич Белинский. Из письма Гоголю. 15 июля 1847 года. Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей не нужны ни проповеди, довольно она слышала их, ни молитвы, довольно она твердила их, а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и в навозе. Права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их выполнения. А вместо этого она представляет собой ужасное зрелище страны, где торгуют людьми, не имея на это оправдания. Страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками, Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками. Страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. В 1849 году за чтение этого письма в узком кругу единомышленников писатель Достоевский был приговорен к расстрелу. Смертная казнь была заменена каторгой с последующей службой рядовым. В Санкт-Петербург Достоевский вернулся через 10 лет.
0: Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку». Читаем музыку. На радиокнига. Ежедневно.

0: этого дня вдохновения.
1: Перед ночью северной короткой, и за нею зори, словно кровь, подошла неслышную походкой, посмотрела на меня любовь, отравила взглядом и дыханием, слаще роз дыханием, и ушла в белый май с его очарованием, в лунные слепые зеркала. У кого я попрошу совета, как до легкой осени дожить, чтобы это огненное лето не могло меня испепелить? Как теперь молиться буду Богу, плача, замирая и горя, если я забыл свою дорогу каменным стенам монастыря? Если взоры девушки любимой слаще взора жителей высот, краше горнего Иерусалима летний сад и зелень сонных вод, день за днем пылает надо мною, их терпеть не станет скоро сил. Правда, тот, кто полюбил весною, больно тот и горько полюбил. Это стихотворение называется «Любовь весной». Написал его Николай Гумилев.
2: Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радиокнига».

0: Папирус.
1: Листаем древние страницы. Мифы древней Греции. Подвиги Геракла.
0: Критский бык. Чтобы выполнить следующее распоряжение в Лесфее, Гераклу пришлось покинуть Грецию и отправиться на остров Крит. Поручил герою Эврисфей привести в Микены критского быка. Это прекрасное животное царю Крита Миносу послал колебатель земли бог Посейдон, и Минос должен был принести этого быка в жертву Посейдону. Но пожадничал Минос, оставил быка в своем стаде, а в жертву богу принес какую-то корову. Разгневался на Миноса Посейдон за такой обман и наслал на своего подаренного быка бешенство. По всему острову носилось взбесившееся животное и уничтожало все на своем пути. Великий сын Зевса Геракл поймал свирепого быка и укротил его. Сел герой на широкую спину укрощенного зверя и переплыл на нем через море с Крита на Пелопоннес. Привел Геракл быка в Микены, но трусливый Эврисфей побоялся оставить его в своем стаде и выпустил на волю. Почуял опять свободу бешеный зверь и понесся через весь Пелопоннес на север и, наконец, прибежал в Аттику, к Марафону, где стал опустошать поля. Там-то его и убил афинский герой Тесей.
1: Мифы древней Греции. Подвиги Геракла. Читал Николай Караченцев. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо».Слушай, чтобы читать. Читаем музыку.
2: Юрий Буйда. «Семерка». Уже к середине вечера все в клубе знали, что на танец тарзанку имеет право пригласить только Синила. И даже если она ему сдуру и отказывала иногда, никто другой не осмеливался вывести ее на паркет за руку. Девчонки-подружки, расширявшие зрачки при помощи атропина, который закапывали друг дружке за сценой, объяснили тарзанке, что и белый танец не спасет ее избранника от встречи с Синилой. Она стала его девушкой. Но тут Евдокия поставила на проигрыватель «Тунайт», и толпа разгоряченных вином парней и полуслепых от атропина девушек ринулась на паркет с воплем «Чунай! Чунай!

Тарзанку толкнули, развернули, разверзлись небеса с ангельским воинством и адская бездна с тучами демонов. И грянул могучий хор «Чунай!». Девушка закричала что-то бессмысленное, невразумительное, рванувшееся из необъятных душевных глубин. Вскинула руки, что-то сделала плечами, животом и ногами и мгновенно обратилась в сумасшедший вихрь, захвативший всех этих парней и девушек. Беспалую Евдокию и Мануэля, клуб, звездное небо, реки, городок со всеми его людьми, собаками и свиньями, ввергнув, наконец, всю вселенную в состояние, когда не было ни предметов, ни имен, ни даже Бога, которому лишь предстояло родиться, родив слово.

0: произведении Юрия Буйды прозвучала песня Мануэля «Tonight».
1: Читаем музыку. Слушайте на радио «Книга» «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио «Книга» в 21:30.

0: сценарий.
1: Ваша папироска шкварчит?
2: Это в груди моей шкварчит.
1: Чего?
2: От любви.
3: В 1961 году на киностудии имени Довженко была снята музыкальная комедия «За двумя зайцами». Пьесу Михаила Старицкого, по которой поставлен фильм, долго не разрешали экранизировать. История владельца собственной цирюльни, который разорился и пытается поправить свои дела при помощи выгодной женитьбы, казалась киношному руководству слишком легкомысленной. Тогда режиссер Виктор Иванов заявил, что собирается высмеивать свои ленте стиляк, с которыми тогда вовсю боролись на государственном уровне. В чем-то это было правдой. О главном герое Свириде Голохвостом в 19 веке сказали бы «модник». В 60-х годах 20-го – «стиляга». А сегодня окрестили бы, наверное, гламурным персонажем.
4: «Барышни уже легли и просят».
3: В создании литературной основы киноленты «За двумя зайцами» принимали участие сразу три писателя. Пьесу, взятую для экранизации, Михаил Старицкий создал на основе другой книги – комедии Ивана Нечуй-Левицкого под названием «На кожемяках». С украинского на русский язык театральную постановку в свое время перевел знаменитый отечественный драматург Александр Николаевич Островский. Кстати, изначально фильм сняли по оригинальному тексту на украинском языке для ограниченного показа. И только когда стало ясно, что зрители валом валят на картину, было принято решение переозвучить ее на русский язык и пустить во всесоюзный прокат.
5: Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки своего существования.
3: Угнаться за двумя зайцами и сделать картину на двух языках создателям помогла версия Александра Островского. Интересно, что некоторые фразы драматург переводить не стал. Киевский суржик только подчеркнул надуманную образованность богатой невесты Прони Прокоповны, которая, цитата, «училась кушать пыльсины в их французском пансионе».
5: Да, Проня Прокоповна имеет вкус.
4: Мерси за комплимент.
6: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
7: Как говорили в старину.
6: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Читаем книгу. Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент.
1: Голубой мерзавец. Супруги шли дальше. Арабы в белых одеждах попадались все чаще и чаще. Были и цветные балахоны. Мелькали голубые длинные рубахи на манер женских. Из верхних разрезов этих рубах выглядывали смуглые чернобородые лица в белых тюрбанах. Внизу торчали грязные ступни голых ног. Некоторые из арабов сидели около мазанок, поджав под себя ноги и важно покуривали трубки в длинных чубуках. Некоторые стояли около оседланных ослов, бормотали что-то на непонятном языке, сверкая черными, как уголь, глазами, и, указывая на ослов, хлопали по седлам, очевидно, предлагая публике садиться. Один даже вдруг схватил Глафиру Семеновну за руку и потащил к ослу. «Ай-яй, Николай Иванович, что это он такое делает?» — взвизгнула она, вырываясь от весело скалящего на нее зубы голубого балахона.
2: Николай Иванович замахнулся на него зонтиком. «Я тебе покажу, черномазая образина, как дам за руки хватать!» — возмущался он. «Где городовой? Мусью городовой, иси, венезиси!» — поманил он стоявшего на посту полицейского. И когда тот подошел, начал ему жаловаться. «Вот этот мерзавец, как мерзавец Глаша по-французски!»
1: «Да не надо, не надо! Ну, что скандал начинать? Оставь!»
2: «Нет, зачем же? Надо проучить! Пусть этого скота в часть под шары возьмут!»
1: «Здесь и частей-то с шарами нет. Я ни одной каланчи не видала».
2: «Все равно есть какая-нибудь кутузка. Вот этот голубой мерзавец с мусью городовой схватил мафам за мян и даже за грудь, Лаш. Переведи же ему».
1: «Не требуется. Пойдем. Ну что за радость публику собирать? Смотри, народ останавливается».
2: «Пускай собирается. Не оставлю я так. Сет мерзавец блю». «Ах, какое несчастье, что я ни одного ругательного слова не знаю по-французски!» — воскликнул Николай Иванович и все-таки продолжал, обращаясь к городовому. «Сет кашон блю, хвате мафам замян и за это место! Вуаля, сет!» — показал он на грудь. «Прене его в полис, прене! Се безобразие ведь!»
1: «Николай Иванович, я ухожу довольно!»
2: «Погоди! Се мафам! И иль хвате! Не ж это можно!»
3: Полицейский приблизился к Глафире Семеновне.
1: «Кески ла фе, мадам?» — спросил он. «Рьян!» — отвечала Глафира Семеновна и пошла по аллее.
3: Николаю Ивановичу ничего не оставалось, как тоже идти за супругой. «Удивляюсь!» — бормотал он. «Уметь говорить по-французски и не пожаловаться на мерзавца, значит, ты рада, что он тебя схватил!» И только из притворства вскрикнула.
1: «Ну да, рада. Не желаю я делать скандала и обращать на себя внимание. Отбилась, и слава богу!»
3: Николай Иванович мало-помалу утих, но, проходя с женой мимо арабов, держал уже наготове зонтик. Мазанки чередовались с двухэтажными домами с плоскими крышами. Виднелась какая-то башня. Начиналась Каирская улица, выстроенная на выставке. Попался второй балахонник со слом, третий. Николай Иванович и Глафира Семеновна посторонились от них. Далее показался англичанин в клетчатом пальто с несколькими пелеринками в белом картузе с козырьками на лбу и на затылке, едущий на осле. Балахонник бежал впереди осла, держа его за усы. За англичанином проскакала на таком же осле англичанка в синем платье и в шляпке с зеленым газовым вуалем.
1: «Да эти балахонники на манер извозчиков! Ослы-то у них для катания отдаются!» — сказала Глафира Семеновна. — Ну, так чего же от извозчика и ждать? И у нас иногда извозчики за руки хватают народ.
2: — Фу ты, пропасть, извозчика есть. А я думал, что какая-нибудь арабская конница на манер наших гусаров или уланов. Смотри, Глаш, и многие ездят на ослах-то, даже и дамы. Он какая-то толстенькая барынька с большим животом едет. Смотри-ка, смотри-ка. Да тут и верблюды есть. Он верблюд лежит. Стало быть, и на верблюдах можно покататься.
4: Ну вот, то все ругал балахонников, а теперь уж кататься.
3: Нет, я к слову только. Впрочем, ежели бы ты и поехала, то я бы вместе с тобой покатался на осле.
4: Выдумай еще что-нибудь.
3: Да чего же, люди катаются же. Были на выставке, так уж надо все переиспытать. На человеке сейчас ездила, а теперь на осле.
4: Не говори глупостей.
3: Какие ж тут глупости? На верблюде я ехать не предлагаю, на верблюде страшно, потому зверь большой, а осел маленький зверь.
1: Налево на одноэтажном доме с плоской крышей высилась надпись, гласящая по-французски, что это кафе-ресторан. На крыше дома виднелись мужчины и дамы, сидевшие за столиками и что-то пившие. Около столиков бродили арабы в белых челмах, белых шальварах и красных куртках.
3: «Смотри-ка, куда публика-то забралась! На крыше сидит!» — указал Глафире Семеновне Николай Иванович. «Это арабский ресторан. Зайдем выпить кофейку?»
4: «Напиться хочешь? Опять с коньяком? Понимаю!»
3: «Ну вот, в арабском-то кафе-ресторане. Да тут, я думаю, коньяку-то нет, ведь арабы магометанского закона, им вино запрещено!»
4: «Нашим татарам тоже запрещено вино. Однако они в Петербурге в татарском ресторане в лучшем виде его держат. В татарском-то ресторане у нас самые лютые пьянства и есть».
3: «Только кофейку углаж. Кофе здесь должен быть отличный, арабский, самый лучший, мокка. Уж ежели у арабов быть да кофе ихнего не попробовать, так что же это такое? Зайдем. Вон, в ресторане музыка играет».
1: И затворенные двери дома слышались какие-то дикие звуки флейты и бубна.
4: «Только кофе будешь пить?» — спросила Глафира Семеновна.
3: «Кофе, кофе! Да разве красного вина с водой в мусульманском ресторане буду и держать себя по-мусульмански?» — сказал Николай Иванович.
4: «Ну, пожалуй, зайдем». И наши герои направились в кафе-ресторан.
0: Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент читал Станислав Федосов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Старые, старые слова.
1: Не объявляя никому, пошла в кузницу, заказала сковать 3 чоботов железных, 3 костыля и 3 просвира чугунные. Так в русской сказке собиралась Марья Премудрая на поиски своего суженого Ивана Королевича. Чоботы – короткие сапоги до середины икры с загнутыми носами. Их название русские позаимствовали у тюркских народов, и не только русские. В украинском языке так называются обычные сапоги, а в итальянском – тапки. Да-да, слово «чиабатта» не просто так созвучно нашим чоботам. Название вкусного итальянского хлеба в буквальном переводе означает именно «тапочка». Железные чоботы – это, конечно, удел сказки. На самом деле чоботы обычно шили из сафьяна, то есть дубленой шкуры козы, нарядные из атласа и бархата.
0: Такие старые слова.
1: Чоботы царей украшали жемчугом и драгоценными камнями, золотым и серебряным шитьем. Как правило, чоботы были ярких цветов – голубые, желтые, красные. Зимние чоботы изнутри утепляли мехом бобра. Наибольшей популярностью чоботы пользовались на Руси в 15-16 веках. Постепенно они вышли из моды, а слово сохранилось лишь в западных диалектах русского языка. «Полно вам за плугом ходить, да пачкать земле свои желтые чоботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! Пора доставать казацкой славы!» Такими словами призывают народ к борьбе и Саулы из романа Гоголя «Тарас Бульба». Слова эти были услышаны, народ поднялся на борьбу. Сегодня мы чоботы не носим, но с удовольствием читаем книги о старых временах, когда на Руси ходили в чоботах, а чиабатты еще не пробовали.
0: Такие старые слова.
2: Слушайте на Радиокнига. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Есть один добрый совет. Перед тем, как взять в руки роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», стоит хорошенько закусить, так как практически на каждой третьей странице герои повествования пируют. Причем описано все это с такой гастрономической сочностью и неумеренной калорийностью, что, говорят, студенты-гуманитарии падают в голодный обморок прямо на лекциях. Как большинство сатирических романов эпохи Возрождения, «Гаргантюа и Пантагрюэль» весь состоит из аллюзий и отсылок как на конкретные события и персоны того времени, так и на известные мифы и предания. К тому же создается впечатление, что когда Рабле садился за стол, чтобы написать очередную главу, действие романа могло круто измениться буквально из-за внезапного физиологического состояния автора. К примеру, зачесался у Рабле бок, и вот уже 500 пилигримов чешут его герою подмышки своими посохами. Ну а как часто автор испытывал чувство голода? О, наверное, постоянно. Из трех основных героев романа – Гаргантюа, его сына Пантагрюэля и его друга-слуги Панурга – главным стоит считать Пантагрюэля. Мальчик родился, когда его папаше было 524 года. Выйдя из колыбели, он разорвал на части медведя. В дальнейшем юноша совершил много подвигов. Укрыл языком армию от дождя. Переспорил всех знаменитых философов и совершил долгое и опасное путешествие к оракулу божественной бутылки. Ничего не напоминает? Всякие, ну не знаю, там, подвиги Геракла, например. В то же время Пантагрюэль оказался образцом европейского правителя. Это уравновешенный и гуманный монарх. Все конфликты он пытался решить миром, а там, где это было невозможно, проявлял находчивость и храбрость. Забавно, что в оглавлении всех пяти глав можно проследить динамику мироощущения самого автора от ужасных жизней и ужасающих деяний до героических и доблестных. Видимо, автор к финалу романа и к концу жизни стал немного добродушнее. Он излечился от прострела, да и язва, говорят, у Рабле к тому времени совсем зарубцевалась.

душою Лотария, когда Эльвира пропела свою песню. Какое-то воспоминание поднялось в душе его, какое-то событие детства силилось выбиться из-под тумана времени. Он хотел что-то вспомнить и не мог. С нами часто это бывает, с кем этого не случалось. Кто знает, это может быть воспоминание такого же происшествия, но которое мы забыли и вспомнить не можем. Может быть, и у каждого из нас в детстве была девушка, облако или что-нибудь подобное, но в том только разница, что потом мы почти никогда не можем это вспомнить. Я, по крайней мере, твердо уверен, что я летал в детстве. Но обратимся к Лотарию. Он долго простоял в таком положении, и когда очнулся, Эльвиры уже не было. Грюненфельд вошел в гостиную, где сидела госпожа Линденбаум. «Как я виноват!» — начал Лотарий. «Я так заслушался, так забылся, что и не видел, как ушла девица Эльвира. Да, она ушла. Мне очень жаль, что я не успел поблагодарить ее. Она так прекрасно поет. Да, она хорошо поет. Она ушла теперь. Куда же? Не знаю. Только ее нет дома». Такое спокойное незнание показалось странным Лотарию. Он хотел непременно узнать от госпожи Линденбаум все подробности об Эльвире и для того решился открыться ей, какое впечатление произвела на него ее воспитанница. «Вот третий раз, как я ее вижу, — говорил Лотарий, — но мне кажется, что я ее видал где-то, что я ее давно знаю, что наши души близки друг другу. Да, да, мы давно знакомы, я люблю ее, она теперь все для меня». Госпожа Линденбаум улыбнулась, посмотрела на Лотария и потом сказала: «Год тому назад, когда я была еще в Англии, в один прекрасный летний вечер пришел ко мне какой-то старик, и с ним прекрасная девушка. «Вот вам моя дочь», — сказал он, — «я вам ее поручаю. Вы не будете раскаиваться, если ее возьмете. Чего вам нужно? Денег? Извольте, назначьте какую угодно плату, но с условием, пусть она живет у вас, пусть в обществе известна будет под именем вашей воспитанницы, но она не обязана давать вам никакого отчета. Она может отлучаться куда ей угодно, не спросясь и не сказываясь. Словом, она должна иметь полную свободу». Меня это поразило. Предложение было так странно, лицо девушки было так интересно, что я согласилась тотчас и отказалась от платы. Мне очень хотелось узнать причины, заставлявшие отца отдавать дитя свое в чужие руки. Я спросила его: «Это не ваше дело», — ответил он мне и ушел. В этот вечер Эльвира очень плакала, вздыхала, смотрела на небо. На другой день вышла ко мне с лицом спокойным, на котором выражалась твердая решимость. Она была так же сурова, как и отец ее, но мало-помалу мы сближались, и теперь, кажется, она меня очень любит. Часто уходит она, бог знает куда, иногда надолго. Однажды я старалась у нее выведать, но она напомнила мне слова отца своего: «Это не ваше дело». Вот все, что я могу вам сказать. Грюненфельд ничего не отвечал, потом поблагодарил госпожу Линденбаум и уехал. Остальное время дня он был задумчив и не говорил ни слова. Он не мог также понять, почему, когда он бывал с Эльвирой, ему вспоминались лета детства, и он не мог удержаться, чтобы не говорить о них. Каждый день Лотарий стал посещать госпожу Линденбаум.
Каждый день более и более знакомился он с Эльвирой, и чем больше сближался с ней, тем непонятнее, за

0: загадочнее и прелестнее была она для него. Так шли дни, недели. Лотарий оставил свет и его законы, и его нигде не было видно. Понимаете ли вы это удовольствие — вырваться из круга людей, где жили вы внешней жизнью, пренебречь их толками и досадою и предпочесть самолюбивому обществу одно существо, которое вы встретили здесь, на земле, которое понимает вас и которому вы посвятили все свое время? Понимаете ли вы удовольствие улыбаться на шутки и насмешки друзей ваших, с которыми вы перестали видеться и которых неожиданно встретили, и думать про себя, смеясь над ними? Они не знают, как я счастлив. Лотарий был в таком положении. Лотарий был счастлив. Вдруг он получает письмо от матери, в котором она зовет его непременно в деревню по одному важному семейственному делу. Как быть? Должно расстаться? Но Лотарий пишет письмо к матери, пишет другое, и вот госпожа Н. получает письмо от госпожи Грюненфельд, в котором она благодарит госпожу Линденбаум за ласки, оказанные ее сыну, и просит ее вместе с нею приехать на лето к ним в деревню. Госпожа Н. едет к своей приятельнице, та по обыкновению совестится, наконец соглашается, и все дело уладилось. Лотарий поскакал вперед на другой день к матери в радостной надежде встретить там скоро Эльвиру. Давно уже не был он на своей родине, уж год, как мать его уехала из города. Он приехал вечером. Зачем описывать радость матери и сына после годовой разлуки? Есть минуты, есть сцены, которые даже оскорбляют чувства в описании. Итак, сын увидался с матерью. После Лотарий бросился бегать по дорожкам цветника, по аллее сада, побежал в березовую рощу, взглянул на липы, которые закрывали уже ветвями своими окна его детской комнатки, сбегал на реку. Везде, везде воспоминания. Он перенесся совершенно в лета младенчества, и ему стало грустно. На другой день пошли хлопоты. Лотарий занимался с утра до вечера и в продолжение недели все окончил. Он признался во всем матери, и она почти с равным нетерпением дожидалась своих гостей. Лотарий вышел вечером на дорогу. Она велась перед ним и исчезала в отдалении. Когда вы смотрите на нее, и когда она, пустая, тянется вдаль перед вами, то она возбуждает какое-то чувство ожидания. Вам становится грустно. Перед вами лежит широкий след людей, и никого на нем не видно. Вы смотрите туда, где дорога сливается с небом. Вы знаете, что она еще все тянется туда, далеко, далеко. Душа стремится за нею и летит, летит, а перед ней все даль туманная. Это чудное состояние, какое-то безотчетное, безграничное стремление. Но, верно, вы сами испытали все это, когда в деревне вечером выходили на дорогу и смотрели вдаль. Грустно было Лотарию, но сюда примешивалось еще другое чувство. Он смотрел и ждал, не едут ли, но нет. Одна пустая дорога лежала перед ним, и ничто не оживляло ее. Лотарий задумался, опустил голову и, подняв через несколько времени, увидал что-то черное вдали по дороге. С минуты он еще стоял в недоумении, еще не смея верить своей надежде, но, наконец, точно разглядел дорожный экипаж, но еще все боясь ошибиться. Лотарий своротил с дороги и пошел по полю навстречу, удерживая свои шаги, как бы не торопился. Но вот экипаж поравнялся с ним, и Лотарий узнал Эльвиру. Все вышли и пешком продолжали путь. Когда они пришли в дом, мать Лотария была в саду. Услыхав, она почти побежала навстречу, обняла госпожу Энн, которая познакомила ее с госпожой Линденбаум, и поцеловала от души Эльвиру, которая сама кинулась к ней, как к родной. Ну, что и говорить, Лотарий был счастлив, счастлив и счастлив. Эльвира с такой радостью бегала по всем дорожкам и тропинкам, так внимательно осматривала все места, как будто бы сама родилась и провела здесь свое детство. Лотарий изумлялся. На другой день рано поутру попросила она Грюненфельда повести ее в поле, которое было недалеко от села и к которому примыкал большой лес. Лотарий не мог не спросить ее, не была ли она когда-нибудь прежде в этой деревне, но она, смешавшись, отвечала, что она здесь в первый раз, и что, проезжая мимо, она любовалась этим местом, потому-то и хочет его видеть. Лотарий смолчал, хотя ответ не удовлетворил его, и повел в поле Эльвиру. И рвать цветы. Ее русые волосы прыгали по плечам ее. Она была так рада, рада детски. «Лотарий», — сказала она вдруг, остановившись и устремив на него взгляд свой. «Ах, Эльвира!» — вскричал тот, закрывший глаза рукой и как бы очнувшись. «Я вспомнил что-то! Вспомнил! Постойте! Постойте! Ничего! Ничего!» — вскричала Эльвира. «Поскорее пойдемте домой!» Час от часу более всею душою предавался Лотарий Эльвире, и все загадочнее становились для него ее поступки. Грюненфельд решился однажды спросить ее, кто она.
1: «Зачем вам?» — гордо отвечала Эльвира. «Вы видите меня? Я пред вами. Чего же вам больше? Вы еще хотите знать, кто я? Зачем знать бедняку, откуда падает луч солнца, который согревает его? Небо послало счастье человеку. Наслаждайся и благодари».
0: Лотарий чувствовал, что любит Эльвиру, и не желал никакого ответного чувства. Он любил и благоговел перед нею, он уничтожался в своем чувстве. Это был для него целый мир. Он хотел только, чтобы он мог всегда любить ее, а не того, чтобы она его любила». Так дикий падает на колени перед солнцем, погружаясь в чувство благоговения и любви, и с благодарностью принимает лучи, которые оно льет на него, не замечая.
2: Константин Аксаков. «Облако». Написано в 1837 году. Фрагмент читал Иван Литвинов.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Экслибрис. Из книг.
1: В это трудно поверить, но сказки «Тысячи одной ночи» многие не читали. И это очень похоже на правду. Подумайте сами. Мы читаем эти сказки детям, и детям они нравятся. Но ведь Шахерезада или Шахразада рассказывала их взрослому мужчине. И он тоже был очень ими увлечен. «Тысячу и одну ночь» рассказывала. Троих детей за это время успела родить. Так что есть тут некоторая странность. Открываем совершенно шикарную книгу новых переводов этих сказок под редакцией Бутромеевых. И в предисловии, написанном Владимиром Петровичем Бутромеевым, сразу находим ответ, что дело в переводе. Цитирую. Переводов много, и самый первый француза Галлана, благодаря которому европейцы и узнали об арабских сказках «Тысячи одной ночи». И скрупулезные немецкие, и педантичные английские, сохраняющие эротические подробности, или ханжески их вымарывающие, полные и неполные, на основе разных общепринятых или редких и малоизвестных редакций арабских изданий первоисточника, или точнее, первоисточников. В этой книге новый перевод сказок. Оглавление – это ночи. Например, с 611 ночи 20 ночей подряд Шахразада ничего не рассказывала и к царю не являлась. Цитирую. «И вот наступила 632-я ночь. И Шахразада, доказав царю, что не было в мире искуснее ее, тут необходима эфирная купюра, начала рассказывать». Огромная книга «Тысяча и одна ночь» под редакцией Бутромеевых.
0: Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на Радиокнига.

0: Герои и персонажи.
1: С давних времен людям был известен магический квадрат. Таблица, заполненная числами таким образом, чтобы их сумма в каждом столбце, строке и по диагонали была одинаковой. Ученые-мужи Древнего Китая, Востока и Индии приписывали подобным схемам волшебные свойства. Адриан Леверкюн, герой романа Томаса Манна «Доктор Фаустус», использовал магический квадрат, чтобы создать уникальную технику, позволяющую сочинять удивительно гармоничные музыкальные произведения. Однако принципы этого метода вовсе не были плодом воображения немецкого писателя. Манн позаимствовал их у австрийского композитора Арнольда Шёнберга. Тот в первой половине 20 века разработал собственное учение о гармонии и изобрел додекафонию – способ построения музыкальной композиции на основе 12 соотнесенных между собой тонов. Выбор Шёнберга был продиктован суеверными представлениями о тайном значении цифр. Композитор страдал от так называемой «триской декафобии» – боязни числа 13. Родившись 13 сентября, он всю жизнь мучился от страхов и дурных предчувствий. Он отказывался жить в домах с таким номером и, не считаясь с правилами грамматики, изменял название своих музыкальных сочинений, лишь бы в них не было 13 букв. С тревогой Шёнберг ждал своего 76-летия, ведь в сумме эти цифры давали несчастливое число. Наконец, наступил самый опасный, по мнению композитора, день того года – пятница 13-е. Вовсе не чувствуя недомогания, Шёнберг остался в постели и приготовился к смерти. Жена пыталась убедить его, чтобы он оставил свои глупости, но композитор был непреклонен. Он пролежал так весь день, а потом внезапно действительно умер. За 13 минут до полуночи. Кстати, время его смерти, 11:47, тоже складывается в пресловутое проклятое число. Как после этого не верить в магию чисел?
2: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио-детективная книга. Радио-фантастика. Радио-книга о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио-книга». Читаем.
3: Георгий Чулков. Императоры. Психологические портреты.
4: Александр III. 17 октября 1888 года Александр Александрович ехал из Севастополя в Петербург. Около станции Борки, когда царь с семьей завтракал в столовом вагоне и уже подали гурьевскую кашу, началась страшная качка. Раздался треск, и Александру Александровичу показалось, что взорвано полотно дороги и что всему конец. Он закрыл глаза. В это мгновение что-то тяжелое и твердое рухнуло ему на плечи. Это была крыша вагона. Когда он открыл глаза, он увидел, что все вокруг ползают среди обломков. Рихтер кричал царю: «Ваше Величество, ползите сюда, здесь свободно!» Увидев, что император жив, Мария Федоровна, которая, падая, схватила Посьета за бакенбарды, вспомнила о детях и закричала страшным голосом: «Et nos enfants!» Но и дети оказались живы. Ксения стояла в одном платье на полотне дороги. Шел дождь, и телеграфный чиновник набросил на нее свое пальто с медными пуговицами. Лакей, который в момент катастрофы подавал царю сливки, лежал теперь на рельсах, не шевелясь, с остановившимися оловянными глазами. Шел проливной дождь. Ветер, холодный и пронзительный, леденил изувеченных и раненых, которые лежали теперь на мокром глинистом дне балки. Александр Александрович приказал развести костры. Несчастные коченеющим языком умоляли перенести их куда-нибудь, где тепло. Александр Александрович, чувствуя боль в пояснице и правом бедре, как раз в том месте, где был массивный портсигар в кармане брюк, ходил, слегка прихрамывая среди раненых, и с удивлением заметил, что на него никто не обращает внимания, как будто он не царь. И он думал о том, что он, самодержец, мог тоже лежать сейчас беспомощно окровавленный, как 1 марта 1881 года лежал его отец. Выяснилось вскоре, что покушения не было, и что несчастье случилось потому, что Александр Александрович требовал такой скорости, какой не могли выдержать два товарных паровоза, тащивших слишком громоздкий и тяжелый царский поезд. После этой катастрофы жизнь опять стала монотонной и скучной. Государь все еще был толст, но нервы у него были не в порядке, и он часто плакал. Вокруг него не было людей, которые могли бы пробудить в нем какой-нибудь интерес к жизни. Он уважал одного только Победоносцева, но и с ним было скучно. А кто были другие? Случилось как-то так, что все независимые люди удалились, и даже хотелось иногда, чтобы кто-нибудь поспорил и возразил. Но все делали так, как хотел Константин Петрович, и значит, спорить не было надобности. Какие же люди,

0: глубокая развращенность всех этих министров и сановников. Никто из них не верил уже в идею монархии и еще менее в идею самодержавия. Эту идею принципиально защищал один только Победоносцев. В таких условиях, среди таких людей, жить было нелегко Александру Александровичу. А тут еще всякие неприятности. Особенно неприятен был 1891 год. Путешествующего на Дальнем Востоке цесаревича Николая какой-то японец ударил по голове саблей. В том же году был голод. Журналисты, конечно, лгут, но кое-что в самом деле неприятно. Казанский губернатор издает циркуляры. Советы варить кашу из кукурузы и чечевицы и есть с маслом вместо хлеба. Но ни кукурузы, ни чечевицы в Казани нет. Вятский губернатор запрещает ввозить хлеб из одной волости в другую и продавать его. Курский губернатор в этом же роде чудит. Красный крест, по общим отзывам, действует недобросовестно, ворует. Везде злоупотребление. Отовсюду отзывы, что народ голодает серьезно. Чувствуется что-то тяжелое, гнетущее, как будто ждешь катастрофы. В таких случаях Александр Александрович ищет общество генерала Черевина. Этот генерал совсем не умный, но верный. Царю приятно, что генерал глупее его. Это наперсник и собутыльник. С ним легко и просто. После трудового дня, который начинался с 7 часов утра, государь любил поиграть в карты и выпить. Но врачи запретили пить, и жена Минни строго за этим следила. Приходилось хитрить. Они заказали с Черевиным сапоги с широкими голенищами и прятали туда заблаговременно плоские фляжки с коньяком. Улучив момент, государь подмигивал собутыльнику. «Голь на выдумке хитра, Черевин?» «Хитра, ваше величество!» И выпивали. Часа через два, бросив игру, его величество ложился на ковер и, болтая огромными ногами, пугал своим неожиданным хмелем жену и детей. Но так развлекаться приходилось все реже и реже, потому что болела поясница, пропал аппетит и сердце работало худо. В январе 1894 года государь заболел. Врачи нашли инфлюенсу. Тщетно царь боролся с недугом. Он все требовал докладов, но докладывали все о разных неприятностях. В Нижнем Тагиле заводские рабочие затеяли бунт. Губернатор явился с 4 ротами, и была задана порка, какой не видала губерния. В Толмазовом переулке нашли подпольную типографию, а в Лиштуковом — склады глицерина и опилок для составления взрывчатых веществ. Но царь бодрился. Осенью вздумал ехать в Беловежскую пущу на охоту. Там простудился. Пришлось бросить охоту, вернуться домой. Врачи приказали сделать теплую ванну, а ему вздумалось ее охладить. Пошла горлом кровь. Тогда выписали из Берлина профессора Лейдена. Выяснилось, что у царя серьезная болезнь почек — нефрит. Ноги у царя опухли, дышать трудно. Он похудел, виски и щеки провалились, весь он осунулся. Одни уши торчат. Врачи говорят, что в комнате, где спит император, скверный воздух, потому что с царем живут 4 собаки и все грязнят. Захарин задохнулся, войдя в спальню к царю, и потребовал, чтобы увезли царя из дворца куда-нибудь на свежий воздух, на юг. Тогда его повезли в Ялту, и он умер там, в Малом Ливадийском дворце, 20 октября 1894 года.
1: Георгий Чулков. Императоры. Психологические портреты. Фрагмент читал Владимир Солдатов.

0: энциклопедия.
1: Буква К. Кан-кан. Групповой танцевальный номер – основа классического репертуара любого уважающего себя кабаре.

0: Первоначально его исполняли мужчины, подражая пляскам дикарей. Появившись в начале 19 века в Западной Африке в форте Канкан, этот танец вскоре стал популярным во Франции на народных гуляниях, праздниках и на балах, особенно среди ветеранов колониальных войн. Хотя вряд ли это было приятное глазу зрелище. Однажды акробат Шарль Мазурьё придумал оригинальный номер из элементов кадрили и галопа, включив в него шпагаты и энергичные махи ногами. Самому Мазурьё это не прибавило популярности, зато все наконец поняли, как на самом деле нужно исполнять канкан. Тут-то и оказалось, что наибольшим признанием зрителей пользуются не исполнители, а исполнительницы. И не обязательно учившиеся акробатическому или танцевальному мастерству.
1: Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире радиокнига.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1961 году незабвенный Никита Сергеевич Хрущев обещал советскому народу к 1980 году коммунизм. Брежнев заменил коммунизм на Олимпиаду. Потом олимпийский мишка помахал лапой и улетел в сказочный лес. А страна осталась, но уже без Высоцкого. Очередь из пришедших проститься со златоустым блатарем выстроилась от ворот Ваганьковского кладбища на 10 километров и вечные рифмы истории. На противоположной стороне планеты тоже закончилась прославленная биография. Прямо на пороге собственного дома в Нью-Йорке убили Джона Леннона. А мир живет себе дальше. Экс-актер Голливуда Рейган выиграл президентские выборы в США, пообещав народу подъем экономики и, как ни странно, выполнил обещание. Тед Тернер основал в городе Атланта спутниково-кабельный информационный телевизионный канал CNN. Классики советского кинематографа разродились целым косяком отличных фильмов. Судите сами. Андрей Тарковский «Сталкер», Эльдар Рязанов «Гараж», Александр Митта «Экипаж», Владимир Меньшов «Москва слезам не верит», Борис Дуров «Пираты 20 века». В 80-х годах прошлого века преподаватели итальянских университетов заметили, что резко возросло число студентов, записывающихся на специализацию по истории средних веков. Опрос показал, что причиной этого является одно имя. И это имя Розы, то есть роман Умберто Эко. По словам писателя, одну из своих лучших книг он сначала было назвал «Аббатством преступлений». Первый роман философа-историка, написанный уже в зрелом возрасте, на самом деле имеет детективный сюжет. Но автор побоялся, что читатель слишком сосредоточится на криминальном чтиве и пропустит исторические и философские пласты романа. Поэтому дезориентировал его названием «Имя Розы». Экологи, а именно так шутя называют специалистов по творчеству Умберто Эко, разобрали роман на части и выяснили, что имя главного героя Вильгельм Баскервильский отсылает к Шерлоку Холмсу. А в его главном противнике, слепом библиотекаре Хорхе, обнаружили пародию на классика постмодернистской литературы Хорхе Луиса Борхеса, который был директором Национальной библиотеки Аргентины и к старости ослеп. А Чингис Айтматов закончил в тот год свой первый роман «И дольше века длится день». Позже он издавался под названием «Буранный полустанок». Мало кто знает, что прообразом буранного полустанка является железнодорожная станция Торитам, расположенная около космодрома Байконур.
0: Хронология. Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Оскар Уайльд. «Кентервильское привидение». Перевела Евгения Кайдалова.
2: Гроза бушевала всю ночь, но ничего особенного не произошло. Однако на следующее утро, когда они спустились к завтраку, то обнаружили ужасное кровавое пятно снова на прежнем месте.
3: Вот это да! Даже пятновыводитель Пинкертона его не берет!
4: Вряд ли пятновыводитель не сработал. Раньше он всегда давал отличный результат. Должно быть, это привидение.
2: Он снова стер пятно, но на второе утро оно появилось опять. На третье утро оно вновь было на месте, хотя вечером мистер Отис лично запер библиотеку на ключ и унес его с собой наверх.
5: Я ведь предупреждала, это кровавое пятно отмыть нельзя.
2: Теперь уже вся семья была заинтригована.
4: Я начинаю подозревать, что не следовало так упорно отрицать существование призраков. Напишу-ка я письмо в компанию «Майерс и Подмор» по поводу устойчивости кровавых пятен к выведению, если они сопряжены с убийством.
2: В ту ночь раз и навсегда исчезли все сомнения в сверхъестественном. В 11 часов семья отправилась на покой, и в 11:30 был выключен свет. Но некоторое время спустя мистера Отиса разбудил странный шум в коридоре. Звуки походили на лязганье металла и, казалось, приближались к комнате. Мистер Отис тут же встал, зажег спичку и взглянул на часы. Был ровно час. Мистер Отис был вполне спокоен и, пощупав пульс, убедился в том, что сердце стучит не лихорадочно. Странный шум все продолжался. Теперь в нем различались звуки шагов. Мистер Отис надел тапочки, вынул из ящика шкафа небольшую склянку и отпер дверь. Прямо перед ним в призрачном лунном свете стоял ужасающего вида человек. Его глаза горели, как раскаленные угли, по плечам разметались спутанные седые пряди, одежда старомодного покроя была грязна и изорвана, а запястья и лодыжки были схвачены тяжкими оковами с обрывками ржавых цепей.
4: Уважаемый, я вынужден настаивать на том, чтобы вы смазали свои кандалы. И для этой цели приготовил для вас бутылочку мази «Восходящее солнце». Утверждается, что она очень эффективна с первого же применения. Вот здесь на упаковке приводится несколько авторитетных мнений. Можете пользоваться. Я оставлю ее под свечами возле спальни. И если этого вам не хватит, с радостью принесу еще.
2: С этими словами посол Соединенных Штатов положил склянку на мраморный столик и, закрыв дверь, отправился спать. Несколько мгновений призрак стоял, окаменев от вполне понятного возмущения. А затем в ярости, швырнув склянку на полированный пол, он помчался по коридору, издавая душераздирающие стоны и испуская ядовито-зеленый свет. Но как только он достиг подножия высокой дубовой лестницы, одна из дверей распахнулась, на пороге возникли две фигурки в белых ночных рубашках. И над головой у призрака просвистела подушка. Терять времени больше было нельзя. И поспешно воспользовавшись для бегства четвертым измерением, он исчез сквозь стену. После чего в доме все стихло.
0: Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. Фрагмент. Роли исполняли Александр Леньков и Виктор Шуликовский. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо».

0: Родная речь.
1: Иду к другу на юбилей. Вот уже неделю не могу определиться с подарком. Может, у тебя есть какие-то идеи?
2: Ну, ты же помнишь, что лучший подарок — это...
1: Ну да-да-да, не продолжай.
2: Ну, даже не знаю, что можно подарить мужчине на 50 лет.
1: Ну, почему это на 50?
2: Ну, ты же сказал, что у него юбилей.
1: Ну да, 35 исполняется. Не понимаю, почему ты решил, что ему 50.
2: Так, ну как, вообще-то исторический юбилеем, ведь именно эта дата и называлась, или кратная ей.
1: Вот это да. Откуда пошла такая традиция?
2: А ведь на древнем еврейском языке слово «юбилей» звучало как «ювель», да? В переводе «бараний рог». В него трубили, когда наступал год свободы. Его установил пророк Моисей. Он решил, что этот год будет следовать за 49-м годом, то есть по истечении 7 седмиц. Ведь число 7 в древности священным считалось. А уж 7, помноженное на 7, ну уж вообще, уж тем более священно.
1: И что же делали в этот год свободы?
2: А было много примечательного. Ну, например, к прежним хозяевам возвращались все заложенные и проданные земли. В этот год отпускали рабов и даже долги прощались.
1: То есть для большинства год свободы выпадал только раз в жизни? Юбилей праздновали лишь однажды?
2: Ну, конечно. Поэтому правильнее было бы подразумевать под этим праздником, да, и сегодня тоже 50-летие, 100-летие, ну, у некоторых, может, 150-летие, да?
1: Да уж. Видимо, правила потом позабылись, потому что сейчас юбилеем называют любую круглую дату.
2: Ну да, ты права, ведь и 25 лет, и 30, и 50, и даже 60. Но не все, конечно, так делают. Мне кажется, к примеру, Пастернак мог точно знать, что юбилей – это 50-е кратное ему число. Помнишь, у него такие строчки? «Там липы в несколько обхватов справляют в сумраке аллей, вершины друг за друга спрятав свой 200-летний юбилей».
1: Озадачил так озадачил. Ну, придется рассказывать об этом своему другу. Думаю, ему будет приятно знать, что до настоящего юбилея ему еще далеко.
2: Ну, да.
1: Ну а с подарком-то что посоветуешь делать?
2: Ну, все-таки выбери книгу, не ошибешься. Ну, например, сборник того же Пастернака. Прекрасный подарок.
0: Родная речь. Как известно, читатель подсчитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Путеводитель. Место действия.
1: В легендарный ресторан «Прага» во все времена захаживали и литераторы, и герои их произведений. Читаем, например, в романе «12 стульев» Ильфа и Петрова. После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу в Прагу, образцовую столовую МСПУ. «Лучшее место в Москве», как говорил ему Бендер. Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Рестораном Прага была не всегда. В середине XIX века Прага была недорогим трактиром. Завсегдатые, в основном извозчики с Арбатской площади, даже переделали название на свой лад – в Брагу. А однажды купец Петр Тарарыкин, сыграв со владельцем партию в бильярд, выиграл трактир. Большого ума был человек. Понимал, насколько удачно расположена Прага и насколько такому перспективному месту не соответствует. Вот и нанял Тарарыкин лучшего московского архитектора Льва Кекушева, который перестроил трактир в первостатейный ресторан. Москвичи ахнули. 15 небольших залов роскошно оформлены в разных стилях. В интерьер органично вписаны так называемые зоны приватности. Вскоре Прага стала любимым местом столичной богемы и интеллигенции. Дело Тарарыкина процветало. До революции и экспроприации своего детища владелец не дожил. После 1917 года ресторан закрыли. И чем только не заполняли этот дом-пароход. И высшими драматическими курсами, и книжными магазинами, библиотекой и даже ломбардом и аукционом. Именно на аукционе в бывшей Праге великий комбинатор не смог купить мебельный гарнитур мадам Петуховой, потому что его компаньон накануне прокутил деньги в этом же здании, в общедоступной столовой Моссельпрома. В 30-х годах столовая стала закрытой для сотрудников НКВД. Лишь в 1954 году, после реконструкции, ресторан «Прага» вновь открылся и стал одним из самых фешенебельных в столице, куда человеку с улицы попасть было невозможно.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу.

Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нему. С этим залпом полковой командир схватился за ногу. Упало несколько солдат, и подпрапорщик, стоявший со знаменем, выпустил его из рук. Знамя зашаталось и упало, задержавшись на ружьях соседних солдат. Солдаты без команды стали стрелять. «Ох!» — с выражением отчаяния промычал Кутузов и оглянулся. «Балконский!» — прошептал он дрожащим от сознания своего старческого бессилия голосом. «Балконский!» — прошептал он, указывая на расстроенный батальон и на неприятеля. «Что же это?» Но прежде, чем он договорил это слово, князь Андрей, чувствуя слезы стыда и злобы, подступавшие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени. «Ребята, вперед!» — крикнул он по-детски пронзительно. «Вот оно!» — думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно, направленных именно против него. Несколько солдат упало. «Ура!» — закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним. И действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «Ура!» побежал вперед и обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном. Впереди себя он видел наших артиллеристов, из которых одни дрались, другие бросали пушки и бежали к нему навстречу. Он видел и французских пехотных солдат, которые хватали артиллерийских лошадей и поворачивали пушки. Князь Андрей с батальоном уже был в 20 шагах от орудий. Он слышал над собою не перестававший свист пуль, и беспрестанно справа и слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них. Он вглядывался только в то, что происходило впереди его, на батарее. Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста со сбитым набок кивером, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул банник к себе за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянное и вместе озлобленное выражение лиц этих двух людей, видимо, не понимавших того, что они делали. «Что они делают?» — думал князь Андрей, глядя на них. «Зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его?» Действительно, другой француз с ружьем наперевес подбежал к борющимся, и участь рыжего артиллериста, все еще не понимавшего того, что ожидает его, и с торжеством выдернувшего банник, должна была решиться. Но князь Андрей не видал, чем это кончилось. Как бы со всего размаха крепкой палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову. Немного это больно было, а главное — неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел. «Что это? Я падаю, у меня ноги подкашиваются», — подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и, желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо! «Спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал», — подумал князь Андрей. «Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как со злобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник, француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба! И как я счастлив, что узнал его, наконец!
Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него. Но и того даже нет. Ничего нет, кроме тишины, успокоения и, слава Богу. На Процентской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и сам, не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном. К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей, разрывающей что-то боли в голове. Где оно? Это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидал нынче, было его первой мыслью. И страдания этого я не знал также, подумал он. Да, я ничего, ничего не знал до сих пор, но где я? Он стал прислушиваться и услыхал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по-французски. Он раскрыл глаза. Над ним было опять все то же высокое небо с еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые виднелась синеющая бесконечность. Он не поворачивал головы и не видал тех, которые, судя по звуку копыт и голосов, подъехали к нему и остановились. Подъехавшие верховые были Наполеон, сопутствуемый двумя адъютантами.

Он остановился над князем Андреем, лежавшим навзничь сброшенным подле него древком знамени. Знамя уже как трофей было взято французами. «Вот прекрасная смерть», — сказал Наполеон, глядя на Болконского. Князь Андрей понял, что это было сказано о нем и что говорит это Наполеон. Он слышал, как называли «сир» того, кто сказал эти слова. Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он собрал все свои силы и произвел самого его разжалобивший, слабый, болезненный стон. «А, он жив!» — сказал Наполеон. «Поднять этого молодого человека и снести на перевязочный пункт». Князь Андрей не помнил ничего дальше. Он потерял сознание от страшной боли, которую причинили ему укладывание на носилки, толчки во время движения и санирование раны на перевязочном пункте. Он очнулся уже только в конце дня, когда его, соединив с другими русскими ранеными и пленными офицерами, понесли в госпиталь. На этом передвижении он чувствовал себя несколько свежее и мог оглядываться и даже говорить. Князь Андрей для полноты трофея пленников, выставленный также вперед на глаза императору, не мог не привлечь его внимания. Наполеон, видимо, вспомнил, что он видел его на поле и, обращаясь к нему, употребил то самое наименование «молодого человека», под которым Болконский в первый раз отразился в его памяти. «Это вы, Жанон? Ну, а вы, молодой человек», — обратился он к нему. «Как вы себя чувствуете?» Несмотря на то, что за 5 минут перед этим князь Андрей мог сказать несколько слов солдатам, переносившим его, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал. Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона. Так мелочен казался ему сам герой его с этим мелким тщеславием и радостью победы в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, что он не мог отвечать ему. Солдаты, принесшие князя Андрея и снявшие с него попавшийся им золотой образок, навешанный на брата княжною Марьею, увидав ласковость, с которой обращался император с пленными, поспешили возвратить образок. Князь Андрей не видал, кто и как надел его опять, но на груди его, сверх мундира, вдруг очутился образок на мелкой золотой цепочке. «Хорошо бы это было», — подумал князь Андрей, взглянув на этот образок, который с таким чувством и благоговением навесила на него сестра. «Хорошо бы это было, ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марии. Как хорошо было бы знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после нее там, за гробом. Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: «Господи, помилуй меня!» Но кому я скажу это? Или сила, неопределенная, непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами? Великое все или ничего — говорил он сам себе, или это тот Бог, который вот здесь зашит в этой ладанке княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего. Носилки тронулись. При каждом толчке он опять чувствовал невыносимую боль. Лихорадочное состояние усиливалось, и он начинал бредить. Те мечтания об отце, жене, сестре и будущем сыне и нежность, которую он испытывал в ночь накануне сражения, фигура маленького, ничтожного Наполеона и над всем этим высокое небо составляли главное основание его горячечных представлений.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Первый источник. Аппетит приходит во время еды. Эту фразу используют и в прямом смысле, и в переносном. Тогда она означает, что потребности растут по мере их удовлетворения. Автор выражения – епископ французского города Ле-Ман Жером де Анже, известный своими полемическими выступлениями против гугенотов. В одном из таких споров в 1515 году он и произнес впервые эту фразу. Но нам она стала известна благодаря писателю Франсуа Рабле, который вложил ее в уста одного из героев своего романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».
1: Этого дня вдохновение. Вдохновение. Ежедневная рубрика на радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновение. Чувства в стихах на радио «Книга». Ежедневно. Ежедневно.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: То есть получалось, что Петров угадал не только адрес и имя конкретного человека, но и события из его жизни.
0: Авторское право.
1: У Евгения Петрова, соавтора Ильи Ильфа, было необычное хобби. Он собирал конверты из разных стран со штампами «Адресат не найден». Для пополнения коллекции отправлял письма на несуществующие адреса несуществующим адресатам. А письма рассказывали о выдуманных событиях. Через некоторое время конверты возвращались с желанным штампом. В апреле 1939 года писатель решил написать в Новую Зеландию. Как обычно, выдумал город, улицу, имя, написал письмо. «Дорогой Мэрил, прими искренние соболезнования в связи с кончиной дяди Пита. Крепись, старина. Прости, что долго не писал. Надеюсь, что с Ингрид все в порядке. Целуй дочку от меня. Она, наверное, уже совсем большая. Твой Евгений». Письмо долго не возвращалось. Петров решил, что оно затерялось по дороге. Но каково же было его удивление, когда через 5 месяцев он нашел в почтовом ящике конверт с марками из Новой Зеландии. Но не свой, вернувшийся, а совершенно другой. Адрес, впрочем, был ему знаком. Он же сам его выдумал. В конверте оказалось письмо. «Дорогой Евгений, спасибо за соболезнование. Нелепая смерть дяди Пита выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто вспоминаем те 2 дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдет во 2-й класс. Она до сих пор хранит Мишку, которого ты ей привез из России. Твой Мэрил». То есть получалось, что Петров угадал не только адрес и имя конкретного человека, но и события из его жизни. Но писатель никогда не был в Новой Зеландии и в мистику не верил. Он решил, что над ним подшутил кто-то из друзей. Или, может быть, в новозеландском почтовом отделении работал человек с чувством юмора. Кто-то считает, что эта история выдумана. Не мог, мол, Петров годами рассылать письма за границу. Ведь в те времена многие прерывали связь даже с родственниками, живущими в других странах. Но надо сказать, что Ильфу и Петрову как-то удавалось жить совершенно отдельной жизнью. Они ездили за границу, писали об этом книги, высмеивали советскую действительность. Не исключено, что и такая удивительная история могла произойти на самом деле.
0: Авторское право. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио-детективная книга. Радио-фантастика. Радио-книга о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио-книга».

0: Читаем книгу. Дэвид Герберт Лоуренс. Дочь барышника. Перевод Ларисы Ильинской.
1: Уже не первый месяц Мейбл управлялась в большом доме одна, без прислуги, пытаясь на жалкие гроши как-то вести хозяйство своих никчемных братьев. Дом держался на ней последние 10 лет, но прежде она не знала недостатка в средствах. Живя среди грубости, невежества, она черпала в деньгах горделивое достоинство, уверенность. Пускай мужчины сквернословили, пускай о женщинах на кухне шла в городке дурная молва, пускай у ее братьев были незаконные дети, неважно. Пока в семье водились деньги, девушка знала, что она на своем месте и держалась вызывающе гордо и независимо. У них никто не бывал, лишь барышники да грубое мужичье. Женского общества Мейбл лишилась с тех пор, как покинула дом ее сестра. Но она не тужила об этом. Исправно ходила в церковь, заботилась об отце и жила памятью о матери, которую потеряла в 14 лет и нежно любила. Она и отца любила, только иначе, полагаясь на него, чувствуя в нем надежную опору, пока в 54 года он не женился второй раз. Тогда она ожесточилась против него. И вот он умер, оставив их в безнадежных долгах. Она очень страдала, когда они впали в нищету, и все же ничто не властно было поколебать какую-то звериную, упрямую гордыню, владеющую каждым в этой семье. Теперь для Мейбл, по крайней мере, настал конец. Но и теперь она не озиралась по сторонам, ища поддержки. Все равно она поступит по-своему. В любом положении она всегда будет сама решать за себя. Бездумно и упорно, день за днем она несла свой крест. К чему размышлять? К чему отвечать на расспросы? И без того ясно, что это конец, и никакого выхода не существует. Не нужно будет больше сторониться прохожих на главной улице, стараясь никому не попадаться на глаза. Не нужно в каждой лавке сгорать от унижения, покупая самые дешевые продукты. Этому настал конец. Она не думала ни о ком, даже о себе. Бездумно и упрямо она самозабвенно шла навстречу своему конечному предназначению, которое избавит ее от скверны, шла соединиться с покойной матерью, которая уже обрела избавление. Ближе к вечеру она сложила в сумку садовые ножницы, губку, ручную жесткую щетку и вышла из дому. Над темной зеленью унылых полей нависло серое небо, в промозглом воздухе стлался черный дым из трубы стоящего неподалеку литейного завода. Быстро, не поднимая глаз, не удостаивая внимания встречных, Мейбл пошла через весь городок по улице, ведущей на кладбище. Здесь, словно бы вдали от посторонних взоров, ей было всегда спокойно, хотя на самом деле ее мог видеть всякий, кто проходил мимо кладбищенской ограды. Но все равно, ступив под сень высокой величественной церкви, среди могил, она была неуязвима, охраняемая от внешнего мира толстой кладбищенской стеной, точно границами особого государства. Она аккуратно подстригла траву вокруг могилы, убрала жестяной крест белорозовыми мелкими хризантемами, покончив с этим, взяла с соседней могилы кувшин, сходила за водой и тщательно, любовно протерла губкой плиту и цоколь мраморного надгробия. Это занятие дарило ей глубокую отраду. Оно теснее сближало ее с миром покойной матери. Она работала кропотливо, старательно, ходила по кладбищу почти счастливая, как если бы, ухаживая за могилой, вступала с матерью в сокровенную незримую связь. ибо та жизнь, которую она вела здесь, в этом мире, была для нее призрачной и чуждой в сравнении с миром усопших, унаследованным ею от матери. Домик врача стоял сразу же за церковью. Фергюсон, нанятый в помощники к местному доктору, вынужден был по своему положению работать как проклятый, не зная отдыха. Сейчас, спеша на прием к себе в кабинет, он мимоходом окинул взглядом кладбище и увидел девушку. И словно заглянул в иной мир. Так поглощена она была своим занятием и далека от действительности. Фергюсон ощутил сопричастность некоему таинству. Глядя на нее как зачарованный, он замедлил шаги. Она почувствовала его взгляд и подняла голову. Их глаза встретились. И тотчас оба взглянули друг на друга опять, с таким ощущением, будто невзначай открыли друг в друге что-то новое. Он приподнял кепку и зашагал дальше. В сознании его нестираемой картиной запечатлелось ее лицо в ту минуту, когда она оторвалась от надгробного камня и медленно подняла на него зловещие большие глаза. Да, оно было зловещим, ее лицо. Оно как будто завораживало его. Тяжкая сила была в ее глазах, и он покорился ей всем своим существом, точно отведал дурманного зелья. До сих пор он чувствовал себя вялым, разбитым. Теперь жизнь снова прихлынула к нему, оттесняя с души постылое бремя повседневных забот. В приемной он постарался отпустить больных как можно быстрее, проворно разливая по пузырькам дешевую микстуру для заждавшихся пациентов. Потом, ни секунды не мешкая, заторопился к больным на другом конце города, которых ему еще оставалось обойти до вечернего чая. Какая бы ни стояла погода, он по возможности предпочитал ходить пешком, особенно когда не здоровилось. Он верил, что движение ему на пользу.
0: Дэвид Герберт Лоуренс. «Дочь барышника». Фрагмент читал Алексей Богдасаров.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
0: Читаем музыку.
3: Сомерсет Моэм. «Бремя страстей человеческих». Перевод Елены Голушевой. Мисс Уилкинсон играла на пианино и пела слегка натреснутым голосом романсы Массне, Бенджамена Годара и Агюсты Ольмес. Филипп их слышал впервые. Вдвоем они проводили за пианино долгие часы. Как-то раз она спросила, есть ли у него голос, и пожелала это проверить. Сказав, что у него приятный баритон, она предложила давать ему уроки. Сначала застеснявшись, он было отказался, но она настояла на своем и стала заниматься с ним каждое утро после завтрака. Мисс Уилкинсон была врожденным педагогом, и он почувствовал, какая она отличная гувернантка.

0: В ее преподавании была система и настойчивость. Хотя она так привыкла говорить с французским акцентом, что никогда уже об этом не забывала, с нее сходила вся ее слащавость, как только начинался урок. Тут ей было не до глупостей. У нее появлялся повелительный тон, она пресекала малейшее невнимание и корила за неаккуратность. Она знала свое дело и заставляла Филиппа петь гаммы и вокализы. Когда кончался урок, она без всякого усилия снова принималась зазывно улыбаться. Голос ее опять становился мягким и вкрадчивым, но Филиппу не так легко было перестать чувствовать себя учеником, как ей, учительницей. В произведении Сомерсета Моэма прозвучал романс Жюля Мосне.
1: Читаем музыку. Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

0: этого дня вдохновения.
1: Перед ночью северной, короткой, и за нею зори, словно кровь, подошла неслышную походкой, посмотрела на меня любовь, отравила взглядом и дыханием, слаще роз дыханием, и ушла в белый май с его очарованием, в лунные, слепые зеркала. У кого я попрошу совета, как до легкой осени дожить, чтобы это огненное лето не могло меня испепелить? Как теперь молиться буду Богу, плача, замирая и горя, если я забыл свою дорогу к каменным стенам монастыря? Если взоры девушки любимой слаще взора жителей высот, краше горнего Иерусалима, летний сад и зелень сонных вод, день за днем пылает надо мною, их терпеть не станет скоро сил. Правда, тот, кто полюбил весною, больно тот и горько полюбил. Это стихотворение называется «Любовь весной». Написал его Николай Гумилев.
2: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
3: Как говорили в старину.
2: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».
4: Читаем книгу.
5: Аркадий Аверченко. ФАТ.
6: Эпиграф. Подслушивать стыдно. Отделение первого класса в вагоне финляндской железной дороги было совершенно пусто. Я развернул газету, улегся на крайнюю стены диван и, придвинувшись ближе к окну, погрузился в чтение. С другой стороны хлопнула дверь, и сейчас же я услышал голоса двух вошедших в отделение дам. «Ну вот видите, тут совершенно пусто. Я вам говорила, что крайний вагон совсем пустой. По крайней мере, можем держать себя совершенно свободно. Садитесь вот сюда. Вы заметили, как на меня посмотрел этот черный офицер на перроне?»
7: Бархатная контральта ответила: «Да, в нем что-то есть».
6: «Могли бы вы с таким человеком изменить мужу?»
7: Что вы, возмутилась контральта, разве можно задавать такие вопросы? А в-третьих, я бы никогда ни с кем не изменила своему мужу.
6: А я бы, знаете, изменила, ей-богу. Чего там? С подкупающей искренностью сознался другой голос повыше. Неужели вы в таком восторге от мужа? Он, мне кажется, не из особенных. Вы меня простите, Елена Григорьевна?
7: О, пожалуйста, пожалуйста. Но дело тут не в восторге, а в том, что я твердо помню, что такое долг.
6: Да ну!
7: Честное слово, я умерла бы от стыда, если бы что-нибудь подобное могло случиться. И потом, мне кажется, таким ужасным одно это понятие «измена мужу».
6: «Ну, понятие как понятие, не хуже других».
7: И, помолчав, этот же голос сказал с невыразимым лукавством: «А я знаю кого-то, кто от вас просто без ума».
8: «А я даже и знать не хочу. Кто это, Синицын?»
6: «Нет, не Синицын».
8: «А кто же, ну, голубушка, кто?»
6: «Мукасеев».
8: «Ах, этот! Вы меня простите, милая Елена Григорьевна, но я не понимаю вашего равнодушного тона. Ну, можно ли сказать про Мукасеева: «Ах, этот! Красавец! Зарабатывает! Размашистая натура! Успех у женщин поразительный!» «Нет, нет, ни за что!» Что ни за что? Не изменю мужу, тем более с ним.
7: Почему ж тем более?
8: Да так. Во-вторых, он за всеми юбками бегает. Его любить, я думаю, одно мученье.
7: Да если вы к нему отнесетесь благосклонно, он ни за какой юбкой не побежит.
8: Нет, нет, не надо. И потом, он уж чересчур разбалован успехом. Такие люди капризничают, ломаются.
7: Да что вы говорите такое?
8: Это дурак только способен ломаться, а Николай Алексеевич умный человек. Я бы на вашем месте не надо. И не говорите мне ничего. Человек, который ночи проводит в ресторанах, пьет, играет в карты.
7: Милая моя, да что же он должен дома сидеть да чулки вязать? Молодой человек,
8: и не молодой он вовсе. У него уже темя просвечивает.
7: Где она там просвечивает? А если и просвечивает, так это не от старости. Просто молодой человек любил, жил, видел свет.
6: Контральта помедлила немного и потом, после раздумья, бросила категорически: «Нет! Уж вы о нем мне не говорите! Никогда бы я не могла полюбить такого человека, и, в-третьих, он фат!»
7: «Он фат? Миленькая Елена Григорьевна, что вы говорите? Да вы знаете, что такое фат?»
8: «Фат, фат, фат! Вы бы посмотрели, какое у него белье, прямо как у шансонетной певицы. Черное, шелковое, чуть не с кружевами, а вы говорите не фат. Да я...»
6: И сразу оба голоса замолчали, и контральто, и тот, что повыше, как будто кто ножницами нитку обрезал. И молчали оба голоса так минут 6-7. До самой станции, когда поезд остановился. И вышли контральто и сопрано молча, не глядя друг на друга, и не заметив меня, прижавшегося к углу дивана.
5: Аркадий Аверченко. ФАТ. Рассказ читал Владимир Самойлов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис». Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма.
1: Об отношениях Сергея Есенина и его подруги Галины Бенеславской говорили разное. На протяжении нескольких лет поэт периодически жил в ее квартире. Они то сходились, то расходились. В 1924 году Есенин поделится с Бенеславской своими переживаниями и напишет: «Милая Галя, дней через 6-7 я приезжаю в Москву. Книга моя вышла. Первый экземпляр надписан вам и лежит у меня на столе. Привезу сам. У меня к вам большая просьба. Вчера приблудный уехал в Москву. Дело в том, что он довольно-таки стал мне в копеечку, пока жил здесь. Но хамству его не было предела. Он увез мои башмаки. Не простился, потому что получил деньги. При деньгах я узнал, что это за дрянной человек. Все это мне ужасно горько. Горько еще потому, что он треплет мое имя. Здесь он всем говорил, что я его выписал. Собирал у всех деньги на мою бедность и шил себе костюм. Ха-ха-ха. Я сказал ему, чтобы он заплатил мне за башмаки. Это было ведь почти лучшее, что я имел из обуви. Он удрал. Повидайте его и получите с него 3 червонца. Сам я больше с ним не знаком и не здороваюсь. Не верьте ни одному его слову. Получить же я хочу с него ради принципа, чтобы не дать сволочи облапошить себя. Прощайте, милая, и писать не могу. Горько, обидно, хоть плачь. Сергей». Пока они поддерживали отношения, Галина Бенеславская занималась литературными делами Есенина и решала его финансовые вопросы. Как вспоминают современники, она не хотела делить поэта ни с кем и мечтала стать для него единственным другом. Это, по мнению близкого окружения, и привело в итоге к разрыву.
0: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: Сомерсет Моэм утверждал, что почти любым трудом можно при тех же способностях и прилежании заработать больше, чем писательством. Один из самых преуспевающих прозаиков своего времени знал, о чем говорил. Уже известным автором романа «Бремя страстей человеческих», Моэм стал агентом британской разведки и в 1917 году был послан в Россию с секретным заданием не дать ей выйти из войны. Миссия Моэма провалилась, но опыт пригодился. В 1928 году вышел сборник его новелл «Эшенден или британский агент». В том же году Сомерсет Моэм купил виллу в Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу. Остается только гадать, на литературные заработки или на гонорары разведчикам.
0: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком.

0: Читаем книгу. Валентин Черных. Большая советская мечта.
1: Мы не были обществом потребления, но очень хотели потреблять, не очень понимая, что с каждым новым приобретенным механизмом или прибором мы закабаляли себя еще больше. Я привез видеомагнитофон из-за границы. Цены на них в наших комиссионных магазинах были неподъемные. И сразу потребовался мастер, чтобы встроить декодер в мой советский рубин. Вообще, с приобретением каждой новой вещи подсоединялся новый мастер. Но в самую большую зависимость я попал, приобретя свои первые «Жигули». Я до сих пор не могу понять, как людям удавалось накопить деньги на автомобиль стоимостью в 6 тысяч рублей, когда большинство больше 120 рублей в месяц не получали. Если откладывать половину и жить на еще более мизерную зарплату жены, надо было копить деньги не меньше 10 лет. Я, работая журналистом в газетах, режиссером на телевидении, редактором в журнале «Фитиль», на машину скопить не мог и купил «Жигули» только с гонорара за второй фильм. Помню декабрьский вечер 1974 года. Я мерзну в очереди рядом с Машей Зверевой и Павлом Чухраем. Все мы радовались, потому что «Жигули» были первым современным европейским автомобилем в свободной продаже, если подошла твоя очередь, которая могла растянуться от 3 до 10 лет. Но зато можно было сесть в машину и сразу поехать, не боясь, что отвалятся колеса. На новую «Волгу» садились и ехали с некоторой опаской. На «Волге» приезжали домой и ложились под днище, или нанимали умельца и делали протяжку всего, что можно было протянуть. Кстати, сегодня ничего не изменилось. Любую отечественную машину, сделанную в Москве, в Нижнем Новгороде, а теперь и в Тольятти, надо доводить самому. «Жигули» выпускали и одновременно строили станции для их технического обслуживания. Но на эти станции надо было еще попасть, а это многочасовые стояния в очередях, чтобы записаться, или поиски более оборотистых знакомых, через кого можно было попасть без очереди. Конечно, слесарям платили в 5 раз больше, надеясь, что сделают хорошо и не разворуют машину. Но делали плохо и воровали. На станции техобслуживания мне не успели за день сделать ТО-2, и я оставил машину на ночь. Утром выехал с грохочущим двигателем. Вынули хороший распределительный вал и вставили изношенный, потому что в это время в стране невозможно было достать распредвал. Какой-то чиновник из Газплана что-то где-то не заказал и не распределил. Эту железяку я привез из Ставрополя, где был в командировке, выручил запасливый председатель колхоза. Я помню невероятное свое удивление. Иду по ночному Мюнхену, возле домов стоят 1000 машин, и ни один владелец не снял щетки. Неужели не воруют? У меня на Мосфильме несколько раз снимали щетки. Теперь и у нас никто не снимет щеток, ни на ночь, ни выходя в магазин. Как только они появились во всех магазинах, их перестали воровать и у нас. Машина развивала предприимчивость. Однажды утром я вышел из дому и увидел, что все 4 покрышки на моей машине порезаны. Уже вечером письмо Союза кинематографистов с просьбой продать мне 4 покрышки лежало на столе начальника всей московской торговли с приложенной справкой из милиции, что у меня порезаны покрышки. Меня поставили в очередь в автоцентре на Варшавском шоссе, где обещали, что в течение месяца мне продадут резину. Я уже понимал правила игры, значит, от 3 месяца до 1/2. Вначале выручил Володарский. Он уже перешел на иномарку и отдал мне старую жигулевскую резину. Я узнал, что в Иркутск из Японии поставляют покрышки для аэропортовских тележек, и они подходят для «Жигулей». Естественно, стоимость в 5 раз дороже. Через неделю летчики привезли замечательные покрышки из каучука, только с едва намеченным протектором. Значит, можно ездить только летом и только в сухую погоду. Резину на Варшавке я получил через 1/2. Машина держала в постоянном напряжении. То пропадал тосол, то аккумуляторы, то трамблеры, то тяги. миллионы мужчин спали у себя дома, как в карауле. И у меня однажды включилась примитивная сигнализация. Выглянул в окно, мигают подфарники и клаксонит. Значит, скрыли. Вспомнив службу в армии, оделся за 40 секунд. Зная, что каждый автовладелец ошалело несется к машине, один из угонщиков обычно стоял в подъезде и вырубал владельца ломиком или цепью по голове. Я человек основательный. Беру на поводок ризеншнауцера и трость с бронзовым набалдашником и заострением на конце. Основы рукопашного боя все-таки проходил. Не штыком, так прикладом. Обошлось без нападения. Но взбешенные автоугонщики порезали все патрубки и шланги в двигателе. И опять по знакомым и друзьям в поисках того, что не купишь в магазинах. Машина у владельца вырабатывала характер мастерового, коммивояжера, охранника. Владелец осваивал юридические тонкости гражданского и уголовного кодекса, основы химии, на практике проходил курс сопротивления материалов. И вдруг появилось все. И покрышки, и аккумуляторы, и диски, и тормозные колодки, и все масла, и вообще все запасные части. Исчезли километровые очереди на автозаправках, но самое поразительное, что вдруг стало хватать машин на всех, и не надо годами стоять в очереди на покупку. То, что не удалось советской власти за 70 лет, решилось несколько месяцев само собой. И выяснилось, что «Жигули», которые мы так любили, плохая и устаревшая машина. Мало у кого хватает денег на новую немецкую, шведскую, американскую или японскую машину. Покупают подержанные десятилетней давности и радуются скорости и удобствам. И уже в потоках машин на наших улицах все меньше становится «Жигулей» и все больше подержанных, потрепанных, побитых «Опелей», «Фольксвагенов», «БМВ», «Фордов», «Тойот», «Шевроле», «Рено», «Пежо». Большая советская мечта рухнула окончательно. И в Америке я видел довольно много старых машин. На них ездят в основном недавние мигранты со всего света, еще без гражданства, еще без грин-карты, которая дает возможность легально получить работу. У них это временные трудности, но наши трудности почему-то постоянны, и им не видно конца. Я не очень согласен с теми, кто полностью отрицает все достоинства советской власти. Этих достоинств было немного, однако они все же были. Но прожив без этой власти уже несколько лет, понимаешь, что более бездарную власть, чем советская, представить трудно. У той власти была большая мечта – построить автомобиль на уровне лучших зарубежных образцов. Эта мечта с треском развалилась, как и многие другие. Но у той была хотя бы мечта, у нынешней власти мечты нет. Есть только желание, как бы выжить. А когда только выживают, обычно помирают даже раньше прогнозов лечащих врачей.
0: Валентин Черных. «Большая советская мечта». Фрагмент читал Андрей Танцарев. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Закладка на интересной странице.
1: Фаддей Булгарин отличался наблюдательностью и интересом к повседневным мелочам. В частности, он предложил любопытный способ, цитирую, «узнать характер хозяина, не заводя с ним знакомства». Для этого достаточно заглянуть в переднюю дома нужного человека и понаблюдать за царящей там обстановкой. Этому и посвящен его очерк «Чувствительное путешествие по передним». Вот каким предстает перед нами один из домов и его хозяин. Я осмотрелся. На большом комоде стояло дюжины две подсвечников с полусгоревшими свечами, лежало множество кусков полуисписанного мелу и куча карт. Дюжий лакей разбирал карты по колодам и согнутый бросал в особую корзину. Несколько человек в русских кафтанах смиренно дожидались свидания с хозяином. Четыре просителя с торчащими из-за пазухи бумагами прохаживались медленными шагами. Вдруг вбегает миловидная служанка. «Иван, что же ты не идешь в модный магазин за платьем барыни?»
2: «Мне барин велел сходить к английскому конюху».
1: «Но ты же знаешь, что прежде надо бы наслушаться барыни. Ступай же скорее». Какие же выводы делает повествователь из этой короткой сценки? «Мой будущий покровитель – азартный игрок». Это доказывает куча полуисписанного мелу и ломаные карты или понтерки. Он находится под властью достопочтенной своей супруги. Это я постигаю из слов служанки. Он дурно управляет своими делами. Это обнаружили подрядчики. Он мало занимается должностью. Этому доказательством служили мы, просители. Способ бесспорно любопытный. Правда, в наши дни он вряд ли может применяться. Фаддей Булгарин. «Чувствительное путешествие по передним».

Деньги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на Радиокнига.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Осенью 1833 года Александр Сергеевич Пушкин приехал в Оренбург и остановился у Владимира Даля. Друзьям было о чем поговорить. Даль рассказывал о новых словах, которые он записывал для словаря. Пушкину особенно понравилось слово «выползина». Так оренбургские крестьяне называли сброшенную кожу змеи. Тогда великий поэт заметил: «Да, вот мы пишем, зовемся тоже писателями, а половины русских слов не знаем. Какие мы писатели? Горе, а не писатели». Спустя 3 года друзья вновь встретились, уже в Петербурге. Пушкин был в новом, только что сшитом сюртуке. «Ну, брат, какова выползина?» — со смехом спросил поэт. «Я теперь из нее не скоро выползу». После смерти поэта Владимиру Далю досталась последняя одежда Пушкина. Тот самый сюртук выползина. Даль вспоминал: «Это черный сюртук с небольшой в ноготок дырочкой против правого паха. Сюртук этот должен бы сберечь и для потомства. Не знаю еще, как это сделать. В частных руках он легко может затеряться». Так и случилось. Простреленный на дуэли сюртук Пушкина исчез бесследно.
2: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Читаем книгу. Анна Федорец. Павел Третьяков.
1: Личность Третьякова погружена в тень его замкнутостью, его нежеланием выворачивать перед публикой подробности собственной жизни, знакомить весь свет со своими предпочтениями. Он не стремился стать публичным человеком. Еще при жизни плотной завесой молчания Третьяков скрывал от любопытствующих все, что было связано с его этическим выбором, идеями и переживаниями. О Третьякове отзывались по-разному. Даже возникает ощущение, будто существовало одновременно два Павла Михайловича. Два разных по характеру человека. Один замкнутый, неразговорчивый, угрюмый, задумчивый, как его называли друзья, архимандрит. Другой живой, веселый, задорный лукавинкой в глазах, папаша-жизнелюбец. Внешность Павла Михайловича Третьякова была яркой и запоминающейся. Портреты мецената создавались самыми разными людьми, при этом все они, как словесные, так и созданные на холсте, совпадают до мелочей. Павел Михайлович был человеком худым, роста выше среднего, лицо его обрамляла окладистая борода. При этом от худобы, да еще от привычки слегка сутулиться, он казался очень высоким. Голос Третьякова звучал негромко, мягко, приглушенно. Говорил Павел Михайлович нараспев. Те, кто был хотя бы поверхностно знаком с Третьяковым, отмечали его молчаливость, спокойствие, честность и особенно его на редкость поразительную великую скромность, доходившую иной раз до застенчивости.

Я имею странный характер, и если что предположу, стараюсь исполнить. Павел Михайлович принадлежал к числу тех людей, которые очень рано понимают, чего они хотят добиться, и всю жизнь шаг за шагом упорно стремятся к заветной цели. Упорство их высшего порядка. Ими движет ощущение правильности, когда они делают свое дело, и лишь только отступят от него в сторону, их души корежат от пустой потери драгоценного времени. Такие люди обычно тихи во внешних проявлениях, но обладают твердой волей. Они не желают доказывать кому-либо собственную правоту с помощью слов. Зачем? Рано или поздно дела их скажут сами за себя. Тем более трудятся они, не покладая рук. Сдержанность Третьякова видна в его словах и поступках. Подробно обсуждая торговые и художественные дела, о себе меценат пишет редко и мало. В письмах к знакомым Павел Михайлович никогда не жалуется на судьбу, какие бы неприятности ни происходили в его семье, а лишь оповещает корреспондентов о случившемся парой скупых фраз. Павла Михайловича было весьма непросто вывести из себя. Спокойствие, неконфликтность и неизменная вежливость Третьякова нередко производили на окружающих впечатление мягкости. Но впечатление это было ошибочным. Мягким человеком Павел Михайлович не был. Напротив, тех, кто его хорошо знал, поражала его духовная твердость, порой доходящая до жестокости. Иллюзия этой мягкости характера Третьякова возникла не просто у современников, но даже у людей, неплохо знавших его. Причина ее, скорее всего, состояла именно в том, что Третьяков редко давал волю эмоциям. В тех редких случаях, когда он вспыхивал на людях, тому имелось серьезное основание. Чтобы по-настоящему рассердить Павла Михайловича, нужно было крепко задеть его за живое, покуситься на его семью или на дело жизни мецената, его галерею. Александра Павловна Боткина, дочь Третьякова, приводит в воспоминаниях рассказ об одном из таких случаев. Павел Михайлович тряс, держа за шиворот десятника, когда два плохо вмазанных в потолке галереи стекла посыпались и могли поцарапать картины. В этот момент он пылил, глаза метали искры, брови становились дыбом, лицо краснело. И все же такое случалось редко. Третьяков прекрасно умел контролировать эмоции. Со служащими, рабочими, даже мальчишками лет 15 Павел Михайлович обращался всегда вежливо на «вы». Голоса не повышал, если даже рассердится. Если сделает выговор, а потом окажется, что не прав, он потом обязательно извинится перед кучером ли, перед дворником ли. Словом, был справедлив в мелочах. И, тем не менее, все перед ним ходили по нитке. Все из кожи вон лезли, чтобы сделать так, как приказывал он. Но была еще одна важная черта, которая едва ли не командовала первыми тремя. Стремление к совершенству. Стремление это не имело ничего общего с тем, что сейчас назвали бы перфекционизмом. Старанием соблюсти порядок ради порядка, прочертить на бумаге 100 черточек из возможных 100, Третьяков не был перфекционистом, он был эстетом. Его тяга к совершенству выражалась, среди прочего, в неизбывной любви к красоте, в ее высших проявлениях. Павел Михайлович унаследовал от отца колоссальное трудолюбие. В соединении с тягой к совершенству и с немалым упорством в достижении поставленных задач это качество позволило Третьякову добиться потрясающих результатов. Он принадлежал к числу тех людей, которые горят на работе и едва ли не наибольшее удовлетворение получают от успешно выполненного дела. Павел Михайлович рано усвоил себе за правило. В земной жизни добиться можно очень многого, главное — прикладывать к этому усилия. Всю сознательную жизнь Третьяков трудился, не покладая рук. Еще в отроческие годы, помогая отцу в его торговых делах, Павел Михайлович хорошо отдавал себе отчет, рано или поздно ему придется продолжить отцовское дело, а значит, нужно освоить его в мельчайших деталях. Работа была для него одновременно и средством заработка, и самоцелью, и лучшим лекарством от всех возможных огорчений. Как иные люди в случае жизненных неурядиц уходят в алкоголь, наркотики, азартные игры, так Третьяков с головой уходил в работу. Он не любил праздности. Ему неприятен был вид бездельного человека. Так приехавших погостить на дачу детей, друзей, он заставлял чистить.

0: чистить дорожки, выпалывать сорную траву на грядках. В такой работе он и сам иногда принимал участие, разметал дорожки, поливал цветы. И детей своих заставлял делать то же. Купец первой гильдии, человек богатый и обремененный известностью, Третьяков не считал для себя зазорным заниматься физическим трудом. Это была сознательная позиция, которая, к несчастью, утратила смысл в глазах современных богачей. Труд для Третьякова являлся одной из высших ценностей, которую он старался привить и своим детям. Так в письме к дочери Александре 23 марта 1893 года насчет обеспечения замужних дочерей он писал: «Обеспечение должно быть такое, какое не дозволяло бы человеку жить без труда». Третьяков в коммерческом мире считался и совершенно основательно передовым человеком. Павел Михайлович заставил изготовлять на своей фабрике особый холст для художников. Холст получился не хуже заграничного, даже с Дрезденским спорил. Кроме того, Павел Михайлович не чурался нововведений на собственном производстве. Он ценил эффективность и рациональность. По свидетельству современников, в творении благих дел Третьяков также воплощал тягу к совершенству. Благотворительность не ограничивалась простым бросанием денег куда попало, а соединялась с деятельным участием его в избранной им области. Так, будучи попечителем Арнольда Третьяковского училища для глухонемых детей, Третьяков старался сделать все возможное, чтобы поднять дело обучения в нем на должную высоту. Его неустанными усилиями, как материальными, так и моральными, училище стало одним из образцовых в Европе и Америке. Третьяков не спешил начинать любое новое дело, не набрав прежде о нем достаточно сведений, не получив должных навыков и не убедившись, что это дело ему по душе и по плечу. А начав дело, продолжал пополнять свои о нем представления, читал специальную литературу, консультировался у знатоков, набирался знаний в заграничных поездках. Этот основательный подход Павла Михайловича проявился и в деле коллекционирования картин. Так он быстро почувствовал необходимость научиться реставрации. Павел Михайлович не только собирал картины, но с интересом изучал технологию живописи. Свойства красок, умел крыть лаком картины и без помощи реставраторов удалять повреждения в холсте, заделывать трещины в красочном слое, промывать загрязненные холсты. Задумав устроить национальную галерею, меценат собирал не то, что нравилось лично ему, но то, что показывало бы развитие русской живописи на протяжении всего времени ее существования. Прежде чем собирать картины, Павел Михайлович погружался в историю живописи, старался прочувствовать каждое полотно, понять специфику работы художников разных эпох. Даже получая новые знания или эстетическое удовольствие, Павел Третьяков много работал, ничуть не меньше, чем в конторе. Только в данном случае результатом его трудов была не коммерческая прибыль, а становление собственной личности. Многогранной, чуткой, талантливой, заслужившей преклонение умнейших современников.
1: Анна Федорец. Павел Третьяков. Фрагмент читал Владимир Карпов.

0: слова.
1: Слово «рапсод» сегодня редко встречается и в книгах, и в разговорной речи. То ли дело красивое слово «рапсодия» – венгерская рапсодия Листа, рапсодия в стиле блюз или, наконец, мебельный гарнитур «рапсодия». Кстати, если бы люди, назвавшие так набор мебели, выполненный в классическом стиле, знали точное значение слова «рапсодия», то, скорее всего, отказались бы от такого оксюморона. Рапсодия уж точно не классика, а совсем наоборот – импровизация. Нечто, созданное в свободном стиле с разными элементами и вкраплениями. А что же тогда означает слово «рапсод»? У самой кормовой каюты рапсод-аланчанин пел об Алексее Божьем человеке, и несколько богомольцев и богомолок благоговейно внимали ему. Читаем в рассказе «Соловки» Немировича Данченко. Итак, рапсод поет. О чем же? Как правило, обо всем подряд. В его репертуаре целый набор эпических поэм и народных сказаний, которые он легко перемежает во время выступлений. Недаром рапсодов называли «сшивателями песен». Песня о благочестивом монахе плавно перетекала в историю страдающего от любви поэта, далее появлялся побеждающий дракона рыцарь и другие герои со своей историей. Неудивительно, что у слушателей возникала каша в голове.
0: Такие старые слова.
1: Рапсод – странствующий певец и личность творческая. Он распространял новости, интерпретировал и от себя присочинял. Относились к рапсодам по-разному. Их считали то шутами, то мудрецами, то возмутителями умов. В современном языке слово «рапсод», если и употребляется, то в ироническом, а иногда и уничижительном значении. Сказитель, исказитель. Та арава, которая на тебя тогда наскочила, тебе послужила, ибо нашелся в ней один грамотей, который, записав тебя как мог, неизбежно стал твоим рапсодом. Читаем в эссе Марины Цветаевой «Последнее видение» о Максимилиане Волошине. Надо понимать, что критик своей хулой добился обратного. Прославил поэта.
0: Такие старые слова. Музыка как герой произведения. Буквы и ноты как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку». Читаем музыку. На радиокнига. Ежедневно.

0: Герои и персонажи. Один из самых лирических романов мировой литературы – «Дама с камелиями» Александра Дюма сына. История жизни куртизанки Маргариты Готье, полная любви и разочарований, обеспечила книге оглушительный успех. Лишь собственные переживания и опыт могли дать писателю возможность так тонко передать все нюансы. Действительно, прототипом главной героини была любовница Дюма, куртизанка Мари Дюплесси. Настоящее ее имя – Альфонсина Плесси. Родилась вдали от Парижа в бедной семье. В 13 лет отец продал ее местному трактирщику за долги. Униженная и обесчещенная, Альфонсина бежала в Париж. Но и там работу найти не смогла. Была слишком юной. Альфонсина стала куртизанкой. Результат для провинциалки в столице предсказуемый. Сменила имя на Мари, а к фамилии добавила приставку «Дю», намекавшую на якобы дворянское происхождение. Не сразу, но все же у девушки появились богатые покровители. Она стала появляться в опере и дорогих салонах. И в конце концов стала самой роскошной дамой Парижа. Но, как и любой женщине, Мари хотелось любви, тепла и женского счастья, которое любовники дать не спешили. Вот и Александр Дюма-младший сперва показался Мари спасителем. Но не желая связываться с бывшей уличной девчонкой, Дюма попросту сбежал. Был среди воздыхателей Дюплюси и Ференц Лист. А последним возлюбленным стал граф де Перего. Он даже предложил ей брак. Но заключать его повез невесту почему-то в Англию. Оказалось, что союзы, заключенные по одну сторону Ла-Манша, не признаются по другую. Поняв, что над ней снова жестоко посмеялись, Мари навсегда порвала с графом. А вскоре умерла от чахотки. Одна, в бедности, на руках у своей служанки.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Иван Тургенев. Накануне.
2: На следующий день, часу во втором, Елена стояла в саду перед небольшой закуткой, где у ней воспитывались два дворовые щенка. Садовник нашел их заброшенными под забором и принес их к барышне, про которую ему сказали прачки, что она, мол, всяких зверей из котов жалует. Он не ошибся в расчете. Елена дала ему четвертак. Она заглянула в закутку, убедилась, что щенки живы и здоровы, и что солому им послали свежую, обернулась и чуть не вскрикнула. Прямо к ней по аллее шел Инсаров один. «Здравствуйте», — промолвил он, приближаясь к ней и снимая картуз. Она заметила, что он точно сильно загорел в последние 3 дня. «Я хотел прийти сюда с Андреем Петровичем, да он что-то замешкался. Вот я и отправился без него. В доме у вас никого нет, все спят или гуляют. Я и пришел сюда». «Вы как будто извиняетесь», — отвечала Елена. «Это совсем не нужно. Мы все очень рады вас видеть. Сядемте тут на скамейке в тени». Она села. Инсаров поместился возле нее. «Вас, кажется, дома не было это время?» — начала она. «Да», — отвечал он, — «я уходил. Вам Андрей Петрович сказывал». Инсаров глянул на нее, улыбнулся и начал играть картузом. Улыбаясь, он быстро моргал глазами и выдвигал вперед губы, что придавало ему очень добродушный вид. Андрей Петрович, вероятно, вам также сказал, что я ушел с какими-то безобразными людьми, — проговорил он, продолжая улыбаться. Елена немного смутилась, но тотчас почувствовала, что Инсарову надо всегда говорить правду. — Да, — сказала она решительно. — Что же вы подумали обо мне? — спросил он ее вдруг. Елена подняла на него глаза. «Я подумала, — промолвила она, — я подумала, что вы всегда знаете, что делаете, и что вы ничего дурного не в состоянии сделать».
3: «Ну и спасибо вам за это. Вот видите ли, Елена Николаевна, — начал он как-то доверчиво подсаживаясь к ней, — наших здесь небольшая семейка. Есть между нами люди малообразованные, но все крепко преданы общему делу. К несчастью, без ссор нельзя, а меня все знают, верят мне. Вот и позвали меня разобрать одну ссору. Я отправился».
2: «Далеко отсюда?»
3: «Я за 60 верст ездил в Троицкий посад. Там при монастыре тоже есть наши. По крайней мере, недаром хлопотал, уладил дело».
2: «И трудно вам было?»
3: «Трудно. Один все упрямился. Деньги не хотел отдать».
2: «Как? Из-за денег была ссора?»
3: «Да. И деньги-то небольшие. А вы что полагали?»
2: «И вы для таких пустяков за 60 верст ездили, 3 дня потеряли?»
3: «То не пустяки, Елена Николаевна. Когда свои земляки замешаны, тут отказаться грех. Вы вот, я вижу, даже щенкам не отказываете в помощи, и я вас хвалю за это. А что я время-то потерял, это не беда, потом наверстаю. Наше время не нам принадлежит».
2: «Кому же?»
3: «А всем, кому в нас нужда. Я вам все это так с бухта-барахта рассказал, потому что я дорожу вашим мнением. Я воображаю, как Андрей Петрович вас удивил».
2: «Вы дорожите моим мнением?» — проговорила Елена вполголоса. «Почему?» Инсаров опять улыбнулся.
3: «Потому что вы хорошая барышня, не аристократка. Вот и все».
2: Настало небольшое молчание.
4: «Дмитрий Никанорыч, — сказала Елена, — знаете ли вы, что вы в первый раз со мной так откровенны?»
3: «Как так? Мне кажется, я всегда говорил вам все, что думал».
4: «Нет, это в первый раз, и я очень этому рада, и я тоже хочу быть откровенную с вами. Можно?»
2: Инсаров засмеялся и сказал: «Можно».
4: «Предваряю вас, что я очень любопытна».
3: «Ничего, говорите».
4: «Мне Андрей Петрович много рассказывал о вашей жизни, о вашей молодости. Мне известно одно обстоятельство, одно ужасное обстоятельство. Я знаю, что вы ездили потом к себе на родину. Не отвечайте мне ради Бога, если мой вопрос вам покажется нескромным, но меня мучит одна мысль. Скажите, встретились ли вы с тем человеком?»
2: Дыхание захватило у Елены. Ей стало и стыдно, и страшно своей смелости. Инсаров глядел на нее пристально, слегка прищурив глаза и трогая пальцами подбородок.
3: «Елена Николаевна», — начал он наконец, и голос его был тише обыкновенного, что почти испугало Елену. «Я понимаю, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я не встретился с ним, и слава Богу. Я не искал его. Я не искал его не потому, чтоб я не почитал себя вправе убить его. Я бы очень спокойно убил его, но потому, что тут не до частной мести, когда дело идет о народном общем отмщении. Или нет, это слово не годится. Когда дело идет об освобождении народа, Одно помешало бы другому. В свое время и то не уйдет, и то не уйдет, — повторил он и покачал головой.
4: Елена посмотрела на него сбоку. — Вы очень любите свою родину? — произнесла она робко.
3: — Это еще неизвестно, — отвечал он. — Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил.
4: — Так что, если бы вас лишили возможности возвратиться в Болгарию, — продолжала Елена, — вам было бы очень тяжело в России?
3: Инсаров потупился. — Мне кажется, я бы этого не вынес, — проговорил он.
4: — Скажите, — начала опять Елена, — трудно выучиться болгарскому языку?
3: — Нисколько. Русскому стыдно не знать по-болгарски. Русский должен знать все славянские наречия. Хотите, я вам принесу болгарские книги. Вы увидите, как это легко, какие у нас песни, не хуже сербских. Да вот постойте, я вам переведу одну из них. В ней говорится про... А да вы знаете ли хоть немножко нашу историю?
4: — Нет, я ничего не знаю, — ответила Елена.
3: — Постойте, я вам принесу книжку. Вы из нее хоть главные факты узнаете. Так слушайте же песню. Впрочем, я вам лучше принесу написанный перевод. Я уверен, вы полюбите нас. Вы всех притесненных любите. Если бы вы знали, какой наш край благодатный, а между тем его топчут, его терзают. Подхватил он с невольным движением руки, и лицо его потемнело. У нас все отняли, все. Наши церкви, наши права, наши земли, как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут. — Дмитрий Никанорыч! — воскликнула Елена. Он остановился. — Извините меня. Я не могу говорить об этом хладнокровно, но вы сейчас спрашивали меня, люблю ли я свою родину. Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя не верить после Бога? И когда эта родина нуждается в тебе, заметьте, последний мужик, последний нищий в Болгарии и я, мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. Поймите, какую это дает уверенность и крепость?
2: Инсаров замолк на мгновение и снова заговорил о Болгарии. Елена слушала его с пожирающим, глубоким и печальным вниманием. Когда он кончил, она еще раз спросила его.
4: «Так вы ни за что не остались бы в России?»
2: А когда он ушел, она долго смотрела ему вслед. Он в этот день стал для нее другим человеком. Не таким она провожала его, каким встретила его за 2 часа тому назад. С того дня он стал ходить все чаще и чаще, а Берсенев все реже. Между обоими приятелями завелось что-то странное, что они оба хорошо чувствовали, но назвать не могли, а разъяснить боялись.
1: Иван Тургенев. «Накануне». Фрагмент читал Павел Конышев.
5: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
6: Книга Татьяны Руденко «Модные магазины и модистки Москвы первой половины 19-го столетия» исчерпывающе объясняет, какую одежду носила состоятельная публика, где покупала и почему наряды стоили целое состояние. Из книги следует, что наши предки вовсе не были оборванцами. Например, автор утверждает, что к крестьянка Воронежской губернии могла иметь до 12 праздничных одеяний, не считая воскресных. Что уж говорить о московском дворянстве. Балы, музыкальные вечера, званые обеды, праздничные гулянья требовали от участников соответствующих туалетов. В Москве запросы щеголей и щеголих удовлетворяли в 74 модных магазинах, 67 белошвейных заведениях, а также 191 женская портниха и несколько десятков мануфактурных и галантерейных магазинов. Модная одежда стоила очень дорого. Называются две основные причины. Первая – непомерная стоимость аренды. Две комнаты под магазин могли обойтись втрое дороже, чем аренда жилого дома на Арбате. Вторая причина – должники. Взыскать долги с заказчиков было трудно или вовсе невозможно. Вот, например, какое свидетельство приводится в книге. Действительная статская советница Александра Петровна Дурасова накупила уборов у Виктории Лебур на 1387 рублей 75 копеек и с оплатой не торопилась. Купчиха попыталась взыскать долг, однако, согласно рапорту Московского надворного суда, госпожа Дурасова должную себя не признает. Подобные убытки, естественно, закладывались в стоимость. Татьяна Руденко. Книга «Модные магазины и модистки Москвы первой половины 19-го столетия».
7: Слушайте на радио книга «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио «Книга» в 21 час 30 минут.

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС 77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Забытые писатели России. Возрождение. Достоевский Михаил Михайлович. Русский писатель, критик, переводчик. Старший брат Федора Михайловича Достоевского. Погодки братья росли вместе и были очень дружны. Как пишет в мемуарах их младший брат Андрей, дружба эта сохранилась до конца жизни старшего брата, но они были совершенно различных характеров. Старший брат Миша был в детстве менее резв, менее энергичен и менее горяч в разговорах, чем брат Федя. Оба брата хотели заниматься литературой. Отец, однако, настоял на получении ими профессии, которая могла гарантировать стабильный заработок, отправил обоих в инженерное училище. Федор поступил, а Михаил из-за ошибки в документах нет и записался на военную службу. Служил в инженерных войсках в Ревеле. В 28 лет в 1848 году вышел в отставку и приехал к брату в Питер. Это время, конец 40-х, стало одним из самых ярких периодов в литературной жизни Михаила. Он опубликовал несколько переводов Гёте и Шиллера, повести «Дочка», «Господин Светелкин», «Два старичка» и «50 лет». Критика отнесла автора к числу последователей Федора Достоевского. Политические пристрастия братьев также были сходными. Михаил, как и Федор, сблизился с кружком Петрашевского. Правда, не принимал в его работе активного участия. Тем не менее, к следствию его привлекли и полтора месяца продержали в Петропавловской крепости. Две недели в крепости просидел и младший брат Андрей, который был вообще ни при чем. Его арестовали по ошибке, перепутав с Михаилом. Когда Федора Достоевского отправили на каторгу, Михаил писать практически перестал. Андрей Достоевский считал, цитирую, что «ему нужно было, вероятно, взаимное сопряжение с братом». По возвращении Федора Михаил начал выпускать журнал «Время», а когда его закрыли, журнал «Эпоха». Он публиковал произведения брата, а также был и редактором, и издателем, а также автором переводов Гейне, Шиллера и других поэтов. Русский писатель Достоевский Михаил Михайлович. Годы жизни 1820-1864.
2: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу.
3: Артур Конан Дойль. Пестрая лента. Перевод Марины Панфиловой.
4: «А это еще что такое, черт побери!» Последнее восклицание вырвалось из уст моего коллеги по той причине, что дверь нашей комнаты внезапно распахнулась, и огромная мужская фигура заняла, казалось, весь дверной проем. Костюм мужчины представлял собой странное сочетание. Черный цилиндр и длинный сюртук говорили о его профессиональной деятельности, а высокие гетры и охотничий хлыст свидетельствовали о его приверженности к сельской жизни. Он был столь высок, что шляпа его доставала до верхней перекладины двери и столь широк, что, казалось, в дверь ему не пройти. Его пожелтевшее от загара широкое лицо все было испещрено морщинами и носило печать всех пороков. Он поворачивался лицом то ко мне, то к моему коллеге, а глубоко посаженные, злобно блестевшие глаза его и длинный тонкий костлявый нос придавали ему некоторое сходство с какой-то свирепой хищной птицей. «Кто из вас Холмс?» — спросило это неожиданно возникшее на пороге явление. «Это мое имя, сэр», — спокойно ответил мой друг. «Однако я не был удостоен чести узнать ваше. Я доктор Гримсби Ройлот из Стокморона». «Очень приятно», — мягко ответил Холмс. «Присаживайтесь, доктор». «Вот этого я как раз делать не собираюсь. Моя падчерица была здесь, я ее выследил. Что она вам тут наговорила?»
5: «Сегодня довольно прохладно для этого времени года», — заметил Холмс.
4: «Что она вам рассказывала?»
5: «Однако я слышал, что крокусы ее прекрасно переносят», — невозмутимо добавил Холмс.
4: «Ага! Вы думаете, что так просто от меня отделаетесь?» — воскликнул посетитель и, потрясая кнутом, сделал шаг вперед. «Знаю я вас, негодяев! А вас, Холмс, я и раньше слышал. Вечно лезете не в свои дела!»
5: Мой друг улыбнулся.
4: «Суете нос, куда не просят!»
5: Улыбка Холмса стала еще шире.
4: «Холмс! Ищейка на привязи у Скотланд-Ярда!»
5: Холмс искренне рассмеялся.
4: «Ваши реплики меня и в самом деле развеселили», — сказал он. «Уходя, закройте, пожалуйста, дверь поплотнее, а то право дует». «Я уйду только после того, как скажу все, что хотел. Не смейте лезть в мои дела. Я знаю, что мисс Стоунер была здесь. Я ее выследил. Со мной шутки плохи, имейте в виду».
5: Он сделал резкий шаг вперед, схватил кочергу и согнул ее в дугу своими огромными коричневыми ручищами.
4: «Смотрите, как бы с вами не случилось того же!» — прорычал он и, швырнув согнутую кочергу в камин, вышел из комнаты. «Похоже, он человек решительный», — сказал Холмс, смеясь.
5: «Мои габариты не столь внушительны, но если бы он остался, я бы не преминул показать ему, что у меня хватка не слабее, чем у него». Говоря это, он поднял железную кочергу и резким движением придал ей первоначальную форму.
4: «Какая наглость причислить меня к сыщикам из полиции!» Но он только подлил масло в огонь. «Главное, чтобы наш неосторожный друг не пострадал от того, что ее выследили. А теперь, Уотсон, мы заказываем завтрак, после которого я совершу небольшую прогулку. Наведаюсь в Ассоциацию юристов по гражданским делам, где надеюсь найти кое-какую информацию, которая может в дальнейшем оказаться нам очень полезной».
3: Артур Конан Дойль. «Пестрая лента». Фрагмент читал Владимир Самойлов.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: энциклопедия.
1: Буква Г. Геном. Совокупность всех генов нашего организма, причем точная копия генома, содержится в каждой клетке человека. То есть каждая клетка заключает в себе всю его информацию. Геном часто сравнивают с жестким диском компьютера, на котором записаны файлы гены. Но это не совсем верно. Информация, записанная на каком-то компьютерном носителе, не самостоятельна. Она может быть только объектом выбора и различных действий для внешнего субъекта. Информация же генома способна осуществлять собственный выбор и живет своей загадочной жизнью. Однако у современной науки еще нет окончательного представления о том, как устроен этот живой компьютер. Многие процессы, происходящие в нем, еще недостаточно изучены. А некоторые ученые уверены, что дело даже не в них, а в том, что понимание природы генома рано или поздно потребует пересмотра научных представлений о самой информации.
2: Слушайте на радио «Книга». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами. –

0: Путеводитель. Место действия.
1: Пьер вспомнил, что у Анатолия Курагина нынче вечером должно было собраться обычное игорное общество. Он поехал к Курагину. Подъехав к крыльцу большого дома, конногвардейских казарм, в котором жил Анатоль, он поднялся на освещенное крыльцо, на лестницу и вошел в дверь. Усадьба, в которую Лев Николаевич Толстой поселил Анатолия Курагина, сохранилась до наших дней. Она находится по адресу Старая Басманная, дом 21/4. Здесь жил человек, послуживший прототипом романному Анатолю. Князь Александр Борисович Куракин приобрел землю у высокопоставленного чиновника военного ведомства. Строительство поручил одному из лучших архитекторов того времени, Родиону Казакову. Так появился длинный двухэтажный дом с тремя ризолитами, выступающими за основную линию фасадами. В пожар 1812 года постройка горела, но, к счастью, уцелела. В сентябре 1826 года здание удостоилось высокой чести. Сюда на бал приехал император Николай I. В 1836 году дворец был приобретен казной для Константиновского межевого института. Дом был перестроен архитектором Тюриным. В результате появился еще один этаж. Во второй половине XIX века в институте преподавал Белинский. Бывал здесь и Федор Достоевский. Гостил у своей сестры Веры, которая жила в казенных комнатах с мужем, преподавателем института. Позже в здании размещался архив Министерства юстиции, затем Александровское коммерческое училище. В конце XIX века дом снова перестроили по проекту архитектора Бориса Фрейденберга. После революции здесь располагались различные институты, сейчас – коммерческие организации. Светло-зеленое здание, теперь уже в 4 этажа, по сей день украшает Старую Басманную улицу.
0: Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга». Трактат. Научно, но популярно. Джеймс Барретт. Последнее изобретение человечества.
2: В рассказе «Хоровод», включенном в классический научно-фантастический сборник «Я робот», Айзек Азимов представил на суд читателей три закона робототехники, намертво встроенные в нейронные сети позитронного мозга роботов. Закон первый. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Закон второй. Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не противоречат первому закону. Закон третий. Робот должен заботиться о своей безопасности до тех пор, пока это не противоречит первому и второму законам. В этих законах слышны отголоски заповеди «не убий» и иудео-христианских представлений о том, что грех можно совершить как действием, так и бездействием, врачебной клятвы Гиппократа и даже право на самооборону. Звучит неплохо, не правда ли? Проблема в том, что все это не работает. В рассказе «Хоровод» геологи на поверхности Марса приказали роботу доставить ядовитое для него вещество. Вместо того, чтобы выполнить задание, робот попадает в замкнутый круг обратных связей и начинает метаться между вторым, подчиняться приказам, и третьим, защищать себя законами. Робот так и ходит по кругу, как пьяный, пока геологи не спасают его, рискнув собственными жизнями. И так в каждом рассказе Азимова про роботов противоречия, изначально присущие трем законам, вызывают неожиданные последствия, и катастрофы удается избежать лишь хитроумными действиями в обход законов. Азимов всего лишь выдумывал сюжеты для рассказов, а не пытался решить проблемы безопасности в реальном мире. Там, где мы с вами обитаем, этих законов недостаточно. Для начала отметим, что они не очень точно сформулированы. Что конкретно будет считаться роботом, когда человек научится усиливать свое тело и мозг при помощи разумных протезов и имплантов? И, кстати говоря, кто будет считаться человеком? Команды, вред, безопасность – тоже весьма расплывчатые термины. Обмануть робота и заставить его совершить преступное деяние было бы совсем несложно. Разве что роботы обладали бы всеми знаниями человечества. «Чарли, добавь в шампунь немного диметил-ртути». Чтобы понять, что это рецепт убийства, необходимо знать, что диметил-ртуть – сильный нейротоксин. Позже Азимов добавил к трем законам еще один – нулевой. Закон, запрещающий роботам наносить вред человечеству в целом. Но это не спасает ситуацию. Однако законы Азимова, какими бы сомнительными и ненадежными они ни были, цитируются чаще всего, когда речь идет о попытках запрограммировать наши будущие отношения с разумными машинами. Это пугает. Неужели законы Азимова – это все, что у нас есть? Боюсь, что дело обстоит еще хуже. Полуавтономные роботизированные беспилотники уже убивают десятки человек каждый год. 56 стран имеют или разрабатывают боевых роботов. Идет настоящая гонка за то, чтобы сделать их автономными и разумными. Создается впечатление, что дискуссии об этике искусственного интеллекта и о технических достижениях идут в разных мирах. Я считаю и пытаюсь доказать, что искусственный интеллект, как деление ядер, технология двойного назначения. Деление ядер может и освещать города, и сжигать их дотла. До 1945 года большинство людей не могло даже представить себе потенциальную мощь атома. Сегодня, по отношению к искусственному интеллекту, мы находимся в 1930-х и вряд ли переживем его появление, особенно если оно будет столь же внезапным, как явление миру ядерных технологий.
0: Джеймс Барретт. Последнее изобретение человечества. Фрагмент читал Павел Михайловский. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Эти слова цитируются как символ верности своим идеалам, принципам и целям. Впервые фраза встречается в поэме «Улисс» английского поэта XIX века Альфреда Теннисона. Эти строки были вырезаны на кресте, который поставили в 1913 году на вершине Observer Hill в память антарктического исследователя Роберта Скотта. Он достиг Южного полюса на 3 дня позже Руаля Амундсена и на обратном пути погиб. А в русском языке фраза стала популярной после выхода романа Вениамина Каверина «Два капитана».
1: Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте. Познавательные программы на Радиокнига.

0: конце 50-х американское студенчество захлестнула волна любви к этой повести.
1: Авторское право.
0: Джером Дэвид Селлинджер, автор знаменитой повести «Над пропастью во ржи», прожил затворником полвека. Его последний текст был опубликован в 1965 году. Как писателю хотелось, чтобы о нем забыли. Но это было нелегко. В конце 50-х американское студенчество захлестнула волна любви к этой повести. В школах она была запрещена, забранные слова и неуважение к старшим. А в университетах, по рассказам Селлинджера,

0: грамотно и с ошибками, вышла в местной газете. Селлинджер был в ярости. Вскоре возле его дома вырос глухой забор. На своем участке писатель выстроил укрытие в укрытии, маленький бункер, где не мешали работать ни жена, ни маленькая дочь. С годами слава Селлинджера росла, но он не давал интервью, запрещал включать его рассказы в антологии, отказывался продавать права на экранизации. Доходило до абсурда. Он просил старых друзей уничтожить их переписку, чтобы не просочилась в печать. «Когда перестаешь публиковаться, в душе воцаряется мир», — объяснял он в одном из редких интервью. «Мне нравится писать, но пишу я только для себя». Как прошли эти долгие годы в Корнише, толком никто не знает. Селлинджер занимался медитацией, йогой, исповедовал буддизм, экспериментировал с диетами и писал. В 2010 году его не стало. Говорят, писатель завершил по крайней мере 15 полновесных романов. В ближайшие годы родственники опубликуют несколько его рассказов. Но большую часть архива, в соответствии с волей писателя, откроют не раньше 2051 года.
1: Авторское право. В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок. Как говорили в старину. Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Антон Чехов. Злоумышленник.
2: Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрединной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых нависающих бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных путанных волос, что придает ему еще большую паучью суровость. Он босс. «Денис Григорьев», — начинает следователь, — «подойди поближе и отвечай на мои вопросы. 7 числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка. С каковою гайкою он и задержал тебя. Так ли это было?»
3: «Чего?»
2: «Так ли все это было, как объясняет Акинфов?»
3: «Знам было».
2: «Хорошо. Ну а для чего ты отвинчивал гайку?»
3: «Чего?»
2: «Ты это свое «чего» брось! Отвечай на вопрос, для чего ты отвинчивал гайку?»
3: «Ну, коль бы не нужна была, не отвинчивал бы»,
2: — хрипит Денис, косясь на потолок. «Для чего ж тебе понадобилась эта гайка?»
3: «Гайка-то? А мы из гаек грузила делаем».
2: «Кто это мы?»
3: «Ну, мы, народ, климовские мужики, то есть...»
2: «Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать».
3: «Отродясь не врал, а тут вру»,
2: — бормочет Денис, мигая глазами.
3: «Да не ж, ваше благородие, можно без грузила-то. Ежели ты живца или выплоска на крючок сажаешь, то не ж, он пойдет ко дну без грузила-то». «Вру», — усмехнулся Денис. «Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет? Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а который, ежели поверху плавает, то ту разве только шелешпер схватит, да и то редко. А в нашей реке не живет шелешпер, эта рыба простор любит. Для

0: Чего ты мне про шелешпера рассказываешь?
1: А чего? Да ведь вы сами спрашиваете. У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который не понимающий, ну тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан.
0: Ой, так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?
1: А то что ж, не в бабки же играть.
0: Но для грузила ты мог взять свинец, пулю, гвоздик какой-нибудь.
1: Хе, свинец на дороге не найдешь. Купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки не найти. И тяжелая, и дыра есть.
0: От дураком каким прикидывается. Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди, сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов. Людей бы убило. Ты людей бы убил.
1: Избави, Господи, ваше благородие. Зачем убивать? Нет, что мы не крещеные, а ли злодеи какие. Слава тебе, Господи, господин хороший, век свой прожили и не только мы что убивать. Но и мыслей таких в голове-то не было. Спаси и помилуй, Царица Небесная. Что вы-с?
0: Отчего, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинти 2-3 гайки, вот тебе и крушение. Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.
1: Ну, уж сколько лет всей деревне гайки отвинчиваем. И хранил Господь, а тут крушение, людей убил. Если б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогда и, пожалуй, своротило бы поезд. А то, тьфу, гайка.
0: Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам.
1: Вот мы понимаем. Мы ведь не все отвинчим-то, оставляем. Не без ума делаем, понимаем.
0: Денис зевает и крестит рот. «В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов», — говорит следователь. «Теперь понятно, почему».
1: «А чего извольте?»
0: «Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов. Я понимаю».
1: «А, ну, на то вы и образованные, чтоб понимать. Милостивцы вы наши. Господь знал, кому понять-то давать. И вот рассудили, как и что. А сторож тот же мужик». Без всякого понятия хватает за шиворот и тащит. Ты рассуди, а потом тащи. Сказано, мужик, мужицкий ум. Запишите так же, ваше благородие, что он меня 2 раза по зубам ударил. И в груди.
0: Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку. Эту в каком месте ты отвинтил? И когда?
1: Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?
0: Я не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?
1: А я не отвинчивал. Ее мне Игнашка, Семен Кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком. А ту, что на дворе, в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.
0: С каким Митрофаном?
1: С Митрофаном Петровым. Не ж не слыхали? Не вода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук 10.
0: Ой, послушай. Ой. 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт, и виновный знал, что последствием всего должно быть несчастье, понимаешь, знал, а ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание, он приговаривается к ссылке в каторжные работы».
1: «Ну, конечно, вы лучше знаете. Мы люди темные, нечто мы понимаем».
0: «Все ты понимаешь! Это ты врешь! Прикидываешься!»
1: «А зачем врать-то? Спросите на деревне, коль не верите. Без грузила только уклейку ловят. А на что хуже пискаря? Да и тот не пойдет тебе без грузила.
0: «Ты еще про шелешпера расскажи», — улыбается следователь.
1: «А шелешпера у нас не водится. Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку. Идет голавль, да и то редко».
0: «Ну, молчи!» Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.
1: «Мне идти?» —
0: спрашивает Денис после некоторого молчания. «Нет, я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму». Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.
1: «То есть как же в тюрьму-то? Ваше благородие, мне некогда. Мне надо на ярмарку. С Егора 3 рубля за сало получить».
0: «Молчи, не мешай».
1: «В тюрьму? Да было бы за что, пошел бы, а то так здорово живешь. Да за что? И не крал, кажись, и не дрался. А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старости. Вы господина непременного члена спросите. Креста на нем нет, на старости-то».
0: «Молчи».
1: «Да я и так молчу», —
0: бормочет Денис.
1: «А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой. А нас 3 брата. Кузьма Григорьев, стал быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев».
0: «Ты мне мешаешь. Эй, Семен!» — кричит следователь. «Увести его!»
1: «Нас 3 брата!» —
0: бормочет Денис, когда 2 дюжих солдата берут и ведут его из камеры.
1: «Брат за брат мне ответчик! Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай! Судьи! Помер покойник барин генерал, царство небесное! А то показал бы он вам, судьям! Надо судить умеючи, не зря! Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести!»
2: Антон Чехов. «Злоумышленник». Рассказ читал Роман Стабуров. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: Вот про какую страну не почитаешь, везде мигранты бушуют. С другой стороны, ну, у нас же тоже полно мигрантов, разве нет?
2: Ну да, сам обсуди, сколько людей туда-сюда переезжает. Сейчас везде полно переехавших.
1: Ну да, это верно. У меня, знаешь, сколько друзей куда-нибудь поуезжали? Ну, погоди, так получается, что мигранты — это они и есть?
2: Ну, они тоже, да. Хотя миграция же бывает не только у людей. Наверняка слышала, как говорят про там осеннюю миграцию птиц, да, или оленей.
1: Ну да, и местные африканские птицы ворчат всю зиму. Опять скворцов мигрантов поналетело нам на голову.
2: Уж не знаю. Но надо думать, что они за столетия-то как-то договорились все-таки, кто где живет, кто каких жуков клюет, да?
1: Ну, может быть, и мы договоримся, не глупые же люди скворцов. А чем отличаются эмигранты от иммигрантов? Многие же путают.
2: Ну, это совсем просто. Любой переехавший человек – это мигрант. Если мы говорим о том, что он откуда-то уехал, то добавляем в начале букву «э».
1: Угу.
2: Уезжает, значит, «э-мигрант». Жить в отъезде – жить в «э-миграции». Уехать навсегда – «э-мигрировать».
1: Но ведь тот, кто откуда-то уехал, он же куда-то приехал в итоге.
2: Вот точно, совершенно, ты правильно говоришь. И тот же самый человек в стране прибытия – человек приехавший. Значит, добавляем две буквы «им». Приехал жить, значит, им мигрант.
1: То есть, например, моя подруга, которая уехала в Чехию, она для России эмигрантка, а для Чехии иммигрантка, правильно?
2: Да, точно. А вот мой коллега, который с семьей перебрался из Казахстана, в России им мигрант, а для Казахстана он эмигрант.
1: Это зависит, откуда смотреть.
2: Ну да, да, да.
1: Откуда такие приставки? Мне кажется, неудобно. Они же слишком похожи, и это «м», которое удваивается, то не удваивается.
2: Но это же от латыни все. Дело в том, что слово «миграция», оно латинское. И уточняющие приставки тоже остались латинскими.
1: В общем, надо запомнить. «Эмиграция» значит «наружу», а «иммиграция» — «внутрь».
2: Ну да, главное, да, можно и так, но только это с туризмом не путать.
0: Родная речь.
3: Только на радиокнига. Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Сценарий.
1: Всем любителям детективов и триллеров известен типичный психологический портрет маньяка. Тяжелое детство, властная, даже деспотичная мать, изолированность от общества, одиночество. Впрочем, этот образ стал хрестоматийным далеко не случайно. Таким его сделал кинематограф, а еще раньше литература. Американский писатель-фантаст Роберт Блох в романе «Психо» создал персонажа Нормана Бейтса, которого сегодня называют одним из величайших вымышленных злодеев всех времен.
2: Если вам что-то понадобится, просто стукните по стене. Я буду в офисе.
3: Спасибо, мистер Бейтс.
2: Норман Бейтс.
1: В книге Бейтс описан как пухлый, неуклюжий, застенчивый маменькин сынок лет 40, чей спокойный нрав, тем не менее, иногда сменяется резкими вспышками агрессии. Причину подобных метаморфоз автор скрыл даже от своего героя. Безобидный на первый взгляд толстяк сам не знал, что страдает раздвоением личности, и в одной из своих ипостасей представляет смертельную угрозу для окружающих. Блох не случайно сделал лейтмотивом своего романа мысль о том, что временами каждый из нас бывает чуточку полоумным. В «Психо» писатель, по его собственному признанию, хотел показать, что человек, живущий по соседству, может оказаться настоящим затаившимся монстром. Всемирную известность главному герою романа «Психо» принесла экранизация, снятая мастером саспенса Альфредом Хичкоком на студии Paramount. Во время работы над фильмом режиссер специально скупил столько изданий книги, сколько мог найти, чтобы сохранить финал картины в тайне. И не напрасно. На премьерном показе зрители падали в обморок от ужаса.
3: Нет! Нет! Нет!
1: А из-за знаменитой сцены убийства в душе молодые впечатлительные барышни еще долго отказывались принимать ванну.

0: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком.
1: Читаем книгу.

0: Над лесом, уродливо остриженным снарядами, копится темнота. Дотлевает на небе дымный костер стажаров, большая медведица лежит сбоку от Млечного Пути, как опрокинутая повозка с косо вздыбленным дышлом, лишь на севере ровным мерцающим светом истекает полярная звезда. Григорий, щурясь, глядел на нее, и от ледяного света звезды, неяркого, но остро коловшего глаза, под ресницами выступали такие же холодные слезы. Лежа здесь, на холме, он почему-то вспомнил ту ночь, когда с хутора Нижнеяблоновского шел в Ягодное, как Синьи. С режущей болью вспомнил и ее. Память вылепила неясные, стертые временем бесконечно дорогие и чуждые линии лица. С внезапно забившимся сердцем он попытался восстановить его таким, каким видел в последний раз, искаженным от боли, с багровым следом кнута на щеке, но память упорно подсовывала другое лицо, чуть склоненное на бок, победно улыбающееся. Вот она поворачивает голову, озорно и любовно, из-под низу разит взглядом огнисто-черных глаз, что-то несказанно ласковое, горячее шепчут порочно жадные красные губы, и медленно отводит взгляд, отворачивается на смуглой шее два крупных пушистых завитка. Их так любил целовать он когда-то. Григорий вздрагивает. Ему кажется, что он на секунду ощутил дурно пьяный, тончайший аромат оксиненных волос. Он, весь изогнувшись, раздувает ноздри. Но нет, это волнующий запах слежала листвы. Меркнет, расплывается овал оксиненного лица. Григорий закрывает глаза, кладет ладони на шероховатую землю и, долго не мигая, глядит, как за поломанной сосной на окраине неба голубой нарядной бабочкой трепещет в неподвижном полете полярная звезда. Отдельные куски несвязанных воспоминаний затемняли образ Аксиньи. Он вспомнил те недели, которые провел на хуторе татарском, в семье после разрыва с Аксиньей. По ночам жадные, опустошающие ласки Натальи, словно старавшейся вознаградить за свою прежнюю девическую холодность, днями внимательное, почти заискивающее отношение семьи, почет, с каким встречали хуторные первого георгиевского кавалера. Григорий всюду, даже в семье, ловил боковые, изумленно почтительные взгляды. Его разглядывали так, как будто не верили, что он — тот самый Григорий, некогда своевольный и веселый парень. С ним, как с равным, беседовали на Майдане старики, при встрече на его поклон снимали шапки. Девки и бабы с нескрываемым восхищением разглядывали бравую, чуть сутуловатую фигуру в шинели с приколотым на полосатой ленточке крестом. Он видел, что Пантелей Прокофьевич явно гордился им, шагая рядом в церковь или на плац. И весь этот сложный, тонкий яр лести, почтительности, восхищения постепенно губил, вытравляя из сознания семена той правды, которую посеял в нем Гаранжа. Пришел с фронта Григорий одним человеком, а ушел другим. Свое казачье, всосанное с материнским молоком, кахаемое на протяжении всей жизни, взяло верх над большой человеческой правдой. «Я знал, Гришка», — подвыпив на прощание, говорил Пантелей Прокофьевич и, волнуясь, гладил серебряные с чернью волосы. «Знал давно, что из тебя добрый казак выйдет. Год от рождения тебе сравнялся, и по давнешнему казачьему обычаю вынес я тебя на бас, помнишь, старуха?» И посадил верхом на коня. «А ты, сукин сын, цап его за гриву ручонками!» Тогда еще смекнул я, что должен из тебя толк выйти. И вышел. Добрым казаком ушел на фронт Григорий. Не мирясь в душе с бессмыслицей войны, он честно берег свою казачью славу. 1915 год. Май. Под деревней Ольховчик, по ярко-зеленой реднине луга, наступает в пешем строю 13-й немецкий железный полк. Цикадами звенят пулеметы. Тяжеловесно стрекочет станковый пулемет, залегший над речкой русской роты. 12-й казачий полк принимает бой. Григорий перебегает в цепи вместе с казаками своей сотни и, оглядываясь, видит расплавленный диск солнца на полуденном небе и другой такой же в речной заводе, опушенный желто-барашковой лозой. За речкой, за тополями скрываются коноводы, а впереди немецкая цепь, желтый глянец медных орлов на касках. Ветер шевелит сизый, полынный дымок выстрелов. Григорий не спеша стреляет, целится тщательно и между двумя выстрелами, прислушиваясь к команде взводного, выкрикивающего прицел, успевает осторожно ссадить выползшую на рукав его гимнастерки рябую божью коровку. Потом атака. Григорий окованным прикладом валит с ног высокого немецкого лейтенанта, берет в плен трех немецких солдат и, стреляя над их головами, заставляет их рысью бежать к речке. Под Равой Русской со взводом казаков в июле 1915 года отбивает казачью батарею, захваченную австрийцами. Там же во время боя заходит в тыл противника, открывает огонь из ручного пулемета, обращая наступление австрийцев в бегство. Пройдя Баянец, в стычке берет в плен толстого австрийского офицера. Как барана, вскидывает его поперек седла, скачет, все время ощущая противный запах человеческого кала, исходивший от офицера, и дрожь полного, мокрого от страха тела. И особенно выпукло вспомнил Григорий, лежа на черной плешине холма, случай, столкнувший его с лютым врагом, Степаном Астаховым. Это было, когда 12-й полк сняли с фронта и кинули в Восточную Пруссию. Казачьи кони копытили аккуратно немецкие поля, казаки жгли немецкие жилища. По пути, пройденному ими, стлался рудный дым, и дотлевали обугленные развалины стен и черепичные потрескавшиеся крыши. Под городом Столыпиным полк шел в наступление вместе с 27-м Донским казачьим полком. Григорий мельком видел похудевшего брата, чисто выбритого Степана и других казаков-однохуторянцев. В бою полки понесли поражение. Немцы окружили их, и когда 12 сотен одна за другой устремились в атаку с целью прорвать сомкнувшееся вражеское кольцо, Григорий увидел, как Степан спрыгнул с убитого под ним вороного коня и закружился волчком. Григорий, обожженный внезапной радостной решимостью, с трудом удержал коня, и когда последняя сотня, едва не растоптав Степана, промчалась мимо, подскакал к нему, крикнул: «Хватайся за стремя!» Степан сжал ремень стремени в руке, с полверсты бежал рядом с конем Григория. «Не скачи, шибко, не скачи, ради Иисуса Христа!» — просил он, задыхаясь. Прорыв они миновали благополучно. До леса, где спешивались вырвавшиеся сотни, оставалось не более 100 сажений, но тут пуля хлестнула Степана по ноге, и он, оторвавшись от стремени, упал навзничь. Ветер сорвал с Григория фуражку, кинул на глаза чуб. Григорий отбросил волосы, оглянулся. Степан, хромая, подбежал к кусту, швырнул в него казачью фуражку, сел, торопливо стягивая олевшие лампасами шаровары. Из-под бугра перебегали звенья немецкой цепи, и Григорий понял — хочет Степан жить. Для того рвет с себя казачьи шаровары, чтобы сойти за солдата. Казаков не брали тогда немцы в плен. Подчиняясь сердцу, Григорий крутнул коня и подскакал к кусту, на ходу спрыгнув. — Садись. Не забыть Григорию короткого взмаха Степановых глаз. Помог Степану сесть в седло, сам бежал, держась за стремя, рядом с облитым потом конем. «Тью!» — цедила горячий свист пули, и, вылетая из слуха, рвала свист. «Ють!» Над головой Григория, над меловым лицом Степана, по бокам этот нижущий, сверлящий выстрел. «Тьють! Тьють!» И сзади хлопки выстрелов, как треск перезревших стручков акации. Пук-пак, пук-пак, та-та-та-ха-хах. В лесу Степан слез с седла, кривясь от боли, кинул поводья, захромал в сторону. Через голенище левого сапога текла кровь, и при каждом шаге, когда наступал на раненую ногу, из-под отставшей подошвы била вишнево-красная тонкая струя. Степан прислонился к стволу разлапистого дуба, поманил Григория пальцем. Тот подошел.
1: «Полон сапог, натекло крови», — сказал Степан.
0: Григорий молчал, глядел в сторону.
1: «Гришка, как шли мы нынче в наступление, слышь, Григорий», — заговорил Степан, ища ввалившимися глазами глаза Григория. «Как шли, я сзади до трех раз в тебя стрелял. Не привел Бог убить».
0: Они столкнулись глазами. Из запавших глазниц нестерпимо блестел остро отточенный взгляд Степана. Степан говорил, почти не разжимая стиснутых зубов.
1: «Ты меня от смерти отвел. Спасибо. А за Аксинью не могу простить. Душа не налегает. Ты меня не неволь, Григорий».
0: «Я не неволю», — ответил тогда Григорий. Они разошлись, по-прежнему непримиренные. Прозвучал фрагмент романа «Тихий Дон» Михаила Александровича Шолохова.

0: Закладка на интересной странице.
1: В «Мертвых душах» Гоголя при описании разного хлама в доме Плюшкина упоминается зубочистка, совершенно пожелтевшая, которую хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов. Эпитет «совершенно пожелтевшая» указывает не только на доведенную до абсурда экономность Плюшкина, но и на то, что зубочистки тогда делались не из дерева. Оно от времени скорее потемнело бы, а из птичьих перьев, в основном гусиных или лебединых. Для изготовления зубочисток в различные эпохи использовали самые разные материалы, вплоть до золота, что подчеркивало статус и благосостояние ее обладателя. Но иногда достаточно было самого факта наличия зубочистки. Материал не имел значения. Например, у Сервантеса Дон Кихот с возмущением говорит: «Жалок тот дворянин, который дома ест впроголодь, а на улице напускает на себя важность и лицемерно ковыряет во рту зубочисткой, меж тем, как он не ел ничего такого, после чего ему требовалось бы поковырять в зубах». А вот еще одно интересное заявление Идальго. «Когда бы помыслы о рыцарстве не владели всеми моими чувствами, то не было бы ничего такого, чего б я не сумел сделать, и не было бы такой затейливой вещицы, к которой я не приложил бы руку, как, например, клетки или зубочистки». В ту эпоху в Испании для дворянина считалось зазорным занятие ремеслами. Изготовление зубочисток было одним из самых редких исключений. Упоминаются зубочистки и у Шекспира. В комедии «Много шума из ничего» один из приближенных принца Арагонского выражает готовность исполнить любую его прихоть, например, отправиться в отдаленный уголок Азии за зубочисткой. А герой пьесы «Конец делу венец» заявляет, что зубочистки уже вышли из моды, как, скажем, и броши.
0: Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: этого дня вдохновения.
1: Перед ночью северной короткой, и за нею зори, словно кровь, подошла неслышную походкой, посмотрела на меня любовь, отравила взглядом и дыханием, слаще роз дыханием, и ушла в белый май с его очарованием, в лунные слепые зеркала. У кого я попрошу совета, как до легкой осени дожить, чтобы это огненное лето не могло меня испепелить? Как теперь молиться буду Богу, плача, замирая и горя, если я забыл свою дорогу каменным стенам монастыря? Если взоры девушки любимой слаще взора жителей высот, краше горнего Иерусалима летний сад и зелень сонных вод, день за днем пылает надо мною, их терпеть не станет скоро сил. Правда, тот, кто полюбил весною, больно тот и горько полюбил. Это стихотворение называется «Любовь весной». Написал его Николай Гумилев.
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радиокнига».

0: Читаем книгу. Иоганн Вольфганг фон Гёте. «Страдания молодого Вертера». Перевод Натальи Касаткиной.
1: Кузина спросила, прочла ли Лотта книгу, которую она на днях послала ей. «Нет», — отвечала Лотта, — «она мне не понравилась. Возьмите ее назад». И прежняя была не лучше. Спросив, что это за книги, я поразился ее ответу. Во всех ее суждениях чувствовалась самобытность, и с каждым словом мне открывалось все новое очарование в ее лице. Оно становилось все одухотвореннее и все более прояснялось, потому что она видела, как хорошо я понимаю ее. «Когда я была помоложе, мне больше всего нравились романы», — говорила она. «Одному Богу известно, как приятно бывало мне усесться в воскресенье в уголок и всем сердцем переживать радости и невзгоды какой-нибудь мисс Дженни. Не буду отрицать, и сейчас еще такого рода чтение не утратило для меня привлекательности. Я редко могу взяться за книгу, а потому она должна быть мне особенно по вкусу. И мне милее всего тот писатель, у которого я нахожу мой мир, у кого в книге происходит то же, что и вокруг меня, и чей рассказ занимает и трогает меня, как моя собственная домашняя жизнь. Пусть это далеко не райская жизнь, но в ней для меня источник несказанных радостей». И я постарался скрыть волнение, вызванное этими словами. Правда, надолго моего благоразумия не хватило. Когда Лотта мимоходом обронила меткие замечания о векфельском священнике, я не выдержал и высказал ей все, что думал. И лишь после того, как Лотта вовлекла в разговор наших спутниц, заметил, что те все время сидели с отсутствующим видом. Кузина посматривала на меня, насмешливо наморщив носик, но мне это было безразлично. Речь шла о любви к танцам. «Пусть эта страсть порочна, — сказала Лотта, — сознаюсь вам, что ставлю танцы выше всего. Стоит мне, когда я чем-нибудь озабочена, побренчать на моем расстроенном фортепиано контрданс, и все мигом проходит». Как любовался я во время разговора ее черными глазами! Как тянулся душой к выразительным губам, к свежим цветущим щекам! Как, проникаясь смыслом ее речей, я порою не слышал самих слов! Все это ты, зная меня, легко себе представишь. Короче говоря, когда мы подъехали к бальному павильону, я вышел из кареты точно во сне. И так замечтался, убаюканный вечерним сумраком, что не слышал музыки, гремевшей нам навстречу, сверху из освещенной залы. Кавалеры кузины и Лотты, Одран и некий Н.Н., разве упомнишь все имена, встретили нас у кареты и подхватили своих дам. Я тоже повел свою наверх. Мы переплетались в минуэтах. Я приглашал одну даму за другой, и, как назло, самые несносные все медлили поблагодарить и отпустить меня. Лотта и ее кавалер начали танцевать англес. И ты сам поймешь, как было мне неприятно, когда ей пришлось проделывать фигуру с нами. Надо только посмотреть, как она танцует. Видишь ли, она всем сердцем, всей душой отдается танцу. Все движения ее так гармоничны, так беспечны, так непринужденны, как будто в этом для нее все, как будто она больше ни о чем не думает, ничего не чувствует, и, конечно же, в те минуты все остальное не существует для нее. Я попросил у нее второй контрданс. Она обещала мне третий и с очаровательной откровенностью призналась, что до страсти любит танцевать немецкий вальс. «Тут у нас принято, — продолжала она, — чтобы дама танцевала вальс со своим постоянным кавалером. Но мой кавалер прескверно вальсирует и будет мне признателен, если я избавлю его от этого труда. Ваша дама тоже не охотница и не мастерица танцевать вальс. А я заметила еще в Англезе, что вы вальсируете превосходно. Так вот, если вам хочется танцевать со мной, Ступайте, попросите разрешения у моего кавалера, а я пойду к вашей даме». Я согласился, и мы решили, что ее танцор будет между тем занимать мою танцорку. Танец начался. И мы некоторое время с увлечением выделывали разнообразные фигуры. Как изящно, как легко скользила она. Когда же все пары закружились в вальсе, поднялась сутолока, потому что мало кто умеет вальсировать. Мы благоразумно подождали, чтобы наплясались остальные, и когда самые неумелые очистили место, вступили мы, еще с одной парой, с Одраном и его дамой, и не посрамили себя. Никогда еще не двигался я так свободно. Я не чувствовал собственного тела. Подумай, Вильгельм, держать в своих объятиях прелестнейшую девушку, точно вихрь носиться с ней, ничего не видя вокруг, и... Однако, сознаюсь тебе, я поклялся мысленно, что никогда, ни за какие блага в мире не позволил бы своей любимой, своей невесте, вальсировать с другим мужчиной. Ты меня, конечно, поймешь.
0: Иоганн Вольфганг фон Гёте. «Страдания молодого Вертера». Фрагмент читал Григорий Пирель.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Давно прочитанные письма.
3: Иоганн Готлиб Фихте, представитель немецкой классической философии. В 26 лет он живет в Цюрихе и работает домашним учителем. Знакомства и разговоры с философами, книги, и вдруг она. Иоганна Мария Ран, племянница выдающегося немецкого поэта Фридриха Клопштока. У молодых людей возникает переписка. Фихте пишет: «Дорогая подруга, ни слова о той жадности, с которой я, неловко, как вор, спрятал ваше письмо, поспешил домой, заперся в своей комнате и не проглотил его, как голодный, что делаю обычно, а медленно, с наслаждением просмаковал строка за строкой. Никогда еще не чувствовал я к женщине того, что чувствую к вам, такого искреннего доверия, без тени подозрения, что вы можете играть роль, без тени желания скрывать от вас, такой жажды представляться вам именно таким, каков я есть, такой привязанности, в которой пол не играл ни малейшей, хотя бы самой отдаленной роли, ибо глубже знать свое сердце не дано ни одному смертному. Такого истинного преклонения перед вашим умом, такой полной покорности вашим решениям я еще никогда не испытывал. Вдали от вас смогу ли вас забыть? Разве можно забыть совсем новый способ существования и его причину? Или, быть может, я когда-либо позабуду быть искренним? Как много надо мне вам сообщить бесконечно важного! Вы обладаете необъяснимым секретом все крепче, все сильнее к себе привязывать. Моя преданность к вам возникла не внезапно, как она иногда возникает и также внезапно исчезает. Мой гений шепнул мне, когда я увидел вас впервые, что это знакомство не будет безразличным для моей души, для моего характера, для моего призвания. Когда я познакомился с вами, мой разум и мое сердце влекли меня к вам все ближе, а теперь узы эти стягиваются еще теснее. До их свадьбы пройдет еще 4 года. И они проживут счастливо больше 20 лет. В 1814 году Иоганна, заботясь о раненых в лазаретах, заболеет горячкой или лихорадкой и заразит мужа. Он умрет в Берлине в возрасте 61 года у нее на руках. Но его философия и письма, полные нежности, останутся.
0: этого дня вдохновения.
4: Вдохновение.
0: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть, верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.
4: Ежедневно.

0: Книжный переплет. Приключения книг. В Казанском университете будущий поэт Велимир Хлебников изучал математику. О его способностях ходили легенды. На семинарах профессора при его появлении почему-то вставали. Однако, забросив математику, Хлебников решился попробовать себя на литературном поприще. Его увлечение царившим в начале 20 века символизмом продолжалось недолго. Все помыслы юного Хлебникова принадлежали будущему, что привело его в стан «будетлян». Так поэт перевел на русский слово «футурист». Стихия «будетлян». С 1912 года они стали именовать себя футуристами. Слово «творчество» и «безудержное экспериментаторство». И здесь Хлебникову не было равных. Его перу принадлежат, например, такие строки. «Бобеоби пелись губы, веоми пелись взоры, пиоэо пелись брови, лиэй пелся облик, гзи-гзи-гзео пелась цепь». Но математика не отпустила поэта, и в 22-м году он был готов представить на суд человечества свои поэтические и математические прозрения в итоговом труде под названием «Доски судьбы». «Я открыл основной закон времени», — писал автор, «и думаю, что теперь так же легко предвидеть события, как считать до трех. Если люди не захотят научиться моему искусству предвидеть будущее, я буду обучать ему лошадей». Читать «Доски судьбы» очень непросто. Определить, художественное это или научное произведение, еще труднее. Хлебникову не удавалось найти издателя даже в охочее до всего революционного революционное время. Затолкав рукописи, по воспоминаниям современника, беспорядочный ворох разноформатных бумаг, бумажек и обрывков самого неожиданного происхождения, вплоть до вырванных из бухгалтерской книги, в мешок, он ходил по знакомым. Но в лучшем случае ему перепадал скудный ужин или старая телогрейка. Впрочем, бедствующему поэту и это было впрок. Издателей не было, но зато был друг, художник Петр Митурич, восторженный почитатель не столько «Досок судьбы», сколько самого Хлебникова, переписал весь текст произведения на каменные плиты, раздобыл литографский станок и оттиснул сотню экземпляров первой главы. Эта сотня и стала единственным прижизненным изданием странной книги Хлебникова. Главной его книги, как он считал. Чтобы «Доски судьбы» вышли полностью, потребовалось 80 лет.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Генри Хаггард. Копи царя Соломона.
2: Сознание того, что бесконечные опасности и бедствия, пережитые нами в пути, миновали, что мы достигли земли обетованной и, наконец, волшебная красота природы, все это так очаровало нас, что мы невольно приумолкли. Сэр Генри и Амбопа, сидя

Капитан с увлечением занимался своим туалетом. Он уже успел выстирать свой гуттаперчевый воротничок, тщательно вытряхнуть и почистить пиджак, жилет, брюки, порванные во время нашего путешествия, и грустно качал головой, рассматривая многочисленные прорехи и дыры. Затем, аккуратно сложив свою одежду, он положил ее на берегу, взял ботинки и пучком папоротника счистил с них грязь, смазав их куском жира, который благоразумно припрятал, срезав с мяса инко. Гуд начал их натирать, пока они не приобрели более или менее пристойный вид. Затем, внимательно осмотрев ботинки через монокль, он их надел и стал продолжать свой туалет. Вынув из маленького дорожного мешка, с которым он никогда не расставался, гребешок со вставленным в него крошечным зеркальцем, капитан стал тщательно рассматривать свое лицо. По-видимому, он остался недоволен своим видом, потому что начал аккуратно расчесывать и приглаживать свои волосы. Посмотревшись снова в зеркало, он, очевидно, опять себе не понравился и начал щупать подбородок, на котором красовалась изрядная щетина, так как он не брился уже 10 дней. «Нет», — подумал я, — «не может быть! Неужели он собирается бриться?» Но я не ошибся. Взяв кусок жира, которым он только что смазывал ботинки, Гуд тщательно прополоскал его в ручье. Затем, снова порывшись в своем мешке, он вынул маленькую безопасную бритву, которыми обычно пользуются люди при путешествии по морю. Старательно натерев жиром подбородок и щеки, Гуд начал бриться. Очевидно, этот процесс был весьма болезненный, так как время от времени он охал и стонал, а я, наблюдая за ним, буквально корчился от смеха, видя, как он старается привести в порядок торчащую во все стороны густую щетину. Наконец, когда ему удалось кое-как побрить правую часть лица и подбородка, я вдруг увидел, что какой-то луч, как молния, мелькнул над его головой. Со страшным проклятием Гуд вскочил на ноги. Я уверен, что будь у него обычная бритва, он, наверное, перерезал бы себе горло. Я тоже вскочил, но без проклятий. И вот что я увидел. Шагах в 20 от меня и 10 от Гуда стояла группа людей. Они были очень высокого роста, с медно-красным цветом кожи. У некоторых на голове развивались пышные султаны из черных перьев, а на плечи были наброшены плащи из шкур леопарда. Это все, что я заметил в ту минуту. Впереди стоял юноша лет 17, с поднятой еще вверх рукой в позе античной статуи дискобола. Очевидно, это он бросил нож, который, подобно молнии, сверкнул над головой капитана. Пока я их разглядывал, из группы туземцев вышел старик с гордой осанкой воина и, схватив юношу за руку, что-то ему сказал. После этого все они направились к нам. Сэр Генри, Гуд и Амбопа схватили ружья и угрожающе подняли их вверх. Но туземцы не обратили на это решительно никакого внимания и продолжали приближаться к нам. Я сразу сообразил, что они не понимают, что такое огнестрельное оружие, иначе они не отнеслись бы к нему с таким пренебрежением. «Бросьте ваши ружья!» — крикнул я своим спутникам. Я сразу понял, что нам нужно убедить туземцев в том, что мы пришли с мирными намерениями, и таким образом расположить их к себе. Это была единственная возможность сохранить жизнь. Они тотчас же повиновались. Я выступил вперед и обратился к пожилому воину, только что удержавшему юношу от дальнейшего нападения. «Привет вам!» — сказал я по-зулуски, хотя не знал, на каком языке мне следует к нему обращаться. Я был удивлен, что он меня понял. «Привет!» — ответил он, правда, не на чисто зулуском языке, но на наречии, столь схожем с ним, что мы с Амбопой сразу его поняли. Впоследствии мы узнали, что эти люди говорили на старом зулусском языке. Между старым и современным зулусским была примерно та же разница,

0: что существует у нас между языком Чосера и английским языком XIX века. «Откуда вы пришли?» — обратился к нам старый воин. «Кто вы? И почему у троих из вас лица белые, а лицо четвертого такое же, как у сыновей наших матерей?» — добавил он, указывая на Амбопу. Я взглянул на нашего зулуса, и у меня мелькнула мысль, что старик прав. Лицо Амбопы, как и его огромный рост и сложение, было такое же, как у этих туземцев. Но в то время мне некогда было об этом задумываться. «Мы чужеземцы и пришли сюда с миром», — отвечал я, стараясь говорить как можно медленнее, чтобы он меня понял. «А этот человек», — добавил я, указывая на Амбопу, — «наш слуга». «Ты лжешь», — возразил старый воин. «Ни один человек не может перейти горы, где все живое погибает. Впрочем, ложь твоя ни к чему. Чужеземцы не имеют права вступать на землю кукуанов. Вы все должны умереть. Таков закон короля. Готовьтесь к смерти, о чужеземцы!» Признаюсь, эти слова меня несколько ошеломили, особенно когда я увидел, что каждый туземец поднес руку к поясу, на котором у него висело что-то весьма похожее на тяжелый, большой нож. «Что говорит эта старая обезьяна?» — спросил меня Гуд. «Он говорит, что они собираются нас убить», — мрачно отвечал я. «О, Господи!» — простонал Гуд и, как всегда, когда он был сильно взволнован, поднес руку ко рту и вынул свою искусственную верхнюю челюсть. Затем он быстро вставил ее обратно и, присасывая челюсть к небу, звонко прищелкнул языком. Со стороны Гуда это было необычайно удачным движением, так как при виде его у гордых кукуанов вырвался крик ужаса, и все они отпрянули на несколько ярдов назад. «Что случилось? В чем дело?» — с недоумением спросил я сэра Генри. «Это зубы Гуда привели их в такое смятение», — взволнованно прошептал сэр Генри. Он их вынул, и они испугались. «Выньте их, Гуд, выньте их совсем!» Капитан тотчас же повиновался и приловко ухитрился всунуть обе челюсти в рукав своей фланелевой рубашки. В следующую минуту любопытство преодолело страх, и туземцы медленно, с опаской, вновь приблизились к нам. Очевидно, они уже забыли о своем милом намерении перерезать нам глотки. «Скажите нам, о чужеземцы!» торжественно воскликнул старик, указывая на Гуда, стоявшего в одной фланелевой рубашке с наполовину бритым лицом. «Как это может быть, что этот толстый человек, тело которого покрыто одеждой, а ноги голые, у которого волосы растут лишь на одной половине бледного лица и совсем не растут на другой, у которого в одном глазу есть еще один глаз, прозрачный и блестящий, как это может быть, что его зубы сами выходят изо рта и сами возвращаются на прежнее место? Откройте рот!» — шепнул я Гуду. Капитан тотчас же скривил рот и, глядя на старого джентльмена, оскалился на него, как рассерженный пес, обнажив две красные десны без малейшего признака зубов, как у только что родившегося слоненка. У зрителей вырвался вздох изумления. «Где его зубы?» — в страхе закричали они. «Мы их только что видели своими собственными глазами!» Отвернувшись от дикарей с видом невыразимого презрения, Гуд провел рукой по своему рту и, вновь повернувшись, оскалился на них. И, о чудо, туземцы увидели два ряда прекраснейших зубов. Тогда юноша, пустивший в него нож, бросился на землю и издал громкий, протяжный вопль ужаса. Что касается старого джентльмена, у него от страха заметно задрожали колени. «Я вижу, что вы духи», — пробормотал он, запинаясь, «ибо ни один человек, рожденный женщиной, не имеет волос только на одной стороне лица и такого круглого, прозрачного глаза и зубов, которые двигаются сами. Простите нас, о мои повелители!» Нечего говорить, как я обрадовался, услышав эти слова.
1: Генри Хаггард. Копи царя Соломона. Фрагмент читал Дмитрий Оргин. Запись произведена в аудиостудии «Ардис». Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Читаем музыку.
2: Джон Фаулс. Дэниел Мартин. Перевод Ирины Бессмертной. Дэн вернулся к сценарию. Индийские эпизоды постепенно принимали нужную форму, подпитывая друг друга. Потом вдруг зажила собственной жизнью целая страница диалога. Ее будет легко сыграть. Он съел сэндвичи, принесенные Фиби, и решил устроить передышку. Включил музыку. Моцарт. Симфония номер 40, соль минор. И сел в кресло, слушал, курил, глядел в окно.

Дождь полил снова. Дэн подошел к окну, смотрел на дождевые ручьи, несущиеся по въездной аллее, на россыпь подснежников у двух древних камней в форме стога по краям дорожки, ведущей к крыльцу. Музыка за его спиной. Он чувствовал, как его заливает нежданная волна счастья, ощущение полноты жизни, плодородия, словно он обогнал стоящее на дворе время года и перенесся на 2 месяца вперед, в самый разгар весны. Семя набухло и готово было прорасти, щелка в двери расширилась на 1 сантиметр, и все же он чувствовал, что это чистой воды эгоизм и оптимизм его не оправдан. Возможно, все это шло от простоты его детства. В произведении Джона Фаулза прозвучало начало симфонии номер 40 Вольфганга Амадея Моцарта.

Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокнигах.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Герои и персонажи.
1: Один из главных героев пушкинского Дубровского – барин-самодур Кирилл Петрович Троекуров. Богатый, хлебосольный, живущий на широкую ногу. Любящий повеселиться. Впрочем, довольно своеобычно. Есть множество причин считать, что у помещика Троекурова имелся реальный прототип. Однажды, будучи в Москве, Пушкин имел возможность ознакомиться с материалами судебного дела одного помещика. Лев Дмитриевич Измайлов владел большим имением в Тульской губернии. Характер имел крутой. Например, потехи ради привязал одного мелкого дворянина к крылу ветряной мельницы. Хорошо, что тот жив остался. А другого вымазал в дегте, обвалял в перьях и повез по окрестным деревням. Измайлов обожал псовую охоту. Однажды четырех своих дворовых выменял на четырех борзых собак. Держал Измайлов у себя и диких животных – волков и медведей. Любимым его развлечением было запустить человека в комнату с прикованным к стене на длинную цепь зверем. В Москве на Мясницкой улице у Измайлова был свой дом. Сюда он приезжал зимовать. И часто устраивал столь шумные праздники, что говорил о них потом весь город. Никаких провинностей своим людям Измайлов не спускал. Нарушая царский указ, запрещающий применять кандалы и железные приспособления для наказания, Измайлов часто заковывал крепостных в рогатки. Была даже создана специальная тюрьма для особо провинившихся. Доведенные до крайности крестьяне отправили императору жалобу. Было назначено следствие. Но, так как дело рассматривалось в Туле, суд помещика оправдал, а жалобщиков отправили в смирительный дом. Позднее состоялось еще несколько судов, в результате которых на Измайлова все же был наложен большой штраф, а имение передано в опеку. Сам помещик-самодур оказался под надзором полиции.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. Сергей Алексеев. Рассказы о декабристах.
2: Горчаков был генерал-губернатором Западной Сибири. Узнал он, что декабристы приедут на поселение и к нему в Западную Сибирь, заволновался. «На мою беду! Не жди от них ничего хорошего!» Решил он обратиться к картам. Посмотреть, что карты ему предскажут. Разложил раз и верно. Получилось так, что не жди ничего хорошего. Разложил второй раз, и снова карты сулят худое. Ну, еще третий решающий. Разложил третий решающий. Снова карты легли к беде. И вот приехали декабристы. Поселились. Прожили совсем недолго, от местных жителей жалоб наслушались, сами увидели многое. Взятки берут чиновники, местных жителей притесняют, о нуждах края совсем не думают. Знал Горчаков, конечно, об этом, мог бы к ответу привлечь виновных, да дело все в том, что и сам Горчаков был в тех же грехах замешан. Написали декабристы обо всем в Петербург. Пронюхали чиновники, что письмо декабристов пошло в Петербург, побежали скорее к Горчакову. «Отобьемся! Отобьемся!» — успокоил их Горчаков, а сам про себя о картах нагадали и паршивцы. «Неужто пророчество?» Однако не стал он тратить напрасно время. Садится и сам строчит в Петербург письмо. Пишет, конечно, о декабристах, пишет о них плохое. Получили в Петербурге оба письма. И, конечно, не декабристам, а Горчакову поверили. Даже приказ пришел о строгом внушении декабристам. — Ага, то-то торжествует Горчаков, — глянул на карты. — Соврали, голубчики, а? Соврали. Довольны чиновники, доволен сам Горчаков. И все же не удержался генерал-губернатор и вновь разложил карты. Карты снова легли к беде. Неправда. Не успокоились декабристы. Опять посылают письмо в Петербург. Письмо большое, подробное. Узнал Горчаков о письме, погнал в Петербург курьера. Птицей лети, галопом! Отбился Горчаков на этот раз. Снова пришло внушение декабристам. Мы — сила, стена, гранит. Смиритесь, смиритесь, шипят чиновники. Но не смирились декабристы. В третий раз посылают они письмо. Писали затем и в четвертый, и в пятый. Доняли все же в Петербурге не начальство. Пришлось назначить в Сибирь ревизию. Только не стал Горчаков дожидаться ревизии. Тут же в отставку подал.
3: Сергей Алексеев. Рассказы о декабристах. Фрагмент читал Вячеслав Герасимов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Какие старые слова!
1: Для царевниной поимки надо, царь, мне две ширинки, говорит царю Иван, наученный коньком-горбунком. Современный читатель, пожалуй, призадумается, что это за странный способ поимки царевен. Слишком уж смелый. Самое время заподозрить, что раньше ширинкой называлось что-то другое. И действительно, ширинка – это просто кусок ткани, отрезанный по ширине холста. Дальше его использовали по-разному. Могли вышить узорами и сделать короткое полотенце. Такое полотенце играло важную роль в традиционном русском свадебном обряде. В одних районах России невеста, собираясь в церковь, утирала им слезы, прощаясь с отчим домом, со свободной девичьей жизнью. Этим же полотенцем, ширинкой, связывали руки жениха и невесты во время венчания. В других областях невеста дарила ширинку жениху. Считалось, что после этого она уже не может отказаться от свадьбы. Жених же возвращался за невестой с этим полотенцем в день свадьбы и, обвязывая им руку суженой, выводил ее из дома родителей.
0: Такие старые слова!
1: Использовали в старину такой отрез ткани по ширине и для скрепления двух штанин. Порты тогда кроили так. Два отдельных узких полотнища складывали пополам и получали штанины. Потом их соединяли при помощи того самого куска материи – ширинки. Ну а уже позже, в 20 веке, ширинкой стали называть застежку на брюках, а полотенца ушли в прошлое вместе с крестьянским бытом.
0: Такие старые слова! Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных ежедневно на радиокнига.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1981 году состоялся 26-й съезд КПСС. Прежде всего, обнародовал Брежнев в отчетном докладе ЦК главное свое достижение, удается сохранить мир. Не успели слушатели переварить этот тезис, как Леонид Ильич выдал на гора следующую продукцию своих спичрайтеров. «Экономика должна быть экономной». С экономикой действительно надо было что-то делать. Урожай зерна в этом году упал до рекордно ничтожных в масштабах СССР 155 миллионов тонн. В США в тот год начали продавать персональный компьютер IBM PC. И спрос был не просто гигантский, лавинообразный. Эра персоналок стала одновременно эпохой СПИДа. Именно в этом 1981 году американский центр контроля за заболеваниями зарегистрировал новую болезнь – синдром приобретенного иммунодефицита. Беда, как известно, не приходит одна. В том же году ученые впервые сообщили об угрозе глобального потепления на Земле. Несчастье постигло в 1981 году и весь католический мир. Во время традиционной аудиенции на площади Святого Петра в Риме на глазах тысяч верующих было совершено покушение на римского папу Иоанна Павла II. Но и веселое в этом году тоже случалось. В Лондоне прошла премьера мюзикла «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера по стихам Томаса Элиотта. А в Москве показали рок-оперу Алексея Рыбникова на стихи Андрея Вознесенского «Юнона и Авось». В 1981 году, через год после трагической ранней кончины Владимира Высоцкого, увидел свет самый первый сборник его стихов. Поэт Роберт Рождественский нашел для предисловия точные слова: «Лучшие песни Владимира Высоцкого для жизни. Они – друзья людей. В песнях этих есть то, что может поддержать тебя в трудную минуту. Есть неистощимая сила, непоказная нежность и размах души человеческой». Действительно, Высоцкий оказался прав, когда написал: «Но кажется мне, не уйдем из гитары на заслуженный, но нежеланный покой». В 1981 году Сергей Довлатов уже 3 года как эмигрировал из СССР и жил в Соединенных Штатах Америки. Именно здесь, в Нью-Йорке, и опубликовали в тот год сборник новелл «Компромисс». Сюжеты для всех 12 новелл Довлатов не выдумал, все они взяты из жизни. В первой половине 70-х годов Довлатов работал в эстонской русскоязычной газете «Советская Эстония». Редакционные нравы и реалии тогдашней жизни он и описал в новеллах «Компромисса». Героя Довлатова, протестующего против абсурда советской жизни, критики сравнивают с Зиловым, персонажем «Утиной охоты» Вампилова и Венечкой Ерофеевым из поэмы «Москва-петушки». В тот год вышел в свет тяжелый красный том с профилем Лермонтова на обложке. Издательство «Советская энциклопедия» впервые посвятило энциклопедическое издание личности одного замечательного человека. На 746 страницах разместились несколько тысяч статей, множество иллюстраций, в числе которых картины и рисунки самого Михаила Юрьевича и даже генеалогическое древо Лермонтова.
0: Хронология. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Книги нашего детства. Астрид Линдгрен. Пеппи Длинный Чулок. Перевод Лилианы Лунгиной.
1: Через несколько минут все жители городка кинулись к окнам, с ужасом провожая взглядом маленькую девочку, которую понесла взбесившаяся лошадь. На самом же деле ничего ужасного не происходило. Просто Пеппи торопилась в школу. Она галопом влетела во двор, спрыгнула на землю и привязала лошадь к дереву. Подойдя к двери класса, она с таким грохотом распахнула ее, что все ребята от неожиданности подскочили на своих местах. И, помахав своей широкополой шляпой, что есть мочи, крикнула: «Привет! Надеюсь, я не опоздала на таблицу уважения!» Томми и Аника предупредили учительницу, что в класс должна прийти новая девочка, которую зовут Пеппи Длинный Чулок. Учительница и без того уже слышала о Пеппи. В маленьком городке, где все про всех знают, о ней шло немало толков. А так как учительница была милой и доброй, то она решила сделать все, чтобы Пеппи в школе понравилось. Не дожидаясь приглашения, Пеппи уселась за пустую парту. Но учительница не сделала ей никакого замечания. Наоборот, она сказала очень приветливо: «Добро пожаловать к нам в школу, милая Пеппи. Надеюсь, тебе у нас понравится, и ты здесь многому научишься».
2: «А я надеюсь, что у меня скоро будут рождественские каникулы», — ответила Пеппи. «Для этого я и пришла сюда. Справедливость прежде всего».
1: «Скажи мне, пожалуйста, твое полное имя. Я запишу его в список учеников».
2: «Меня зовут Пепилотта Виктуалина Рольгардина, дочь капитана Ефраима Длинный Чулок, прежде Грозы Морей, а теперь Негритянского Короля. Вообще-то говоря, Пеппи — это мое уменьшительное имя. Папа считал, что Пепилотту произносить слишком долго».
1: «Ясно», — сказала учительница. «Тогда мы тоже будем звать тебя Пеппи. А теперь давай посмотрим, что ты знаешь. Ты уже большая девочка и, наверное, много умеешь. Начнем с арифметики. Скажи, пожалуйста, Пеппи, сколько будет, если к 7 прибавить 5?» Пеппи взглянула на учительницу с недоумением и недовольством.
2: «Если ты такая большая и сама этого не знаешь, то неужели ты думаешь, что я стану считать за тебя?»
1: — ответила она учительнице. У всех учеников глаза на лоб полезли от удивления. А учительница терпеливо объяснила, что так в школе не отвечают, что учительницы говорят «вы», и, обращаясь к ней, называют ее Фрекин.
2: «Простите, пожалуйста», — сказала Пеппи, смутившись. «Я этого не знала и больше так делать не буду».
1: «Надеюсь», — сказала учительница. «Вот ты не хотела считать за меня, а я охотно сосчитаю за тебя. Если к 7 прибавить 5, получится 12».
2: «Подумать только», — воскликнула Пеппи. «Оказывается, ты сама можешь это сосчитать? Зачем ты тогда меня спрашивала?»
1: «Ой, я опять сказала «ты». Простите, пожалуйста». И в наказание Пеппи сама себя больно ущипнула за ухо. Учительница решила не обращать на это никакого внимания и задала следующий вопрос. «Ладно, Пеппи, а теперь скажи, сколько будет 8 и 4?»
2: «Думаю, 67», — ответила Пеппи.
1: «Неверно», — сказала учительница. «8 и 4 будет 12».
2: «Ну, старушка, это уж слишком. Ты же сама только что сказала, что 5 и 7 будет 12. Какой-то порядок нужен и в школе. А если уж тебе так хочется заниматься всеми этими подсчетами, то стала бы в уголок, да и считала себе на здоровье. А мы тем временем пошли бы во двор играть в салочки».
1: «Ой, я, кажется, снова говорю «ты». Простите меня в последний раз, я постараюсь вести себя лучше». Учительница сказала, что готова и на этот раз простить Пеппи, но, видно, пока не стоит ей задавать вопросы по арифметике. Лучше вызвать других детей. «Томми, реши, пожалуйста, такую задачу. У Лизи было 7 яблок, а у Акселя 9. Сколько яблок было у них вместе?»
2: «Да, сосчитай-ка это, Томми», — вмешалась вдруг Пеппи. «И кроме того, скажи, почему у Акселя живот болел больше, чем у Лизи, и в чьем саду они нарвали яблок?»
1: Фрекин снова сделала вид, что ничего не слышала, и сказала, обращаясь к Анике: «Ну, Аника, теперь ты сосчитай. Густав пошел со своими товарищами на экскурсию. Ему дали с собой 1 крону, а вернулся он с 7 эре. Сколько денег потратил Густав?
2: «А я хочу знать, — сказала Пеппи, — почему этот мальчишка так сорил деньгами, и что он купил на них, лимонаду или еще что-нибудь? И хорошо ли он вымыл уши, когда собирался на экскурсию?»
1: Учительница решила сегодня больше не заниматься арифметикой. Она подумала, что, быть может, чтение у Пеппи пойдет лучше. Поэтому она вынула из шкафа картонку, на которой был нарисован ежик. Под рисунком стояла большая буква «П».
2: «Ну, Пеппи, сейчас я покажу тебе интересную вещь. Это пёжик. А буква, которая изображена тут, называется «П». «Ну да, а я всегда думала, что «Ё» — это большая палочка с 3 маленькими поперек и 2 мышиными крапинками наверху. Скажите мне, пожалуйста, что общего имеет ёжик с мышиными крапинками?»
1: Учительница не ответила на вопрос Пеппи, а вынула другую картонку, на которой была нарисована змея, и сказала, что буква под картинкой называется «З».
2: «Когда говорят о змеях, я всегда вспоминаю, как дралась с гигантской змеей в Индии. Вы даже представить себе не можете, какая это была страшная змея, 14 метров длиной и злая, как оса. Каждый день она пожирала не менее 5 взрослых индийцев, а на закуску лакомилась 2 маленькими детьми. И вот однажды она решила полакомиться мною. Она обвелась вокруг меня, но я не растерялась и изо всех сил стукнула ее по голове. Бах! Тут она как зашипит. А я ее еще раз бац! И тогда она ух! Да-да, вот точно так и было.
1: Очень страшная история». Пеппи перевела дух, а учительница, которая к этому времени окончательно поняла, что Пеппи трудный ребенок, предложила всему классу нарисовать что-нибудь. «Наверное, рисование увлечет Пеппи, и она хоть немного посидит спокойно», — подумала Фрейкин и раздала ребятам бумагу и цветные карандаши.
2: «Вы можете рисовать все, что хотите», — сказала она, и, сев за свой столик, принялась проверять тетради.
1: Через минуту она подняла глаза, чтобы посмотреть, как дети рисуют, и обнаружила, что никто не рисовал, а все смотрели на Пеппи, которая лежа ничком рисовала прямо на полу.
2: «Послушай, Пеппи, — с раздражением сказала учительница, — почему ты не рисуешь на бумаге?»
3: «Я ее уже давно все изрисовала.
2: Но портрет моей лошади не уместился на этом крошечном листке. Сейчас я рисую как раз передние ноги, а когда дойду до хвоста, мне придется выйти в коридор».
1: Учительница на минуту задумалась, но решила не сдаваться.
4: «А теперь, дети, встаньте, и мы споем песню», — предложила она.
1: Все дети поднялись со своих мест, все, кроме Пеппи, которая продолжала лежать на полу.
2: «Валяйте, пойте, а я немного отдохну», — сказала она. «А то, если я запою, стекла полетят».
1: Тут терпение учительницы лопнуло, и она сказала детям, чтобы они пошли гулять в школьный двор. Ей необходимо было поговорить с Пеппи с глазу на глаз. Как только все дети вышли, Пеппи поднялась с пола и подошла к столику учительницы.
2: «Знаешь что, Фрейкин, — сказала она, — вот что я думаю. Мне было очень интересно прийти сюда и посмотреть, чем вы тут занимаетесь. Но больше мне сюда ходить неохота. А с рождественскими каникулами пусть будет как будет. В вашей школе для меня слишком много яблок, ежей и змей. Прям голова закружилась. Ты, Фрейкин, надеюсь, не будешь этим огорчена?»
1: Но учительница сказала, что она очень огорчена, и больше всего тем, что Пеппи не хочет вести себя как следует. «Любую девочку выгонят из школы, если она будет себя вести так, как ты, Пеппи».
2: «Как? Разве я плохо себя вела?» — с удивлением спросила Пеппи. «Честное слово, я этого не заметила», — печально добавила она.
1: Ее нельзя было не пожалеть, потому что так искренне огорчаться, как она, не умела ни одна девочка в мире. С минуту Пеппи молчала, а потом сказала, запинаясь.
2: «Понимаешь, Фрейкин, когда мама у тебя ангел, а папа негритянский король, а сама ты всю жизнь проплавала по морям, то не знаешь, как вести себя в школе среди всех этих яблок, ежей и змей».
1: Фрейкин сказала Пеппи, что она это понимает, больше не сердится на нее, и Пеппи может снова прийти в школу, когда немного подрастет.
2: Тут Пеппи засияла от счастья и сказала: «Ты, Фрейкин, удивительно милая. И вот тебе, Фрейкин, от меня подарок на память». П.
4: Пеппи вынула из кармана маленький изящный золотой колокольчик и положила его на столик перед учительницей.
2: Учительница сказала, что не может принять от нее такой дорогой подарок.
3: «Нет, прошу тебя, Фрейкин, ты должна принять мой подарок!» — воскликнула Пеппи.
2: «А то я завтра опять приду в школу, а это никому не доставит удовольствия!»
0: Астрид Линдгрен. «Пеппи Длинный чулок». Фрагмент читала Александра Живова. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Экслибрис. Из книг.
1: Василию Андреевичу Жуковскому вполне можно было бы дать прозвище «Заступник», за кого он только не заступался в своей жизни. В книге «Жуковский» Виктор Афанасьев рассказывает историю заступничества поэта за Евгения Боротынского. В свое время 12-летнего Евгения определили в пажеский корпус, самое, пожалуй, престижное учебное заведение Российской империи. Романтически настроенные, увлеченные шиллеровскими разбойниками, мальчишки создали так называемое «общество мстителей». Одной из акций общества стала довольно дерзкая шалость. Юноши, которым тогда уже было по 16-17 лет, выкрали у отца одного из «разбойников» в кавычках целых 500 рублей и накупили сладостей. Расплачиваться за этот проступок Боротынскому пришлось без малого 10 лет. Проходить военную службу в самом низком офицерском звании он был направлен в глухую Финляндию. Нет худа без добра. Именно в Финляндии Боротынский начал писать стихи. Однако Жуковский считал, что Евгений Абрамович прекрасно может писать свои стихи и в Петербурге. И Василий Андреевич не без задней мысли просит юного друга написать ему письмо с описанием своей злосчастной доли. Получив от Боротынского такое письмо, Жуковский уж знал, как им распорядиться. Нарушая этикет, говорит биограф, через министра народного просвещения Жуковский решился довести до Александра I искренне и горячо написанное письмо. «Не оправдываю свободного своего поступка», — писал поднаторевший в ходатайствах Жуковский. «Он есть не иное что, как выражение доверенности моей к вашему сердцу». А через непродолжительное время Боротынский был уже в Санкт-Петербурге. Книга Виктора Афанасьева «Жуковский».
2: Делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на Радиокнига.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Гринуэй – один из домов Агаты Кристи. Под разными именами фигурирует во многих ее детективах. Гассингтон-холл, куда подбросили мертвую Руби Кин в романе «Тело в библиотеке», дом, где жила кинозвезда Марина Грег в романе «Зеркало треснуло», дом семьи Крейль в детективе «Пять поросят» – это все Гринуэй. Гринуэй – сельский дом в георгианском стиле на берегу реки Дарт в графстве Девоншир. Агата Кристи и ее второй муж Макс Мэллоуэн купили его в 1938 году. На время войны дом передали военно-морским силам США. В кухню втащили огромные печи. На месте кладовых соорудили 14 ватер-клозетов. Но в целом, по мнению миссис Кристи, ущерб был не слишком велик. Многим офицерам-южанам белый дом и цветущие магнолии напоминали старые усадьбы родной Луизианы. Еще много лет потом в Гринуэй наезжали американцы взглянуть, где жил их сын, кузен или знакомый. В библиотеке по периметру стен кто-то сделал фреску. Виды тех мест, где побывала флотилия, изображение золотоволосой нимфы и портреты Черчилля, Рузвельта и Сталина над камином. Эти росписи так и остались. Агата Кристи называла библиотеку своим военным музеем. Гринуэю, военному музею, суждено было стать единственным музеем самой Агаты Кристи. С февраля 2009 года каждый желающий, заплатив 5 фунтов, может войти в ее дом. Там точно воссоздана обстановка 50-х годов. На двери гостиной даже сохранились следы когтей спаниеля Джеймса. Музейными экспонатами стали не только рукописи детективов, но и садовые инструменты сэра Макса. Ведь обитатели этого дома, знаменитая писательница и знаменитый археолог, прекрасно знали, какую ценность представляют обычные бытовые предметы прошлого для истории.
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок. Как говорили в старину. Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Читаем книгу. Николай Гоголь. «Мертвые души».
1: Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам и таким образом проводя, как говорится, очень приятно время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина — дело более серьезное, ближшее к сердцу. Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу, венчающему дело. Кучеру Селифану отдано было приказание рано поутру заложить лошадей в известную бричку. Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним познакомиться с 72 крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что называют второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-как касаются и легко зацепляют их, но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем. И с этой стороны, несмотря на то, что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец. Это займет, впрочем, немного времени и места, потому что немного нужно прибавить к тому, что уже читатель знает. То есть, что Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел по обычаю людей своего звания крупный нос и губы. Характер он был больше молчаливого, чем разговорчивого, имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся. Ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник. Он все читал с равным вниманием. Если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или лучше сказать, процесс самого чтения, что вот где из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает, что и значит. Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшимся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновения, составлявшие две другие его характерические черты. Спать не раздеваясь, так как есть в том же сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем, так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинели пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет 10 жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый и даже в некоторых случаях привередливый, потянувший к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался да встряхивал головою, приговаривая: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли? Сходил бы ты хоть в баню!» На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться каким-нибудь делом. Или подходил щеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал? Может быть, он говорил про себя: «И ты, однако ж, хорош. Не надоело тебе 40 раз повторять одно и то же?» Бог ведает. Трудно знать, что думает дворовый крепостной человек в то время, когда барин ему дает наставление. Итак, вот что на первый раз можно сказать о Петрушке. Кучер Селифан был совершенно другой человек. Но автор весьма совестится занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уж русский человек. Страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапошное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чинам генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на все, что не присмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием. Но как ни прискорбно то и другое, а все, однако ж, нужно возвратиться к герою. Итак, отдавши нужные приказания еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрую губкой, что делалось только по воскресным дням, а в тот день случись воскресенье,

0: на марных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай сиротинки!» Кучер, заметивший, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыстнул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец, и еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся, наконец, по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать по нашему обычаю чушь и дичь по обеим сторонам дороги, кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по снурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами, с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих, сшитых узорами утиральников. Несколько мужиков по обыкновению зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон, из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные. Проехавши 15-ю версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня. Но и 16-я верста пролетела мимо, а деревни все не было видно. И если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумней и носивший бороду клином, отвечал: «Маниловка, может быть, а не Заманиловка?» «Ну да, Маниловка». «Маниловка? А как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть так прямо направо». «Направо?» — отозвался кучер. «Направо», — сказал мужик. «Это будет тебе дорога в Маниловку. А за Маниловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а за Маниловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом каменный в два этажа. Господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка. А за Маниловки совсем нет никакой, здесь и не было».
1: Николай Гоголь. «Мертвые души». Фрагмент читал Алексей Богдасаров. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо». Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Энциклопедия.
1: Буква Б. Барбекю. Искаженное на французский манер выражение индейцев племени Таино, живших в 17 веке на Гаити и других островах Карибского моря. Предполагается, что первоначальное значение переводится как «яма священного огня». Таино развлекались тем, что захваченных в бою пленников зажаривали на огне целиком на специальной решетке, которую впоследствии тоже стали называть «барбекю». И хотя уже вымерли те индейцы, и из терминологии каннибалов слово давно перекочевало в безобидные кулинарные словари, одно значение «барбекю» осталось неизменным. Это всегда символ доверия, хорошей и дружеской компании, семейного или корпоративного отдыха. Даже если это совсем вегетарианское барбекю.
0: Музыка, как герой произведения.

0: герой произведения.
1: Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
0: «Читаем музыку».
1: На радиокнига. Ежедневно.

0: господа, к нам едет настоящий ревизор.
1: Авторское право.
0: Тут всем досталось, а более всего мне, сказал император Николай I после первого представления ревизора Гоголя. Он сделал вид, что очень доволен, хохотал от всей души, делал, как говорится, хорошую мину при плохой игре. Громким демонстративным смехом он пытался превратить весь спектакль в добродушную шутку. Но когда понял, что это не удалось, принял другие, более хитрые меры. Официально пьесу, конечно, не запретили, повода не нашлось. Но Николай приказал написать новую пьесу. Сюжет было решено оставить прежним, но стиль и финал поменять. Никакого сатирического звучания, а в конце все чиновники-казнокрады обязательно должны быть наказаны ревизором. Задание написать пьесу дали Дмитрию Цицианову, военному и государственному служащему, автору особого словаря для оптического телеграфа, а также словаря для внутренних сношений телеграфических дирекций. Ревизор был его первым опытом в драматургии. И вот 14 июля 1836 года в Санкт-Петербурге состоялась премьера новой комедии под названием «Настоящий ревизор». Господа, к нам едет настоящий ревизор. Вы все будете наказаны. Раздаются неуверенные, одиночные аплодисменты. Постановку «Настоящий ревизор» без особого успеха показали еще раз в Москве. А потом благополучно забыли. А вот гоголевского ревизора помнят. И до сих пор ставят в театрах.
1: Авторское право. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Илья Ильф и Евгений Петров. Их бин с головы до ног.
2: Была совершена глупость, граничащая с головотяпством и еще чем-то. Для цирковой программы выписали немецкий аттракцион неустрашимого капитана Мазуччо с его говорящей собакой Брунгильдой. Заметьте, цирковые капитаны всегда бывают неустрашимы. Собаку выписал коммерческий директор. Грубая, нечуткая натура, чуждая веяниям современности. А цирковая общественность проспала этот вопиющий факт. Опомнились только тогда, когда капитан Мазуччо высадился на Белорусско-Балтийском вокзале. Носильщик повез в тележке клетку с черным пуделем, стриженным под Людовика XV, и чемодан, в котором хранились капитанская пелерина на белой подкладке из сатина Либерти и сияющий цилиндр. В тот же день художественный совет смотрел собаку на репетиции. Неустрашимый капитан часто снимал цилиндр и кланялся. Он задавал Брунгильде вопросы. «Вифель?» «Сколько?» — спрашивал он. «Таузенд!» «Тысяча!» — неустрашимо отвечала собака. Капитан гладил пуделя по черной каракулевой шерсти и одобрительно вздыхал. «О, моя добрая собака!» Потом собака с большими перерывами произнесла слова «Абер, унзер и брудер!» Это значит «но наш брат!» Затем она повалилась боком на песок, долго думала и, наконец, сказала «Их штербе! Я умираю!» Необходимо заметить, что в этом месте обычно раздавались аплодисменты. Собака к ним привыкла и вместе с хозяином отвешивала поклоны. Но художественный совет сурово молчал. И капитан Мазуччо, беспокойно оглянувшись, приступил к последнему, самому ответственному номеру программы. Он взял в руки скрипку. Брунгильда присела на задние лапы и, выдержав несколько тактов, трусливо, громко и невнятно запела «Их бин фон Копф бис фус
3: auf Liebe angestellt.
2: — Что? Что, Ихбин? — спросил председатель худсовета. — Ихбин фон Копф без фус, — пробормотал коммерческий директор. — Переведите. — С головы до ног я создана для любви.
3: — Для любви?
2: — переспросил председатель бледнее. — Такой собаке надо дать по рукам. — Этот номер не может быть допущен. Тут пришла очередь бледнеть коммерческому директору. Почему? За что же по рукам? Знаменитая говорящая собака в своем репертуаре. Европейский успех. Что тут плохого?
3: Плохо то, что именно в своем репертуаре, в архибуржуазном, мещанском, лишенном воспитательного значения.
2: Да, но мы уже затратили валюту. И потом эта собака со своим Боккаччо живет в метрополии и жрет кавьяр. Капитан говорит, что без икры она не может играть. Это государству тоже стоит денег.
3: — Одним словом, — раздельно сказал председатель, — в таком виде номер пройти не может. Собаке нужно дать наш, созвучный, куда-то зовущий репертуар, а не этот демобилизующий. Вы только вдумайтесь, их штербе, их либе! Да ведь это же проблема любви и смерти, искусство для искусства, гуманизм, перевальский рецидив. Отсюда один шаг до некритического освоения наследия классиков. Нет, нет, номер нужно коренным образом переработать.
2: Я, как коммерческий директор, грустно молвил директор, идеологии не касаюсь. Но скажу вам, как старый идейный работник на фронте циркового искусства, не режьте курицу, которая несет золотые яйца. Но предложение о написании для собаки нового репертуара уже голосовалось. Единогласно решили заказать таковой репертуар 6-й сквозной бригаде малых форм в составе Усышкина Вертера и трех его братьев — Усышкина Вагранки, Усышкина Овича и Усышкина Деда Мурзилки. Ничего не понявшего капитана увели в метрополь и предложили покуда отдохнуть. Шестая сквозная нисколько не удивилась предложению сделать репертуар для собаки. Братья в такт закивали головами и даже не переглянулись. При этом вид у них был такой, будто они всю жизнь писали для собак, кошек или дрессированных прусаков. Вообще они закалились в литературных боях и умели писать с цирковой идеологией, самой строгой, самой пуританской. Трудолюбивый род Усышкиных немедля уселся за работу. «Может быть, используем то, что мы писали для женщины-паука?» — предложил дед Мурзилка. «Был такой саратовский аттракцион, который нужно было оформить в плане политизации цирка. Помните? Женщина-паук олицетворяла финансовый капитал, проникающий в колонии и доминьоны. Хороший был номер». «Нет, вы же слышали. Они не хотят голого смехачества. Собаку нужно решать в плане героики сегодняшнего дня», — возразил Ович. «Во-первых, нужно писать в стихах».
3: «А она, может, стихами?»
2: «Какое нам дело? Пусть перестроится. У нее для этого есть целая неделя».
3: «Обязательно в стихах. Куплеты, значит, героические, про блюминги или эти, как они называются, банкоброши. А рефрен можно полегче, специально для собаки, с юмористическим уклоном. Например, сейчас тара-тара-тара. А, вот». Побольше треков, шахт и лав. Гав-гав-гав-гав-гав-гав.
2: «Ты дурак, Бука!» — закричал Вертер. «Так тебе худсоветы позволят, чтоб собака говорила гав-гав, а не против этого. За собакой нельзя забывать живого человека. Надо переделать. Туру-туру-туру. Так, готово. Побольше штреков, шахт и лав. Ура, да здравствует Моснав!» «А это не мелко для собаки?»
3: «Глупое замечание. Моснав — это общество спасения на водах. Там, где мелко, они не спасают».
2: «Давайте вообще бросим стихи. Стихи всегда толкают на ошибки, на вульгаризаторство. Стесняют размер, метр. Только хочешь высказать правильную мысль, мешает цезура или рифмы нет».
3: «Может, дать собаке разговорный жанр? Монолог, фельетон?»
2: «Не стоит. В этом тоже таятся опасности. Того не отразишь, этого не отобразишь. Надо все иначе. Репертуар для говорящей собаки Брунгильды был доставлен в условленный срок. Под сумеречным куполом цирка собрались все, и худсовет в полном составе, и несколько опухший мазуччо, что надо приписать неумеренному употреблению кавьяра, и размагнитившаяся от безделья Брунгильда. Читку вел Вертер, он же давал объяснение. «Шпрехшталмейстер объявляет выход говорящей собаки. Выносит маленький стол, накрытый сукном. На столе графин и колокольчик. Появляется Брунгильда. Конечно, все эти буржуазные штуки, бубенчики, бантики и локоны долой. Скромная толстовка и брезентовый портфель. Костюм рядового общественника. И Брунгильда читает небольшой, 12 страниц на машинке, творческий документ. И Вертер уже открыл розовую пасть, чтобы огласить речь Брунгильды, как вдруг капитан Мазуччо сделал шаг вперед. «Вифель!» — спросил он. «Сколько страниц?» «На машинке 12», — ответил дед Мурзилка. «Абер!» — сказал капитан. «Их штербе! Я умираю! Ведь это все-таки собака, так сказать, хунт! Она не может 12 страниц на машинке! Я буду жаловаться!»
4: «Это что же, вроде как бы самокритика получается?» — усмехнувшись, спросил председатель.
2: «Нет, теперь я ясно вижу, что этой собаке нужно дать по рукам и крепко дать».
5: «Брудер!» — умоляюще сказал Мазуччо. «Это еще юная хунт! Она еще не все знает! Она хочет, но она еще не может!»
2: «Некогда, некогда», — молвил председатель, — «обойдемся без собаки. Будет одним номером меньше. Воленс, не воленс, а я вас уволенс».
4: Здесь побледнел даже неустрашимый капитан. Он подозвал Брунгильду и вышел из цирка, размахивая руками и бормоча.
5: «Это все-таки хунт! Она не может все сразу!»
4: Следы говорящей собаки потерялись. Одни утверждают, что собака опустилась, разучилась говорить свои «Унзер», «Брудер» и «Абер», что она превратилась в обыкновенную дворнягу, и что теперь ее зовут «Полкан». Но это нытики-одиночки, комнатные скептики. Другие говорят иное. Они заявляют, что сведения у них самые свежие, что Брунгильда здорова, выступает и имеет успех. Говорят даже, что кроме старых слов она освоила несколько новых. Конечно, это не 12 страниц на машинке, но все-таки кое-что.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. «Их бин с головы до ног». Рассказ читал Владимир Самойлов.
6: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Первый источник.
7: Благоглупости. Так называют прописные истины, высказанные ни к месту, ни вовремя. Этот неологизм придумал и ввел в русский язык писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Впервые слово встречается в рассказе «Деревенская тишь». «И кого ты своими благоглупостями удивить хочешь?» Позже в его же очерках под названием «За рубежом».
1: Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь».
6: Для самых маленьких.
1: Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21 час 30 минут.

0: этого дня вдохновение.
1: Перед ночью северной, короткой, и за нею зори, словно кровь, подошла неслышную походкой, посмотрела на меня любовь, отравила взглядом и дыханием, слаще роз дыханием, и ушла в белый май с его очарованием, в лунные, слепые зеркала. У кого я попрошу совета, как до легкой осени дожить, чтобы это огненное лето не могло меня испепелить? Как теперь молиться буду Богу, плача, замирая и горя, если я забыл свою дорогу каменным стенам монастыря? Если взоры девушки любимой слаще взора жителей высот, краше горнего Иерусалима летний сад и зелень сонных вод, день за днем пылает надо мною, их терпеть не станет скоро сил. Правда, тот, кто полюбил весною, больно тот и горько полюбил. Это стихотворение называется «Любовь весной». Написал его Николай Гумилев.
2: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радиокнига». Читаем книгу. Владимир Зазубрин. «Щепка».
3: Руки прятали дрожь в тонких складках платья. Полуопущенные ресницы закрывали беспокойный блеск глаз, но не могла скрыть Валентина тяжелого дыхания и лица в холодной пудре испуга. На полу раскрыты чемоданы, на кровати выглаженное белье четырехугольными стопочками. Комод разинул пустые ящики, замки в них ощерились плоскими зубами. «Андрей, эти ночи, когда ты приходишь домой бледный, с запахом спирта и на платье у тебя кровь... Нет, это ужасно. Я не могу». Валентина не справилась с волнением. Срубов показал на спящего ребенка. «Тише». Сел на подоконник спиной к свету. На алом золоте стекол размазалась черная тень лохматой головы и угловатых плеч. «Андрюша, когда ты такой близкий и понятный, а теперь вечно замкнутый в себе, вечно в маске. Чужой. Андрюша». Сделала движение в сторону мужа, неуклюже боком опустилась на кровать. Белую стопку белья свалила на пол, схватилась за железную спинку. Голову опустила на руки. «Нет, не могу. С тех пор, как ты стал служить в этом ужасном учреждении, я боюсь тебя». Андрей не отозвался. «У тебя огромная, прямо неограниченная власть, и ты... Мне стыдно, что я жена...» Не договорила. Андрей быстро вытащил серебряный портсигар. Мундштуком папиросы стукнул о крышку с силой раздраженно. Закурил. «Ну, договаривай». В стенных часах после каждого удара маятника хрипела пружина. Точно кто-то шел по деревянному тротуару, четко стучал каблуками здоровой ноги, а другую больную шаркая подволакивал. Маленький Юрка сопел в своей высокой постельке. Валентина молчала. Стекла в окнах стали серыми с желтым налетом. Комод, кровати, чемоданы и корзины оплыли темными опухолями. По углам нависли мягкие драпи теней. Комната утратила определенность своих линий, расплывчато округлилась. Андрей видел только огненную точку своей папиросы. Другая такая же тыкалась ему в сердце, и сердце обожженное болело. «Молчишь? Ну так я скажу. Тебе стыдно, что обыватели считают твоего мужа палачом? Да?» Валентина вздрогнула, голову подняла. Не обыватели только. Коммунисты некоторые. И с отчаянием, с усилием еле слышно последний довод. И мне надоело сидеть с Юркой на одном пайке. Другие умеют, а ты пред губчика и не можешь. Андрей сапогом тяжело придавил папиросу. Возмутился. Захотелось наговорить грубости, захотелось унизить, оплевать ее, оплевавшую и унизившую своей близостью. Срубову стало до боли стыдно, что он женат на какой-то ограниченной мещанке, духовно совершенно чуждой ему. Щелкнул выключателем. Чемоданы, вороха вещей, случайно сваленных в одну комнату, и сами так же. Потому чужие. Сдержался, промолчал. Стал припоминать первую встречу с Валентиной. Что повлекло его к этой слабенькой, некрасивой мещанке? Да, да, она унизила его, оскорбила своей близостью, потому что она выдала себя совсем не за ту, какой была в действительности. Она искусно улавливала его мысли, желания, искусно повторяла их, выдавая за свои. Но разве потому только сходится с женщиной, что ее убеждения, ее мысли тождественны убеждениям и мыслям того, кто с ней сходится? 5-й год вместе. Какая-то нелепость. Ведь было вот что-то еще, что повлекло к ней. И это что-то есть еще и сейчас, когда она уже решила окончательно уйти от него. Что было это что-то? Срубов не мог объяснить себе. Так значит, уезжаешь навсегда? Навсегда, Андрей. И в голосе, даже в выражении лица твердость никогда ранее не замечал. Ну что ж, вольному воля, мир велик. Ты встретила человека... И я встречу. А самому больно. Отчего больно? От того, что уцелело это что-то по отношению к Валентине? Сын. Он общий, обоим родной. И еще обида. Палач. Ни слова, бич. Нестерпимо, жгуче больно от него. Душа нахлестана им в рубцы. Революция обязывает. Да... Революционер должен гордиться, что он выполнил свой долг до конца, да. Но слово, слово. Вот забиться бы куда-нибудь под кровать, в гардероб, пусть никто не видит. И самому, чтоб никого. Срубов был бойцом, товарищем и самым обыкновенным человеком с большими черными человечьими глазами. А глазам человечьим нужно красок и света. А были... Обыски, разинутый нафталинный уют сундуков, спуганная тишина чужих квартир, реквизиции, конфискации, аресты и испуганные перекошенные лица, грязные вереницы арестованных, слезы, просьбы, расстрелы. Оттого и ходил в кино, любил балет. Потому через день после ухода жены и сидел в театре на гастролях новой балерины. В театре ведь не только оркестр, рампа, сцена. Театр еще и зрители. А когда оркестр запоздал, сцена закрыта, то зрителям нечего делать. И зрители, сотни глаз, десятки биноклей, лорнетов разглядывали Срубова. Куда ни обернется Срубов, блестящие кружочки стекол и глаз, глаз, глаз. От люстры, от биноклей, от лорнетов, от глаз лучи. И их фокус Срубов. А по портеру, по ложам, по галерке, волнами ветерка, еле уловимым шепотом, пред губчика, хозяин губ подвала, губ палач, красный жандарм, советский охранник, первый грабитель. Нервничает Срубов. Бледнеет, вертится на стуле, толкает в рот бороду, жует усы. И глаза его... Простые человечьи глаза, которым нужны краски и свет, темнеют, наливаются злобой, и мозг его усталый требует отдыха, напрягается стрелами, мечет мысли. Бесплатные зрители советского театра, советские служащие, знаю я вас, наполовину потертые английские френчи с вырванными погонами, наполовину бывшие барыни, в заштопанных платьях и грязных мятых горжетах. Шушукаетесь, глазки таращите, шарахаетесь, как от чумы подлой душонки. А доносы друг на друга пишете, с выражением своей лояльнейшей лояльности распинаетесь на целых пищих листах, гады. «Знаю, знаю. Есть среди вас и пролезшие в партии коммунистишки, есть и так называемые социалисты. Многие из вас с восторженным подвыванием пели и поют «Месть беспощадная всем супостатам», «Мщение и смерть». Бей, губи их, злодеев проклятых, кровью мы наших врагов обогрим. И, сволочи, сторонитесь чекистов. Чекисты второй сорт. О, подлецы, о, лицемеры, подлые белоручки. В книге, в газете теоретически вы не против террора. Признаете его необходимость, а чекиста, осуществляющего признанную вами теорию, презираете. Мы проделываем огромную черновую, черную, грязную работу. О, вы не любите чернорабочих черного труда? Вы любите чистоту везде и во всем, вплоть до клозета. А от ассенизатора, чистящего его, вы отвертываетесь с презрением. Вы любите бифштекс с кровью, но мясник для вас — ругательное слово. Ведь все вы, от черносотенца до социалиста, оправдываете существование смертной казни, а палача сторонитесь, изображаете его всегда звероподобным малютой. О палаче вы всегда говорите с отвращением. Но я говорю вам, сволочи, что мы, палачи, имеем право на уважение. Но до начала он так и не досидел. Скочил, полетел к выходу. Глаза, бинокли, лорнеты с боков, в спину, в лицо. Домой пришел бледный, с дергающимся лицом. Старуха в черном платье и платке, открывшая дверь, пытливо и ласково посмотрела в глаза. «Ты болен, Андрюша?» У Срубова бессильно опущены плечи. Взглянул на мать тяжелым, измученным взглядом, глазами которым не дали красок и света, которые потускнели, затосковали. «Я устал, мама». На кровать лег сейчас же. Мать гремела в столовой посудой, собирала ужин. Но Срубову хотелось только спать.
2: Владимир Зазубрин. «Щепка». Фрагмент читала Валерия Алифир.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: Включила вечером вчера телевизор, смотрю, идет сериал, какой-то эпизод о браке по расчету.
2: И что, правильный расчет-то был?
1: Не знаю, выключила, когда услышала такую фразу, я даже записала. Его свекр – крупный бизнесмен. Но ведь него у мужчины, то есть у мужа, свекра быть не может. У него может быть только тесть. Ну и теща, родители жены.
2: Да. А свекр и свекровь, наоборот, да, могут быть только у женщины, у жены. Это родители ее мужа.
1: Да? Ну да, помнишь у Высоцкого знаменитый диалог у телевизора? А тот похож, нет, правда, Ваня, на Шурина такая ж пьянь.
2: Да.
3: Ой, Вань, смотри, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, до чего Ваня размалеванный. И голос, как у алкашей.
1: Зина говорит о Шурине как о каком-то общем родственнике или свойственнике, хотя у нее Шурина-то быть не может в принципе, правильно?
2: Да, абсолютно правильно, потому что Шурин – это брат жены. Шурин, как и тесть, может быть только у мужчины. А вот у Ивана из песни вполне может быть Шурин – это родной брат Зинаиды, да?
1: Получается, что она называет родного брата Шурином. Я вот часто задумывалась, почему Высоцкий написал именно так. Думаешь, ошибся?
2: Ну, не знаю, может, и ошибся. А может, наоборот, он как раз и хотел показать, что его герои, ну, как, впрочем, и огромное количество наших современников, не знают, как правильно назвать эти отношения свойства.
1: Свойства? Не свойства?
2: Нет, в данном случае как раз свойства. Потому что свойством, как гласит семейное право, называется связь между каждым из супругов и родственниками другого супруга. Они же ведь не родственники друг друга, биологически, да, по крови в смысле.
1: Ну,
2: они...
1: Да. Свойственники.
2: Да, точно, свойственники. И таких связей много. Вот кем, по-твоему, приходится жене брат мужа?
1: Деверем. Брат мужа – деверь.
2: Да, это точно. Вот, молодец, да.
1: Ну, запомнила бабушкину поговорку – лучше 9 деверьев, чем одна заловушка. То есть сестра мужа заловка.
2: Да, ты вот знаток семейного права.
1: Приходится. Но я не такой уж и знаток. Вот жена по отношению к родителям мужа, сноха или невестка? Как правильно?
2: Жена по отношению к родителям мужа. Ага, тогда тот самый случай, когда верны оба варианта. Можно говорить и сноха, и невестка.
1: А свояченица это кто?
2: А свояченица это сестра жены.
1: А муж сестры жены?
2: А муж сестры жены – свояк.
1: Ох уж эти родственные связи.
2: И не говори.
0: Родная речь.
4: Слушайте на радиокнига. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам. Вспомним, что читали мы сами.

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: Какие уж там гонорары, если даже Набоков был вынужден преподавать, писал Сергей Довлатов. Все верно. В первые годы эмиграции Набоков зарабатывал на жизнь уроками английского языка. Впрочем, гонорары тоже случались. Газеты, которые издавали русские эмигранты, публиковали его рассказы. Для заработка Набоков не брезговал и сочинением кроссвордов, которые в своем духе называл «крестословицами». Огромный успех у западной эмигрантской публики имели все 8 его романов, написанных на русском языке. В США, куда Набоков перебрался, спасаясь от фашистов, он снова начал преподавать. А в 1955 году профессор Корнельского университета опубликовал скандальный роман и проснулся богатым человеком. Теперь уже профессорское жалование выглядело жалким рядом с гонораром за Лолиту.
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Стефан Цвейг. «Америго. Повесть об одной исторической ошибке». Перевод Лидии Лежневой.
2: Теперь, когда Колумб сходит на берег, его корабль уже не встречают с нетерпением. Напрасно просит он аудиенции, при дворе ему не дают никакого ответа, и этот старик, открывший Америку, вынужден униженно просить разрешения пользоваться в пути мулом. Но Колумб все же продолжает обещать и с каждым разом все более фантастические вещи. Он сулит королеве, а затем и папе найти в следующем путешествии рай. Обещает совершить новый крестовый поход по кратчайшему пути и освободить Иерусалим. В своей книге пророчеств он предрекает грешному человечеству через 150 лет светопреставление. В конце концов, никто уже больше не слушает этого болтуна и его бредней об острове Зипангу. Купцы, потерявшие из-за него деньги, ученые, презирающие его географические бредни, переселенцы, которых он разочаровал несбывшимися посулами, чиновники, завидующие его высокой должности, начинают создавать единый фронт против адмирала москитных земель. Старика все больше загоняют в угол, и сам он признается. «Я говорил, что побывал в самых богатых царствах. Я рассказывал о золоте, жемчуге, драгоценных камнях и пряностях, и когда ничего из этого не подтвердилось, я был опозорен». В 1500 году Христофора Коломбо — конченый человек, а в году 1506, год его смерти, в Испании его уже почти забыли, и в последующие десятилетия о нем почти не вспоминают. Слишком быстро мчится время. Каждый год приносит вести о новых героических подвигах, о новых открытиях, новых названиях, новых победах, и в такие времена легко забыть вчерашние достижения. Вернулись из Индии и Васко да Гама, и Кабрал. Они привезли с собой не только нагих рабов и туманные обещания, но и все сокровища Востока. Португальский король Мануэл Эл Фортунадо, благодаря добыче, доставленной из Калькутты и Малакки, становится самым богатым монархом Европы. Открыта Бразилия. Нуньес де Бальбоа впервые видит Тихий океан с высот Панамы. Кортес завоевывает Мексику, Писарро — Перу. Вот когда, наконец, потекло в европейские сокровищницы настоящее золото. Магеллан обогнул Америку, и после трехлетнего плавания величайшего морского подвига всех времен один из его кораблей, Виктория, совершив кругосветное путешествие, возвратился в Севилью. В 1545 году открыты серебряные копи в Потоси, откуда теперь каждый год плывут в Европу тяжело нагруженные флотилии. Мореплаватели пересекли все океаны, обошли за полвека вокруг всех или почти всех частей света. Какое же значение может иметь в этой гомеровской поэме единственный подвиг одного человека? Еще не вышли книги, описывающие жизнь Колумба, объясняющие его одинокое предвидение, и плавание Колумба считается просто одним из многочисленных путешествий, совершенных прославленными новыми аргонавтами. А так как ему досталась добыча наиболее скромная, то его эпоха, которая, как и всякая другая, мерит собственной меркой, а не меркой истории, судит о нем несправедливо и предает его забвению. Тем временем возрастает слава Америго Веспуччи. Когда все еще заблуждались, когда всех еще ослепляла иллюзия, будто бы на Западе открыли Индию, один Веспуччи понял правду. Это новый свет и другой континент. Веспуччи всегда говорил лишь правду. Он не сулил ни золота, ни драгоценных камней, а скромно рассказывал, что хотя туземцы и уверяют, будто в этих краях можно найти золото, но он, как святой Фома, осторожен и не слишком доверчив. Время покажет. Он путешествовал не ради денег и золота, как другие, а только из бескорыстного стремления к открытиям. Америго не мучил людей и не разрушал государство, подобно всем другим преступным конкистадорам. Как гуманист, как ученый, наблюдал он и описывал жизнь чужих народов, их нравы, обычаи, не хваля и не порицая. Он, мудрый ученик Птолемея и великих философов, изучал движение новых звезд, исследовал океан, чужие моря и земли, стремясь постигнуть их тайные чудеса. Им руководил не слепой случай, а строгая математическая и астрономическая наука. Да, он один из наших, хвалят его ученые. Homo humanus – настоящий гуманист. Он владеет пером и знает латынь, единственный язык, который они признают подходящим для научных трудов. Он, Веспуччи, спас честь науки, служа лишь ей, а не прибылям и деньгам. Каждый из современных ему историков, прежде чем назвать имя Веспуччи, воздает ему хвалу. И так как в эту эпоху было не больше десятка ученых, к которым прислушивались современники, то Веспуччи начинают считать крупнейшим мореплавателем своего времени. Этой необычной славой в среде ученых Веспуччи обязан в конечном счете случайному обстоятельству, тому, что обе его, увы, такие тоненькие и сомнительные книжицы, напечатаны на латинском языке, на языке ученых. И лишь потому, что он первым описал новый свет, ученые, для которых слово значит больше, чем дело, не задумываясь, воздают ему хвалу, как первооткрывателю этого нового света. Географ Шонер считает, что Колумб открыл лишь несколько островов, а Веспуччи – новый свет. А еще лет через 10, благодаря словесным и письменным повторениям, это утверждение станет непреложной истиной. Веспуччи открыл новую часть света, и Америка по праву называется Америкой.
0: Стефан Цвейг. «Америго». Повесть об одной исторической ошибке. Фрагмент читал Павел Сборщиков. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Читаем музыку.
3: Лев Толстой. Крейцерова соната. Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Вздор. Неправда. Она страшно действует. Но вовсе не возвышающим, а раздражающим душу образом. Музыка переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто ее писал. Бетховен знал, почему он находится в таком состоянии, и потому для него это состояние имело смысл. Для меня же никакого, и потому музыка только раздражает. Например, первое престо.

разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам Эта Преста? А потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при важных, значительных обстоятельствах. И тогда, когда требуется совершить соответствующие этой музыке поступки, сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно. Мне как будто открылись совсем новые чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор.

0: произведении Льва Толстого прозвучало первое престо из сонаты для скрипки и фортепиано Крейцеровой Людвига ван Бетховена.
1: Читаем музыку. Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте. Познавательные программы на Радиокнига.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Вы предназначены не мне. Зачем я видел вас во сне? Писал о ней Александр Блок. Мария Закревская по первому мужу Бекендорф, по второму баронесса Будберг. Для друзей Мура. Шпионка. Не доказано. Но точно известно, что литературный агент, переводчик, душеприказчик двух великих писателей 20 века. Алексей Максимович Горький называл ее «железная женщина». Станешь тут железной, когда мужа эстонского дипломата собственные крестьяне вилами закололи. Муре едва удалось унести ноги в Петроград, а там ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, и всех бывших под арест. А кто из дам не любезен с чекистами, тех и под расстрел. Островок прежней жизни создал для нее Брюс Локарт, британский разведчик. Он же объяснил нежной тепличной девочке, что позаботиться о себе она сможет только сама. Локарта выслали из страны, а Мура отлично справилась. Пока бывшие графини искали работу белошвеек и мыли полы, Мура очаровывала. Герберт Уэллс писал: «Очень и очень многие любят и обожают ее, восхищаются ей.

0: воспитывалась. Внезапно оказалось, что она уже гражданская жена Уэллса, а Горький отправляется на родину. Без нее. Он посвятил Муре роман «Жизнь Клима Самгина» и оставил права на свои заграничные издания, а она приезжала его хоронить. Проводила она и Уэллса, который так никогда и не смог привязать ее к себе. Писательница Нина Берберова попыталась распутать таинственные связи Муры в книге «Железная женщина». Рассказ о жизни Марии Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и о ее друзьях. Но повествованию недоставало фактов. Многое остается неизвестным и сейчас. А без фактов эта история – увлекательнейший роман.
1: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. Стивен Ван Дайн. «Злой гений Нью-Йорка». Перевел Дмитрий Прияткин.
2: В прекрасный теплый весенний день, какие иногда случаются в Нью-Йорке в апреле, Ванс завтракал в садике на крыше своей квартиры на 38-й Восточной улице. Было близко к полудню. Ванс работал и читал по ночам, поэтому вставал поздно. Он сидел, развалясь в удобном кресле, перед ним на низеньком столике стоял завтрак. Грустными глазами смотрел он сверху на вершины деревьев, росших на заднем дворе. Уже много лет я был другом и юридическим советником Ванса, кем-то вроде управляющего денежными делами и компаньона. Я покинул нотариальную контору в фирме моего отца Ван Дайн, Дэвис и Ван Дайн, и посвятил себя ведению дел Ванса, что находил более подходящим для себя, чем сидение в душной конторе, и хотя у меня была собственная квартира в западной части города, большую часть времени я проводил у Ванса. В это утро я пришел очень рано. Ванс еще не вставал, и, просмотрев счета на первое число месяца, я лениво курил трубку, пока тот завтракал. Едва успел Ванс налить себе вторую чашку кофе, как в дверях с переносным телефоном в руках появился Карри, его старый камердинер и поверенный во всех делах.
3: «Это звонит мистер Маркхэм, сэр», — извиняющимся тоном сказал старик. «Он требовал вас очень настойчиво, поэтому я и осмелился сказать ему, что вы дома».
2: Он поставил аппарат на столик. «Хорошо, Карри», — тихо сказал Ванс и взял трубку. — Пусть хоть кто-нибудь нарушит это дьявольское однообразие. И он заговорил с Маркхэмом. — Ну что, старина, не спишь? — А я ем яичницу. Хочешь присоединиться или просто решил услышать мой голос? Вдруг он замолчал, и с его худощавого лица исчезло шутливое выражение. Внешне Ванс был типичным северянином. Длинное лицо с резкими чертами, серые широко расставленные глаза, узкий орлиный нос и прямой удлиненный подбородок. Красиво очерченный рот выделялся на бледном лице, но была в нем черта какой-то циничной жестокости, делавшая его больше похожим на обитателя Средиземноморья, чем севера. Лицо его волевое и привлекательное нельзя было назвать очень красивым. Это скорее лицо мыслителя, отшельника, и строгость его выражения всегда служила преградой между ним и его товарищами. Ванс был неподвижен по природе и приучил себя к сдержанности в проявлении чувств. Но в это утро я заметил, что он не в состоянии скрыть жадного интереса к тому, что говорилось. Лоб его наморщился, в глазах мелькнуло изумление.
3: Время от времени он давал выход своим чувствам, любимыми воспоминаниями.

0: восклицанием «изумительно» или «необычайно» или «честное слово». И когда через несколько минут он заговорил сам, в его речи чувствовалось странное возбуждение. «О, конечно», — сказал он, — «это право безумно. Сейчас оденусь. До свидания». Положив трубку на место, он позвонил. «Подать серый костюм», — приказал он Карри, — «темный галстук и шляпу». Потом он опять принялся за яичницу. Через несколько мгновений Ванс вопросительно посмотрел на меня. «Вы знаете что-нибудь о стрельбе из лука, Ван?» — спросил он. «Я, конечно, не знал ничего, кроме того, что надо было пускать стрелы в цель. О чем и сказал ему». «Ну, вы не очень-то осведомлены». И он лениво закурил папиросу. «Я и сам не могу назваться авторитетом в этом деле, но в Оксфорде я немного упражнялся в стрельбе из этого средневекового оружия. Это не очень интересная забава, гораздо скучнее, чем гольф. И такая же сложная». Некоторое время он мечтательно курил. «Ван, будьте добры, принесите мне том словаря, где говорится о стрельбе из лука». Я принес книгу, и почти на полчаса он погрузился в чтение главы о стрелковых обществах, турнирах, состязаниях и о знаменитых американских лучниках. Наконец он выпрямился в кресле. Очевидно, он нашел что-то смутившее его и заставившее работать его быстрый ум. «Это просто безумие, Ван», — сказал он, устремив глаза в пространство. «Средневековая трагедия в современном Нью-Йорке. Клянусь Юпитером». Он внезапно выпрямился. «Нет, это совершеннейший абсурд. Я поддался безумию Маркхэмовых сообщений». Он выпил еще кофе, но по выражению его лица я видел, что он не может освободиться от овладевшей им идеи. «Окажите еще одну услугу, Ван», — наконец сказал он. «Принесите мне немецкий словарь и собрание детских стихотворений Стивенсона». Когда я принес оба тома, он посмотрел одно слово в словаре и отложил книгу в сторону. «К несчастью, это именно так. Хотя я все время знал это». Потом он отыскал в огромном томе Стивенсона отдел детских стихотворений. Через несколько минут он закрыл эту книгу и, вытянувшись в кресле, стал пускать к потолку длинные колеблющиеся ленты дыма. «Этого не может быть», — как будто возражая самому себе, сказал он. «Это слишком фантастично, что-то демоническое, совершенно извращенное, волшебная сказка в кровавых тонах. Нечто, противоречащее разуму, немыслимое, как черная магия или колдовство. Это просто безумие». Он посмотрел на часы и вышел из комнаты, предоставив мне размышлять о причинах его необычного волнения. «Трактат о стрельбе из лука, немецкий словарь, собрание детских стихотворений, непонятные восклицания Ванса о безумии и фантастике. Какая могла быть связь между всем этим?» Я пытался подыскать объяснение, но безуспешно. Да и неудивительно, что мне это не удалось. Даже когда открылась правда, когда через недели она явилась в подтверждении несомненных доказательств, нормальный человеческий ум отказывался воспринять ее. До того она была невероятна, до того омерзительно. Ванс вскоре прервал мои размышления. Он был одет для выхода на улицу и, по-видимому, нетерпеливо ожидал задерживавшегося Маркхэма. «Знаете, мне очень хотелось чего-нибудь интересного, какого-нибудь славного, захватывающего преступления», — заметил он. «Но, честное слово, я вовсе не хотел такого кошмара. Если бы я не знал так хорошо Маркхэма, я бы заподозрил его в том, что он издевается надо мной».
1: Стивен Ван Дайн. Злой гений Нью-Йорка. Фрагмент читал Виктор Рудниченко.
2: Запись произведена в аудиостудии «Ардис».Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма. Из письма Ивана Бунина к журналисту и переводчику Сергею Циону, 1942 год. Дорогой Сергей Анатольевич, получил за последнее время 3 ваших письма. Простите, что отвечаю не сразу, трудно было и есть взяться за перо. Во-первых, без топки в доме так дьявольски холодно, особенно последний месяц, когда у нас даже при солнце не тает снег, что весь день сидишь в меховых, еще из России привезенных перчатках. Во-вторых, от такой гнусной и нищей пищи, которой даже и сам святой Антоний не знал, начинаю терять всякую волю и решимость сесть за письменный стол. Все больше лежу, как лежат теперь у нас очень-очень многие, и слабею зрением. Тяжкое мучение для меня. Не могу писать без курения. Всю жизнь писал с папиросой в руках, а вот теперь даже капорали нет. Ибо ведь это издевательство над курильщиком. 4 папиросы в сутки, равно как и над пьющими вино. А кто во Франции не пил вина буквально с колыбели? Все получают теперь 1 литр ординера на неделю. Постскриптум. Я написал целую книгу новых рассказов, но все они о любви, то есть совсем не современные, не до любви теперь людям. Кому нужны сейчас в Швейцарии или во Франции какие-то русские рассказы, не говоря уже о том, что скоро у нас не будет бумаги даже для газет. Мне уже предлагали возвратиться в Россию и сдаваться там, но я на это не решился. Слишком стар для того, чтобы столь резко ломать жизнь». Военные годы Иван Алексеевич Бунин безвыездно провел на юге Франции, в Грассе. Швейцарские организации и частные лица поддерживали писателя деньгами и продовольственными посылками. Координировал помощь журналист и переводчик Сергей Цион. В первые годы войны Бунин заканчивал писать рассказы из цикла «Темные аллеи». Впервые их опубликовали в Нью-Йорке в 1943 году, а в полном виде книга вышла уже после войны в Париже. Позже, в 1953 году, Бунин добавил к сборнику еще 2 рассказа и стал считать «Темные аллеи» своим лучшим произведением.
1: Только на радиокнига. Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Герои и персонажи.
1: Недобрую память оставил по себе Роман Валерьяныч Хлудов. Измученные гражданской войной жители Юга России более всего на свете боялись хлудовских фонарей. На них белому генералу, одному из центральных персонажей пьесы Михаила Булгакова «Бег», полюбилось вешать всех, кто вызвал его неудовольствие. Однако не только бессмысленная жестокость отличает эту трагическую фигуру. Издерганный скитаниями и угрызениями совести, Хлудов принимает решение вернуться в Советскую Россию. До ближайшей стенки, предупреждают его. Такое же решение принял и прототип булгаковского героя генерал Яков Слащев. В декабре 17 года Слащев вступил в ряды добровольческой армии. Воевал с красными с головокружительной отвагой и так же люто, как Хлудов. Поддерживал себя алкоголем и наркотиками. Обаяние Якову Слащеву было не занимать. Солдаты его обожали. Основным местом подвигов Слащева и в прямом, и в переносном смысле был Крым. Когда в 1920 году полуостров стал красным, пришлось покинуть Россию. Слащев, как и булгаковский персонаж, обосновался в Константинополе. Герой войны вынужден был разводить огород. Уже через год, однако, к генералу явились нежданные гости. Представившись сотрудниками ВЧК, они предложили Якову Слащеву вернуться на родину. И не в руки революционного правосудия, а преподавать так хорошо знакомое ему военное дело. Бесстрашный генерал принял предложение. Хотя у него, как и у Хлудова, в тылу были фонари. Он стал преподавателем тактики в школе комсостава. На занятиях разбирал крымские операции гражданской, в которых принимал участие как он сам по одну сторону, так и его слушатели по другую. Преподавал так же, как и воевал. Блестяще. Однако уйти от возмездия генералу не привелось. В 29-м году в комнату при школе, которую занимал преподаватель, вошел посетитель. Слащев был убит с одного выстрела. В своих показаниях Лазарь Колленберг утверждал, что убийство стало местью за гибель родного брата, в которой был повинен полковник царской армии, генерал добровольческой армии, преподаватель военного дела в коммунистической России Яков Александрович Слащев.
2: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: 25 сентября 1893 года. Мой дорогой, маленький Луи. Итак, все кончено. Мы больше никогда не увидимся. Помни это так же твердо, как и я. Ты не хотел разлуки. Ты согласился бы на все, лишь бы нам быть вместе. Но мы должны расстаться, чтобы ты мог начать новую жизнь. Нелегко было сопротивляться и тебе, и самой себе, и нам обоим вместе. Но я не жалею, что сделала это. Хотя ты так плакал, зарывшись в подушке нашей постели. Два раза ты подымал голову, смотрел на меня жалобным, молящим взглядом. Какое у тебя было пылающее и несчастное лицо. Вечером в темноте, когда я уже не могла видеть твоих слез, я чувствовала их. Они жгли мне руки. Сейчас мы оба жестоко страдаем. Мне все это кажется тяжелым сном. В первые дни просто нельзя будет поверить. И еще несколько месяцев нам будет больно, а затем придет исцеление. И только тогда я вновь стану тебе писать. Ведь мы решили, что я буду писать тебе время от времени. Но мы также твердо решили, что моего адреса ты никогда не узнаешь, и мои письма будут единственной связующей нитью. Но она не даст нашей разлуке стать окончательным разрывом. Целую тебя в последний раз. Целую нежно, нежно, совсем безгрешным, тихим поцелуем. Ведь нас разделяет такое большое расстояние. 25 сентября 1894 года. Дорогой мой маленький Луи, я снова говорю с тобой, как обещала. Вот уж год, как мы расстались. Знаю, ты не забыл меня. Мы все еще связаны друг с другом. И всякий раз, когда я думаю о тебе, я не могу не ощущать твоей боли. И все же минувшие 12 месяцев сделали свое дело. Накинули на прошлое траурную дымку. Вот уж и дымка появилась. Иные мелочи стушевались. Иные подробности и вовсе исчезли. Правда, они порой всплывают в памяти. Если что-нибудь случайно о них напомнит. Я как-то попыталась и не могла представить себе выражение твоего лица, когда впервые тебя увидела. Попробуй и ты вспомнить мой взгляд, когда ты увидел меня впервые, и ты поймешь, что все на свете стирается. Недавно я улыбнулась. Кому? Чему? Никому и ничему. В аллее весело заиграл солнечный луч, и я невольно улыбнулась. Я и раньше пыталась улыбнуться. Сначала мне казалось невозможным вновь этому научиться. И все-таки я тебе говорю, однажды я против воли улыбнулась. Я хочу, чтобы и ты тоже все чаще и чаще улыбался. Просто так, радуясь хорошей погоде или сознанию, что у тебя впереди какое-то будущее. Да-да, подними голову и улыбнись. 17 декабря 1899 года. И вот я снова с тобой, дорогой мой Луи. Я как сон, не правда ли? Появляюсь, когда мне вздумается, но всегда в нужную минуту, если вокруг все пусто и темно. Я прихожу и ухожу. Я совсем близко, но ко мне нельзя прикоснуться. Я не чувствую себя несчастной. Ко мне вернулась бодрость, потому что каждый день наступает утро, и, как всегда, сменяются времена года. Я часто смеюсь. Сперва я замечала, что вот мне стало смешно, а теперь уж и не перечесть, сколько раз я смеялась. Вчера было гулянье. На закате солнца всюду теснились толпы нарядных людей. Пестро, красиво, похоже на цветник. И среди такого множества довольных людей я почувствовала себя счастливой. 6 июля 1904 года. Годы проходят. 11 лет. Я уезжала далеко, вернулась и вновь собираюсь уехать. У тебя, конечно, свой дом, дорогой мой Луи, ведь ты теперь совсем взрослый. И, конечно, обзавелся семьей, для которой ты так много значишь. А ты сам? Какой ты стал? Я представляю себе, что лицо у тебя пополнело. Плечи стали шире. А седых волос должно быть еще немного. И уж, наверное, как прежде, твое лицо все озаряется, когда улыбка вот-вот тронет твои губы. А я не стану описывать тебе, как я переменилась, превратившись в старую женщину. Старую. Женщины стареют раньше мужчин, и будь я рядом с тобою, я выглядела бы твоей матерью. И по наружности, и по тому выражению глаз, с каким бы я смотрела на тебя. Видишь, как мы были правы, расставшись вовремя. Теперь уж мы перестрадали, успокоились, и сейчас мое письмо, которое ты, конечно, узнал по почерку на конверте, явилось для тебя почти развлечением. 25 сентября 1893 года. Мой дорогой Луи, вот уже 20 лет, как мы расстались. И вот уже 20 лет, как меня нет в живых, дорогой мой. Если ты жив и прочтешь это письмо, которое перешлют тебе верные и почтительные руки, те, что в течение многих лет пересылали тебе мои предыдущие письма, ты простишь мне, если ты еще не забыл меня. Простишь, что я покончила с собой на другой же день после нашей разлуки. Я не могла, я не умела жить без тебя. Мы вчера расстались с тобой. Посмотри хорошенько на дату, в начале письма. Ты, конечно, не обратил на нее внимания, ведь это вчера. Мы в последний раз были с тобою в нашей комнате, и ты, зарывшись головой в подушке, рыдал, как ребенок, беспомощный перед страшным своим горем. Это вчера, когда в полуоткрытое окно заглянула ночь, твои слезы, которых я уже не могла видеть, катились по моим рукам. Это вчера. Ты кричал от боли и жаловался, а я, собрав все свои силы, крепилась и молчала. А сегодня, сидя за нашим столом, окруженная нашими вещами, в нашем прелестном уголке, я пишу те четыре письма, которые ты должен получить с большими промежутками. Дописываю последнее письмо. А затем наступит конец. Больше я ничего не прибавлю, потому что боюсь стать печальной, а значит, злой, и потому что не решаюсь признаться тебе в тех сумасшедших мечтах, которые неизбежны, когда любишь. И когда любовь огромна, а нежность беспредельна.
1: Анри Барбюс. «Нежность». Рассказ читала Марина Лисовец.

0: Закладка на интересной странице.
1: «Купите себе велосипед, не пожалеете, если останетесь живы», – писал Марк Твен. Великий юморист не мог пройти мимо велосипедной лихорадки, которая охватила в конце 19 века весь мир. В 1818 году первую двухколесную машину запатентовал немецкий профессор барон Карл фон Дресс. Сейчас подобную конструкцию называют «беговел». Первый велосипед, похожий на современный, сделал в 1884 году англичанин Джон Кэмп Старли. Машина называлась «Ровер» – «Скиталец». Двухколесное транспортное средство не требовало конюшни и сена, было быстрым и доступным, но поначалу шокировало обывателей. Герой рассказа Чехова «Человек в футляре» даже отказался жениться на женщине, которая ездит на велосипеде. Одним из главных юмористических сюжетов было обучение езде. Джером, Клапка Джером, предупреждал: «Нет сомнений, твой ангел-хранитель могуч и заботлив, но поверь, всему есть предел, не стоит более искушать его. С тех пор, как ты купил велосипед, дел у него прибавилось, дай ему немного прийти в себя». Между прочим, Лев Толстой научился кататься на своем ровере в 67 лет и совершал иногда 30-километровые поездки по окрестностям Ясной Поляны. Любил путешествовать на велосипеде Эрнест Хемингуэй, а Джек Лондон считал себя лихим гонщиком. Предметом шуток был и внешний вид велосипедистов: шлемы, специальные очки, короткие бриджи, чтоб штанину не затянуло в цепь. Дамы, пользуясь случаем до изобретения велосипедов со специальной рамой, переоделись в шаровары. По мнению знаменитой суфражистки Сьюзен Энтони, велосипед сделал больше для эмансипации женщин, чем все остальное вместе взятое. Между прочим, хорошие дороги, авиационную и автомобильную промышленности мы получили тоже благодаря велосипедам.
0: Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Забытые писатели России. Возрождение. Семен Павлович Подьячев – крестьянин Московской губернии Дмитровского уезда. Ему теперь седьмой десяток лет. Он живет в деревне обычной мужицкой жизнью, которая так просто и страшно описана в его книгах. У него огородный надел земли, которую он сам обрабатывает, плохонькая избенка, малограмотная жена, все как следует у настоящего мужика. Такими словами начинается предисловие Максима Горького к собранию сочинений в 11 томах русского писателя Семена Подьячева. Семен Подьячий родился в 1866 году в семье бывшего крепостного крестьянина в селе Обальяново-Никольское Дмитровского уезда Московской губернии. Теперь оно называется в его честь Подьячево. Его отец знал грамоту и отправил сына в сельскую школу. Потом Семен обучался в техническом училище, но не окончил. Зато начал писать стихи. В 17 лет Подьячий ушел из деревни в поисках заработка, работал где придется. Семену было 22 года, когда он устроился рассыльным в московский журнал «Россия». Там были опубликованы его первые рассказы «Осечка» и «Встреча». Вскоре журнал закрыли, и Семен снова начал, по его собственным словам, мыкаться по местам. Сторож, дворник, лесоруб, рабочий, батрак, меняло места жительства, Москва, Петербург, а потом вернулся в родную деревню. При этом Подьячий продолжает литературную деятельность, пишет о своих мытарствах. Его автобиографический очерк, который так и называется «Мытарство», привлек внимание Владимира Короленко и был опубликован в журнале «Русское богатство». Вскоре последовал очерк «По этапу» и «Повесть среди рабочих». Проза нового автора произвела сильное впечатление. «Исторически достоверно», или, как писала критика, «с протокольной добросовестностью» Подьячев описывал жизнь русской деревни и городского дна. Где и оказывалось большинство крестьян, подавшихся в город в поисках лучшей доли. Многие его рассказы и повести того времени имеют говорящие названия: «Жизнь и смерть», «Разлад», «Тьма», «Зло». Октябрьскую революцию Семен Подьячев принял с надеждой и воодушевлением. В автобиографии он писал: «С 1918 года состою я в партии ВКПБ. Первые годы революции работал в волости, заведовал волостным отделом народного образования, заведовал детским домом, был секретарем партийной ячейки, библиотекарем. Годы эти и работу считаю лучшим, что было в моей жизни. Счастлив тем, что в нашем трудовом улье есть маленькая частица и моего меда». В это время в произведениях писателя появляется больше оптимизма, больше юмора и больше сатиры. Причем он критикует и высмеивает и так называемые пережитки прошлого, и ошибки новой власти. И, как всегда, Подьячев пишет исключительно о виденном и пережитом. Его последним произведением стала биографическая повесть «Моя жизнь», написанная по настоянию Максима Горького. Русский писатель Подьячев Семен Павлович. Годы жизни 1866-1934.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире «Происхождение слов и поговорок».
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Михаил Зощенко. «Баня».
3: Говорят, граждане в Америке бани отличные. Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет, мол, кража или пропажа. Номерка даже не возьмет. Но, может, иной беспокойный американец и скажет банщику «Гудбай!» Дескать, присмотри. Только и всего. Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают, стиранное и глаженное. Портянки, небось, белей снега, подштаники зашиты, залатаны. Житишко. А у нас бань тоже ничего, но хуже. Хотя тоже мыться можно. У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню. Не ехать ж, думаю, в Америку. Дают два номерка, один за белье, другой за пальто с шапкой. А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать, некуда. Карманов нету, кругом живот да ноги. Грех один с номерками, к бороде не привяжешь. Ну, привязал я к ногам по номерку, чтобы не враз потерять, вошел в баню. Номерки теперь по ногам хлопают. Ходить скучно, а ходить надо, потому шайку надо. Без шайки какое же мытье, грех один. Ищу шайку, гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтобы ее не сперли. Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпущает. Ты что же, да, говорит, чужие шайки воруешь? Как ляпно, говорит, те шайкой между глаз не зарадуешься. Я говорю, не царский, говорю, режим шайками ляпать, эгоизм, говорю, какой. Надо же, говорю, и другим помыться, не в театре, говорю. А он задом повернулся и моется. Не стоять же, думаю, над его душой. Теперь, че, думаю, он нарочно три дня будет мыться. Пошел дальше. Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался, не знаю, а только тую шайку я взял себе. Теперь чей шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться, какое же мытье, грех один. Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь. А кругом-то батюшки светы. Стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштаники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся, опять грязный. Брызжут дьяволы. И шум такой стоит от стирки, мыться неохота. Не слышно, куда мыл трешь. Грех один. Ну, их, думаю, в болото, дома домоюсь. Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу, все мое. Штаны не мои. Граждане, говорю, на моих тут дырка была. А на этих Эван где? А банщик говорит, мы, говорит, за дырками не приставлены, не в театре, говорит. Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальто. Пальто не выдают, номерок требуют. А номерок на ноге забытый, раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок, нету номерка. Веревка тут на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка. Подаю банщику веревку, не хочет. По веревке, говорит, не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревок, польт не напасешься. Обожди, говорит, когда публика разойдется, выдам, какое останется. Я говорю, братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре ж, говорю. Выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рваный, другого нету. Что касаемо пуговиц, то, говорю, верхняя есть, нижних же не предвидится. Все-таки выдал и веревки не взял. Оделся я, вышел на улицу, вдруг вспомнил, мыло забыл. Вернулся снова, в пальто не пущают. «Раздевайтесь, — говорят. Я говорю, я, граждане, не могу в третий раз раздеваться, не в театре, — говорю. Выдайте тогда хоть стоимость мыла». «Не дают. Не дают, не надо, пошел без мыла». Конечно, читатель может полюбопытствовать, какая, дескать, это баня? Где она? Адрес? Какая баня? Обыкновенная, которая в гривенник.
1: Михаил Зощенко. «Баня». Рассказ читал Владимир Самойлов.
0: Р.
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Такие старые слова.
4: Закон, что дышло. Куда повернешь, туда вышло. Так говорят, когда кто-то толкует закон, как им выгодно. Упоминается дышло и в других пословицах и поговорках. Правда, все больше ругательных. Вот Саша Черный пишет так. «Зачем она замуж не вышла? Зачем под лопатки ей дышло? Ко мне, отправляясь сначала, она под трамвай не попала». Что же такое дышло, с которым народ сравнивает законы и которым угрожает? В русском языке слово «дышло» появилось в 17 веке. Пришло оно через польский из немецкого языка. Дышлом называлась оглобля в парной упряжке. Ее прикрепляли между двумя лошадьми и использовали для управления повозкой и поворота. Например, у Бунина в «Жизни Арсеньева» читаем. На вокзале приветливые лакеи, ласковые носильщики, благосклонные извозчики на козлах домовитых тарантасов, запряженных парой в дышло.
1: Такие старые слова.
4: А вот Лев Толстой описывает приезд кареты Кити к Левину Вани Карениной. Дышловые лошади жались от колей на дышло, но ловкий ямщик, боком сидевший на козлах, держал дышлом по колее, так что колеса бежали по гладкому. То есть умелый ямщик поворачивал карету туда, куда надо было ему и его пассажирам. Так и с законом. Умелый юрист всегда повернет его в нужную сторону. Совсем как дышло. А уж если дышлом угрожать, угрозу сложно будет игнорировать. Все-таки оглобля – предмет увесистый. Только вот с дышлом теперь мало кто умеет обращаться. Да и слово вышло из употребления. Зато умельцев вертеть законами, похоже, только прибавляется.
1: Такие старые слова. Этого дня вдохновения. Ежедневная рубрика на радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть, верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радио «Книга». Ежедневно.

0: сценарий.
1: В 1999 году режиссер Дэвид Финчер приступил к съемкам фильма «Бойцовский клуб» по одноименной книге писателя Чака Паланика. История о ничем до поры до времени непримечательном банковском клерке и его альтер-эго, террористе Тайлере Дёрдене, который организует подпольные любительские кулачные бои.
2: Господа, добро пожаловать в «Бойцовский клуб».
1: Поставить фильм по культовому роману получилось, по голливудским меркам, совсем недорого. Все дело в том, что кинокомпания «20 век Фокс» заключила контракт с малоизвестным автором, у которого даже не было своего литературного агента. Гонорар, выплаченный Чаку Паланику, составил всего $10,000.
2: С детства телевидение внушает нам, что однажды мы станем миллионерами, кинопродюсерами и рок-звездами. Это вранье.
1: Фильм режиссера Дэвида Финчера заканчивается совсем иначе, чем роман Чака Паланика. Писатели обычно ревностно относятся к своим книгам. Но в этом случае автор признал, концовка фильма получилась удачнее, чем финал оригинального романа.
2: «Ударь меня со всей дури». «Зачем? Что ты можешь знать о себе, если ни разу не дрался?»
1: В картине все заканчивается взрывом бомбы. А в книге герой попадает в место, которое он считает раем. Здесь тихо, потому что все ходят в тапочках на мягкой подошве. Бог сидит в отдельном просторном кабинете, а за его спиной висят дипломы. Ангелы с подбитыми глазами и заштопанными подбородками шепчут друг другу фразу, до боли знакомую по земной жизни.
2: Первое правило бойцовского клуба? Ого, круто! Никому не рассказывать о бойцовском клубе.
1: Картина Дэвида Финчера провалилась в прокате. Киностудия уже сочла ее неудачным проектом. Но затем были проданы миллионы DVD-дисков, а критики неоднократно включали «Бойцовский клуб» в список лучших фильмов всех времен. На волне успеха кино новую популярность обрела и книга Чака Паланика.
0: Наш сайт в интернете. radiokniga.com Читаем книгу.

Стоял февраль, единственный зимний месяц, когда снег не сохраняет следов. Ветер точно работал по сговору с нарушителями. Он заметал все. Лыжни, спички, окурки, остатки костров, прятал в пушистой снежной толще запахи овчины, сапог, табака. Участок был трудный. Давно прошли времена, когда нарушители рисковали головой из-за дюжины чулок или банки ханьши. Контрабанда стала не самоцелью, а маскировкой. Шел стреляный зверь, без документов, без адресов, без оружия. Агенты дейхаровской школы, умевшие с равным искусством лгать и молчать на допросах. Конные дозоры беспрестанно объезжали распадки. Проводники собак, пулеметчики, снайперы неутомимо прочесывали дубняк и заросли ожины, тянувшиеся вдоль границы. Задержали старуху, шедшую исповедоваться к попу на ту сторону границы реки. Она несла длинный поминальный список усопших, и между именами старушечьих родственников Дубах нашел вписанные молоком фамилии командиров укрепленного участка. Привели глухонемого кореца с замечательным фотоаппаратом, вделанным в ручные часы. Подстрелили голубя, и в записке, примотанной к лапке, прочли: «Петр будет в субботу, ждем папирос». Сам Дубах, надев белый халат, вышел навстречу гостю. Две ночи он провел в секретах вместе с бойцами. В субботу Петр не пришел, но в понедельник, во время сильной пурги в соседнем китайском городишке Циндзяне, поднялась стрельба. На рассвете отделком Гармис задержал возле знака номер 17 двух партизан, бежавших из маньчжурской тюрьмы. У обоих были обрезаны уши. Больше всех задержаний имел Нугис, проводник знаменитой овчарки Рекса, молчаливый, отделком, с плечами поддубного и крутым девичьим румянцем во всю щеку. Не истратив за зиму ни одного патрона, он доставил на заставу 37 человек. Несколько раз Корж сопровождал арестованных. Это был пестрый народ. Зеленщики, макосеи, перебежчики-солдаты из циндзянского гарнизона, родственники зарубежных казаков, бандиты, объединенные одним общим словом — нарушители. С тех пор, как появились первые партии японских переселенцев, стали чаще попадаться маньчжурские землеробы. В поисках работы и мира они переходили границу целыми группами и, прежде чем достать документы, показывали широкие и жесткие ладони. Впрочем, трудно было сказать, кто друг, кто враг. Всех без исключения нарушителей распутывали в отряде. В наряды Корж еще не ходил. Он уже привык по тревоге одним рывком сбрасывать одеяло и сон, мог с завязанными глазами собрать пулемет и неплохо держался в седле, но начальник не спешил с назначениями. Прежде чем стать командиром, Дубах долгое время водил поезда. На всю жизнь он усвоил жесткое правило машиниста — ничего не делать с рывка. Он набирал скорость постепенно, приучая первогодков бить без промаха, угадывать дорогу по звездам, заучивать каждый камень, куст, пень на земле, которую им предстояло охранять в течение 3 лет. Он воспитывал в молодых бойцах зоркость к обыденному, острое чувство подозрительности к предметам и людям, попавшим в запретную полосу. Однажды Дубах принес на занятие обыкновенный окурок, подобранный нарядом в лесу. «Что вы видите?» — спросил он у Коржа. «Бычок. Только-то? Осмотрите и доложите». Корж старательно осмотрел окурок. Он был сырой, желтый, с надписью золотом «БР. Лопато. Харбин». «Китайский бычок, товарищ начальник!» Дубах улыбнулся. «На этикетку не смотрите, у нас не школа ликбеза. А видим мы вот что». И Дубах прочел 10-минутную лекцию об окурке. Оказалось, что переход был совершен давно. Окурок успел пожелтеть. Нарушитель шел из-за границы. На нашей стороне харбинских папирос не курит. Нарушитель шел днем. Ночью курит только сумасшедшие. Нарушитель был или малоопытен, или неосторожен. Иначе бы спрятал окурок. Нарушителю помешали. Половина папиросы недокурена. Нарушитель пользуется мундштуком с очень узким отверстием. Конец папиросы сильно скручен.
«Замечайте», — сказал Дубах, пряча окурок в коробку, — «все замечайте. Как дятел кричит, когда японцы караулы сменяют, где по Чехезу можно вброд перейти, замечайте и подозревайте. Вопросительный знак — великое дело». Как всякий начальник, Дубах был одновременно командиром и педагогом. Одним и тем же красным карандашом он отмечал пулевые следы на мишенях и ошибки первогодков в диктанте. Чертовски много нужно было знать молодому бойцу. Как влияет ветер на полет пули и велик ли в этом году урожай на Кубани? Сколько выстрелов в минуту дает пулемет Дегтярева и каковы тактические особенности японской пехоты? Что есть баллистика? Как устроен фильтр противогаза? Как изображают на картах сопки и лес? Сколько ребер у лошади? Для чего служит печень? Как перевязывать голень? Знать нужно было много, пожалуй, больше, чем знали иные комдивы времен Гражданской войны. И все же, по мнению Дубаха, чего-то в занятиях не хватало, чего именно он еще сам не знал. Ни установок, ни новых идей, скорее, какой-то очень простой и мудрой формулы, объединяющей в себе все, что защищали бойцы на этом участке. Народы всех союзных республик, их земли, моря, их хлеб, железо, корабли, города. И слово было сказано партией. Родина. Сильнее, короче, яснее не придумаешь.

Художественные вырезки и портреты героев. Это была хрестоматия 20-строчных рассказов о мужестве, находчивости, скромности малоизвестных советских людей. Системы тут не было никакой. Женщина-врач, привившая себе ради опыта бациллы чумы, встречалась на одной странице с участниками путешествия в стратосферу. Девушки-лыжницы со студентом, спасшим женщину во время пожара. Золотоискатели, раскопавшие сказочный самородок с чабаном, отстоявшим от волков оторовец. Были здесь летчики, налетавшие по миллиону километров, лучшие снайперы СССР, профессор, предложивший обезболивать роды, пионер, задержавший бандита, советские сталевары, музыканты, танкисты, актеры, пожарные, академики. День за днем книга рассказывала бойцам, кто такие, как Кокенаки, Демченко, Бабочкин, Лысенко, Ботвинник. Ее цитировали на политзанятиях, читали вслух каждый вечер. Дубах гордился затеей. Он серьезно уверял коменданта участка, что с тех пор, как появилась книга героев, у всех стрелков пули стали ложиться заметно кучнее, чем прежде.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
1: Сегодня трудно представить жилое или офисное помещение без коридоров. Однако это сравнительно недавнее изобретение. Как пишет историк архитектуры Джудит Фландерс в книге «Сотворение мира», первый коридор был спроектирован архитектором Джоном Торпом в 1597 году для дома в Челси. Чтобы разъяснить это новшество современникам, архитектору потребовалось многословное описание. Длинный вход, тянущийся через весь дом. По замыслу архитектора, коридор давал возможность обеспечить приватность. В первую очередь, отделить господские комнаты от помещений прислуги и членов семьи друг от друга. Идею он позаимствовал в средневековом монастыре, где из внутреннего дворика открывались двери в персональные кельи. Континентальная Европа, особенно Франция, вплоть до середины XIX века строила дома по анфиладному принципу. Англичане, пишет Фландерс, цитирую, «ужасались количеству дверей в каждой комнате и тому, что из столовой можно сразу попасть в спальню». Книга Джудит Фландерс «Сотворение дома».
0: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

0: «Приемыш обезьян» сделал автора по-настоящему знаменитым.
1: Авторское право.
0: Слабые и трусы часто умеют ловко пленять слабый пол. А отважные воины, которые умеют встретить лицом к лицу тысячу настоящих опасностей, сидят боязливо в темноте, подобно испуганному ребенку, писал Эдгар Берроуз, автор цикла книг о приключениях Джона Картера и Тарзана. Его герои полностью соответствуют этому утверждению. В борьбе с врагом сильные и смелые, а с женщинами робкие, стеснительные, долго не решаются сделать первый шаг. Примерно так же обстояли дела и у самого Берроуза с его ремеслом. Писать он начал рано, но опубликовать рукопись попытался только в зрелом возрасте. Хотел героики и приключений. Окончил военную академию, пошел служить в кавалерию. Ожидания не оправдались. Эдгара отправили в глухую провинцию, где мухи дохли от скуки. Он оставил службу. Работал продавцом, клерком, бухгалтером. Пытался открыть свой бизнес, но параллельно вел другую жизнь. По вечерам, разделавшись с офисной рутиной, отправлялся на поиски приключений вместе со своими героями. Работая над книгой, Эдгар забывал о серых буднях. В 1912 году, в возрасте 36 лет, он написал фантастический роман. Его героем стал обычный человек Джон Картер, которого забросило на Марс. Берроуз дал рукописи название «Нормальный парень» и набрался смелости отправить в редакцию одного из самых популярных журналов Америки. Рукопись радостно приняли, дебютанта похвалили, заплатили $400 и попросили изменить название. С названием «Под лунами Марса» роман печатался с продолжением в 6 номерах. Читатели были в восторге от приключений Джона Картера. Критики тоже. Следующий роман Берроуза послужил началом цикла «Тарзан. Приемыш обезьян» и сделал автора по-настоящему знаменитым. История Тарзана растянулась на 25 романов. Его популярность зашкаливала. Режиссеры лихорадочно экранизировали все новые приключения героя. Первый фильм о Тарзане, черно-белый и немой, вышел в 1918 году. С тех пор чуть ли не каждый год появляются новые экранизации. Сегодня имя Тарзана встречается в 88 фильмах. И, судя по всему, это не предел.
1: Авторское право. Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».

0: Читаем книгу. Генрих Вильгельм Штоль. История Древнего Рима в биографиях. Луций Луциний Лукул.
1: Во время удаления от общественных дел Лукул предавался расточительности и роскоши, вошедшим в пословицу. Средствами для подобного образа жизни служили несметные богатства, полученные им отчасти по наследству от отца и родственников, отчасти в войнах Суллы, главным же образом во время 8-летнего командования своего в Третьей Митридатской войне. Причем, однако, нельзя было сказать, чтобы он обогатился несправедливым или недостойным путем. Он тратил громадные суммы на возведение грандиозных построек, искусственных садов и купалин, на собирание картин, статуй и других произведений искусства. Кроме роскошного помещения в Риме, приспособленного к большим пиршествам, он обладал в окрестностях города знаменитым садом, который был задуман в таких больших размерах, что был окончен только в царствовании императора Клавдия. Сад этот и впоследствии еще назывался Лукулловым. Он владел множеством вилл, среди которых самыми знаменитыми были построенные у Тускулума и у Мизенума и Ливаи в Кампании. Первый из них, которая вследствие великолепия своего по преимуществу носила название Лукуловой виллы, представляла чудесные места для прогулок и открытые столовые с прелестнейшими видами. Когда его однажды посетил там Помпей и неодобрительно заметил, что эта вилла устроена совершенно удобно для лета, но что она для зимы непригодна, на что Лукул возразил, смеясь: «Неужели ты считаешь меня глупее журавлей и аистов, которые меняют свои жилища с временами года?» Его вилла близ Мизенума принадлежала прежде Гаю Марию, а потом матери Гракхов. Лукул отделал эту виллу с величайшей роскошью. Он строил дачи у самого моря, сооружал вокруг них плотины, прорывал каналы и прорубал скалы, чтобы расширить пределы моря. В этих виллах было собрано все, что самому прихотливому сластолюбцу могло доставлять чувственное и умственное наслаждение. В садах созревали самые редкие плоды, в том числе вишни, которые он впервые привез из Понта в Италию. Зверинцы снабжали его стол самой дорогой дичью, пруды — самой изысканной рыбой, погреба его были наполнены превосходнейшими винами. В столовых красовались картины, статуи и бюсты знаменитейших художников, драгоценные пурпуровые скатерти, золотые с самоцветными камнями кубки и иная дорогая утварь. Во время пиров гостей увеселяли музыкой, пением и танцами. Для лиц, участвовавших в этих представлениях, было припасено несметное множество дорогих нарядов. Однажды какой-то претор, пожелавший дать блистательный спектакль, просил у него пурпурных мантий для хора. Лукул отвечал, что он посмотрит, и если у него таковые найдутся, то одолжит их ему. На другой день он передал претору 200 пурпурных мантий. Даже когда у Лукула не было гостей, стол его был уставлен различными яствами и изысканнейшими лакомствами. Когда однажды он обедал один, и для него был приготовлен сравнительно простой стол, то он рассерженный призвал раба, на котором лежали заботы о столе. Когда последний стал извиняться тем, что предполагал, что Лукул не пожелает роскошной трапезы, так как никто в этот день не был зван, то Лукул ответил: «Как же ты не знал, что сегодня Лукул в гостях у Лукула?» Известен еще один случай. Цицерон и Помпей встретили однажды Лукула на рынке. Они напросились к нему в гости и пошли с ним в дом его, но с условием, что он ради них не сделает никаких особых распоряжений. Он сначала возражал и просил, чтобы они навестили его лучше в другое время. Но они настаивали на том, чтобы идти к нему сейчас же, и не давали ему даже поговорить с рабом своим, чтобы он не мог заказать ничего необыкновенного. Они дозволили ему по его просьбе только то, чтобы он в их присутствии сказал одному из своих людей, что они будут обедать в зале, носившем название «Аполлон». Когда рабы услыхали название этой столовой, то они уже знали, сколько должен стоить обед и каковы должны быть его приготовления и устройства. Обед же в Аполлоне стоил обыкновенно 50 тысяч драхм. Столько и было израсходовано в этот раз, и оба гости немало дивились как сумме издержек, так и быстроте приготовлений.
0: Генрих Вильгельм Штоль. История Древнего Рима в биографиях. Фрагмент читал Станислав Федосов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Энциклопедия.
1: Буква «Б» – библиотека. Одна из самых необычных библиотек находится в английском городке Вестбери-Сабмендип. Она располагается в телефонной будке. Эта будка без уже ненужного телефона-автомата была куплена за 1 фунт стерлингов. В ней устроены полки, проведено освещение. Почти все жители городка, а их без малого 1000 человек, регулярно пользуются этой библиотекой, обновляют библиотечный фонд и очень гордятся своей достопримечательностью. Излишне говорить, что библиотекаря в этой библиотеке нет, и работает она круглосуточно.
0: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: этого дня вдохновения.
1: Перед ночью северной короткой, и за нею зори, словно кровь, подошла неслышную походкой, посмотрела на меня любовь, отравила взглядом и дыханием, слаще роз дыханием, и ушла в белый май с его очарованием, в лунные слепые зеркала. У кого я попрошу совета, как до легкой осени дожить, чтобы это огненное лето не могло меня испепелить? Как теперь молиться буду Богу, плача, замирая и горя, если я забыл свою дорогу каменным стенам монастыря? Если взоры девушки любимой слаще взора жителей высот, краше горнего Иерусалима летний сад и зелень сонных вод, день за днем пылает надо мною, их терпеть не станет скоро сил. Правда, тот, кто полюбил весною, больно тот и горько полюбил. Это стихотворение называется «Любовь весной». Написал его Николай Гумилев.
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
2: Забытые писатели России. Возрождение.
3: Сергей Дуров. Тетенька.
4: По выходе замуж Марья Ивановна была по-своему совершенно счастлива. Дом у нее был, как говорится, полная чаша. Амбары полнехоньки, кладовые битком набиты, сундуки ломились от всякого скарба. Словом сказать, Марье Ивановне было где разгуляться, было где отвести душу. Супруг Марьи Ивановны, как водится, чрезвычайно страдал двумя болезнями – подагрою и скупостью. Но Марья Ивановна оттого отнюдь не была в накладе. Напротив, из этой немочи, достойного своего сожителя, умела она извлечь все то, что составляло прямое, верное, истинное счастье целой ее жизни. Подагра, усадившая старца, дала Марье Ивановне возможность завладеть всеми домашними угодьями, а скупость, по ее мнению, если она не была добродетелью, то прекраснейшим свойством человеческого сердца. Конечно, в этом случае Марья Ивановна была, как видно, довольно снисходительна к мужу, но это опять не без причины. Марья Ивановна сама любила припрятать копейку на черный день. Я предвижу, что многим покажется непонятно, каким образом могло случиться, что в сердце Марьи Ивановны, непомятом еще годами, опытом, не было ни одного светлого, жаркого, всеувлекающего чувства, ни одной ветреной мечты, ни одного слепого увлечения. Каким образом, подумают многие, Марья Ивановна могла избежать вечных законов, предопределенных самою природою, и в молодости не была никогда молодою, а примехонько себе из ребенка сделалась бабою, брюзгливою, зоркою, скупою старухой? Чудно? Против этого я не скажу ни слова, но Марья Ивановна была такова и в этом. Я сошлюсь, пожалуй, на всех наличных тетенек, которые не дать не взять скроены по одной с нею мерке. Но к делу. Прошло лет 15, и Марья Ивановна овдовела, получив после покойного сожителя все его недвижимое и всю движимость. Я не без цели пропускаю этот 15-летний период счастливого, но, впрочем, довольно однообразного супружества. Мне хочется как можно скорее вывести на свежую воду мою героиню и познакомить с нею читателя. Еще при жизни мужа тетенька распорядилась очень хорошо. Она настояла на том, чтобы все родовые поместья были проданы, и на месте их куплены новые, якобы благоприобретенные. Потом было совершено также духовное завещание, на основании которого имение переходило к тому из супругов, кто останется в живых. Все это законно обеспечило как нельзя лучше состояние вдовы и давало ей полное право на владение завещанного ей имущества. Но наследники, как то сестры, племянники и т.п. покойного мужа, думали иначе. Соблазн был велик. Они очень хорошо знали и помнили, что покойному были они сродни. И в один голос кричали: «Мошенничество! Если родовое продано, то куда девались деньги?» Вследствие такого рассуждения они тотчас приступили к делу, то есть подали в губернское правление просьбу, в которой называли себя прямыми и естественными наследниками, прося о вводе их во владение. Узнав о происках мужниных родственников, тетенька переполошилась так, что страх. Ей казалось, что одно притязание родственников на наследие уже лишало ее значительной части имения. Тетенька была в отчаянии. Несмотря на всю свою расторопность по части хозяйственной экономии, она терялась в догадках, на что ей решиться. Обратиться к кому-то из соседей и просить их заступничества — хорошо. Да к кому именно обратиться? Вот тут и загвоздка. Обратиться к Пирожкову нельзя. Он, так бог его знает, ведет свои-то собственные дела, что у него последняя деревенька чуть-чуть не идет с молотка. Можно бы просить Крюкова, да на руку-то он, что называется, охулки не положит. Марья Ивановна умрет, не забудет, как он продал ей как-то лошадь, которая так себе ни с того, ни с другого через год околела. Обратиться к Глотову оно бы и хорошо. Дела свои он ведет недурно, подобно ей. Со всякой дряни умеет пенку снять. И обманывать-то он никогда никого не обманывал. И знакомство имеет отборное. С уездным предводителем друг, с исправником свой. С становым уж и говорить нечего. Пунш пьют вместе. Словом сказать, всем взял, а вериться Глотову все как-то не приходится. Пьет шельма так, что аж на до чертиков». Таким образом, перебрав всех соседей, Марья Ивановна увидела, что не на них следовало опустить якорь надежды, и решилась после зрелого размышления отправиться в столицу, где служили большая часть ее родственников, чтобы через их посредство выбиться из хлопот и обеспечить за собой законное наследие. Как ни тяжко ей было это странствование, как ни больно было ей расстаться с домовыми книгами и ключами от своих запасных магазинов, но у страха глаза велики, и она, сделав подробные распоряжения касательно всех мелочей хозяйственного управления, отправилась на своих в Петербург, разумеется, в сопровождении старого плута-слуги и двух девок. Это обстоятельство, по-видимому, столь незначительное, имело весьма важные последствия. Не приезжай, Марья Ивановна, в Петербург, бог знает, что бы с ней было. В деревенской глуши типический характер этой женщины остался бы тайною, а, может быть, и вовсе не достиг бы полного своего развития. Но жребий был кинут, и день приезда Марьи Ивановны в столицу был, так сказать, днем ее возрождения для той жизни, для которой природа создает тетенек. По приезде в Петербург Марья Ивановна остановилась у одной из своих ближайших родственниц. Нельзя представить себе, нельзя даже подумать описать, с какой радостью, с каким восторгом она была встречена. Если бы, кажется, полиция дозволила зажечь иллюминацию, то добрая родственница не пожалела бы осветить за свой счет целую улицу. Чего ж тут не было, и слез-то, и вздохов-то, и уверений разного сорта. Когда, наконец, добрая родственница пришла в себя от первого порыва радости, то тут же начала кидаться то к той, то к другой двери, крича довольно громко: «Маша! Любаша! Петруша! Жан! Пойдите сюда, друзья мои! Тетенька Марья Ивановна приехала!» И потом, снова обратясь поцелуями к своей гости, она продолжала: «Ах, сестрица, позвольте вам представить деток моих! Они, право, такие милашки, вот вы увидите сами!» Реченые милашки высыпали из всех углов и чуть было совсем не зачмокали тетеньку. Можно положительно сказать, что при этой встрече тетенька получила более поцелуев, нежели во все продолжение своей жизни, включая даже и поцелуи своего покойного сожителя. Впоследствии число этих лобзаний возросло неимоверно. На что другое, а уж на поцелуи родственников тетенька никак не могла пожаловаться. Когда все успокоились, тетеньку усадили на первое место и начались расспросы. «Надолго ли вы к нам, сестрица?» «О, маман, верно, надолго, мы тетеньку иначе не отпустим», — сказала одна из милашек. «Конечно, сестрица говорит правду, маман», — говорила другая. «Иначе и быть не может», — говорила третья милашка, нежно поглядывая на тетеньку, которая сидела на диване, хлопала глазами, как сова, и выжидала удобные минуты, чтобы отвечать на заданный ей вопрос. «Я уверена», — начала опять добрая родственница, — «что дети мои отгадали ваше намерение». «Они ведь такие у меня умные, такие правые милашки, не правда ли?» «Очень-очень большие милашки», — сказала, наконец, тетенька, и потом, глубоко вздохнув, проговорила. Не дай-то Бог, чтобы сбылись их пророчества. Как так, сестрица? Может ли это быть? Завопили в один голос милашки. Да так-таки, сестрица, так. Проживши столько лет в деревне, я так привыкла к этому образу жизни, что ни за что бы на старости лет не прибрела бы сюда, если бы не божеское наказание, да не обстоятельства. Эти слова, видимо, не пришлись по сердцу добрым родственникам. Лица у них вытянулись, глаза заходили как-то странно. «Да», — продолжала тетенька жалобным голосом, — «уж такие обстоятельства, что ужас. Нечего делать, кинула все хозяйство на плохие руки, да и приехала». «Что же такое, сестрица?» «Дела по наследству». «Какие же такие дела по наследству, сестрица? Ведь имение, кажется, записано на ваше имя, да и духовная, вероятно, сделана покойником в вашу пользу». «Сделано-то все сделано, в порядке, как следует. Да какие-то дальние-предальние там родственники покойного при самом вводе меня во владение бряк просьбу в губернское». «Ах, они какие! Да уж такие, милая сестрица! Но если бы вы знали, что они понаписали, это ужасти! Представьте себе, пишут, что у покойного нашего дяди, заметьте, дяди, а он не был им никогда никаким дядей. Правда, у покойного была сестра, да ведь она уж давным-давно скончалась, да и того... Да и что же ее дети, сестрица? Далее пишут, милая сестрица, родовое. Да, ведь оно давно продано. Если оно продано, пишут, так где же деньги? Каковы? Судите сами, спрашивают, где, мол, деньги? Ах, какие дерзкие! Да вы просто, сестрица, скажите, муж прожил, и я прожила. Какое вам до этого дело? Я уж об этом думала, сестрица. Но вот какое обстоятельство. Они ведь, пожалуй, станут спрашивать, откуда же взялись у вас деньги на покупку нового имения. Да как же они смеют? Жан, ты служишь в департаментском министерстве. То есть в департаменте министерства. Ну да. Пожалуйста, завтра же справься и напиши тетеньке такой ответ, чтобы они замолчали, эти грабители.
3: Сергей Дуров. «Тетенька». Написано в 1848 году. Фрагмент читал Сергей Корякин.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Следующая программа возрастных ограничений не имеет.
1: 'Сказка-раскраска'.
2: Рахиль Баумволь. Как медведица искала своих медвежат.
3: Уже спустились сумерки, когда медведица вылезла из берлоги, чтобы позвать своих медвежат и уложить их спать. Она обошла всю полянку, но их нигде не было видно. «Наверное, пошли сказать спокойной ночи львятам», — подумала она и направилась в сторону львиной пещеры. Но там ее медвежат не было, а львята уже лежали, гривка к гривке, и сладко посапывали. «Наверное, они в гостях по соседству у тигрицы», — решила медведица. Но у тигрицы их тоже не было, а тигрята уже лежали, полоска к полоске, и громко похрапывали. А может быть, медвежата забрели к барсу? Но и у барса их не было, а барсята лежали пятнышко к пятнышку и крепко спали. «Не искать же мне моих медвежат у зайцев», — сказала себе медведица. «Зайчата лежат себе, небось, ухо к уху и носами звонко посвистывают. Где же мои медвежата?» Идет медведица по лесу, каждый кустик обнюхивает. А ей навстречу папа-медведь возвращается из малинника. «Куда это ты?» «Да вот, медвежат наших разыскиваю, им уже спать пора».
1: «А у львицы ты их искала?»
3: «Конечно, искала, нет их там, а львята лежат гривка к гривке и преспокойно спят».
1: «Угу. А у тигрицы ты была?»
3: «Была, нет их там, а тигрята те лежат полоска к полоске и преспокойно спят».
1: «А барса ты спрашивала?»
3: «Еще бы, спрашивала. Да нет их там. А барсята лежат пятнышко к пятнышку и преспокойно спят».
1: «Ну, к зайцам, к ним, конечно, и заходить незачем».
3: «Конечно, незачем. Ясное дело, нет там наших медвежат. А зайчата что им? Лежат себе, небось, ухо к уху и преспокойно спят».
1: «А может быть, медвежата, пока ты их искала, вернулись в берлогу?»
3: «Как это вернулись?»
1: «Да так, очень просто».
3: «Кто? Наши медвежата?»
1: «Ну да».
3: «В берлогу, говоришь?»
1: «В берлогу, говорю».
3: «Так пойдем посмотрим». Пришли медведь и медведица в свою берлогу, а там медвежата. Лежат хвостик к хвостику и давно уже преспокойно спят. Тихо, косолапый, не разбуди их.

0: сценарий.
1: Фильм «Моя прекрасная леди» был выпущен кинокомпанией Warner Brothers в 1964 году. Режиссером выступил популярный тогда Джордж Кьюкор. В основу сценария лег одноименный мюзикл, поставленный по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион».
2: Особо издающая такие жуткие звуки вообще не имеет права ходить по этой земле. Поймите, ведь вы человек, которому Бог дал душу и способность выражать свои мысли словами. Ваш родной язык — это язык Шекспира, Мильтона, Библии. А вы кудахчете, как осипшая курица.
1: Первоисточником пьесы послужил древнегреческий миф о скульпторе Пигмалионе, который изваял настолько прекрасную статую, что влюбился в свое творение.
2: Вы скульптор, вы ваятель Хиггинс. Слава вам и честь.
1: По сюжету картины профессор фонетики Генри Хиггинс поспорил с полковником Пикерингом, что сможет сделать из уличной цветочницы Элизы Дулиттл светскую даму. И выиграл спор. На посольском приеме во дворце Элизу приняли за герцогиню.
3: Очаровательно, очень мила.
2: Мисс Дулиттл, мадам.
1: Сюжет картины практически слово в слово следовал пьесе. Но открытый финал сценаристы решили изменить. В фильме между профессором Хиггинсом и Элизой вспыхивает любовь.
3: Вы не можете заявить в полицию. Элиза не вор, и не забыть и зонтик.
2: Почему нет? Я хочу, чтобы ее нашли. Она моя. Я отдал за нее 5 фунтов.
1: На роль Элизы Дулиттл пробовалась сама Элизабет Тейлор. Но создатели картины безоговорочно решили отдать главную роль Одри Хепберн. Актриса согласилась при условии, что все песни будет исполнять сама. Правда, по окончании съемок партии Хепберн все-таки переозвучили. Профессором Хиггинсом стал Рекс Харрисон, который играл ту же роль в бродвейском мюзикле. За участие в картине актер получил премию «Оскар».
2: Мама!
3: Генри, какой неприятный сюрприз.
1: Фильм победил сразу в 8 номинациях премии «Оскар». Картина навсегда вошла в историю американского кинематографа и занесена в 100 лучших фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства.
4: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу.
5: Ярослав Гашек. Как вести себя дома, на улице, в учреждениях, в магазинах, в театре, в аэроплане и на футбольном матче.
6: Эта статья предназначена для тех, кому не досуг посещать лекции пани Лаудовой Горжицевой, у кого нет времени заниматься чтением катехизиса гражданина Гутта или же стать слушателем курсов для делегации Пражского городского магистрата, отъезжающей в Париж. Мой труд бесспорно содержит нечто новое, и его со спокойной совестью можно рекомендовать всем. В нем вы найдете ряд идей и указаний, которых не почерпнете ни у Лаудовой и Горжицевой, ни у Гутта, ни на вышеупомянутых курсах. Полагаю, я дал ему вполне подходящее название «Как вести себя дома, на улице, в учреждениях, в магазинах, в театре, в аэроплане и на футбольном матче». Если у кого-либо возникнет недоумение, как вести себя в иных местах, скажем, в парламенте, прошу обращаться ко мне письменно, поскольку я не намерен придавать подобные советы гласности. Мое руководство и указания кратки, практичны и весьма доходчивы. На мой взгляд, это единственное настоящее введение к правилам хорошего тона. Обращаю ваше внимание также на то, что я, излагая свои воззрения, действую весьма деликатно. Например, не созываю людей на лекции, как пани Лаудова-Горжицева. Читатели прочтут мою статью, и никто не будет их контролировать в то время как на лекциях подобного рода любой присутствующий думает про другого. Ишь ты, он тоже не знает, как вести себя дома, на улице, в учреждениях и так далее. Равно и катехизис Гута, покупая его в книжных магазинах, невольно выдаешь пробелы в своем воспитании. А статья? Чисто случайно оказалась в книге, пойди докопайся, что ты ее читал, чтобы обучиться правилам хорошего тона. Соображения мои продиктованы самой жизнью, они не мертворожденное дитя. Ознакомившись с ними, каждый скажет: «Отныне я дерзну жить среди людей». Как вести себя дома? Дома каждому надлежит вести себя пристойно, дабы не огорчать ни себя, ни окружающих. Порядочный человек никогда не ломает мебель в ночное время, чтобы не нарушать сон соседа. Он делает это днем. Причем заводит граммофон, чтобы никому и в голову не пришло, чем он, собственно, занимается. Если мебель взята на прокат, он страхует ее в страховом обществе. Вообще он ведет себя весьма солидно. Если он бьет тарелки или бутылки, то кидает их на ковер, чтобы заглушить звон и не приводить в отчаяние жильцов нижних этажей. Разумеется, если его квартира расположена над подвалом, можно бить тарелки прямо о пол, выяснив предварительно, не спустился ли кто туда за углем. Со своими гостями он обходится дружески, а коли уж случится конфликт, всегда старается вышвырнуть гостя так, чтобы не попортить дверей. Ругаться в этот момент можно лишь по-французски или по-английски. Если хозяин этими языками не владеет, он выставляет гостя молча. Истинный джентльмен никогда не станет рвать воротничок или жилет того, кого прогоняет в зашей. Он просто хватает его правой рукой за кисть левой, выкручивает назад и, приподняв его сзади левой рукой за брюки, выносит из квартиры, корректно попросив при этом открыть дверь свободной правой рукой. Если дело дойдет до бокса, хозяину не следует снимать пиджак при госте. Абсолютно недопустимо, чтобы у гостя пропали часы или кошелек. Дома всякий обязан следить за порядком и стараться не плевать на пол или в потолок. Наш дом должен быть для нас святыней. Как вести себя на улице? Следует помнить, что улица для всех прохожих, а не для вас одних. Правила приличия требуют, чтобы вы не толкали людей, идущих по тротуару, не приставали к незнакомым дамам и господам и не затевали на мостовой драк с полицейскими. Это лучше делать в подъезде. Столь же непристойно и некрасиво орать на прохожих и показывать язык проезжающим мимо в трамвае, в экипаже, в автомобилях. На прогулке вы должны следить за тем, как бы не высадить витрину, не прожечь папиросы или сигары одежду идущих впереди, не раздавить чужую собаку и не сунуть руку в чужой карман. Если все-таки это случится, нужно сказать: «Пардон, простите, пожалуйста, не извольте гневаться». Ваш долг — извиниться как можно вежливее. Тем самым вы избежите судебного разбирательства, а пострадавший унесет с собой отнюдь не кровоподтек, а лишь впечатление, что встретил джентльмена. Из этого, впрочем, не следует, что на улице надо быть сентиментальным. Падать на колени перед встречными дамами не рекомендуется. Это производит неблагоприятное впечатление, ибо выходной костюм не должен быть запылен на коленях. Одежду и обувь надлежит содержать в порядке. Чистить на тротуаре ботинки или одежду во время прогулки недопустимо. На улице надо очаровывать всех прохожих безукоризненными манерами. Избегайте появляться на улице в расстегнутой одежде, с развязанными тесемками на кальсонах и ботинках. Совершенно неприлично подставлять подножку господам или дамам старше вас по возрасту, идущим по тротуару навстречу. В каждом отдельном случае это надо делать незаметно, чтобы избавить себя от взрыва негодования. Следует уважать старших и здороваться со всеми, кто старше вас, вежливо сняв шляпу и приветливо улыбнувшись. Если вы не уверены, что встречный господин или дама старше вас, учтиво подойдите к ним и поинтересуйтесь их возрастом. На улице всегда надо быть любезным. Валяться на тротуаре недопустимо. Как вести себя в учреждениях? Войдя в учреждение, вы здороваетесь со всеми присутствующими и приветливо машете им рукой. Затем, переходя от одного к другому, расспрашиваете об их здоровье, о том, откуда они родом, какое жалование получают, до тех пор, пока вас не попросят объяснить, что вам здесь, собственно, угодно. Чувство такта диктует вам никому не навязываться. Недопустимо на глазах у всех отделять чиновников папиросами или сигарами. Жизнь не знает подобных примеров. Подкупать чиновников следует крайне деликатно. Деньги вкладываются в розовый конверт, чтобы создать впечатление, будто речь идет о любовной интрижке. Если вы учините в учреждении скандал, стремитесь незаметно исчезнуть. А коли уж дело дойдет до драки, остерегайтесь недозволенных приемов. Нельзя стрелять в учреждении из револьвера. С вызванным полицейским следует бороться по всем правилам джиу-джитсу. В любом случае вы обязаны помнить, что только достойными и приличными манерами можно снискать расположение чиновников. Уносить из учреждений пальто недопустимо. Как вести себя в магазинах? Войдя в магазин, вы любезно и учтиво справляетесь о ценах на товары, стараясь при этом не щипать продавщицу за щеки и не похлопывать понебратски приказчиков по плечу. Затем вы отправляетесь к хозяину или директору магазина, подаете ему свою визитную карточку и просите разрешения закурить. Бестактно расспрашивать при этом, сколько он зарабатывает на том или ином товаре. Побеседовав с ним, сердечно пожимаете ему руку и возвращаетесь в магазин, где рассказываете продавцам и покупателям несколько пристойных анекдотов. Если вас просят удалиться, вы с мужественной гордостью, присущей всем истинным джентльменам, раскланиваетесь и потихоньку отступаете к дверям, стараясь не изувечить кого-либо из нападающих. Если вы расквасите кому-нибудь нос, пошлите письменные извинения, как только вас выпустят из полиции. Использовать возникшую панику, чтобы очистить кассу, недопустимо. Как вести себя в театре? Если вы хотите, чтобы театр утолял вашу жажду культуры, не следует являться на спектакль в пьяном виде. Если же вы все-таки хлебнули и пришли в театр, постарайтесь не свалиться с галерки в партер, чтобы не нарушить мирный ход спектакля. Нельзя во всеуслышание браниться с соседями, читать во время спектакля газеты вслух, а в опере подпевать артистам. Если вы чистите в театре апельсин, корки следует бросать не в партер, а под кресло. Если вы принесли с собой бутылку пива, старайтесь во время действия извлечь пробку бесшумно. На сцену пробки не швыряют. Взятый на прокат бинокль следует вернуть билетерши. Если же вы снесли его в ломбард, квитанцию отошлите по почте, наклеив на конверт марку. Если вы курите во время спектакля, следите, чтобы не возник пожар. С вызванным полицейским не следует переругиваться в зрительном зале. Все можно обсудить в коридоре. Если удастся проникнуть за кулисы, в дамскую уборную, самое лучшее — спрятаться под стол, чтобы переодевающаяся актриса не испугалась, увидев чужого человека. Как вести себя в аэроплане? Истинный джентльмен даже на высоте 6000 метров не выражается вульгарно и грубо. Перед полетом он пишет своим кредиторам дружеские послания, в которых прощается с ними и просит извинить, что пустился в столь рискованное предприятие. Вывалившись из аэроплана, он должен принять все меры, чтобы не грохнуться кому-нибудь на голову. В любом случае, перед полетом он вписывает в свою визитную карточку ниже следующее — «Извините, пожалуйста». Как вести себя на футбольном матче? Протыкать судью ржавым ножом недопустимо. Послесловие. Хотя вышеупомянутые советы и указания неполны, и многого здесь еще не достает, я убежден, что любой легко усвоит и запомнит их. Это краткое подспорье к правилам хорошего тона должно иметься в каждой семье. И я прошу достославный школьный совет и Министерство просвещения воспитывать учащуюся молодежь согласно моим наставлениям и указаниям. Предлагаю также включить мою статью в школьные учебники. От гонорара отказываюсь. В пользу обедневших джентльменов.
5: Ярослав Гашек. Как вести себя дома, на улице, в учреждениях, в магазинах, в театре, в аэроплане и на футбольном матче. Рассказ читал Владимир Самойлов.

Первый источник. Юноше, обдумывающему житье. Такой фразой часто предваряют совет или обращение к молодому человеку, стоящему перед выбором профессии, перед принятием решений. Это слова из поэмы Владимира Владимировича Маяковского «Хорошо». Полностью четверостишье звучит так. «Юноше, обдумывающему житье, решающему делать жизнь с кого, скажу, не задумываясь, делай ее с товарища Дзержинского».

Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радиокнига.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Книжный переплет. Приключения книг.
1: Люди любят деньги даже больше, чем красивую внешность. Такой вердикт человечеству вынес Теодор Драйзер в своем знаменитом романе «Американская трагедия». Рожденный в бедной семье писатель большую часть своей жизни отчаянно нуждался в деньгах. Недоброжелатели даже упрекали Драйзера в том, что ни женщины, ни идеалы, а именно деньги были его подлинной музой и источником вдохновения. Так или иначе, нужно признать, что финансовый вопрос действительно сыграл в судьбе литератора решающую роль. Дело было в 1912 году. Драйзер находился тогда в самом безрадостном настроении. Только что вышел его второй роман «Дженни Герхард». Реакция на книгу была более чем прохладной. Критики давали неоднозначные оценки, а читатели не спешили раскупать тираж. Да и сам автор стремительно терял надежду на известность и признание. «Мне не суждено стать автором книг, которому готова на судьба полных или хотя бы наполовину бестселлеров», с сожалением замечал он. Драйзер стал всерьез задумываться о том, чтобы оставить Америку и перебраться в Лондон. Тем более там им заинтересовался один издатель – Грант Ричардс. Предприниматель предложил выплатить ему аванс за право публикации впечатлений Драйзера о путешествии по Европе. Больше месяца он провел в Англии, затем посетил Францию, Италию, Германию, Голландию и Монако. Однако поездка не принесла ему удовольствия. Его тяготил скромный бюджет и постоянный контроль со стороны Ричардса. В конце концов, у него осталось одно желание – поскорее вернуться домой. Сделать это писатель планировал на только что построенном пароходе «Титаник». Но рачительный британский издатель уговорил его воспользоваться кораблем подешевле. Драйзер находился на борту судна «Крунленд», когда его настигла весть о гибели роскошного лайнера во льдах Северной Атлантики. Позднее, в автобиографии «40-летний путешественник», Драйзер вспоминал, как страшно было даже думать о 2000 пассажиров, бегущих из своих кают, как крысы, только за тем, чтобы потом, молясь и плача, беспомощно барахтаться в воде. Поразительно, что его самого от такой участи спасли деньги, а точнее, их отсутствие.
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга». Читаем книгу.
2: Акутагава Рюноске. Безответная любовь.
3: Этот рассказ я услышал от своего близкого университетского товарища, с которым встретился однажды летом в поезде Токио-Йокогама. История, которую я

хочу рассказать, относится к тому времени, когда я по делам фирмы ездил в И. Однажды меня пригласили там на прием. В ресторане, где он был устроен, в нише кабинета висела литография генерала Ноги. Дело ведь происходило в И, а перед ней стояла ваза с пионами. С вечера лил дождь, посетителей было мало, и я получил больше удовольствия, чем ожидал. На втором этаже тоже как будто шел прием, но, к счастью, не особенно шумный, как это бывает обычно. И вдруг, представьте себе, среди гейш... Ты, наверное, ее тоже знаешь. В числе официанток ресторана, куда в свое время мы частенько ходили выпить, была Отоку. Такая забавная девица с приплюснутым носом и низким лбом. И вот, представляешь, вдруг входит она. В костюме гейши, с бутылочкой саке в руках, подчеркнуто серьезная, как и остальные ее подруги. Я было подумал, что обознался, но когда она ко мне подошла, убедился, что это Отоку. Еще с тех времен у нее сохранилась привычка во время разговора вздергивать подбородок. Я остро ощутил, как быстротечна жизнь. Ты ведь помнишь, в нее в те годы был безнадежно влюблен Симура. Теперь генерал Симура. А в то время он покупал в баре Аокидо бутылочку мятного ликера и угощал Отоку с величайшей серьезностью. Выпей очень сладко. И ликер был приторным, и сам Симура тоже. И вот эта самая Отоку служит теперь в таком месте. Каково было бы находящемуся в Чикаго Симуре узнать об этом, подумал я, и уже хотел было заговорить с ней, но постеснялся. Ведь это была Отоку. Значит, нужно было говорить о том времени, когда она служила на Ниханбасе. Но неожиданно Отоку сама ко мне обратилась. «Как давно я вас не встречала. В последний раз мы виделись, когда я служила в У. Вы совсем не изменились». Она сказала мне что-то в этом роде. Ну и девица эта Отоку. День только начался, она уже навеселе. Хотя она и была навеселе, но мы так давно не виделись, да и тема была... Симура, и мы болтали без умолку. Но тут остальная компания подняла страшный шум, делая вид, будто ревнует меня, а устроитель приема заявил, что не даст мне уйти, пока я во всем не признаюсь. В общем, все это было не очень приятно. Рассказывая им историю с мятным ликером Симуру, я сморозил ужасную глупость. Мой близкий друг увивался за ней, а она его коленкой под зад. Устроитель приема был человек почтенного возраста, к тому же, привел меня на прием родной дядя. Правда, коленкой под зад вырвалось у меня как-то непроизвольно, и остальные гейши принялись дружно поддразнивать Отоку. Но Отоку не признавала счастливого дракона. Встретиться со счастливым драконом, видимо, великое счастье. В комментарии к «Восьми псам» есть такое место. «Счастливым драконом называют счастье, неспосланное человеку свыше». Странно только, что в большинстве случаев счастливый дракон не приходит к человеку без стараний с его стороны. Впрочем, об этом можно было и умолчать. Но то, что Отоку не признавала счастливого дракона, было, в общем-то, вполне логично. Если Симура-сан, как вы говорите, был безнадежно влюблен в меня, это вовсе не означало, что и я должна была безнадежно влюбиться в него. И еще она говорила, «Случись это так, я сама чувствовала бы себя гораздо счастливее в те годы». Это называют грустью безответной любви. Наверное, поэтому Отоку и захотелось рассказать, что с ней произошло. И она поведала мне историю своей странной любви. Ее я и хочу рассказать. Хотя, как всякая любовная история, она не так уж интересна. Удивительно, правда? Нет более скучного занятия, чем выслушивать пересказы снов или любовных похождений. Я ответил на это: просто потому, что такая история не может быть интересна никому, кроме тех, кто замешан в ней. Верно, даже в романе и то трудно рассказать о снах или любовных похождениях. Скорее всего, потому что сон относится к области чувств. Среди снов, описанных в романах, нет ни одного, который был бы похож на настоящий. А любовных романов, которые можно было бы назвать выдающимися произведениями, сколько угодно, ты этого не можешь отрицать. Но среди них не менее легко вспомнить великое множество дурацких творений, которые не останутся в памяти людей. В общем, если ты представляешь себе, что за историю услышишь от меня, то я могу спокойно продолжать.
Из всех дурацких творений, какие только можно вообразить, оно самое дурацкое. Отоку назвала бы ее «Историей моей безответной любви». Слушая, что я рассказываю, имей это в виду. Человек, в которого безнадежно влюбилась Отоку, был актером. Отоку пристрастилась к театру еще когда жила с родителями на улице Таварамати и все время бегала на представления в парк Асакуса недалеко от дома. Ты, вероятно, думаешь, что это был какой-нибудь актеришка на выходных ролях в театре Миятодзе или Такивададзе. Ничего подобного. Прежде всего, ты ошибаешься, если полагаешь, что он японец. Представляешь? Европеец. На амплуа комических злодеев. К этому еще нужно добавить, что Отоку не знала ни имени его, ни адреса. И уж, конечно, не знала, холост он или женат. Странно все это, правда? Безответная любовь всегда абсурдна. Посещая театр Вакатака, мы могли не знать название пьесы и имени актера, исполняющего главную роль. Ну что, что он японец, что его сценическое имя Сёгейку, это-то уж нам доподлинно было известно. Я насмешливо сказал об этом Отоку, но она ответила вполне серьезно. Понимаете, я очень хотела узнать, но не удалось, ничего не поделаешь. Я встречала его только на полотне. На полотне. Странно. Если бы она сказала «на простыне», я бы еще понял. Я стал ее расспрашивать и так, и сяк, и, наконец, выяснил, что человек, в которого она влюблена, комик, снимающийся в западном кино. Тут уж я окончательно был сбит с толку. Действительно на полотне. Может быть, слова Отоку покажутся кому-нибудь плохим каламбуром, и кто-то, не исключено, даже скажет, да она просто насмешничает. Ведь из портового города, так что остранный язык. Но, по-моему, Отоку говорила чистую правду. Во всяком случае, глаза у нее были абсолютно правдивыми. Я готова была хоть каждый день бегать в кино, но на это не хватило бы никаких денег, поэтому ходила всего раз в неделю. Но это ладно, самое потрясающее дальше. Я однажды долго выпрашивала у мамы деньги, а когда, наконец, выпросила и прибежала в кино, там было уже полно народу, и оставались только крайние места. Оттуда лицо его на экране казалось мне каким-то сплющенным. И так грустно мне стало, так грустно. Она говорила и плакала, прикрыв лицо фартуком. Ей было грустно от того, что лицо любимого человека на экране было искажено. Я искренне ей посочувствовал. Я видела его раз 12-13 в разных ролях. Длинное худое лицо, усики. Обычно он носил строгий черный костюм, вот как у вас. На мне была визитка. «Он был похож на меня?» — спросил я. «Гораздо лучше», — с вызовом ответила она, — «гораздо лучше». «Не слишком ли это было жестоко? Ты говоришь, что встречалась с ним только на полотне. Я мог бы тебя понять, если бы ты видела его во плоти и крови, если бы он мог с тобой разговаривать, взглядом выражать свои чувства, а тут просто изображение, да еще на экране». Она была бессильна отдаться этому человеку, даже если бы и хотела. Говорят, желанный. Но если не желанный, ни за что не притворишься, что желанный. Возьмите хоть Симуру Сана. Он часто угощал меня зеленым вином. Но я все равно не могла притворяться, будто он желанный. Судьба. От нее никуда не уйдешь. Она говорила вполне разумно. Ее слова поразили и в то же время тронули меня. Потом, когда я стала гейшей, гости часто водили меня в кино, но не знаю, почему этот человек совсем перестал появляться в фильмах. Сколько я не ходила в кино, там показывали одну чепуху вроде «Вожделенных денег», «Зигомара». Даже смотреть не хотелось. В конце концов, я совсем перестала ходить в кино. Чего зря ходить, понимаете? В этой компании Отоку не с кем было поговорить, и, понимая это, она буквально вцепилась в меня и говорила, говорила, чуть не плача. Через много лет, уже после того, как я переехала сюда, я пошла однажды вечером в кино и вдруг снова увидела его на экране. В каком-то городе на западе. Там была мощенная булыжником площадь, посреди площади какие-то деревья, похожие на китайские зонтики. А по обеим сторонам гостиницы. Только, может быть, потому что фильм был старый, все выглядело коричневато-тусклым, точно дело происходило под вечер. Дома и деревья странно подрагивали. Грустная картина.
И вдруг, представляете, с маленькой собачкой, дымя сигаретой, появляется он в своем черном костюме с тростью, ну, нисколько не изменяется.

0: с тех пор, как я видела его в детстве. Через 10 лет она снова встретилась с любимым человеком. Тот не изменился, потому что это был старый фильм, а она, Утоку, поверила в счастливого дракона. Мне было невыразимо жаль ее. Около деревьев он останавливается, поворачивается ко мне и, снимая шляпу, смеется. Скажите, разве нельзя было подумать, будто он здоровается со мной? Зная я его имя, обязательно окликнула бы. Попробовала бы окликнуть, приняли бы за сумасшедшую. С тех пор, как стоит город И, не было еще гейши, безнадежно влюбленной в кинофильмы. Потом вдруг появляется маленькая женщина и набрасывается на него. Чтец-сопроводитель пояснил, что это его любовница. Она уже не молодая, да еще на голове у нее огромная шляпа с перьями. До чего мерзко она выглядела. Утоку ревновала. Опять-таки к изображению на экране. Поезд подошел к Синагаве. Мне нужно было сходить на Симбаси. Мой товарищ знал это и, боясь, что ему не удастся закончить историю, торопливо продолжал время от времени, поглядывая в окно. В фильме происходило еще множество событий, и кончался он, кажется, тем, что мужчина попадает в полицию. Утоку подробно рассказывала мне, за что его арестовали, но я, к сожалению, не помню. На него налетели, в момент скрутили. Нет, это было уже не на той улице, в каком-то баре. Там стояли в ряд бутылки вина, а в углу висела клетка с попугаем. Видимо, уже наступила ночь, все было в синей дымке. И в этой синеве я увидела плачущее лицо того человека. Если бы вы увидели, вам тоже стало бы безумно жаль его. В глазах слезы, рот приоткрыт. Потом раздался свисток, фильм окончился. Осталось только белое полотно. И тут Утоку произнесла замечательную фразу. «Все ушло». Ушло и превратилось в дым. И ничего не осталось. В ее слезах не было притворства. Не исключено, что история ее безнадежной любви к изображению на экране — выдумка. А на самом деле она безответно любила кого-нибудь из нас. Наш поезд в это время уже в сумерках подошел к станции Симбаси.
1: Акутагава Рюноске. «Безответная любовь». Фрагмент читал Александр Дубина.
2: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.
1: Родная речь.
3: Слышала в какой-то рекламе фразу: «У нас столько много товаров». И, если честно, стало как-то не по себе. Что скажешь, такое выражение допустимо?
4: Ну да, то есть тебя теперь можно назвать жертвой рекламщиков. О. Да, еще и, кстати, не очень грамотно.
3: Да не издевайся ты. Давай лучше разберемся, почему нельзя говорить «столько много». Есть же в этом выражении какой-то диссонанс.
4: Ну да, все довольно просто ведь. Раньше было в обиходе слово «столь».
3: Ну, его же употребляли в значении слова «так».
4: Да, именно. Но со временем это «столь» практически ушло из устной и из письменной речи. Но почему-то его стали заменять словом «столько» в некоторых выражениях. Хотя ведь у «столько»-то значение совсем другое.
3: «Столько» — это «много», да?
4: Ну, да, поэтому, когда мы говорим «у нас столько много вещей», получается, у нас много и много вещей. Да. Масло масляное, да?
3: А ведь есть и другой вариант фразы с таким же смыслом. Не столько много, а сколько много. Ну, например, некоторые говорят: «Сколько много у вас, допустим, платьев». Или вот нашла в интернете строчку из стихов: «Сколько много стихов, сколько снов, но все мало. Век к тебе мне стучаться, и век не впопад».
4: Да, жуть какая-то, просто невероятно. И это тоже нарушение стилистической нормы, ну, как минимум, не говоря про стихи уже.
3: Хорошо, а если я скажу: «У тебя столько вещей», это будет звучать грамотно?
4: Да, здесь ошибки нет. Мы можем говорить: «У тебя столько вещей», «Сколько у тебя вещей» или «У тебя так много вещей». И все эти выражения будут соответствовать правилам. Выбирай, что тебе больше нравится.
3: А мне нравятся все варианты. А теперь надо донести их до тех самых горе-рекламщиков.
4: Хорошо, давай им отправим справочник, там, например, Розенталя по почте.
3: Давай.

0: Дурная речь. Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
1: «Читаем музыку».
0: На радиокнига. Ежедневно.

0: Герои и персонажи.
1: Ни цвета его одежды, ни масти его лошади нельзя было различить. Видны были только очертания его фигуры. Черный силуэт на золотом фоне неба. Но какой стороной он к ним не поворачивался, это было все то же необъяснимое явление. Всадник без головы. Эти строки написал английский писатель Майн Рид в середине 19 века. А несколькими десятилетиями ранее жуткий образ обезглавленного наездника появился в легенде о сонной лощине американца Вашингтона Ирвинга. Но ни тот, ни другой автор не могли претендовать на первенство в создании зловещего персонажа. Всадник без головы упоминался в немецком, чешском, британском фольклоре задолго до того, как за него взялись литераторы. Самым ранним прототипом считается злой дух Дуллахан из ирландских мифов. Жители северных графств веками предостерегали приезжих от встречи с темным человеком, скачущим на свирепом черном жеребце в облаке тумана. Облик сверхъестественного существа был страшен. Ирландцы рассказывали, что он путешествовал по свету, зажав под мышкой собственную голову. Утверждали, будто для Дуллахана не существовало преград. Когда призрак хотел добраться до очередной жертвы, перед ним открывались все замки, разлетались в щепки все двери. И лишь одно могло его остановить — золото. Сказания гласили, чтобы спастись от злого духа, нужно бросить ему под ноги монетку из драгоценного металла, и тогда всадник без головы растает в воздухе. Сегодня нет единого мнения о том, как появилась легенда о Дуллахане. Но исследователи полагают, что образ мог быть связан с кельтским идолом Кромом Круахан Кровавым. В самом известном произведении средневековой ирландской литературы, сборнике «Старина мест», говорится, что столетиями люди приносили этому божеству кровавые жертвы, рассчитывая вымолить молоко и зерно, пока не пришел святой Патрик и заставил Крома Круаха отвернуть голову от холма королей Тары, тем самым лишив идола силы. Так или иначе, видимо, прав был один из героев Майн Рида, который, увидев всадника без головы, воскликнул: «Это дьявол на лошади! Клянусь, это сам дьявол!»
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Читаем книгу. Блейк Крауч. Сосны. Заплутавшие.
1: Город «Заплутавшие сосны» окружен оградой с колючей проволокой, по которой пропущен электрический ток, и находится под неусыпным круглосуточным наблюдением снайперов. Каждый из 461 обитателей города просыпается тут после ужасного несчастного случая. В каждом жилом доме и офисе находятся скрытые камеры. Обитателям говорят, где им следует работать, где жить, на ком жениться. Некоторые полагают, что они мертвы, и это загробная жизнь. Некоторые думают, что они заперты в экспериментальной тюрьме. Все втайне мечтают покинуть город. Но тех немногих, кто осмеливается на такую попытку, ожидает кошмарный сюрприз. Итан Бёрк видел мир за пределами города. Он шериф и один из немногих, знающих правду. Заплутавшие сосны — не просто город. И то, что находится по другую сторону ограды. Кошмарный мир, который никто не в силах даже вообразить. 10 минут спустя Итан Бёрк прошел через двойные стеклянные двери, вывеска над которыми гласила «Офис шерифа заплутавших сосен». В приемной было пусто. Само собой. Его секретарша сидела за своим столом и скучала, как обычно. Она занималась пасьянсом, выкладывая карты размеренными механическими движениями. «Доброе утро, Белинда». «Доброе утро, шериф». Она не подняла глаз. «Кто-нибудь звонил?» «Нет, сэр». «Кто-нибудь заходил?» «Нет, сэр». «Как прошел вечер?» Она подняла взгляд, застигнутая врасплох, сжимая в правой руке тузопик. «Что?» Впервые с тех пор, как Итан стал шерифом, в общении с Белиндой он вышел за рамки небрежных приветствий, прощаний и разговоров на служебные темы. В прошлой жизни она была медсестрой-педиатром. Интересно, знала ли она, что ему это известно? «Я просто спросил, как вы провели вечер. Вчерашний вечер». «А?» Она пропустила сквозь пальцы длинные седые волосы, стянутые в конский хвост. «Прекрасно провела». «Повеселились?» «Нет. Вообще-то нет». Итан подумал, что Белинда, в свою очередь, задаст ему тот же вопрос. Осведомится о том, как он провел вечер. Но спустя 5 секунд неловкого молчания, пока они глядели друг другу в глаза, она так и не заговорила. В конце концов, Итан постучал по столу костяшками пальцев. «Я буду у себя в кабинете». Бёрк закинул ноги на массивный стол и удобно развалился в кожаном кресле с дымящейся чашкой кофе в руке. Голова гигантского лося таращилась на него с подставки на дальней стене. Благодаря этой голове и 3 древним футлярам для ружей за столом Итан чувствовал, что у него в кабинете имеются все атрибуты провинциального шерифа. Вот-вот должна была появиться на работе его жена. В прошлой жизни Тереза работала помощницей адвоката. В «Заплутавших соснах» она была единственным риэлтором города, что означало, она проводит дни, сидя за столом, в редко посещаемом людьми офисе на главной улице. Ее работа, как и подавляющее большинство других занятий местных жителей, была по большей части показушной. Очковтирательство для поддельного города. Лишь 4-5 раз в году она и вправду помогала кому-нибудь с покупкой нового дома. Образцовых местных жителей каждые несколько лет награждали возможностью улучшить свои жилищные условия. Те, что пробыли здесь дольше всего и никогда не нарушали правил, жили в самых больших, самых красивых викторианских домах. А тем супружеским парам, в которых жены беременели, были почти гарантированы новые, более просторные дома. В ближайшие 4 часа Итану нечем было заняться и некуда было идти. Он открыл книгу, которую взял в кафе. Проза была лаконичной и блестящей. Он сглотнул, прочитав описание ночного Парижа. Рестораны, бары, музыка, сигаретный дым, огни настоящего, живого города. Ощущение огромного мира, полного разнообразия, завораживающих людей. Свобода исследовать этот мир. Спустя 40 страниц Итан закрыл книгу. Он не мог больше этого выдержать. Хемингуэй его не отвлекал. Он не уносил его прочь от реальности заплутавших сосен. Хемингуэй тыкал его лицом в эту реальность. Сыпал соль на незаживающую рану. Без 1:45 Итан вышел из своего офиса и лениво прогулялся по тихим соседним улицам. Все люди, мимо которых он проходил, улыбались и махали ему, приветствуя с искренним, казалось бы, энтузиазмом, как будто он жил тут годами. Если они втайне боялись и ненавидели его, то хорошо это скрывали. Да из чего бы им было его бояться? Насколько Итан знал, в заплутавших соснах только он один знал правду. И работа его заключалась в том, чтобы и дальше поддерживать нынешний порядок вещей. Поддерживать мир. Поддерживать ложь. Скрывать правду даже от жены и сына. В первые 2 недели в должности шерифа он большую часть времени проводил, изучая досье на каждого жителя, изучая подробности их прошлых жизней, детали их интеграции, основанные на наблюдениях отчеты об их последующей жизни. Теперь он знал личные истории половины людей города, их секреты и страхи. Знал, кому можно доверить, поддерживать хрупкую иллюзию. Знал, в чьем лощеном фасаде имеются чуть заметные трещинки. Он превратился в гестапо из одного человека. Необходимость. Он это понимал. И все-таки все это было ему ненавистно. 3:30 ночи. Итан лежал в постели и бодрствовал, обнимая жену. Сна не было ни в одном глазу. Он чувствовал, как ресницы Терезы при каждом моргании царапают ему грудь. «О чем ты думаешь?» Вопрос этот и раньше сопровождал их брак, но в соснах приобрел несвойственную ему доселе важность. За те 14 дней, что они провели вместе, Тереза ни разу не разбила поверхность иллюзии. Конечно, она радовалась возвращению Итана домой. Состоялось, омытое слезами, воссоединение. Но 5 лет, проведенные в соснах, превратили ее в холодного, как лед, профессионала. Не было никаких разговоров ни о том, где побывал Итан, ни о его буйной интеграции. Никаких упоминаний или дискуссий о странных событиях, сопутствовавших его назначению на должность шерифа, или о том, что он теперь мог знать. Иногда Итану казалось, будто он уловил, как в глазах Терезы что-то мелькнуло. Признание того, в какой ситуации они оказались. Подавленное желание поговорить на запрещенные темы. Но как хорошая актриса, она никогда не выходила из своей роли. И Итан все больше и больше начинал осознавать, что жить в соснах — это все равно, что жить в сложной пьесе, занавес в которой никогда не опускается. У всех тут были свои роли. Шекспир вполне мог написать это и о соснах. Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы. И каждый не одну играет роль. И ты сам уже сыграл несколько ролей. Внизу зазвонил телефон. Тереза села, как подброшенная пружиной. Вся внимание, никакой сонливости. Лицо ее напряглось от страха. «Это звонят всем?» — спросила она голосом, полным ужаса. Итан вылез из постели. «Нет, милая, спи. Это только наш телефон. Это просто мне звонят».
0: Блэк Крауч. «Сосны. Заплутавшие». Фрагмент читал Игорь Тарадайкин.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Закладка. На интересной странице.
3: В одном из лучших романов Георга Эберса Уарда есть такая сцена. Врач схватил перо, обмакнул его в черную краску, приготовленную из сжженного папируса, и принялся писать красивыми и эротическими письменами грамоту для старика. Эберс был известным немецким ученым-египтологом. Уже в 33 года он возглавил кафедру египтологии в Лейпцигском университете и открыл музей египетских древностей. Его научный авторитет был очень высок. Однажды Эберс принес своему учителю пухлую папку. Тот, ознакомившись с ее содержимым, попросил коллегу не позориться и не компрометировать высокое звание египтолога. Дело в том, что Эберс написал роман под названием «Дочь фараона». По счастью, автор не внял наставлениям учителя и продолжил писать беллетристику. Следующим стал знаменитый роман Уарда, восторженно принятый не только публикой, но и учеными. Его действие также развивается в Древнем Египте. Всего в египетском цикле вышло 12 романов. Книги Эберса в огромной мере способствовали пробуждению интереса к истории Востока. Автор прекрасно владел материалом и снабжал романы пространными комментариями, вобравшими в себя новейшие на тот момент вторую половину XIX века научное знание. В примечании к той самой сцене, где врач пишет грамоту для старика, писатель разъясняет: в ту эпоху у египтян было два типа письма – иероглифическое, которое употребляется обычно для надписей на памятниках, и иеротическое, употребляемое для письма на папирусе. Иероглифы представляли собой изображение конкретных предметов, геометрических фигур и разных произвольных знаков. В иеротическом письме буквы картинки для удобства скорописи подвергались таким сильным изменениям и упрощениям, что сопоставить их с образцами иероглифами довольно трудно. Причем упрощена не только форма знаков, но и сокращено их количество. И современная наука мало что может к этому комментарию прибавить.
4: Слушайте на радио «Книга». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами. –

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: 15-й съезд ВКПБ, состоявшийся в 1927 году, одобрил курс на индустриализацию и коллективизацию страны. В том же году разработали первый пятилетний план.
2: На экраны США вышел в тот год первый в мире звуковой фильм «Певец джаза». С конвейера в шведском Гетеборге сошел первый автомобиль «Вольво». Американский летчик Чарльз Линдберг совершил трансатлантический перелет и стал первым человеком года по опросу журнала «Тайм». Хозяева аэродрома «Ле Бурже», где он приземлился, решили даже каждые 2 года проводить показ достижений авиации и до сих пор выполняют это решение. С легкой руки Ивана Шадра мы с 1927 года знаем, какое оружие подходит рабочему классу. Оригинал скульптуры «Булыжник» оружие пролетариата хранится ныне в Третьяковской галерее. Одно из стихотворений «Дон Аминадо», написанное в 1927 году, начинается так. «Свет с востока, занимайся, разгорайся многократ, гром победы раздавайся, раздавайся, русский мат». Мат здесь следует понимать в шахматном смысле слова. В 1927 году чемпионом мира по шахматам впервые стал русский, такой же мигрант, как Дон Аминадо, Александр Алехин. Правильная фамилия именно Алехин. Но привыкли произносить Алехин. Весьма актуальные стихи написал в ту пору и Маяковский. 1927 годом датировано знаменитое «Нашему юношеству». «Да будь я негром преклонных годов, и то без уныния и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». В том же году, в конце августа, Владимир Маяковский сообщил телеграфом из Ялты в Москву название поэмы, написанной им к 10-летию октября. «Хорошо». Поэма просто разошлась на поговорки «Улица моя, дома мои, которые тут временные слазь, моя милиция меня бережет, пою мое отечество, юноше, обдумывающему житье». И хотя многое из написанного сегодня звучит несколько иронично, в главном следует согласиться с поэтом «И жизнь хороша, и жить хорошо». В автобиографии «Я сам» Маяковский указал, что в 1928 году начал писать поэму «Плохо», но никаких набросков из нее не сохранилось. И поэму эту он так и не написал. В 1927 году Стефан Цвейг издал сборник исторических новелл «Звездные часы человечества». В предисловии к нему Цвейг написал: «Из миллионов впустую протекших часов только один становится подлинно историческим – звездным часом человечества. Если пробьет звездный час, он предопределяет грядущие годы и столетия». Час Цвейга точно не протек впустую. Выражение «звездный час» стало крылатым. В 1927 году писатели Леонид Пантелеев и Григорий Белых рассказали нам о подростках-беспризорниках и об их педагогах в школе «Коммуне» для трудновоспитуемых подростков имени Достоевского, сокращенно «ШКИД». Книга о школе, которую закончили авторы, так и называется «Республика ШКИД». В младших классах до сих пор любят сокращать имена учителей наподобие «Вик Никсора». Как книжку прочтут, так и начинается.
0: Хронология. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
3: Александр Романович Беляев. «Чудесное око».

У Миши большая радость. Врач осмотрел его последний раз и сказал: «Через 2-3 дня можете отправляться в путешествие». Миша начал готовиться к прыжку в Атлантический океан. Как раз через несколько дней новый гидроплан «Крыло Циолковского» должен был лететь на место стоянки советских пароходов. Миша уже представлял себе, как он сойдет на траулер. На Серго все было знакомо Мише до малейших подробностей, но теперь к зрительным впечатлениям прибавятся и другие. Он сможет трогать все, вдыхать полной грудью запах океана. Мечта его скоро исполнится. Он пожмет руки своим друзьям. Еще 2-3 томительных дня ожидания. Они были бы еще томительнее, если бы не чудесное око. Миша не теряет связи с экспедицией. Он и теперь словно сидит в плетеном кресле с Протчевым на палубе траулера и миролюбиво беседует со старым водолазом. Протчев посасывает короткую морскую трубочку, выпуская клубы дыма. Размеренно колышется траулер. В небе загораются первые звезды. «Южный крест», — коротко говорит Протчев, показывает толстым пальцем на неизвестное Мише созвездие. И снова молчание. С кормы звучит музыка, пение, весельчак Кок играет на гармоне, матросы подпевают. «Протчев, расскажи мне что-нибудь о себе, о своей работе», — просит Миша. «Что же тут рассказывать? Спускался, нырял», — говорил тот, не выпуская трубки из зубов. «Неужели так-таки больше ничего и не скажешь?» Взгляд Протчева становится сосредоточенным. Этот тихий вечер и его самого настраивает на воспоминания. «Бочонок золота, который мы случайно нашли», — Протчев делает глубокую затяжку и вынимает трубку изо рта. «А знаешь ли ты, что весь наш эпрон начался с поисков золота?» «Нет, расскажи, Протчев». Теперь уже Протчев наверняка разговорится. Миша удобнее садится в кресло возле экрана. «О крымской кампании слышал, когда союзный флот англичан и французов обложил Севастополь. Дела давно минувших дней. Из Стамбула вышел тогда в Балаклаву военный корабль «Черный принц». Он вез золото для всей союзной армии и попал в страшнейший черноморский шторм. Не один десяток кораблей погиб тогда от этого шторма. Недалеко от Балаклавской бухты потерпел аварию и «Черный принц». Бочонки с золотом — величайшее сокровище на дне моря. Миллион золотом, десятки миллионов, сотни миллионов, сотни. 75 лет загорались люди, думая об этом золоте. Да как его достать? Лишь когда водолазная техника стала совершеннее, когда водолазы начали спускаться на глубины, ранее недоступные, начались поиски «Черного принца». Балаклава, словно золотые россыпи, тянула к себе всех. Кто только не искал «Черного принца» и его бочонки с золотом. Ползали по дну французы, шныряли итальянские водолазы, спускались даже японцы. А почему бы нам не попытать счастье? Золото — валюта, а на валюту мы могли бы очень многое купить за границей для советской страны. «Было это, — продолжал старый проновец, — в 1923 году. Взяли мы старую калошу, разбитую баржу для мусора, устаревшие водолазные костюмы, вот и вся оснастка, и начали работать. Обыскали дно. Два старинных медных пятака и полкопейки. А потом выяснилось, что «Черный принц» выгрузил золото еще в Стамбуле. Ну, насчет полкопейки обшутил. Мы нашли тогда кое-что большее, чем полкопейки. Нашли самих себя. Убедились, что если бы нам настоящую оснастку, мы были бы водолазами не хуже, чем шведы и японцы, которых тогда считали лучшими водолазами в мире. Вот с этого «Черного принца», с этого несуществующего золота и начался «Эпрон» — экспедиция подводных работ особого назначения. Через 10 лет у нас уже были тысячетонные понтоны,
десятки мягких небольших понтонов на 70-80 тонн. Мы научились работать на больших глубинах в 30-40 саженей. Мы стали поднимать суда в 2-3 тысячи тонн, а потом и в 14-15 тонн водоизмещением. Брались мы и за тяжелые ледоколы, и поднимали их со дна моря. Спускались в Балтийском, Баренцевом, Белом, Каспийском морях, на Дальнем Востоке, в Японском, Охотском морях. Огромный транспорт «Амур» на Балтике, «Канин», «Ямал» в Белом, «Силач», «Фредерик» в Черном, «Штурман», «Неаполь» в Азовском, «Ледокол Каспий» в Каспийском, «Москва» на Дальнем Востоке, «Иван Сусанин» ледокол. Всего и не перечесть. Много подняли, еще больше на дне остались. У нас это дело хорошо поставлено. Изучаем списки погибших кораблей. Места их гибели на карте обозначаем кружочками. Подняли пароход, зачеркнули кружочек. С внутренними морями и пограничными районами закончим. За открытые океаны возьмемся. Ты видел экономическую карту моря, морские торговые пути? Старейший, самый широкий путь через Атлантический океан из Европы в Северную Америку. На этом пути сотни парусных и паровых кораблей лежат на морском дне. Потом путь идет вдоль западных берегов Европы через Средиземное море, Суэцкий канал по Южно-Китайскому морю. Путей в морях много, доберемся и до них. Теперь с нашими подводными телеглазами мы обыщем все моря. Протчев зажег спичку, чтобы разжечь погасшую трубку. Миша воспользовался паузой. «А сам-то искал золото Черного принца?» «Я», — почмокал губами Протчев, — «в то время еще мальцом был галаштанным. На далеком за ракушками нырял». «Теперь лучше работать?» «Намного лучше», — ответил Протчев. «Телеоко, телефон. Вот ты из Москвы за моей спиной акулу увидел и меня предупредил. А раньше в какие переплеты попадали порой? Вспоминаю, искали мы тралом одно затонувшее судно. Телеока тогда еще не было. И вдруг рывок. Зацепился за что-то трал. Стоп, машина, сигнальный водолаз командует. Водолаз к калошам, водолаз на трап, закрыть иллюминатор, на манометр, на шланг. Есть. За несколько минут я спустился на дно. Глубина в этом месте была страшенная. Нашел трал, осматриваю. Что за диво? Пустой. А что-то его держит. Ищу причину. Нагнулся, вижу, трал зацепился за старый 6-дюймовый трос. Начал я распутывать, да и сам не заметил, как обмотал этим тросом свой сигнальный конец и шланг. В море, в полутьме, в густой воде, в тяжелом, неповоротливом костюме попробуй быстро распутать. А сверху уже сигнализирует — время подниматься. «Подожди», — отвечаю, — запутался. А наверху не поняли и стали поднимать меня вместе с тяжелым тросом, запутавшимся в шлангах. Поднимаем, сам знаешь, медленно. Чего я тут не передумал? Выдержат ли шланги? Оборвутся, конец. Поминай, Протчева. Подняли меня таким путем сажени на две. Посветлело, вижу, распутать можно, если снова на дно спустят. Сигнализирую, чтобы спускали. Вверх тянут. Телефон испорчен. Дернул дважды за сигнальный конец. Спусти ниже. Верно догадались, что неладно. Начали спускать. И снова я полез на 38-саженную глубину. На такую глубину ни один водолаз тогда не осмеливался спускаться. Больше, чем 15 минут на такой глубине не пробудешь. А я уж перед этим полчаса на дне просидел. Да подъем вверх. Спустился на дно, в ушах стучит, и красные пятна перед глазами летают, а тут узлы проклятые распутывай. Протчев смолк и задымил трубкой. «Ну?» «Ну что, ну? Вот сижу, покуриваю, с тобой беседую. Прямо и рассказывать больше нечего, дружок. По 200 рабочих часов на год.
По 3 часа на спуск, сосчитай. Почти 2 года под водой. Однако, я надеюсь, меня еще 2 года подводной жизни хватит. Теперь куда лучше стало. Очень темно под водой. Это зависит от глубины, от состава воды и от времени года. Летом свет 50 метров под воду уходит. Зимой больше, до 70-80. Дальше наши глаза не видят. А чьи же видят? Ну, крабовы глаза. Спроси у Карпиловского. Он недавно показывал нам раков, выловленных на

0: Миролюбову. Декабрь 1900 года, Нижний Новгород. Длинный и хороший человек. Свой рассказ пришлю к январскому номеру. Верь, не верь, пришлю. Ибо помню речь у Телешова, справедливую и верную речь. Скоро закончу мою повесть и начну, не знаю, что еще, нашу улицу или что-то другое, чему названия нет и что очень грустно. Дорогой дядя, жизни мне мало для работы, вот что. Охота смертная, а времени нет. Сижу теперь по 8-10 часов в день и мало. Жму руку, желаю бодрости духа. Подписано, ваш Алексей Пешков. У Николая Телешова на Чистопрудном бульваре собирался литературный кружок «Среда». Там бывали, кроме Горького, Вересаев, Андреев, Скиталец. В один из вечеров издатель рублевого журнала «Миролюбов» пытался убедить молодых литераторов печататься не в толстых журналах, а у него. Кто их читает? Да и много ли у них подписчиков? 5, 6, 10 тысяч, а у меня около 100 тысяч. Да и журнал идет в самые глухие углы России. Беднота читает мой журнал, это поймите. Горький согласился печататься в журнале для всех.
1: Слушайте на «Радиокнига». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на «Радиокнига».

0: Приключения книг.
1: Преступником не должен оказаться человек, за ходом мыслей которого читателю позволено следить. Так гласила одна из 10 заповедей детективного романа. И Агата Кристи ее нарушила. Читая набросок будущей книги «Убийство Роджера Экройда», зять писательницы Джеймс Уоттс заметил, что однажды случится так, что доктор Ватсон станет убийцей. Имелся в виду условный Ватсон, тот, кто ведет репортаж с места событий. Вскоре Агата Кристи получила письмо от поклонника творчества, лорда Маунтбеттена. Тогда он еще был адмиралом флота, а позже вице-королем Индии. Лорд Маунтбеттен предложил интересный сюжет, где убийцей тоже должен был быть рассказчик. Преступник должен находиться совсем рядом с величайшим детективом Пуаро. Лорд даже набросал некоторые ходы и портреты персонажей, но сослался на адмиральскую занятость и подарил идею любимой детективной писательнице. Агата Кристи приняла вызов. Она ответила лорду: «Мысль сидела у меня в подсознании, и я набросилась на нее как на кость». Никто никогда так не писал. Кристи понимала, насколько трудно это будет сделать. Но она нашла выход. Убийца, доктор Шепард, не скрывает правду и не лжет. Он просто не договаривает. Забывает упомянуть важные детали. Кроме этого, писательница наполнила роман отвлекающими маневрами, которые приобретают смысл только тогда, когда убийца становится известен. Доктор Шепард даже сам потом удивляется, сколько людей попало под подозрение. Роман Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда» вышел весной 1926 года и сразу вызвал бурю негодования критиков и коллег по детективному цеху. Но время все расставило по местам. В 2013 году Ассоциация писателей криминального жанра признала роман «Убийство Роджера Экройда» лучшим детективом всех времен и народов. А ненадежный рассказчик, в кавычках, стал популярным детективным приемом. Лорд Маунтбеттен тоже получил награду. Он попросил надписать книгу и упомянуть его соавторство, что Агата любезно сделала.
2: Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио-детективная книга. Радио-фантастика. Радио-книга о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио-книга». Читаем книгу.
3: Марина Влади. Владимир или прерванный полет.
4: На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Сцена наклонена под углом к полу, и цепи, которые держат четыре человека, не только сковывают пленника, но и не дают ему упасть. Это 67-й год. Я приехала в Москву на фестиваль, и меня пригласили посмотреть репетицию Пугачева, пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей — Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. Все, кто был в зале, аплодируют стоя. На выходе один из моих друзей приглашает меня поужинать с актерами, исполнявшими главные роли в спектакле. Мы встречаемся в ресторане ВТО, шумном, но симпатичном. Там хорошо кормят и закрывают гораздо позже, чем в других местах. Мы предъявляем пропуска, и наша небольшая компания устраивается за столиком. Наш приход вызывает оживленное любопытство присутствующих. В Советском Союзе я пользуюсь совершенно неожиданной для меня известностью. Все мне рады, несут цветы, коньяк, фрукты, меня целуют и обнимают. И вот уже стол уставлен бутылками, официанты приносят закуски, мы принимаемся за еду. Я жду того замечательного артиста, мне хочется его поздравить, но говорят, что у него чудной характер, и поэтому он может и совсем не прийти. Я расстроена, но у моих собеседников столько вопросов. Они знают, что я много снималась, хотя видели всего два или три моих фильма. и по-русски. А в последний раз я говорила по-русски 6-летней девочкой. Я пускаюсь в повествование о моей артистической карьере. Краешком глаза я замечаю, что к нам направляется невысокий, плохо одетый молодой человек. Я мельком смотрю на него, и только светло-серые глаза на миг привлекают мое внимание. Но возгласы в зале заставляют меня прервать рассказ, и я поворачиваюсь к нему. Он подходит, молча берет мою руку и долго не выпускает. Потом целует ее, садится напротив и уже больше не сводит с меня глаз. Его молчание не стесняет меня. Мы смотрим друг на друга, как будто всегда были знакомы. Я знаю, что это ты. Ты совершенно не похож на ревущего великана из спектакля, но в твоем взгляде чувствуется столько силы, что я заново переживаю все то, что испытала в театре. А вокруг уже возобновился разговор. Ты не ешь, не пьешь. Ты смотришь на меня. Наконец-то я встретил вас. Эти первые произнесенные тобой слова смущают меня и отвечаю тебе дежурными комплиментами по поводу спектакля. Но видно, что ты меня не слушаешь. Ты говоришь, что хотел бы уйти отсюда и петь для меня. Мы решаем провести остаток вечера у Макса Леона, корреспондента «Юманите». Он живет недалеко от центра. В машине мы продолжаем молча смотреть друг на друга. На твоем лице то тень, то свет. Я вижу твои глаза, сияющие, нежные, коротко остриженный затылок, двухдневную щетину, ввалившиеся от усталости щеки. Ты некрасив. У тебя ничем не примечательная внешность, но взгляд у тебя необыкновенный. Как только мы приезжаем к Максу, ты берешь гитару. Меня поражает твой голос, твоя сила, твой крик. И еще то, что ты сидишь у моих ног и поешь для меня одной. Постепенно я начинаю постигать смысл, горький юмор и глубину твоих песен. Ты объясняешь мне, что театр — твое ремесло, а поэзия — твоя страсть. И тут же, без всякого перехода, говоришь, что давно любишь меня. Как и любой актрисе, мне приходилось слышать подобные неуместные признания. Но твоими словами по-настоящему взволнована. Я соглашаюсь встретиться с тобой на следующий день вечером в баре гостиницы «Москва», в которой живут участники фестиваля. В баре полно народу, меня окружили со всех сторон. Но как только ты появляешься, я бросаю своих знакомых, и мы идем танцевать. На каблуках я гораздо выше тебя. Ты встаешь на цыпочки и шепчешь мне на ухо безумные слова. Я смеюсь, а потом уже совсем серьезно говорю, что ты необыкновенный человек, и с тобой интересно общаться. Но я приехала всего на несколько дней. У меня очень сложная жизнь. Трое детей, работа, требующая полной отдачи. И Москва далеко от Парижа. Ты отвечаешь, что у тебя самого семья и дети, работа и слава, но все это не помешает мне стать твоей женой. Ошарашенная таким нахальством, я соглашаюсь увидеться с тобой завтра. Я захожу за тобой в театр к концу репетиции. Утром мне позвонил Сергей Юткевич и предложил сыграть роль Лики Мизиновой, молодой женщины, в которую был влюблен Чехов. Меня одолевают сомнения, все-таки съемки рассчитаны почти что на год. Ты же буквально прыгаешь от восторга, ты кричишь и лихорадочно умоляешь меня соглашаться. Я твержу, что все это очень сложно. Но ты упорствуешь, надо соглашаться. У нас будет время видеться, и главное, ты сможешь уговорить меня выйти за тебя замуж. Тон почти шутливый, но я чувствую столько нежности в этих словах, что твое одушевление передается и мне, и мы представляем, как все будет. Я привезу своих еще маленьких детей и маму, которой 50 лет не была в России. Мы станем друзьями, будем часто видеться, и ты будешь петь мне свои новые песни. Нам обоим нет 30. Я разведена. Ты разводишься. Впереди целая жизнь. Я осторожно замечаю, все это хорошо. Но я-то в тебя не влюблена. «Неважно, — говоришь ты, — я сумею тебе понравиться, вот увидишь». Это веселое и легкое общение продлилось несколько дней, и вот фестиваль заканчивается. Я уезжаю из Москвы, подписав контракт, и приеду на съемки в начале 68-го.
3: Марина Влади. «Владимир или прерванный полет». Фрагмент читала Марина Перелешина.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
3: Читаем музыку.
5: Иван Тургенев. Ася. В театре давали оперу «Верди», довольно пошлую, сказать по совести, но уже успевшую облететь все европейские сцены. Оперу, хорошо известную вам русским, «Травиату». Сезон в Венеции минул, и все певцы не возвышались над уровнем посредственности. Каждый кричал, во сколько хватало сил. Роль Виолетты исполняла артистка, не имевшая репутации и, судя по холодности к ней публики, мало любимая, но не лишенная дарования. Держаться на сцене она не умела, но в ее игре было много правды и бесхитростной простоты. И пела она с той особенной страстностью выражения и ритма, которая дается одним итальянцам –

0: «Этой бедной девушке почти не хлопают», — сказала Елена. «А я в тысячу раз предпочитаю ее какой-нибудь самоуверенной второстепенной знаменитости, которая бы ломалась и кривлялась, и все било бы на эффект. Это как будто самой не до шутки. Посмотри, она не замечает публики». Инсаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на Виолетту. «Да», — промолвил он, — «она не шутит. Смертью пахнет». Начался третий акт. Как нарочно, в ответ на притворный кашель актрисы, раздался в ложе глухой, неподдельный кашель Инсарова. Елена украдкой взглянула на него и тотчас же придала своим чертам выражение «безмятежное и спокойное». В произведении Ивана Тургенева прозвучала ария Виолетты из первого действия оперы Джузеппе Верди «Травиата».
1: Читаем музыку. Только на радиокнига. Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС-77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Народ читал их книги в самиздате и гонялся за изредка случавшимися изданиями.
2: Авторское право.
1: Писатели Борис и Аркадий Стругацкие начали свой путь в литературе в 50-х годах, когда фантастика считалась безобидной литературой для детей. Их первые повести не только полюбили читатели, но даже оценила советская критика. Борис Стругацкий вспоминал: «Это было время, когда мы искренне верили в коммунизм как высшую и совершеннейшую стадию развития человеческого общества. Но уже тогда братья были не похожи на обычных советских фантастов. Даже в их первой повести «Страна багровых туч», по словам Бориса, освоение космоса показано как история смертей и неудач, чего, конечно, не могло быть в советской стране, где будущее светло». Путь братьев-писателей от литературного успеха к травле и запрету занял 10 лет. За эти годы миры Стругацких усложнились, и родился их персонаж. Человек сомневающийся, задающий вопросы. В издательстве «Молодая гвардия» их произведения выходили не реже, чем раз в год. Все закончилось в 1964 году, когда вышел роман «Трудно быть богом». Вскоре в «Известиях» вышла разгромная статья, где честные труженики противопоставлялись писакам Стругацким. И в 1966 году бюро ЦК приняло постановление о неблагополучном положении в редакции фантастики издательства «Молодая гвардия». Причина – идейно-вредные повести Стругацких. И началось. На встречах с читателями из зала передавали записки: «Когда вы уедете в свой Израиль?» Статьи критиков были похожи на доносы с обвинениями в идейно-художественных просчетах, в порнографии, в недостаточном разоблачении капитализма и в очернении советской действительности. Народ читал их книги в самиздате и гонялся за изредка случавшимися изданиями. Причем на черном рынке они продавались по рекордным ценам. Вплоть до начала 80-х в СССР братьев не печатали. И они частенько сидели без денег. Аркадий в Москве перебивался переводами, а Борис работал в Пулковской обсерватории в Ленинграде. При этом на Западе Стругацкие в те годы были самыми публикуемыми советскими авторами и периодически получали гонорары из-за границы в виде чеков внешпосылторга. У Аркадия в совершенно пустом холодильнике могла стоять банка черной икры.
2: Авторское право. Читаем книгу. Аркадий Арканов. Перед вторжением с Нептуна.
3: Старожилы у Трюпинска наверняка помнят то невероятно жаркое и потное лето, когда в течение июля весь город был буквально перевернут вверх дном, и само его благополучное существование едва не было поставлено под сомнение. В начале июля по утрюпинским тротуарам, магазинам, столовым, парикмахерским и квартирам начали расползаться слухи о предстоящем вторжении с Нептуна. Сталкиваясь друг с другом в разных общественных местах, жители вполголоса сообщали эту невеселую новость своим знакомым, а знакомые, оказывалось, уже слышали о ней еще от кого-то. Назывались даже сроки вторжения — 18-20 июля. 4 числа, часов около 17 по Гринвичу, в маленьком продовольственном магазинчике у Трюп пищеторга появился некий Пухальский. Длинный, вышедший на пенсию, школьный преподаватель черчения. В одной руке у него была рейшина, с которой Пухальский никогда не расставался, на случай, если вдруг кто-нибудь обратится с просьбой помочь разобраться в эпюрах. В другой руке у Пухальского была большая клетчатая хозяйственная сумка. Бегло обменявшись с покупателями свежими новостями о предстоящем вторжении, Пухальский купил 12 килограмм соли. «Есть мнение, — сказал он, — и лично я с этим мнением склонен согласиться, что нептунцы питаются исключительно солью. Поэтому имеет смысл сделать кое-какие запасы. Одновременно с этим, скупив всю соль, мы тем самым заведомо обрекаем варваров на голодную смерть». «Вот сволочи, вот гады!» — заметил кто-то из покупателей и купил 16 килограммов соли.
4: «Мне-то лично ее и даром не надо», — добавила продавщица. «У меня почки».
3: И сама отложила 18 килограммов соли под прилавок. В течение последующих 5 минут вся соль в маленьком продовольственном магазинчике у Трюк пищеторга была раскуплена. Утром следующего дня у всех продовольственных магазинов города выстроились огромные очереди. Добровольцы-переписчики химическими карандашами ставили номера на левых ладонях у трюпинцев. Неразрешимой стала проблема распределения соли.
5: «Больше 200 граммов в одни руки не давать!» — возбужденно предлагали одни.
3: Другие не соглашались. Так или иначе, к исходу дня с солью в Утрюпинске было покончено. В этот день газета «Вечерний Утрюпинск» вышла на 2 часа раньше обычного. В передовой статье опровергались слухи о вторжении с Нептуна и предлагалось выявить паникеров в своей же среде. Это окончательно убедило утрюпинцев в истинности слухов о вторжении.
5: «Нет дыма без огня!» — переговаривались они между собой. «Значит, точно будет вторжение или реформа!»
3: Поздним вечером появились первые спекулянты. К заведующему утрюпинской библиотекой около полуночи явился незнакомец и потребовал за стакан соли полное собрание сочинений Льва Кассиля. Зав библиотекой согласилась. Каждый наживался как мог. Ночь прошла в волнениях и пересудах. Утром сторож дворца бракосочетаний рассказывал обступившей его толпе жителей о странном ночном разговоре, который он подслушал в скверике напротив дворца. Сторож был разгорячен и взволнован.
6: «И вдруг чувствую, — говорил он, — будто шорох в кустах. Я ружье зарядил и к кустам. И тут вдруг слышу я 2 голоса. Один явно мужской, а другой явно женский. И он, мужской голос, говорит ей, женскому голосу, что вот, мол, дорогая, жизнь наша осталась вроде как 3 недели». И что какой, стало быть, резон беречься? Что давай, мол, вроде займемся получением от жизни всяческих удовольствий. А женский голос в ответ засомневался и говорит, а что, если вроде бы нептунцы никакие на землю не явятся? Но он ей, мужским голосом, прямо божить стал, что непременно нептунцы явятся и что он умоляет ее заняться получением от жизни всяческих удовольствий и немедленно.
3: Жители тут же обсуждали услышанное и интересовались у сторожа, не опознал ли он по голосу, кто бы это мог быть. Но сторож категорически заявил, что по голосу различить, кто это, у него не было никакой возможности, но поскольку светает нынче рано, то он ясно видел, что это был чертежник Пухальский и артистка, которая в Новый год играла по телевизору Снегурочку. Многие, прослушав эту странную историю, не пошли на работу и остались тут же решать, как быть дальше. У входа в местное общество «Знание» председатель общества давал разъяснение группе осаждавших его любознательных утрюпинцев.
7: «Товарищи, друзья!» — умолял он. «Да поймите же вы, я диалектик, вероятность высадки нептунцев равна практически нулю. Но даже если бы угроза вторжения с этой удаленной от нас безжизненной планеты существовала реально, то полностью абсурдными являются слухи о том, что нептунцы питаются солью».
8: «А почему тогда баня не работает?» — крикнул кто-то. «У нее выходной в понедельник, а сегодня вторник, а?»
3: Председатель общества знания побледнел и со словами «Это меняет дело» бросился в дом. Паника нарастала. К середине дня стало известно, что минувшей ночью странным образом исчез муж секретарши горздрава. Легли спать вместе, как ни в чем не бывало. А утром вместо мужа на подушке лежала записка «Прости, так получилось». Секретарша билась головой о стенку и уверяла, что его похитили нептунцы. Это выглядело убедительно. За два дня до вторжения утрюпинцы раскупили все колбасные изделия и детские игрушки. Дело в том, что в парикмахерской номер 3 одна женщина во время маникюра рассказала, что в Конотопе уже было вторжение, и нептунцы первым делом набрасывались на колбасу. Что же касается детских игрушек, то их утрюпинцы раскупили просто так, на всякий случай. И вот наступил тот самый день. С утра город был пуст. Жители сидели в своих квартирах, запершись, и лишь подглядывали через занавеси на окнах, что же там делается с вторжением. В 12 часов дня вторжения не было. В 16 часов его не было по-прежнему. В 19 часов сторож дворца бракосочетаний, будучи человеком практичным, выбежал на улицу, взмахнул 2 раза метлой и юркнул обратно в дом. Вторжение вторжением, а от прогула надо застраховаться. Ночью не было вторжения. Следующим утром не было вторжения. И вообще, потом не было никакого вторжения. Постепенно жизнь у Трюпинска вошла в прежнюю колею. В середине августа возвратился исхудавший муж секретарши горздрава. Он ползал перед женой на коленях, плакал и в конце концов был прощен. Артистка, игравшая в Новый год по телевизору Снегурочку, подала в суд на чертежника Пухальского за принуждение с помощью шантажа и научной фантастики к нежелательному сожительству. Между тем, на Нептуне в течение того же самого календарного времени царила жуткая паника и неразбериха. Стало известно, что со дня на день должно состояться вторжение Земли. Нептунские газеты, радио и телевидение опровергали эти глупые слухи, научно доказывая, что на Земле, где средняя температура равна плюс 20 по Цельсию, вряд ли вероятна любая маломальски органическая жизнь. Тем не менее паника нарастала. Больше того, выяснилось, что земляне питаются исключительно атмосферой и жрут ее буквально кубометрами. Так или иначе, в течение июля на Нептуне и в его окрестностях исчезла абсолютно вся атмосфера, и это обстоятельство долго являлось непостижимой загадкой для всего ученого мира Земли.
2: Аркадий Арканов. «Перед вторжением с Нептуна». Рассказ читал Павел Конышев.

0: Такие старые слова.
1: Ямщик был молодой малый в нанковой поддевке, пишет Лев Толстой в романе «Воскресенье». О чем идет речь? Нанкой раньше называли грубую хлопчатобумажную ткань. Обычно она была желтовато-серого цвета, так как делали ее из дешевого небеленого хлопка. Материал этот, как правило, использовали для изготовления верхней одежды. Шили нанковые жилеты, брюки, обшивали им тулупы. Но откуда же взялось такое странное слово? Дело в том, что свое название материал получил по названию китайского города Нанкин, или, как его еще называют, Няньцзинь. Именно оттуда первоначально привозили в Россию эту ткань.
0: Такие старые слова.
1: Несмотря на примитивные способы изготовления, нанка славилась своим качеством. Ткань была очень прочной. И в отличие от обычного белого хлопка, после стирок сохраняла форму. Кстати, постельное белье из нанки шьют и по сей день. Ведь этот материал считается экологически чистым. Правда, стоит он сейчас в несколько раз дороже, чем в 19 веке. А все потому, что фабрик, где производят хлопок такого качества, в Китае, почти не осталось. Так что в наши дни нанковая одежда стала почти предметом роскоши.
0: Такие старые слова. Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.

0: этого дня вдохновения.
1: Перед ночью северной короткой, и за нею зори, словно кровь, подошла неслышную походкой, посмотрела на меня любовь, отравила взглядом и дыханием, слаще роз дыханием, и ушла в белый май с его очарованием, в лунные слепые зеркала. У кого я попрошу совета, как до легкой осени дожить, чтобы это огненное лето не могло меня испепелить? Как теперь молиться буду Богу, плача, замирая и горя, если я забыл свою дорогу к каменным стенам монастыря? Если взоры девушки любимой слаще взора жителей высот, краше горнего Иерусалима, летний сад и зелень сонных вод, день за днем пылает надо мною, их терпеть не станет скоро сил. Правда, тот, кто полюбил весною, больно тот и горько полюбил. Это стихотворение называется «Любовь весной». Написал его Николай Гумилев.
2: Как известно, читатель подчитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор. Читаем книгу. Александр Пушкин. Гробовщик.
3: На другой день, ровно в 12 часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адрияна Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в всем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки, красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи. Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большую частью немцами-ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будошник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет 25 служил он в всем звании верой и правдою, как почтальон Погорельского. Пожар 12-го года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас по изгнании врага на ее месте явилась новая, серенькая, с белыми колонками дорического ордена. И Юрко стал опять расхаживать около нее с секирой и в броне сермяжной. Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот. Иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду. И как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц, и дочка их, 17-летняя Ротхен, обедая с гостями, все вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых, Адриан ему не уступал, дочери его чинились, а разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «Со здоровьем моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось, хозяин нежно поцеловал свежее лицо 40-летней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «Со здоровья любезней гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупривая вторую бутылку, и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим. Пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, Пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности. Пили здоровье мастеров и подмастерьев. И Адриан пил с усердием. И до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. А вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем! Наших клиентов, заказчиков и покупателей!» Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться. Портной сапожнику, сапожник портному, булочники им обоим, все булочнику и так далее. Юрко посреди сих взаимных поклонов закричал, обратясь к своему соседу: «Что же? Пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов!» Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил. Гости продолжали пить и уже благо вестили к вечерне, когда встали из-за стола. Гости разошлись поздно и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо казалось в красненьком софьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая в всем случае русскую пословицу «долг платежом красен». Гробовщик пришел домой пьян и сердит.
4: «Что же это в самом деле?» — рассуждал он вслух. «Чем ремесло мое не честнее прочих? Разве гробовщик брат палачу? Чему смеются басурмане? Разве гробовщик гаер святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой, и не бывать же тому, а созову я тех, на которых работаю, мертвецов православных».
3: «Что ты, батюшка?» — сказала работница, которая в это время разувала его. «Что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье! Экая страсть!
4: Ей-богу, созову!» — продолжал Адриан. «И на завтрашний же день милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать, угощу, чем Бог послал».
3: С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел. На дворе еще было темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь. И нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему зато гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция, и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая, как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты, свечи горели, священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сюртуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик по обыкновению своему побожился, что лишнего не возьмет, значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с разгуляя к Никитским воротам и обратно, к вечеру все сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся.
4: «Что бы это значило?» — подумал Адриян. «Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам, чего доброго?»
3: И гробовщик думал уже кликнуть на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приближился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но в торопях не успел он порядочно его разглядеть. «Вы пожаловали ко мне, — сказал запыхавшись Адриан, — войдите же, сделайте милость».
4: «Не церемонься, батюшка, — отвечал тот глухо, — ступай себе вперед, указывай гостям дорогу».
3: Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди.
4: «Что за дьявольщина?» — подумал он и спешил войти. Тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы. Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в гости с ним вместе вошедшим бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно. Покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров, — сказал бригадир, — от имени всей честной компании. Все мы поднялись на твое приглашение. Остались дома только те, которым уже не вмочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи. Но и тут один не утерпел, так хотелось ему побывать у тебя».
5: В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приближился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику.
3: Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кое-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах.
5: «Ты не узнал меня, Прохоров, — сказал скелет. — Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому в 1799 году ты продал первый свой гроб и еще сосновый за дубовый?»
3: Сим словом мертвец простер ему костяные объятия, но Адриан, собравшись силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался.
4: Между мертвецами поднялся ропот негодования. Все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.
3: Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою
5: работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтобы работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.
6: «Как ты заспался, батюшка Адриан Прохорыч?» — сказала Аксинья, подавая ему халат. «К тебе заходил сосед-портной, и здешний бутошник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник. Да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить».
4: «А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?»
6: «Покойницы? Да разве она умерла?»
4: «Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?»
6: «Что ты, батюшка, не с ума ли спятил? А ли хмель вчерашний еще у тебя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили».
5: «Ой, Ли, — сказал обрадованный гробовщик. —
6: Вестимо так, — отвечала работница. —
4: Ну-ка ли так, давай скорее чаю, да позови дочерей».
2: Александр Пушкин, «Гробовщик». Фрагмент читал Павел Любимцев. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Этого дня вдохновение. Вдохновение. Ежедневная рубрика на «Радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть, верность и предательство. Этого дня вдохновение. Чувства в стихах на «Радио «Книга». Ежедневно. Ежедневно.

0: сценарий.
1: 1951 году в прокат вышел художественный фильм «Садко». Экранизация древней русской былины о новогородском купце, который снаряжает торговую экспедицию на далекий и загадочный Восток.
2: Взяли б свои товары, повезли бы их за океан моря, в дальние земли, удивили бы там всех.
1: Редкий случай. Фильм режиссера Александра Птушко понравился и зрителям, и критикам. В советском прокате ленту посмотрели 27 миллионов человек. А вскоре Садко был удостоен приза «Серебряный лев» на международном Венецианском кинофестивале. Но это было только начало. Фильм и его главного героя ожидало долгое путешествие по миру.
3: Счастья нет.
4: Откуда его взять, то счастье?
5: А не ждать! Счастье само не придет.
1: На фестивале ленту заметил известный американский продюсер Роджер Корман. Вскоре он подписал договор с киностудией «Мосфильм» об эксклюзивном прокате фильма на территории США. По настоянию Кормана в договор было включено право на переозвучание и перемонтаж.
6: Просить пришел? Давно бы так. Говори, чего надобно.
2: Слушайте меня, гости именитые. Все ли вам чванится дображничать, торговать да лукавить?
1: Для подготовки Садко к прокату в Америке продюсер нанял начинающего режиссера, который был известен как большой специалист по советскому кино. Звали его Фрэнсис Форд Коппола. Будущий автор «Крестного отца» почти целиком переписал текст сценария, кардинально изменил сказку и даже включил в нее несколько новых эпизодов, доснятых Корманом.
7: «Хорошо, выиграл ты мои сокровища. Только вот смотри, как бы ты жизнь свою не проиграл».
1: Фильм вышел в американский прокат под названием «Волшебное путешествие Синдбада». И хотя показывался в ограниченном количестве кинотеатров, имел заметный коммерческий успех. Так далеко за океаном закончилось путешествие Садко по миру, за время которого добрая русская былина превратилась в американский хоррор.
0: Читаем книгу. Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент.
8: Ротисьер. Выбирая в луврском магазине для себя наряды, Глафира Семеновна провозилась целый день. Был четвертый час, когда она, окончив примерку, решила, что ей взять. Выбраны были роскошный корсет, сорти де баль, два платья и шляпка. На отличавшуюся некоторую дородностью Глафиру Семеновну готовые платья не были вполне в

0: пору. Продавщицы решили их переделать и через день прислать Глафире Семеновне в гостиницу вместе со всем купленным ею в магазине товаром. Николай Иванович расплатился и тотчас же заговорил об обеде. «Едем поскорее обедать. Есть страсть, как хочется. Хоть раз в Париже пообедать по-настоящему, по-русски. А то все в 7 до 7 часов. Какой-то обед, это ужин, а не обед. Вот, Глафира Семеновна, земляк рекомендует какую-то съестную лавку специалиста по части жарких, где можно сытно и всласть пообедать», — сказал он жене.
1: «В съестную лавку? Да ты в уме?» — воскликнула Глафира Семеновна.
0: «Не бойтесь, сударыня, названия. Оно тут ни при чем», — подхватил земляк. «Вы увидите, как это хорошо. Вся сырая провизия налицо. Вы выберете, что вам понравится, и вам и жарят, или сварят. Ведь в Петербурге вам, я думаю, когда-нибудь приходилось закусывать с мужем в Милютиных лавках, где вам все закуски прямо от куска режут. Так и тут. Едемте же. Туда мы можем доехать в омнибусе». Выйдя из магазина, супруги и земляк тотчас же сели в омнибус, идущий в Порт-Сен-Дени, и через четверть часа, приехав на место, входили в съестную лавку ротисьера. Съестная лавка состояла из большого зала с множеством маленьких мраморных столиков. В глубине зала помещались два огромных очага, напоминающих камины, и на этих очагах на механических вертелах жарилось мясо, пулярки и дичь. Проливающийся на уголье жир делал воздух чадным. Около самых очагов чад стоял как бы туманом, и в этом тумане виднелись белые куртки и белые колпаки поваров. Что-то шипело, что-то вспыхивало, визжала вентиляция, гремела посуда. По другой стене стояла горкой выставка провизии. Тут лежали сырые ощипанные индейки, пулярки, гуси, поражающие своей белизной, украшенные кружевом, вырезанным из пищи и бумаги. Лежало мясо в кружевных попельотках, ноги телятины и баранины, убранные тоже бумажными украшениями и цветами из репы, моркови, редьки и свеклы. Когда супруги вошли в съестную лавку, за мраморными столиками, невзирая на раннее для обеда в Париже время, сидело уже человек 30 публики, пило и ело. Им прислуживали женщины, одетые в коричневые платья, белые чипцы и передники. «Вот та самая закусочная, о которой я вам говорил», — сказал супругам земляк. Глафира Семеновна сморщила носик и отвечала: «Да тут от чада расчихаешься».
2: «А вот подите, едоки считают этот чадный запах за особенный шик». «Да ну даже приятно, когда есть хочешь», — проговорил Николай Иванович. «Вот теперь так засосало под ложечкой, что я готов один целого гуся съесть».
0: «И съедим? Сюда только, извините за выражение, обжоры и ходят», — подхватил земляк. Они подошли к выставке провизии и стали смотреть на лежащие на мраморной доске мясо и разложенных на капустных листьях птиц. Глаза Николая Ивановича устремились на гигантского тулузского гуся.
2: «Эх, гусь-то какой! Крокодил, а не гусь! Не велеть ли нам изжарить гуська?»
0: «Да ведь вы уж и решили индейку», — отвечал земляк. «Вон индейка лежит, напоминающая гиппопотама.
2: Глаза-то уж очень разбегаются. И на индейку разыгрался аппетит, и насчет гуся пришла фантазия», — облизывался Николай Иванович, глотая слюнки. «Глафира Семеновна, а давай-ка мы и гуся, и индейку закажем».
1: «Послушай, Николай Иванович, да разве это можно втроем съесть?»
2: «Не знаю, как ты, а я во время моего житья за границей так оголодал, что готов целого борова съесть. Помилуйте, порции подавали, с медный пятак.
0: Да, наконец, если мы и не съедим всего,
2: эка важность.
0: Здесь вы можете съесть пол индейки, пол гуся, остальное вам завернут в бумагу, и вы возьмете домой», — заметил земляк.
2: «Вот и отлично! Что не доедим, то нам Глаша на ужин!» — воскликнул Николай Иванович, и, обратясь к стоявшему около них красивому повару усачу, сказал: «Легусь и сет индейка пурну, и чтоб требьян было».
1: Земляк тотчас же подхватил и объяснил повару по-французски.
3: «Pour trois personnes seulement, monsieur?»
1: — спросил повар, удивленно выпучивая глаза.
2: «Так что ж, что pour trois? Что не доедим, с собой возьмем», — отвечал Николай Иванович. «Да немного, брат, я думаю, и с собой-то брать придется». «Постой, постой!» — остановил он повара, взявшего уже с мраморной доски гуся и индейку и собиравшегося удалиться к очагу. «Анкор ля вьянт! Мясо надо, нельзя без мяса!»
1: «Полно, Николай Иванович! Ну куда нам столько?» — вскинула на него глаза Глафира Семеновна.
2: «Матушка, я голодал в Париже! Как вы думаете, земляк, не заказать ли нам еще телячьи грудинки, что ли?»
3: «Грудинка, гусь, индейка, да этого и не вынесешь!»
2: «Не знаю, как вы, а я вынесу!» «Уж очень я рад, что до настоящей еды-то добрался!»
4: «Довольно, довольно. Вот теперь нужно только спросить, какой у них суп есть?»
2: «Нет ли щец кислых?»
4: «Нет, нет, этого вы здесь, в Париже, ни за какие деньги не достанете». «Quel soup est-ce que vous avez aujourd'hui?» — спросил земляк повара и, получив ответ, сказал, «Только бульон и суп-пюре из зеленого гороха. Вы как хотите, а мне при индейке и гусе, кроме бульона, ничего не выдержать».
2: «Суп-пюре, пюре, месье, он бульон, а же пюре», — закивал повару Николай Иванович и прибавил, «все-таки посытнее. Ну так вот, ле индейка... Легусь и суп, пюре и бульон. Ах, да, стой, стой. Салат анкор. Буку салат».
1: Предвкушая блаженство сытного обеда, Николай Иванович улыбнулся и радостно потирал руки.
2: «Венца от красненького нам подадут, земляк?» — спросил он.
4: «Сколько угодно. А вместо водки мы коньяку выпьем», — ответил земляк.
5: Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент читал Станислав Федосов.

0: книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
1: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Первый источник. А судьи кто? Так восклицают, когда хотят выразить презрение к мнению критиков, которые не лучше тех, кого пытаются осуждать. Фраза из комедии Грибоедова «Горе от ума». Слова Чацкого, действие второе, явление пятое. А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма.
1: Читаем книгу. Сэмюэл Ричардсон, Кларисса. Перевел Александр Кондратович.
2: Извини меня, дражайшая приятельница, что так давно к тебе не писала. Увы, любезный друг, глазам моим представляется весьма бедственное и плачевное ожидание. Все теперь идет по воле и желанию моего брата и сестры. Нашли они для меня нового жениха, которому покровительствуют все мои родственники. Не удивляйся тому, что отозвана я была домой с такой поспешностью. Теперь причина сего уже мне известна. Но на кого, думаешь, ты пал их выбор? На господина Сольмса. Все назначили его мне женихом, и мать моя с ними тоже согласна. Дражайшая и любезная родительница, как могла ты допустить обольстить себя таким образом? Ты при первом его мне представлении говорила сама, что хотя бы обладал он всеми сокровищами света, однако недостоин немало руки милой твоей Кларисы. Прием, учиненный мне после трехнедельного моего отсутствия, будучи весьма отличен от всех встреч, ранее чинимых мне после малейших отлучек, уверил меня, что дорого я заплачу за то удовольствие, которым наслаждалась в сообществе любезной моей приятельницы. Брат мой встретил меня у дверей и принял из кареты, причем, поклонясь с великой учтивостью, сказал: «Покорно прошу, сестрица, позволить мне это». Я сочла сие его ласкою, но узнала потом, что то было не что иное, как притворное почтение. С такими непринужденными церемониями провожал он меня до самых покоев, а между тем, следуя обыкновенным движениям моего сердца, осведомлялась я о здоровье всех моих родственников и знакомых. Вошедших в гостиную, нашла там моего отца, мать, обоих дядьев и сестру. Удивилась чрезвычайно, приметя на лицах всех моих родственников вид притворный и принужденный. Я побежала к моему отцу и обняла его колени. Такое же почтение оказала я и матери. Оба они приняли меня с холодностью. Отец мой проворчал мне небольшое приветствие почти сквозь зубы. А мать, хотя и назвала любезной свою дочерью, однако не обнимала с такой горячностью, как прежде. Поздоровавшись с моими дядьями и сестрою, которая приняла это с видом важным и принужденным, я, как мне было приказано, села. Сердце мое было чрезвычайно стеснено, и я, видя такой неожидаемый прием, находилась в великом замешательстве. Брат мой, или лучше сказать обвинитель, начал выговаривать мне, что, будучи у девицы Гаве, я принимала несколько посещений от этого человека, которого все они имеют весьма сильные причины ненавидеть, невзирая на данное мне запрещение его видеть. Я отвечала ему, что никак не могу скрывать и утаивать истины. В 3 недели моего гостевания я видела его, правда, раз 5 или 6. Но, пожалуй, братец, промолвила я, видя, что он начал горячиться, позволь мне кончить. Когда он к нам не приходил, то спрашивала всегда госпожу Гове и ее дочь. Я надеюсь, что они старались бы употребить все способы, чтобы ему отказать, но извинялись передо мной неоднократно тем, что не имели никакой причины запретить ему въезд в их дом, что чин его, звание и богатство требуют того, чтобы обходиться с ним учтиво. Брат мой был совсем готов последовать своим намерениям. Отец находился в таком состоянии, которое предвещало великую бурю. Дядья разговаривали между собой тихо, с сердитым видом. А сестра поднимала руки таким образом, который немало не клонился к тому, чтобы их умилостивить. Однако мать моя сказала: «Надобно сие бедное дитя выслушать». Я говорила им, что меня упрекать будет не в чем. Весьма бы мне было неблагопристойно предписывать госпоже и девице Гаве, от кого им принимать посещение, Равным образом я не имела никакой причины укорять их в том, что наносимые им визиты относились и ко мне. Также никоим образом не могла я отговориться не быть с ними в то время вместе. Никогда не видела я этого человека иначе, как в их присутствии. Говорила ему несколько раз, что покамест он не примирится с моей семьей, он не должен никак надеяться, чтобы я могла принимать его посещение. Сказала я им еще, что девица Гаве по сильной моей просьбе не отходила от меня ни на минуту во все то время, что он находился у них. Брат мой слушал меня с великою нетерпеливостью, по которой очень легко приметить было можно, что он, несмотря на все мои оправдания, старался находить меня виновную. А прочие были бы весьма довольны моим извинением, если бы не имели нужды привести меня в робость, дабы убедить повиноваться тому, что они мне намерены были предложить. По всему видеть было можно, что они с моей стороны никак не могли ожидать добровольного согласия. Едва только я перестала говорить, как брат мой, не уважая никак присутствия моего отца и дядьёв, начал произносить клятвы, что со своей стороны не может никогда и слышать о примирении с дерзким тем бездельником и что не будет никогда признавать меня своей сестрою, если я отважусь ободрять надеждой такого человека, который не сносен для всей их семьи. Такого человека прервала речь его моя сестра, который едва не стал убийцей моего брата. Отец мой сказал мне гневным голосом, что довольно делали для меня снисхождение, давая свободную волю избирать себе супруга по моему выбору. Но теперь пора уже требовать от меня повиновения. Так, правда, промолвила к тому моя мать, и я надеюсь, что мы в любимой сей нашей дочери не найдем никакого сопротивления нашей воле и желаниям. Дядя мой Иулий сказал, что он уверен в том очень твердо, что милая его племянница, конечно, будет повиноваться воле своего отца без всякого прикословия. Дядя же мой Антонин проворчал грубым своим наречием, что не думает он никак, чтобы я, получив себе милость моего деда, почитала себя от того независимую. А в противном случае покажет он мне, что дарственная та может быть уничтожена. Ты можешь себе вообразить, в каком я тогда находилась удивлении? Что сие значит, думала я, и какое намерены делать мне предложение? Неужели о господине Виерли будут мне говорить? В разуме молодой девицы представляются всегда большие невыгодные и бедственные, нежели благополучные воображения. А особенно, когда в том участвует ее самолюбие. Я думала, пусть говорят, о ком хотят. Могла ли я вообразить себе, что будут мне предлагать господина Сольмса? Не думала я никак, что подала причину к такой суровости, однако старалась сохранять в себе чувство неблагодарности за их ко мне милости, коими была им обязана как дочь и племянница. Но настолько была поражена таким чрезвычайным и неожиданным приемом, что просила у отца моего и матери позволение удалиться в свою комнату, дабы сколько-нибудь прийти в себя от моего замешательства. Никто мне в том не противоречил, и я, поклонясь, вышла. Брат мой и сестра остались очень довольны, что могли убедить стариков учинить мне такую встречу. Вышедши в мою комнату и не имея при себе ни одного другого свидетеля, кроме верной моей Анны, начала приносить горестные жалобы в рассуждении ожидаемого мне от них предложения. Едва только пришла несколько в себя, как позвали меня пить чай. Послала я мою горничную с просьбой, чтобы меня от этого уволить. Но по присланному второму приказанию принуждена была сойти, показывая по наружности, сколько могла, вид спокойный. Брат мой уверил все собрание в язвительнейших выражениях, что я для того не хотела сойти к чаю, чтобы могла скрыть свое неудовольствие и досаду. «Могла бы я вам отвечать на сие так, как вы того заслуживаете», — сказала я ему, — «однако теперь от того удержусь. Если не нахожу в вас чувств брата, то и вы не можете также ожидать от меня чувств сестры. Когда мы сели, то мать моя начала говорить о взаимном дружестве, которое должно быть между братом и сестрами, и порочила с некоторой лаской поступок моей сестры и брата, что причиняли мне досаду и огорчение. А, впрочем, уверяла всех, что надеется твердо на мое повиновение воле отца моего. «Тогда, — сказал мой отец, — все пойдет своим порядком. Тогда, — промолвил мой брат, — будем мы ее любить до чрезвычайности. Сестра моя прибавила к сказанному, что мы будем ее любить так, как не любили прежде. Дядья мои сказали, она будет идолом нашего сердца. Вот, любезная моя приятельница, каким образом по возвращении моем домой я была встречена. При конце завтрака явился господин Сомельс. Дядья мои представили его мне как одного из лучших своих друзей. Отец мой сказал, знай, Клариса, что Сомельс мне друг. Когда он сел подле меня, то мать моя, поглядев на него несколько времени, обратила на меня взор, наполненный нежностью. Глаза мои устремились равным образом на нее, прося защиты. На него же я глядела с презрением и негодованием, смешанным с ужасом. Между тем брат мой и сестра осыпали его ласками и учтивостями. При сём прошу тебя свидетельствовать любезной и почтеннейшей твоей родительнице мою чувствительнейшую благодарность за все ее ко мне благосклонности, что я непременно и сама скажу ей отдельным письмом.
1: Сэмюэл Ричардсон. Кларисса. Фрагмент читала Ольга Егорова.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на Радиокнига.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1912 году в России широко отмечали столетний юбилей Отечественной войны 1812 года. В Москве на чистых прудах открылась панорама работы Рубо. Бородинская битва. И, как ни странно, основным рекламным персонажем был французский император. До наших дней сохранилось изобретение российских кондитеров 1912 года – многослойное пирожное «Наполеон».
2: В тот год был найден знаменитый бюст Нефертити. Кузьма Петров-Водкин написал свою самую известную картину «Купание красного коня», а Василий Агапкин – «Марш прощания славянки». Роберт Скотт дошел до Южного полюса и обнаружил там норвежский флаг. В США начали выпуск гусеничных тракторов. Казимир Функ ввел термин «витамин». Карл фон Фриш начал ставить первые эксперименты с пчелами, которые через 60 лет доведут его до Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Барон Пьер де Кубертен ввел в программу Олимпийских игр конкурс искусств и в том же году одержал победу среди литераторов. Одну строчку из его «Оды спорту» вы, безусловно, знаете. «О, спорт, ты мир!» В 1912 году выявилась причина нарастания революционного движения в России. Много лет назад спавшего Герцена разбудили. И пошло. Герцен развернул революционную агитацию. Вот, оказывается, в чем заслуга узкого круга страшно далеких от народа революционеров. И рассказал об этом Ленин в работе памяти Герцена. Кубофутуристы Давид Бурлюк, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Алексей Крученых выпустили в декабре 1912 года поэтический альманах «Пощечина общественному вкусу». Он открывался манифестом с тем же названием. Горячая молодежь утверждала, что Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов, и предлагала бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих с парохода современности. До этого, конечно, не дошло, но в историю литературы и просто в историю этот манифест и поэтический сборник попали. В 1912 году Эдгар Берроуз написал первый роман о похождениях лорда Грейстоука, подобранного после гибели родителей обезьянами, «Тарзан, приемыш обезьян». Остросюжетная книжка имела успех и побуждала к усилиям даже тех, кто не слишком любил распознавать буквы на бумаге. Но скоро и на их улицу пришел праздник. В США сняли кинокартину о приключениях царя леса. Фильм сделал огромные сборы и тем решил участь кинематографического Тарзана. Снимать. Писатель, то есть Берроуз, пописывает, Голливуд следом экранизирует. По трем примерно десяткам книг Берроуза о Тарзане к нашим дням сняли уже более 80 фильмов и сериалов. В тот же год Ромен Ролан закончил писать и публиковать свой 10-томный цикл романов «Жан-Кристоф». Сам французский писатель назвал этот цикл романом «Рекой», и это меткое имя стало названием жанра. Романом «Рекой» называют романы, в которых действуют одни и те же персонажи на фоне исторических событий. Точности, как в цикле «Жан-Кристоф».
0: Хронология. Читаем книгу. Йозеф Рот. Бюст императора. Перевод Анны Кацура.
3: «Почему бы не вернуться в Лопатины?» – спрашивал себя граф. «Ведь мой мир, кажется, окончательно побежден. У меня больше нет родины. Хорошо, если я найду ее развалины». Он думал о бюсте императора Франца Иосифа, который лежал у него в подвале, о теле императора, которое уже давно покоилось в склепе капуцинов. «В деревне и ее окрестностях», – продолжал размышлять граф, – я всегда был оригиналом. Им я и останусь. Он телеграфировал своему управляющему о дне прибытия. И когда граф приехал, его встретили так, как встречали всегда. В прежние времена словно не было ни войны, ни распада монархии, ни новой Польской республики. Одно из самых больших заблуждений новых, или, как они себя теперь называют, современных политиков, состоит в том, что народ, нация, так же страстно интересуется мировой политикой, как они. Народ отнюдь не живет событиями мирового масштаба, и этим выгодно отличается от политиков. Народ живет землей, которую он обрабатывает, торговлей, которую ведет, ремеслом, которым владеет. Тем не менее он участвует в государственных выборах, умирает на войне, платит налоги финансовому управлению. Во всяком случае, так было в деревне графа Морстина в Лопатинах. И никакая мировая война, никакие перемены на географической карте Европы не изменили образ мыслей лопатинских жителей. Как? Почему? Здравый рассудок трактирщика-еврея, русинских и польских христиан сопротивлялся непостижимым капризам мировой истории. Ее настроение абстрактное, а симпатии и антипатии народа конкретны. Например, народ деревни Лопатины с давних пор знал графов Морстинов, представителей императора и дома Габсбургов. Конечно, появились новые жандармы, но налоговый инспектор остался налоговым инспектором, а граф Морстин — это граф Морстин. Под господством Габсбургов жители деревни были и счастливы, и несчастны на все воле Божья. Независимо от перемен в мировой истории, от республик и монархий, от так называемой национальной самостоятельности или национального гнета, жизнь человека зависит от вещей более важных. Хороший у него или плохой урожай, свежие или гнилые овощи, плодовитый или больной скот, сочные или истощенные травы. Для него главное, вовремя ли пойдут дожди, когда выйдет нужное для посева солнце или вдруг наступит засуха и голод. Для ремесленников было жизненно важно, нужны ли людям новые крыши, новые сапоги, новые брюки, новые печи, новые дымовые трубы и новые бочки. Ну, по крайней мере, так, как говорится, было в Лопатинах. А что касается нашего личного мнения, оно сводится к тому, что мир не так уж сильно отличается от маленькой деревушки Лопатины, как хотелось бы политикам и народным вождям. Прочитав газеты, послушав речи, избрав депутатов, обсудив с друзьями события в мире, честные крестьяне, ремесленники и торговцы, о больших городах и рабочие, возвращаются к своим делам, в свои дома и мастерские. А там кого-то ждет горе, кого-то счастье. Ведь бывают дети больные, здоровые, жены сварливые, спокойные, клиенты расплатившиеся и задолжавшие, кредиторы — навязчивые, терпеливые, хорошая и плохая еда, чистая и грязная постель. Да, мы убеждены, что простым людям нет дела до мировой истории, покуда они могут обстоятельно толковать о ней по воскресеньям. Но это, как говорится, наша личная точка зрения. Мы же хотим рассказать только о деревне Лопатины, где все было так, как мы только что описали.
0: Йозеф Рот. Бюст императора. Фрагмент читал Егор Серов. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

слушайте на Радио Книга. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радио Книга.

0: «Родная речь».
1: Прочитала объявление на двери своего подъезда и теперь в замешательстве. Где наш словарь?
2: А что ж там такого написали в объявлении-то? В этом?
1: Текст такой. Для получения нового брелка от входной двери обращайтесь в управляющую компанию по такому-то телефону.
2: Ну, прямо так и написали. Брелка.
1: Ну, в том-то и дело.
2: Да, ну, в таком случае привет вашей команде филологов в управляющей компании от Академии наук.
1: Ну, погоди. Вот большой толковый словарь нам сообщает. Брелоков.
2: Да.
1: Но в разговорной речи допускается вариант брелка, брелков.
2: Ну, словари на самом деле очень долго отстаивали один единственный вариант – брелока. Но потом все-таки пошли на компромисс. Ну, потому что народ уж слишком настойчиво склонял слово брелок без этой гласной. О, брелка, брелком, да?
1: Так, давай по порядку. Брелок – слово французское?
2: Да. Французское. Ударение падает на последний слог, как всегда. А в русской речи при склонении слова «брелок» буква «о» не выпадает, она на месте остается. «Брелок», «брелока», «брелоку». А во множественном числе «брелоки», «брелоком», «брелоков».
1: Получается, что авторы объявления все-таки допустили ошибку, потому что форма «брелка», «брелков» разрешена составителем словарей только в устной речи.
2: Ну да, точно. Но писать-то нужно все равно грамотно, да? Для получения нового брелока от входной двери обращайтесь там по таким-то телефонам.
1: Пойду в управляющую компанию, буду жаловаться на составителей объявлений.
2: Да, ты им лучше словарь подари.
1: Ты думаешь?
2: Ну, я полагаю, что это ведь не последнее объявление на подъездной двери, так что лучше перестраховаться.
0: Родная речь. Читаем книгу. Фёдор Достоевский. Идиот.
3: Ганечкина квартира находилась в третьем этаже, по весьма чистой, светлой и просторной лестнице, и состояла из 6 или 7 комнат и комнаток, самых, впрочем, обыкновенных, но, во всяком случае, не совсем по карману семейному чиновнику, получающему даже и 2000 рублей жалования. Но она предназначалась для содержания жильцов со столом и прислугой и занята была Ганей его семейством не более 2 месяцев тому назад. К величайшей неприятности самого Гани по настоянию и просьбам Нины Александры и Варвары Ардальонны, пожелавших, в свою очередь, быть полезными и хоть несколько увеличить доходы семейства. Ганя хмурился и называл содержание жильцов безобразием. Ему стало как будто стыдно после этого в обществе, где он привык являться как молодой человек с некоторым блеском и будущностью. Все эти уступки судьбе и вся эта досадная теснота — все это были глубокие душевные раны его. С некоторого времени он стал раздражаться всякую мелочью, безмерно и непропорционально. Если еще соглашался на время уступать и терпеть, то потому только что уж им решено было все это изменить и переделать в самом непродолжительном времени. А между тем, самое это изменение, самый выход, на котором он остановился, составляли задачу немалую, такую задачу, предстоявшее разрешение, которое грозило быть хлопотливее и мучительнее всего предыдущего. Квартиру разделял коридор, начинавшийся прямо из прихожей. По одной стороне коридора находились те 3 комнаты, которые назначались в наем для особенно рекомендованных жильцов. Кроме того, по той же стороне коридора, в самом конце его, у кухни, находилась 4-я комнатка, потеснее всех прочих, в которой помещался сам отставной генерал Иволгин, отец семейства, и спал на широком диване, а ходить и выходить из квартиры обязан был через кухню и по черной лестнице. В этой же комнатке помещался и 13-летний брат Гаврила Ардальоныча, гимназист Коля. Ему тоже предназначалось здесь стесниться, учиться, спать на другом весьма старом, узком и коротком диванчике, на дырявой простыне, и, главное, ходить и смотреть за отцом, который все более и более не мог без этого обойтись. Князю назначили среднюю из трех комнат. В первой направо помещался Фердыщенко, а третья налево стояла еще пустая. Но Ганя прежде всего свел князя на семейную половину. Эта семейная половина состояла из залы, обращавшись, когда надо, в столовую, из гостиной, которая была, впрочем, гостиной только поутру, а вечером обращалась в кабинет Гани и в его спальню, и, наконец, из третьей комнаты, тесной и всегда затворенной. Это была спальня Нины Александровны и Варвары Ардалионны. Одним словом, все в этой квартире теснилось и жалось. Ганя только скрипел про себя зубами. Он хотя бы и желал быть почтительным к матери, но с первого шага у них можно было заметить, что это большой деспот в семействе. Нина Александровна была в гостиной не одна, с нею сидела Варвара Ардалионна. Обе они занимались каким-то вязанием и разговаривали с гостем Иваном Петровичем Птицыным. Нина Александровна казалась лет 50, с худым осунувшимся лицом и сильной чернотой под глазами. Вид ее был болезненный и несколько скорбный, но лицо и взгляд ее были довольно приятны. С первых слов заявлялся характер серьезный и полный истинного достоинства. Несмотря на прискорбный вид, в ней предчувствовалась твердость и даже решимость. Одета она была чрезвычайно скромно, в чем-то темном и совсем постарушечьи, но приемы ее, разговор, вся манера — изобличали женщину, видавшую и лучшее общество. Варвара Ардалионна была девица лет 23, среднего роста, довольно худощавая, с лицом не то чтобы очень красивым, но заключавшим в себе тайну нравиться без красоты и до страсти привлекать к себе. Она была очень похожа на мать, даже одета была почти так же, как мать, от полного нежелания наряжаться. Взгляд ее серых глаз подчас мог быть очень весел и ласков, если бы не бывал всего чаще серьезен и задумчив, иногда даже слишком, особенно в последнее время. Твердость и решимость виднелись и в ее лице, но предчувствовала, что твердость эта даже могла быть энергичнее и предприимчивее, чем у матери. Варвара Ардалионна была довольно вспыльчива, и братец иногда даже побаивался этой вспыльчивости. Побаивался ее и сидевший теперь у них гость Иван Петрович Птицын. Это был еще довольно молодой человек, лет под 30, скромно, но изящно одетый, с приятными, но как-то уж слишком солидными манерами. Темно-русая бородка обозначала в нем человека не с служебными занятиями. Он умел разговаривать умно и интересно, но чаще бывал молчалив. Вообще он производил впечатление даже приятное. Он был, видимо, неравнодушен к Варваре Ардальонне и не скрывал своих чувств. Варвара Ардальонна обращалась с ним дружески, но на иные вопросы его отвечать еще медлила, даже их не любила. Птицын, впрочем, далеко не был обескуражен. Нина Александровна была к нему ласкова, а в последнее время стало даже много ему доверять. Известно, впрочем, было, что он специально занимается наживанием денег, отдачей их в быстрый рост под более или менее верные залоги. С Ганей он был чрезвычайным приятелем.
0: Федор Достоевский. «Идиот». Фрагмент читал Вячеслав Герасимов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Этого дня вдохновения.
2: Вдохновение.
0: Ежедневная рубрика на «Радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.

0: этого дня вдохновения.
1: «В тебя я вновь влюблен и очарован. Такого не бывает, — говоришь, — но в каждый мой приезд волшебным, новым, загадочным, мне кажется, Париж. Бывает так, живешь на свете, идет весна, и словно в первый раз ты чувствуешь, как молод этот ветер, и нов капели сбивчивый рассказ. Впервые я пишу стихотворение, хотя пишу стихи давным-давно, пусть много было радостных волнений, но помню лишь последнее, одно. Бывает так, ни убыли, ни тленья не знает страсть, рождаясь вновь и вновь. Ты — первое мое стихотворение и первая бессмертная любовь». Эти строчки написал поэт Расул Гамзатов.
0: Читаем книгу.
2: Забытые писатели России. Возрождение.
3: Александр Бестужев-Марлинский. Подвиг Овечкина и Щербины за Кавказом.
4: За непрестанные набеги и разбой Сурхай-хана Казикумыкского русские, чтобы положить ему преграды, завладели частью подвластных ему гор в 1820 году, в январе, когда генерал Ермолов громил возмутившихся акушинцев. Сурхай-хан скликал к себе своих воинственных кумыков, аварскую вольницу, и с десятитысячным полчищем хлынул к крепостце Чиракской, охраняемой ротой Апшеронского пехотного полка, не сомневаясь, что он возьмет ее, уничтожит другие и очистит от русских ханства Куринское и Казикумыкское. Штабс-капитан Овечкин, которому вверено было это передовое укрепление, наступившее пятой на громады Кавказа от востока, видел мятежное волнение в самом селении, сведал о восстании окрестных и собрал роту свою в крепостцу, грозящую с утеса Чираху. Надобно сказать, что селение Чирах сгромождено по скатам гор на берегах двух буйных ревучих речек, которые, сливаясь в середине Онова, образуют поток Чирахчай. Вблизи крутыми валами летают холмы, кругом уходят за облака ноги хребты, изрытые ущельями. Чуть зимняя заря облила своей воздушной кровью снежные темена гор, будто вестника крови, готовой пролиться. Толпы лезгин с диким воплем со всех сторон окружили крепость. Сажен 50 ниже ее, на обрыве скалы, облепленной домами, стояла мечеть с минаретом, обращенная в хлебный магазин, и 30 человек обширонцев, защищавшие этот магазин, первые приняли на себя огонь врагов и первые пали от их безумной злости, отстреливаясь до последней минуты, защищаясь штыками до последнего вздоха. Мечеть была взята приступом, и с вершины минарета посыпался убийственный град пуль внутрь крепостцы. Но кара была уже готова. Поручик Щербина, посланный на вылазку, по трупам открыл себе дорогу сквозь толпы врагов, ворвался в мечеть и вырезал засевших там лезгин до одного. Завладев снова минаретом, стрелки Щербины били сверху его любого, но зато десятки пуль проникали в малейшие скважины, и число храбрых редело, толпы лезгин густели с каждым часом.

резались там кинжалами и, растерзав всех по узкой лестнице, устремились кверху. Но там ждал их Щербина, человек за человеком, и каждая голова, которая показывалась из-под пола, слетала на окровавленную площадку от удара его сабли. Потеряв лучших бойцов, лезгины отказались от приступа, а не от мщения. Два дня держался Щербина, не сдаваясь, без капли воды, посреди умирающих и убитых, но на третий день минарет, разжигаемый сухим хворостом, обратился в печь. Щербина задыхался от дыма и жара, и ожесточенные горцы стащили его полумертвого сверху и в глазах осажденных замучили до смерти. Так кончил жизнь свою образец и жертва храбрости Щербина, юноша своим образованием, умом и твердостью духа, подававший блестящие надежды. Но кровь его пролилась за Отечество недаром. Она вписала красную строку в летопись военной славы русского народа. Осажденная крепостца Черак состояла из небольшого квадрата с круглыми по углам бастионами, с высоким бруствером под амбразурами от нечаянного нападения. Под убийственным картечным огнем приблизились, однако же, горцы к крепости и залегли под самыми ее стенами. Завязалась стрельба из ружей, но чтобы убивать неприятелей, должно было стрелять стоя с гребня бруствера, и храбрые воины наши посылали и принимали верную смерть. Не раз пытались лезгины идти на приступ, но всегда были опрокидываемы с большим уроном себе, с значительным для осажденных. Бесстрашные, но напрасные вылазки, где неимоверная отвага уступала верной силе, уменьшали число их еще более. Остался жив только заслуженный штабс-капитан Овечкин. При нем человек 100, из коих более половины раненых, а он сам с пробитую ногою. Положение гарнизона становилось час от часу ужаснее. Осада длилась уже 3 дня, а у них ни капли воды, чтобы омыть раны, чтобы омочить жаждой запекшиеся уста. Снег был истоптан в грязь и залит кровью. Правда, несколько удальцов, спускаясь ночью со стен, прокрадывались до источника. Но немногим удавалось вернуться, и великодушные воины платили кровью за воду, почерпнутую для спасения братьев. Солдаты грызли пули, глотали порох, думая освежить себя. Напрасно. Усталость и бессонница множили их страдания. Они уже последними пулями посылали месть запавших. Между тем лезгины снова кричали о сдаче, сколько раз предложенной, столько же раз отвергнутой с презрением, и изнеможенные солдаты стали уже переглядываться между собою. «Товарищи, — сказал тогда им Овечкин, — я делил с вами труды и славу, заслужил с вами все раны, не однажды водил вас вперед и никогда не видал в побеге. Не дайте же при конце жизни моей увидеть вас, как трусов, без оружия, а себя в постыдном плену. Уж коли решились вы опозорить имя русское, то прежде пристрелите меня, и тогда делайте, что хотите, если не можете делать, что должно. Вы не слушаетесь приказа. Убейте начальника, когда не хотите бить врагов!» — говорил русский и русским. Сказанное с жаром было принято с восторгом. «Забыто все!» И одушевленные солдаты, поклявшись на сабле умереть, не сдаваясь, снова кинулись на стены, и снова загремел ружейный и пушечный огонь. Прошло еще несколько часов 4-го дня, и герой Овечкин, исходя кровью, изнемогая от судорог, впал в смертное оцепенение. Тогда фельдфебель одной из рот обратился к солдатам с предложением сдаться. «Надежды на помощь никакой нет, — говорил он им, —
Подумайте, где мы и где нас.

0: наши. Помощи ждать невозможно. Порох на исходе, а мы сами, как тени от жажды, от ран, от истомы. Если не сдадимся теперь, то через час лезгины без выстрела возьмут крепости, нас переберут, как мерзлых мух, руками. Слышите ли, как обещают они честный плен или участь Щербины? Сдадимся, братцы. Нас никто не укорит, что не сделали своего дела пред Богом и государем. При этих словах жизнь вспыхнула негодованием в сердце Овечкина. Он вспрянул неожиданно, подозвал фельдфебеля к себе и ударом руки поверг его на землю. «Свяжите! Бросьте этого бездельника!» — вскричал он. «Я застрелю первого, кто помянет о сдаче! Поднимите! Принесите меня к пушке!» Надобно знать, что амбразуры орудий заслонялись там досками, чтобы при заряжении не било артиллеристов. Дрожащую рукою схватил он фитиль, скомандовал «Отнимай доску!» И пушка грянула, но сотни пуль влетели в открытое отверстие, и он, простреленный двумя в бок и в ухо, покатился долой с платформы. Воспламененные солдаты дрались с ожесточением и умирали без ропота. Упал вечер. Тяжкая, роковая, безнадежная ночь протянулась за ним, как вечность. Лезгины готовились на приступ. Гибель храбрых защитников крепости была неизбежна. Немного осталось в живе русских, и те, израненные, ждали с первым лучом солнца неизбежной мучительной гибели. Крики угроз и шум всю ночь раздавались в стане лезгин. Они готовились на последний приступ. К рассвету все стихло. Густой туман клубился кругом. И, наконец, медленно снялся он с окрестностей. Все было пусто. Неприятель бежал. Куда? От кого? Никто не знал. Никто не угадывал. Слезы, молитвы, избавленных чудом русских, пролились безмолвно на кровь собратьев. Скоро загадка объяснилась. Ермолов одним ударом сокрушил полчища акушинцев, и гром его отгрянул в сердцах мятежных воинов Сурхайхана. Они рассеялись этой вестью, как ураганом, страшась мести, спеша защитить домы свои, но неизбежная месть достигла их. Пусть живет сей высокий подвиг Овечкина в памяти русских, в благодарности Отечества, в пример грядущим его защитникам. Государь-император наградил штабс-капитана Овечкина чином капитана и орденом святого равноапостольного князя Владимира с бантом. Георгиевские кресты, присланные в батальон, немногих застали в жилых. Мир праху, слава их имени. Через 4 месяца Овечкин был уже в строю и в деле. Главнокомандующий Кавказской армией генерал Ермолов назначил его в награду в передовые на приступ Хайзрека. Крепость была взята, и капитан Овечкин доказал, что награда была ему по сердцу и что он стоил доверия главнокомандующего.
1: Александр Бестужев-Марлинский. Подвиг Овечкина и Щербины за Кавказом. Написано в 1837 году. Очерк читал Иван Литвинов.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.

0: решив, что лучше и придумать нельзя, она отбросила первую букву, чтобы дурак не загордился.
1: Авторское право.
2: Надежда Александровна Лохвицкая, больше известная под псевдонимом Тэффи, родилась в 1872 году в Санкт-Петербурге в семье адвоката. Первое стихотворение отнесли в журнал без ее ведома. Сама Надежда Александровна печататься не хотела, потому что, как поэт, к тому времени была известна одна из ее старших сестер, Мира Лохвицкая. Ее даже называли «русской Сафо». Впрочем, когда будущая писательница получила свой первый гонорар, это произвело на нее впечатление, и она продолжила публиковаться. В 1907 году Надежда Александровна написала пьесу «Женский вопрос» для Малого Петербургского театра и задумалась о псевдониме. В начале 20 века среди женщин были популярны мужские псевдонимы, но брать однозначно мужское имя писательнице не хотелось. И тогда она решила выбрать имя какого-нибудь дурака, потому что общеизвестно, что дуракам везет. Дурак нашелся в ближайшем окружении. В семье Лохвицких был слуга Степан, которого все звали Стефи. Дурак он, по воспоминаниям писательницы, был отменный. К тому же удачливый. Решив, что лучше и придумать нельзя, она отбросила первую букву, чтобы дурак не загордился. И с новопридуманным псевдонимом отправила пьесу в театр, будучи уверенной в полном провале предприятия. Однако пьеса не только была принята и поставлена, но и имела большой успех. Вскоре после премьеры Тэффи давала первое интервью. «Над чем вы сейчас работаете?» — спросил успешного автора журналист. «Я шью туфли для куклы моей племянницы», — просто ответила писательница. «А что означает ваш псевдоним?» «Это имя одного дур...» «Ну, такая фамилия», — нашлась Тэффи. «О, а я думал, это из Киплинга. Тэффи из Уэльса, Тэффи был вором». «А да-да, конечно», — обрадовалась Надежда Александровна. Так и закрепилась. Под этим псевдонимом она опубликовала множество рассказов и пьес.
1: Авторское право. Вы нам писали. Читает автор. Андрей Усачев. «Планета О». Из сборника «Волшебное дерево».
3: «О!» — воскликнули астрономы, обнаружив на самом краю Млечного Пути удивительную планету. Наверное, поэтому ее и назвали «О». А может быть, потому что планета О похожа на сплющенный с боков шар или на букву «О». «О!» — говорим мы, когда нас что-нибудь удивляет. А на планете О есть чему удивляться. Рыбы на ней летают, цветы поют, на деревьях растут книги, а все жители умеют мечтать. Мы тоже умеем мечтать, но на Земле обычно мечтают о том, как быстро разбогатеть, получить в подарок мобильный телефон или купить новую стиральную машину. На планете О мечты совсем другие. И самое поразительное, что все они сбываются, потому что там растет волшебное дерево, исполняющее любые желания. Да-да, любые. И самые простые, и необыкновенные, и даже глупые. Один мальчик захотел стать самым большим и сильным на планете, и тут же превратился в слона. Хорошо, что родители узнали об этом и попросили вернуть им сына обратно. Кстати, волшебные палочки сделаны из этого чудесного дерева.
1: Андрей Усачев. «Планета О». Из сборника «Волшебное дерево». Читал автор.
4: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Слушайте на «Радиокнига». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: вами радиокнига.
1: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
2: В 1830 году книготорговец Смердин заплатил баснописцу Крылову 40 тысяч рублей ассигнациями за десятилетнее право издания басен общим тиражом в 40 тысяч экземпляров. Считают, что нескромная плата была своего рода благодарностью. Иван Андреевич оказал поддержку Смердину в начале его издательской деятельности. Такой большой тираж одной книги был тогда явлением неслыханным. Но книгоиздатель честно выполнил условия сделки и до копейки расплатился с баснописцем. Крылов подобной щепетильностью не страдал. И впоследствии за каждую новую басню брал со Смердина 300 рублей. А потом начал требовать все 500. Ему, мол, нужны деньги на новую карету. Смердин покорно платил. Оттого, видимо, и дошел до полного разорения.
1: Читаем книгу. Герберт Уэллс. «Машина времени». Перевод Владимира Азова.
3: Через мгновение мы уже стояли лицом к лицу. Я и это хрупкое существо далекого будущего. Он смело подошел ко мне и приветливо улыбнулся. Это полное отсутствие страха чрезвычайно поразило меня. Он повернулся к двум другим, которые подошли вслед за ним, и заговорил с ними на странном, очень нежном и певучем языке. Тем временем подоспели другие. И скоро вокруг меня образовалась группа из 8 или 10 очень изящных созданий. Один из них обратился ко мне с каким-то вопросом. Не знаю почему, но мне пришло вдруг в голову, что мой голос должен показаться им слишком грубым и резким. Поэтому я только покачал головой и указал на свои уши. Тот, кто обратился ко мне, сделал шаг вперед, остановился в нерешительности и дотронулся до моей руки. Я почувствовал еще несколько таких же нежных прикосновений на плечах и на спине. Они хотели убедиться, что я действительно существую. В их движениях не было решительно ничего внушающего опасения. Наоборот, в этих милых маленьких существах было что-то вызывающее доверие, какая-то грациозная мягкость, какая-то детская непринужденность. К тому же они были такие хрупкие, что, казалось, можно совсем легко в случае нужды разбросать их, как кегли, целую дюжину, одним толчком. Однако, заметив, что маленькие руки принялись ощупывать машину времени, я сделал предостерегающее движение. Я вдруг вспомнил то, о чем совершенно забыл, что она может внезапно исчезнуть. Вывинтил, нагнувшись над стержнями, рычажки, приводящие машину в движение, и положил их в карман. Затем снова повернулся к этим людям, раздумывая, как бы мне с ними объясниться. Я пристально разглядывал их изящные фигурки, напоминавшие дрезденские фарфоровые статуэтки. Их короткие волосы одинаково курчавились. На лице не было видно ни малейшего признака растительности. Уши были удивительно маленькие. Рот крошечный, с ярко-пунцовыми, довольно тонкими губами. Подбородок остроконечный. Глаза большие и кроткие. Но не сочтите это за тщеславие. В них недоставало выражения того интереса ко мне, какого я был вправе ожидать. Они больше не делали попыток объясняться со мной и стояли, улыбаясь и переговариваясь друг с другом нежными воркующими голосами. Я первым начал разговор. Указал рукой на машину времени, потом на самого себя. После этого, поколебавшись, как лучше выразить понятие о времени, указал на солнце. Тотчас же одно изящное существо, одетое в клетчатую пурпурно-белую одежду, повторило мой жест и, несказанно поразив меня, издало звук, подражая грому. На мгновение я удивился, хотя смысл жеста был вполне ясен. И вдруг один из них задает мне вопрос, показывающий, что его умственный уровень не выше уровня нашего пятилетнего ребенка. Он всерьез спрашивает меня, не упал ли я с солнца во время грозы. И потом, это их яркая одежда, хрупкое, изящное сложение и нежные черты лица. Я почувствовал разочарование и на мгновение подумал, что напрасно трудился над своей машиной времени. Кивнув головой, я указал на солнце и так искусно изобразил гром, что все они отскочили от меня на шаг или два и присели от страха. Но тотчас снова ободрились, и один, смеясь, подошел ко мне с гирляндой чудесных и совершенно неизвестных мне цветов. Он обвил гирляндой мою шею под мелодичные одобрительные возгласы остальных. Все принялись рвать цветы и, смеясь, обвивать ими меня, пока, наконец, я не стал задыхаться от благоухания. Вы, никогда не видевшие ничего подобного, вряд ли можете представить себе, какие чудесные, нежные цветы создала культура этого невообразимо далекого от нас времени. Кто-то, видимо, подал мысль выставить меня в таком виде в ближайшем здании. И они повели меня к высокому, серому, покрытому трещинами, каменному дворцу, мимо сфинкса из белого мрамора, который, казалось, все время с легкой усмешкой смотрел на мое изумление. Идя с ними, я едва удержался от смеха при воспоминании о том, как самоуверенно предсказывал вам несколько дней назад серьезность и глубину ума людей будущего. Здание, куда меня вели, имело огромный портал, да и все оно было колоссальных размеров. Я с интересом рассматривал огромную, все растущую толпу этих маленьких существ и зияющий вход, темный и таинственный. Общее впечатление от окружающего было таково, как будто весь мир покрыт густой порослью красивых кустов и цветов, словно давно запущенный, но все еще прекрасный сад. Моя машина времени осталась без присмотра. Под взрывы мелодичного смеха и веселые разговоры меня встретило на пороге несколько существ, одетых в еще более светлые одежды. И я вошел внутрь, в своем неподходящем темном одеянии XIX века. Я не мог не чувствовать, что вид у меня довольно забавный. Я был весь увешан гирляндами цветов и окружен волнующейся толпой людей, облаченных в светлые, нежных расцветок одежды, сверкавших белизной обнаженных рук и смеявшихся, и мелодично ворковавших. Большая дверь вела в огромный, завешанный коричневой тканью зал. Потолок его был в тени, а через окна с яркими цветными стеклами, а местами совсем не застекленные, лился мягкий, приятный свет. Пол состоял из какого-то очень твердого белого металла. Это были не плитки и не пластинки, а целые глыбы, но шаги бесчисленных поколений даже в этом металле выбили местами глубокие колеи. Между столами было разбросано множество мягких подушек. Мои спутники расселись на них и знаками указали мне мое место. С милой непринужденностью они принялись есть плоды, беря их руками и бросая шелуху и огрызки в круглые отверстия по бокам столов. Я не заставил себя долго просить, так как чувствовал сильный голод и жажду. Поев, я принялся осматривать зал. Меня особенно поразил его запущенный вид. Цветные оконные стекла, составлявшие узоры, лишь строго геометрические, во многих местах были разбиты, а тяжелые занавеси покрылись густым слоем пыли. Мне также бросилось в глаза, что угол мраморного стола, за которым я сидел, отбит. Несмотря на это, зал был удивительно живописен. В нем находилось, может быть, около 200 человек, и большинство из них с любопытством теснилось вокруг меня. Их глаза весело блестели, а белые зубы деликатно грызли плоды. Все они были одеты в очень мягкие, но прочные шелковистые ткани. Фрукты были их единственной пищей. Эти люди далекого будущего были строгими вегетарианцами. И на время я принужден был сделаться таким же травоядным, несмотря на потребность в мясе. Впоследствии я узнал, что лошади, рогатый скот, овцы, собаки в это время уже вымерли, как вымерли когда-то ихтиозавры. Однако плоды были восхитительны. В особенности один плод, который, по-видимому, созрел во время моего пребывания там, с мучнистой мякотью, заключенной в трехгранную скорлупу. Он стал моей главной пищей. Таков был мой первый обед в далеком будущем. Немного насытившись, я решил сделать попытку научиться языку этих новых для меня людей. Плоды показались мне подходящим предметом для начала, и, взяв один из них, я попробовал объясниться при помощи вопросительных звуков и жестов. Мне стоило немалого труда заставить их понимать меня. Сначала все мои слова и жесты вызывали изумленные взгляды и бесконечные взрывы смеха. Но вдруг одно белокурое существо, казалось, поняло мое намерение и несколько раз повторило какое-то слово. Все принялись болтать и перешептываться друг с другом, а потом наперебой начали весело обучать меня своему языку. Но мои первые попытки повторить их изящные короткие слова вызывали у них новые взрывы неподдельного веселья. Несмотря на то, что я брал у них уроки, я все-таки чувствовал себя как школьный учитель в кругу детей. Скоро я заучил десятка-два существительных, а затем дошел до указательных местоимений и даже до глагола «есть». Но это была трудная работа, быстро наскучившая маленьким существам. Я почувствовал, что они уже избегают моих вопросов.
1: Герберт Уэллс. «Машина времени». Фрагмент читал Юрий Кузаков.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком.

0: Давно прочитанные письма.
1: Весной 1860 года повесть Тургенева «Первая любовь» вышла в России. Осенью того же года писатель предложил ее французскому журналу, но получил отказ. Он пожаловался на это своему другу Луи Виардо, но и тот его не поддержал. В ноябре 1860 года Луи Виардо пишет Тургеневу: «Честно говоря, если бы я был редактором, я также отказался бы от этого маленького романа. Я весьма опасаюсь, что он, незаметно для вас самого, является тем, что справедливо называют нездоровой литературой. Все его персонажи приближаются к отвратительному, и старая княгиня с табаком, и девушка, которая кокетничает своей продажностью, и граф, и поляк, и поэт. Кого же она изберет среди своих обожателей, эта новая дама с камелиями? Женатого мужчину, снова адюльтер, всегда процветающий и прославляемый адюльтер. А кто же рассказывает эту скандальную историю? Его сын, о, стыд! Чему же служит после всего этого талант, растрачиваемый на такой сюжет?» Конечно, Луи Виардо, чья фамилия русскому читателю больше известна по его жене, Полине Виардо, вряд ли могла понравиться книга, где адюльтер описывается как подлинная глубокая любовь. Повесть все же была переведена на французский, опубликована. Правда, Тургеневу пришлось специально для французов добавить еще один эпизод. В нем присутствующие при чтении рассказа главным героям рассуждают, что такая история могла произойти лишь в России и с русскими. Неизвестно, утешило ли это Луи Виардо.
0: Читаем книгу. Алексей Константинович Толстой, «Князь Серебряный».
2: «Государь! — вскричал Малюта. — Дело неслыханное! Измена! Бунт на твою царскую милость!» При слове «измена» царь побледнел, и глаза его засверкали. «Государь! — продолжал Малюта, — намедни послал я круг Москвы объезд. Для того, государь, так ли московские люди соблюдают твой царский указ? Как вдруг неведомый боярин с холопьями напал на объезжих людей? Многих убили до смерти и больно изувечили моего стремянного. Он сам здесь стоит за дверьми, жестоко избитый. Прикажешь призвать?» Иоанн окинул взором опричников и на всех лицах прочел гнев и негодование. Тогда черты его приняли выражение какого-то странного удовольствия, и он сказал спокойным голосом: «Позвать». Вскоре расступилась толпа, и в палату вошел Матвей Хомяк с повязанную головой. Не смыл Хомяк крови с лица, заморал ею нарочно и повязку, и одежду. Пусть увидит царь, как избили слугу его. Подойдя к Иоанну, он упал ниц и ожидал на коленях позволения говорить. Все любопытно смотрели на Хомяка. Царь первый прервал молчание. «На кого ты просишь?» — спросил он. «Как было дело? Рассказывай по ряду. На кого прошу, и сам не ведаю. Надежда, православный царь, не сказал он мне собака своего роду племени. Обью челом твоей царской милости, в бою моем и в увечье, что бил меня своим великим огурством незнаемый человек». Общее внимание удвоилось. Все притаили дыхание. Хомяк продолжал. «Приехали мы, государь, объездом в деревню Медведевку, как вдруг они, окаянные, откуда ни возьмись, напустились на нас напуском. грянули, как снег, на голову. Перекололи, перерубили человек с десятеро, до стальных перевязали, а боярин ты их, разбойник, хотел было нас всех перевешать. А двух станишников, что мы было объездом захватили, велел освободить и пустить на волю. Замолчал хомяк и поправил на голове своей кровавую повязку. Недоверчивый ропот пробежал между опричниками. Рассказ казался невероятным. Царь усомнился. — Полно. Правду ли ты говоришь, детинушка? — сказал он, пронзая хомяка насквозь орлиным оком. — Не закачано ли у тебя в голове? Не убраги ли ты добыл увечья? Готов на своей правде крест целовать, государь. Кладу голову порукой в речах моих. А скажи, зачем не повесил тебя неведомый боярин? Должно быть, раздумал, никого не повесил, велел лишь всех нас плетьми избить. Ропот опять пробежал по собранию. А много ли вас было в объезде? 50 человек, я 51-й. А много ли ихних было? Нечего греха таить, ихних было помене. Примерно человек 20, ну или 30. И вы дали себя перевязать и пересечь, как бабы. Что за отрыбь на вас напала? Руки у вас отсохли, аль душа ушла в пятые? Право, смеху достойно. И что это за боярин? Средь бела дня напал на опричников. Быть того не может. Пожалуй, и хотели бы они извести опричнину, да жжется. И меня, пожалуй, съели б, да зуб не имет. Слушай, коли хочешь, чтобы я взял тебе веру, назови того боярина. Не то повинися во лжи своей. А не назовешь и не повинишься, не сдобровать тебе, детинушка. — Надежа, государь, — отвечал стремянный с твердостью, — видит Бог, я говорю правду, и казнить меня твоя воля. Не боюсь я смерти, боюсь я кривды, и в том шлюсь на целую рать твою. Тут он окинул глазами опричников, как бы призывая их в свидетели. Внезапно взор его встретился со взором Серебряного. Трудно описать, что произошло в душе хомяка. Удивление, сомнение и, наконец, злобная радость изобразились на чертах его. — Государь, — сказал он, вставая, — коли хочешь ведать, кто напал на нас, порубил товарищей и велел избить нас плетьми, прикажи вон этому боярину назваться по имени, по изотчеству. Все глаза обратились на Серебряного. Царь сдвинул безволосые брови и пристально в него вглядывался, но не говорил ни слова. Никита Романович стоял неподвижно, спокойный, но бледный. — Никита, — сказал, наконец, царь, медленно выговаривая каждое слово, — подойди сюда. Становись к ответу. Знаешь ты этого человека? — Знаю, государь. Нападал ты на него с товарищи? Государь, человек этот с товарищи сам напал на деревню. Хомяк прервал князя. Чтобы погубить врага, он решился не щадить самого себя. Государь, — сказал он, — не слушай боярина, то он на меня сором лает, затем, что я малый человек, и в том промеж нас правды не будет. а прикажи снять допрос с товарищей или, пожалуй, прикажи пытать нас обоих накрепко, и в том будет промеж нас правда».
3: Серебряный презрительно взглянул на хомяка. «Государь, — сказал он, — я не запираюсь в своем деле. Я напал на этого человека, велел его с товарищей бить плетьми, затем велел бить. Довольно, — сказал строго Иван Васильевич, — отвечай на допрос мой. Ведал ли ты, когда напал на них, что они мои опричники?
4: Не ведал, государь.
3: А когда хотел повесить их, сказались они тебе?
4: Сказались, государь.
3: Зачем же ты раздумал их вешать?
4: Затем, государь, чтобы твои судьи сперва допросили их.
3: Отчего ж ты с самого почину не отослал их к моим судьям?
4: Серебряный не нашелся отвечать.
3: Царь вперил в него испытующий взор и старался проникнуть в самую глубь души его.
4: «Не затем, — сказал он,
3: — не затем раздумал ты вешать их, чтобы передать их судьям, а затем, что сказались они тебе людьми царскими. И ты, — продолжал царь с возрастающим гневом, — ты, ведая, что они мои люди, велел бить их плетьми?
4: Государь, довольно!
3: — загремел Иоанн. — Допрос окончен. — Братья, — продолжал он, обращаясь к своим любимцам, — говорите, что заслужил себе боярин князь Никита. Говорите, как мыслите. Хочу знать, что думает каждый. Голос Ивана был умерен, но взор его говорил, что он в сердце своем уже решил участь князя, и что беда ожидает того, чей приговор окажется мягче его собственного. «Говорите же, люди! — повторял он, возвышая голос, — что заслужил себе Никита?»
4: — Смерть!
3: — отвечал царевич.
4: — Смерть! — повторили Скуратов, Грязной, отец Левкий и оба Басмановы.
3: — Так пусть же примет он смерть! — сказал Иоанн хладнокровно. — Писано бо, приемшие нож ножем погибнут. Человеки, возьмите его!
4: Серебряный молча поклонился Иоанну, несколько человек тотчас окружили его и вывели из палаты. Многие последовали за ними посмотреть на казнь, другие остались. Глухой говор раздавался в палате. Царь обратился к опричникам. Вид его был торжествен. — Братья, — сказал он, — «Прав ли суд мой?»
3: «Прав, прав!»
4: — раздалось между ближними опричниками. «Прав, прав!» — повторили отдаленные.
3: «Не прав!»
2: — сказал один голос.
4: Опричники взволновались.
2: «Кто это сказал?»
3: «Кто вымолвил это слово?» «Кто говорит, что не прав суд государев?»
4: послышалось отовсюду.
2: На всех лицах изобразилось удивление, все глаза засверкали негодованием, и лишь один, самый свирепый, не показывал гнева. Малюта был бледен, как смерть.
4: «Кто говорит, что не прав суд мой?» — спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим самое спокойное выражение.
2: — Пусть, кто говорил, выступит пред лицо мое.
3: — Государь, — произнес Малюта в сильном волнении, — между добрыми слугами твоими теперь много пьяных, много таких, которые говорят, не помня, не спрошаючи разума. Не вели искать этого бражника, государь. Протрезвится, сам не поверит, какую речь пьяным делом держал.
4: Царь недоверчиво взглянул на Малюту. — Отец параклесиарх, — сказал он, усмехаясь, — давно ль ты умилился сердцем?
3: — Государь, — продолжал Малюта, — не вели.
4: Но уже было поздно. Сын Малюты выступил вперед и стоял почтительно перед Иоанном. Максим Скуратов был тот самый опричник.
0: Алексей Константинович Толстой. «Князь Серебряный». Фрагмент читал Юрий Заборовский. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

только на радиокнига. Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Как вы, Роберт Александрович, относитесь к романам? Поинтересовался однажды старший лагерный нарядчик Василевский у заключенного Роберта Штильмарка. Журналист, известный редактор иностранной литературы, который за острый язык сел на 10 лет по 58-й статье, к романам относился хорошо. Много прочитал на русском, французском, немецком и английском языках, мог и написать. Это-то и нужно было уголовному авторитету. Василевский мечтал отправить книгу Сталину и получить амнистию. А настоящего автора можно было пустить в расход. Где-нибудь в глухом лесу, на стройке восточного крыла, железной дороги Салехард и Гарка. Сколько их там полегло таких, не сосчитать. Но план не удался. Нет, роман «Наследник из Калькутты» Штильмарк написал. В письме к сыну он признавался, что придумал нечто приключенческое, безумно сложное и занимательное, ни в какие ворота не лезущее. Василевский пришел в восторг. Пришли в восторг и другие зэки, которым Штильмарк читал написанные главы. По вечерам обитатели лагерных бараков жадно следили за приключениями пирата Бернандита Луиса Эльгорра, виконта Райленда и его прекрасной невесты Эмили. Действие перемещалось из Англии в Италию, оттуда в Испанию и на побережье Африки. Главный злодей оказался в итоге внебрачным сыном знатного итальянского дворянина, а Бернандито – испанским грандом, которого несправедливо осудили, но он сбежал и отомстил обидчикам. Заключенные с нетерпением ждали каждой новой главы. Они потом и стали свидетелями в суде, когда Штильмарк захотел убрать фамилию так называемого соавтора Василевского с обложки. В 1955 году писателя реабилитировали, и он вернулся в Москву. Ему удалось передать рукопись известному фантасту Ивану Ефремову, который дал хороший отзыв для издательства «Детгиз». «Наследник из Калькутты» Роберта Штильмарка вышел в 1958 году в серии «Библиотека приключений и научной фантастики» и моментально стал бестселлером. Вторая волна популярности пришла через 30 лет, когда стало возможным рассказать историю романа, написанного за колючей проволокой.
0: Читаем книгу. Антон Чехов. «Шило в мешке».
2: На обывательской тройке проселочными путями, соблюдая строжайшее инкогнито, спешил Петр Палыч Посудин в уездный городишко Н, куда вызывало его полученное им анонимное письмо. «Накрыть, как снег на голову!» — мечтал он, пряча лицо свое в воротник. «Натворили мерзостей пакостники и торжествуют. Небось, воображают, что концы в воду спрятали. Воображаю их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышится: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! Тот-то будет переполох!» Намечтавшись вдоволь, Посудин вступил в разговор со своим возницей. Как человек, алчущий популярности, он прежде всего спросил о себе самом: «А Посудина ты знаешь?»
3: «Да как не знать-то?» — ухмыльнулся возница. «Знаем мы его».
2: «А что ж ты смеешься?»
3: «Чудное дело. Каждого последнего писаря знаешь, а чтоб Посудина не знать. На то он здесь и поставлен, чтоб его все знали-то».
2: «Это так. Ну что, как он, по-твоему, хорош?»
3: «Ничего. Господин хороший и знает свое дело-то. 2 года еще нет, как его сюда прислали, а уж наделал делов-то».
2: «Что же он такое особенное сделал?»
3: «Да много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал, Хохрюкова в нашем уезде увольнил. Конца краю не было этому Хохрюкову. Шельма был, выжига. Все прежние его руку держали, а приехал Посудин и загудел Хохрюков к черту, словно его и не было. О, брат, Посудина, брат, не подкупишь? Не, дай ты ему хоть 100, хоть 1000, а он не станет тебе принимать грех на душу. Не,
2: «Ну, слава богу, хоть с этой стороны меня поняли», — подумал Посудин, ликуя. «Это хорошо».
3: «Образованный господин», — продолжал возница. «Не гордый. Наши ездили к нему жаловаться. Так он словно с господами, всех за

0: так за 10 верст слыхать. Но ежели по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда ловчее. У нынешнего в голове этой самой мозги во 100 раз больше. А, одно только горе. Всем хорош человек, но одна беда — пьяница.
1: «Вот кто клюква», — подумал Посудин. «А откуда ж ты знаешь, что он пьяница?» — спросил он.
0: «Ну, оно, конечно, ваше благородие, сам я не видал его пьяного-то. Не стану врать. Но люди сказывали. И люди-то его пьяным не видали. А слава такая про него ходит. При публике или куда в гости пойдет, на бал это или в общество, никогда не пьет. Дома хлещет. Встанет утром, протрет глаза и первым делом водки. Камердин принесет ему стакан, а он уже другого просит. Так цельный день и глушит. И скажи ты на милость, пьет и не в одном глазе. Стал быть, соблюдать себя может. Бывало, как наш Хохрюков-то запьет, так не то что люди, даже собаки воют. А Посудин же, вот хоть бы тебе нос у него покраснел. Запрется себе в кабинете и лакает. Чтоб люди не приметили, он себе в столе ящик такой приспособил с трубочкой. Всегда в этом ящике водка. Нагнешься к трубочке-то, пососешь и пьян. В карете тоже, в портфеле.
1: «Откуда они знают?» — ужаснулся Посудин. «Боже мой, даже это известно! Ах, какая мерзость!»
0: «А вот тоже насчет женского пола. Ха-ха, шельма!» Возница засмеялся и покрутил головой. «Безобразие, да и только! Штук 10 у него этих самых вертифлюх. 2 у него в доме живут. Одна у него — это Настасья Ивановна, как бы за место распорядительши. А другая, как ее черти, Людмила Семеновна, на манер писарши, а главнее всех Настасья. Это что захочет, он все делает. Так и вертит им, словно лиса хвостом. Большая власть ей дадена. И его так не боятся, как ее. А третий вертух на Качальной улице живет. Срамота!»
1: «Даже по именам знает», — подумал Посудин краснее. «И кто же знает-то? Мужик, ямщик, который в городе-то никогда не бывал. Какая мерзость, гадость, пошлость! Откуда ж ты все это знаешь?» — спросил он раздраженным голосом.
0: «Да люди сказывали. Сам я не видал, но от людей слыхивал. Да узнать мне ж трудно. Камердину или кучеру языка не отрежешь. Да чай, сама Настасья ходит по всем переулкам, да счастьем своим бабьим похваляться. От людского глаза не скроешься. Вот тоже взял манеру этот Посудин потихоньку на следствие ездить. Прежний-то бывало, как захочет куда ехать, так за месяц дает знать. А когда едет, так шуму этого, грому, звону и не приведи создатель. И спереди его скачут, и сзади скачут, и с боков скачут. Приедет к месту, выспится, наестся, напьется и давай по служебной части глотку драть. Подерет глотку-то, потопочет ногами, опять выспится и тем же порядком назад. А нынешний-то как прослышит, что норовит съездить потихоньку, быстро, чтоб никто не видал и не знал. Вот потех-то! Выйдет неприметно из дому, чтоб чиновники не видали, и на машину. Доедет до какой ему нужной станции, и не то, чтоб почтовых или что поблагородней, а норовит мужика нанять. Закутается весь, как баба, и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтоб голосы его не узнали. Просто кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают. Едет дури, не думает, что его узнать нельзя. А узнать его, ежели которому понимающему человеку, тьфу, расплюнуть.
1: Как же его узнают-то?
0: Да очень просто. Прежде, как наш Хрюков потихоньку ездил, так мы его по тяжелым рукам узнавали. Ежели Сядок бьет по зубам, то это значит, есть Хохрюков. А Посудина сразу увидать можно. Простой пассажир просто себя и держит. А Посудин не таковский, чтоб простоту соблюдать. Приедет, скажем, хоть на почтовую станцию и начнет. Ему и воняет, ему и душно, и холодно, ему и цыплят подавай, и фруктов, и варенье всяких. Так на станциях и знают. Ежели кто зимой спрашивает цыплят и фруктов, то это и есть Посудин. Ежели кто говорит смотрителю «милейший мой» и гоняет народ за...

0: разными пустяками, то и божиться можно, что это посудин. И пахнет от него не так, как от людей. И ложится спать он на свой манер. Вот ляжет на станции на диване, попрыщет около себя духами и велит около подушки три свечки поставить. Ляжет и бумаги читает. Уж тот не то, что смотритель, но и кошка разберет, что это за человек такой.
1: «Правда, правда», — подумал посудин. «И как я этого раньше-то не знал?»
0: «А кому есть надобность, то и без фруктов, и без цыплят узнает. По телеграфу все известно. Как там ни кутай рыл-то, как ни прячься, а уж тут знают, что едешь. Ждут. Посудин еще у себя из дому не выходил, а тут уж сделай одолжение, все готово. Приедет он, чтоб их на месте накрыть, под суд отдать или сменить кого. А они над ним же и посмеются. Хоть ты скажешь, ваше сиятельство, и потихоньку приехал. А гляди, у нас все чисто. Он повертится, повертится, да с тем и уедет, с чем приехал. Да еще похвалит, руки пожмет им всем. Извинений за беспокойство попросит. Вот так. А ты думал как? Ха, ваше благородие. Народ тут ловкий, ловкач на ловкаче. Глядеть любо, что за черти. Да вот хоть нынешний случай взять. Еду я сегодня утром по рожним, а навстречу за станцией летит жид буфетчик. А куда, я спрашиваю, ваше жидовское благородие, ты едешь? А он и говорит. В город, говорит, Н, вино и закуску везу. Там нынче посудина ждут. А, ловко. Посудин, может, еще только собирается ехать или кутает лицо, чтоб его не узнали. Может, уж едет и думает, что знать никто не знает, что он едет. А уж для него, скажи, пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыр, и закуска разная. А? Едет он и думает, крышка вам, ребята. А ребятам и горь мало. Пуша едет, у них давно уж все спрятано.
1: «Назад!» — прохрипел посудин. «Поезжай назад, скотина!» И удивленный возница повернул назад.
2: Антон Чехов. «Шило в мешке». Рассказ читал Роман Стабуров. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига.

0: Закладка. На интересной странице.
1: Александр Крон отправляет героев своего романа «Бессонница» в парижскую командировку. Там советские ученые идут на улицу Мари Рос в музей Ленина. Писатель предельно точен в описании. Дом типично парижский, в железном кружеве балкончиков, только прибитая на уровне второго этажа мемориальная доска выделяла его из ряда таких же безликих доходных домов. В скромной двухкомнатной квартире Ленин с женой, сестрой и тещей прожил с 9 по 12 год. В 36 году в квартире был открыт музей. Однако с приходом немцев его, разумеется, закрыли. После войны музей опять открылся, а несколько позже квартиру выкупила французская компартия. Впрочем, официального музейного статуса учреждение так и не получило. Музей не мог похвастаться ни одним экспонатом, принадлежавшим Ленину. «Это печально, но правда превыше всего», — говорит в романе смотритель товарищ Антуан. «В комнате не было ничего, кроме стендов и витрин», — рассказывает герой романа. «И только в кухне, над простым столом, я увидел неполированную деревянную полочку, наглухо приколоченную к выбеленной стене. Вот эта полочка, — комментирует товарищ Антуан, — единственная достоверная реликвия». Журналист газеты «Паризьен» упоминает еще одну — газовый счетчик 1905 года. Статья «Паризьен» посвящена закрытию музея Ленина. Это произошло в 2007 году. Без каких-либо громогласных заявлений, по-тихому, владелец квартиры «Компартия» решила сдать ее литературному журналу. «При полнейшем всеобщем равнодушии», — пишет газета. Мемориальную доску якобы по просьбе жителей сняли, и только след от нее, говорят, еще заметен.
0: Трактат. Научно, но популярно. Крис Хэтфилд. Руководство астронавта по жизни на Земле.
2: За целый год до отправки на МКС вашей команде придется решить, какие праздники и выходные вы собираетесь отмечать на орбите. Здесь потребуются переговоры, потому что состав команды всегда многонационален. Например, для русских 4 июля – обычный день, тогда как большинство американских астронавтов ждут, что для них это будет день выходным. В экспедиции МКС-35 мы заранее решили, что выходным будет четверг, 9 мая. В этот день в России отмечается великий праздник – День Победы, чествование капитуляции Германии во Второй мировой войне. Но за несколько дней до этой даты я попросил Хьюстон разрешить некоторым из нас немного поработать в американском сегменте станции, поскольку мы с Томом должны будем покинуть станцию 13 мая, и у нас еще будет свободное время в конце недели. 9 мая 2013 года, примерно в 3:30, я бездельничал, когда ко мне подплыл Павел. Он сказал: «Там что-то интересное, тебе, наверное, захочется посмотреть. Маленькие вспышки и салюты снаружи». Английский у Павла был не очень хороший, поэтому мне потребовалось пара секунд, прежде чем я понял, что он говорит. Потом я сообразил: Россия, День Победы, салюты. Звучит осмысленно, хотя я был удивлен, что он смог увидеть их из космоса. Я полетел в российский сегмент, чтобы посмотреть в иллюминатор. Стоп! Это происходило не на Земле. Создавалось впечатление, что с левой стороны МКС взлетают какие-то светлячки. Внутри станции не было никаких сигналов о проблемах, и первое, что пришло мне в голову, в нас врезался метеорит, в результате чего возникло небольшое повреждение. Том сделал несколько фотоснимков с помощью большого объектива, и когда мы увеличили изображение, то увидели, что эти светлячки были разной формы, как будто это были пятна краски или маленькие сгустки чего-то непонятного. Явление было странным и явно заслуживало обсуждения с наземными службами. Перед тем, как связаться с Землей, мне пришлось пару минут подумать, как сформулировать проблему. «Хьюстон, станцию окружают маленькие неопознанные летающие объекты». Это звучало как-то не очень здорово. Я дал немного более осторожную формулировку, рассказав центру управления, что мы наблюдаем некие пятна. Там согласились с гипотезой о повреждении вследствие удара метеорита, так как на Земле не заметили ничего необычного в приходящей со станции телеметрии. Мы сделали еще несколько снимков с разных ракурсов, отправили их на Землю и занялись своими делами. Примерно 4 часа спустя мы получили сообщение с Земли. На МКС по левому борту происходит утечка аммиака. Это серьезная проблема. Я мысленно прикинул возможные варианты. Можно позволить аммиаку вытечь и лишиться мощной силовой линии. Можно оставить эту проблему для решения следующему экипажу. Ну и можно отложить наше возвращение и попытаться решить проблему самим, и немедленно. Возможно, нам потребуется неделя, чтобы подготовиться к выходу в открытый космос. По прошествии еще нескольких часов плохих новостей добавилось. Скорость утечки возрастала. Станция теряла свой источник жизненной силы. Те, кто находился внутри станции, непосредственной опасности не подвергались. Так или иначе, в нашем распоряжении были «Союзы», наши спасательные лодки для отступления, если ситуация ухудшится. Но, как вы можете себе представить, нашей основной темой для разговоров очень быстро стало обсуждение того, что мы будем делать с этой утечкой. Мы с Романом и Томом должны были покинуть станцию меньше, чем через 4 дня, но как мы могли это сделать? Выйти в открытый космос, чтобы попытаться обнаружить источники утечки, теперь было необходимо. Но если бы мы улетели в запланированный день, то осуществить его можно было бы только после прибытия с Земли следующего экипажа, то есть неделю спустя. Павел и Александр не смогли бы самостоятельно выйти в космос, они не были подготовлены к работе в американском сегменте, да их российские скафандры были несовместимы с системами в этой части станции. И астронавт НАСА Крис Кэссиди тоже не мог выйти в космос. Одиночная работа в открытом космосе слишком опасна. К 11 часам вечера у оператора связи не было для нас новостей, кроме той, что в центре управления все продолжают попытки найти решение. Я сказал экипажу, что нужно идти спать. К завтрашнему дню нам следует хорошо отдохнуть и быть готовыми ко всему. Также я предложил Роману и Тому, если они посчитают нужным, сообщить своим женам, что мы, возможно, не вернемся домой, как запланировано. Потом я сам позвонил и рассказал об этом Хелен. Она ответила: «Ну что же, пока с тобой все хорошо, мы справимся». «Разве у нас был другой выбор?» В пятницу мы проснулись в 6 часов утра, как обычно, и первое, что мы сделали, проверили на своих ноутбуках расписание дел на день, которые нам всегда отправляли из НАСА ночью. Расписание нам сообщило: «Добро пожаловать в день подготовки к выходу в открытый космос». Мне понадобилось мгновение, чтобы осознать. Вчера не было никаких намеков на подобный поворот событий. Совершить выход в открытый космос после всего лишь одного дня подготовки было неслыханно. Обычно работа в космосе планируется за годы, ну или, по крайней мере, за месяцы до выхода. Даже при незапланированных выходах вся процедура сначала проходит апробацию в бассейне в космическом центре Джонсона. Но у нас не было на это времени. В НАСА хотели сохранить как можно больше аммиака, поэтому план был такой – извлечь блок управления насосом и попытаться выяснить, что там происходит. Когда вы замечаете воду под холодильником, вы не знаете, течет ли из трубки, из стенки или из самого компрессора. Первым делом нужно отодвинуть холодильник от стены. Та же идея лежала в основе нашего плана выхода в космос. Вытащить ящик с большим насосом, расположенным в дальнем конце станции, на максимально возможное расстояние, только чтобы он не вывалился. И ночью было решено, что Крис выйдет в космос под номером 1, а Том будет номером 2. Другими словами, мой выход в космос не предполагался. Был момент, когда я позволил себе испытать всю силу своего разочарования. Этот выход мог бы стать героической кульминацией в моей службе командиром станции. Я помогаю спасти МКС, осуществляя аварийный выход в открытый космос. Однако Крис и Том совершили 3 предыдущих выхода в космос, 2 из которых они осуществили вместе в той же части МКС, где теперь обнаружилась утечка аммиака. Очевидно, они лучше всего подходили для этого задания. Все эти мысли пронеслись через мою голову и мое сердце за 1-2 минуты, после чего я принял решение. Я не собираюсь никому показывать, что у меня случился приступ зависти. И никому не скажу, что я бы хотел выйти в космос. Выбор был сделан верный, и теперь мне нужно принять его и двигаться дальше, чтобы мы могли сосредоточиться на главной задаче. В действительности единственной задаче — решение возникшей проблемы. Наверное, это было не то испытание, которое я бы выбрал, но это была проверка моего соответствия должности командира МКС. В конце концов, руководство – это вовсе не помпезное восхождение на трон. Руководство – это умение поддерживать целеустремленность команды и мотивацию на достижение цели, особенно в ситуации, когда ставки высоки, а результаты имеют важное значение. Нужно уметь создать фундамент для успешной работы других членов команды, а потом отойти в сторону и позволить им блистать.
0: Крис Хэтфилд. Руководство астронавта по жизни на Земле. Фрагмент читал Павел Михайловский. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
1: «Читаем музыку».
0: На радиокнига. Ежедневно.

0: Герои и персонажи.
1: Повесть Михаила Булгакова «Роковые яйца» вышла в 1924-м. Ее действие отнесено в год 28-й. Фантастический сюжет – хороший повод для пародии на культурную жизнь Москвы. Любое событие, полуграмотные, но хваткие журналисты превращают в сенсацию, а творческая интеллигенция ее с энтузиазмом раздувает. Загадочный мор поразил птицефермы. И вот уже в театре Мейерхольда режиссер Кухтерман ставит пьесу Эрендорга «Куриный дох». Писатель Ленивцев выдает курино-яичное обозрение для эстрады. А журналист Колечкин пишет едкий фельетон про яйца. Для читателей 24-го года прототипы персонажей очевидны. Как раз тогда у Мейерхольда шел спектакль «Дэйе» – «Даешь Европу» по Илье Эренбургу и Бернгарду Келлерману. Ленивцев – это поэт Николай Огнивцев, а Колечкин, конечно же, золотое перо газеты «Правда» Михаил Кольцов. Но самые захватывающие предположения и тогда, и сейчас делались насчет прототипа главного героя, профессора Владимира Ипатьевича Персикова. Неужели это сам Ленин? Возраст подходит – 58 лет. И лысина, и совпадение имен. Однако фамилия героя и род занятий указывают, казалось бы, на профессора-биолога Абрикосова Алексея Ивановича, а облик, манеры, речь на другого профессора Алексея Николаевича Северцева, тоже биолога, создателя русской школы морфологов-эволюционистов. Кстати, предположение насчет Северцева вполне обосновано. Оба высокие, сутуловатые, в маленьких очках. Оба чертыхаются по любому поводу. Но совпадение не только внешнее. Северцевы жили в университетском доме на Большой Никитской, под зоологическим музеем. А кабинет Алексея Николаевича находился над музеем. И Булгаков просто подселил своего Персикова в этот кабинет. Помощника Северцева Бориса Степановича Матвеева писатель превратил в Петра Степановича Иванова, музейного сторожа Феликса в Панкрата, а няню, которая у Северцевых вела хозяйство, в экономку Персикова Марью Степановну. Сделать это было несложно. Михаил Афанасьевич бывал в гостях у дочери Алексея Николаевича и имел возможность изучить знаменитого биолога в домашней обстановке.
2: Читаем книгу. Рэй Брэдбери. «Золотые яблоки солнца».
3: «Юг», — сказал командир корабля. «Но», — возразила команда, — «здесь, в космосе, нет никаких стран света». «Когда летишь навстречу солнцу», — ответил командир, — «и все становится жарким, желтым, полным истомы, есть только один курс». Он закрыл глаза, представляя себе далекий пылающий остров в космосе, и мягко выдохнул. «Юг». Медленно кивнул и повторил. «Юг». Ракета называлась «Копа де Оро», но у нее было еще два имени — «Прометей» и «Икар». Она в самом деле летела к ослепительному полуденному солнцу. С каким воодушевлением грузили они в отсеке 2000 бутылок кисловатого лимонада и 1000 бутылок пива с блестящими пробками, собираясь в путь туда, где ожидала эта исполинская Сахара. Сейчас, летя навстречу кипящему шару, они вспоминали стихи и цитаты. «Золотые яблоки солнца?» «Ец!» «Не бойся солнечного жара?» «Шекспир, конечно!» «Чаша золота?» «Стейнбек!» «Кувшин золота?» «Стефанс!» «А помните горшок золота у подножия радуги?» «Черт возьми, вот название для нашей орбиты!» «Радуга!» «Температура?» 400 градусов Цельсия. Командир смотрел в черный провал большого круглого окна. Вот оно, солнце. Одна сокровенная мысль всецело владела умом командира. Долететь, коснуться солнца и навсегда унести частицу его тела. Космический корабль воплощал строгую изысканность и хладный, скупой расчет. В переходах, покрытых льдом и молочно-белым инеем, царил аммиачный мороз, бушевали снежные вихри. Малейшая искра из могучего очага, пылающего в космосе, малейшее дыхание огня, способное просочиться сквозь жесткий корпус, встретили бы концентрированную зиму. Точно здесь притаились все самые лютые февральские морозы. В арктической тишине прозвучал голос аудиотермометра. «Температура 800 градусов».
4: «Падаем», — подумал командир. «Падаем, подобно снежинке в жаркое лоно июня, знойного июля, в душное пекло августа».
3: 1200 градусов Цельсия. Под снегом стонали моторы. Охлаждающие жидкости со скоростью 15 тысяч километров в час струились по белым змеям трубопроводов. 1600 градусов Цельсия. Полдень, лето, июль. 2000 градусов. И вот командир корабля спокойно, за этим спокойствием миллионы километров пути, сказал долгожданное: «Сейчас коснемся солнца». Глаза членов команды сверкнули, как расплавленное золото. 2800 градусов! Странно, что неживой металлический голос механического термометра может звучать так взволнованно. «Который час?» — спросил кто-то, и все невольно улыбнулись. Ибо здесь существовало лишь солнце и еще раз солнце. Солнце было горизонтом и всеми странами света. Оно сжигало минуты и секунды, песочные часы и будильники. В нем сгорало время и вечность. Оно жгло веки и клеточную влагу в темном мире за веками, сетчатку и мозг. Оно выжигало сон и сладостные воспоминания о сне и прохладных сумерках. «Смотрите! Командир!» Бретон, первый штурман, рухнул на ледяной пол. Защитный костюм свистел в поврежденном месте. Белым цветком расцвело облачко замерзшего пара. Тепло человека, его кислород, его жизнь. «Живей!» Пластмассовое окошко в шлеме Бреттона уже затянулось изнутри бельмом хрупким молочных кристаллов. Товарищи нагнулись над телом. «Брак в скафандре, командир. Он мертв». «Замерз». Они перевели взгляд на термометр, который показывал течение зимы в заснеженных отсеках. 400 градусов ниже нуля. Командир смотрел на замороженную статую. По ней стремительно разбегались искрящиеся кристаллики льда. «Какая злая ирония судьбы», — думал он. «Человек спасается от огня и гибнет от мороза». Он отвернулся. «Некогда, времени нет, пусть лежит». Как тяжело поворачивается язык. «Температура!» Стрелки подскочили еще на 1600 градусов. «Смотрите, командир, смотрите!» Летящая сосулька начала таять. Командир рывком поднял голову и посмотрел на потолок. И сразу, будто осветился киноэкран, в его сознании отчетливо возникла картина, воспоминание далекого детства. Ранняя весна, утро, мальчишка, вдыхая запах снега, высунулся в окно посмотреть, как искрится на солнце последняя сосулька. С прозрачной хрустальной иголочки капает, точно белое вино, прохладное, но с каждой минутой все более жаркая кровь апреля. Оружие декабря, что ни миг, становится все менее грозным. И вот уже сосулька падает на гравий, дзынь, будто пробили куранты. «Вспомогательный насос сломался, командир! Охлаждение! Лед тает!» Сверху хлынул теплый дождь. Командир корабля дернул головой влево, вправо. «Где неисправность? Да не стойте так, черт возьми, не мешкайте!» Люди забегали. Командир, зло ругаясь, нагнулся под дождем. Его руки шарили по холодным механизмам, искали, щупали. А перед глазами стояло будущее, от которого их, казалось, отделял один лишь короткий вздох. Он видел, как шелушится покров корабля, видел, как люди, лишенные защиты, бегают, мечутся с распахнутыми в немом крике ртами. Космос — черный замшелый колодец, в котором жизнь топит свои крики и страх. «Ори сколько хочешь!» — космос задушит крик, не дав ему родиться. Люди суетятся, словно муравьи в горячей коробочке. Корабль превратился в кипящую лаву, в вихре пара — ничто. «Командир!» Кошмар развеялся. «Здесь!» Он работал под ласковым теплым дождем, струившимся из верхнего отсека. Он возился с насосом. «А, черт!» Командир дернул кабель. «Смерть, которая ждет их, будет самой быстрой в истории смертей. Пронзительный вопль, жаркая молния, и лишь миллиарды тонн космического огня шуршат, неслышимые никем, в безбрежном пространстве. Словно горсть земляники, брошенной в топку. Только мысли на миг замрут в раскаленном воздухе, пережив тела, превращенные в уголь и светящийся газ. «Черт!» — он ударил по насосу отверткой. «Господи!» — командир содрогнулся. «Полное уничтожение!» Он зажмурил глаза, стиснул зубы. «Черт возьми!» — думал он. «Мы привыкли умирать не так стремительно. Минутами, а то и часами. Даже 20 секунд — медленная смерть по сравнению с тем, что готовит нам это голодное чудище, которому не терпится нас сожрать. «Командир, сворачивать или продолжать?» «Приготовьте чашу!» «Теперь сюда, заканчивайте, живей!» Он повернулся к манипулятору огромной чаши, сунул руки в перчатки дистанционного управления. Одно движение кисти, и из недр корабля вытянулась исполинская рука с гигантскими пальцами. Ближе, ближе. Металлическая рука погрузила золотую чашу в пылающую топку, в бестелесное тело, в бесплотную плоть солнца. «Миллион лет назад», — быстро подумал командир, направляя чашу, — «обнаженный человек на пустынной северной тропе увидел, как в дерево ударила молния. Его племя бежало в ужасе, а он голыми руками схватил, обжигаясь головню, и, защищая ее телом от дождя, торжествующе ринулся к своей пещере, где, пронзительно рассмеявшись, швырнул головню в кучу сухих листьев и даровал своим соплеменникам лето. И люди, дрожа, подползли к огню, протянули к нему трепещущие руки и ощутили, как в пещеру вошло новое время года. Его привело беспокойное желтое пятно, повелитель погоды, и они несмело заулыбались. Так огонь стал достоянием людей. «Командир!» 4 секунды понадобились исполинской руке, чтобы погрузить чашу в огонь. «И вот сегодня мы снова на тропе», — думал командир. «Тянем руку с чашей за драгоценным газом и вакуумом, за горстью пламени иного рода, чтобы с ним, освещая себе путь, мчаться через холодный космос обратно и доставить на Землю дар немеркнущего огня. Зачем?» Он знал ответ еще до того, как задал себе вопрос. «За тем, что атомы, которые мы подчинили себе на Земле, слабосильны. Атомная бомба немощна и мала. Лишь Солнце ведает то, что мы хотим знать. Оно одно владеет секретом. К тому же это увлекательно, это здорово. Прилететь, осалить и стремглав обратно. В сущности, все дело в гордости и тщеславии людей, козявок, которые дерзают дернуть льва за хвост и ускользнуть от его зубов. Черт подери, скажем мы потом, а ведь справились. Вот она, чаша с энергией, пламенем, импульсами, назовите как хотите, которая даст ток нашим городам, приведет в движение наши суда, осветит наши библиотеки, позолотит кожу наших детей, испечет наш хлеб насущный и поможет нам усвоить знания о нашей Вселенной. Пейте из этой чаши, добрые люди, ученые и мыслители. Пусть сей огонь согреет вас, прогонит мрак неведения и долгую зиму суеверий, леденящий ветер недоверия и преследующий человека великий страх темноты. Итак, мы протягиваем руку за даянием. О!» Чаша погрузилась в солнце. Она зачерпнула частицу божественной плоти, каплю крови Вселенной, пламенной мысли, ослепительной мудрости, которая разметила и проложила Млечный Путь, пустила планеты по их орбитам, определила их ход и создала жизнь во всем ее многообразии. «Теперь осторожно», — прошептал командир. «Что будет, когда мы подтянем чашу обратно? И без того такая температура, а тут...» «Бог ведает», — ответил командир. «Насос в порядке, командир! Включайте!» Насос заработал. «Закрыть чашу крышкой. Теперь подтянем. Медленно. Еще медленнее». Прекрасная рука за стеной дрогнула, повторив в исполинском масштабе жест командира, и бесшумно скользнула на свое место. Плотно закрытая чаша, рассыпая желтые цветы и белые звезды, исчезла в чреве корабля. Аудиотермометр выходил из себя. Система охлаждения билась в лихорадке, жидкий аммиак пульсировал в трубах, словно кровь в висках орущего безумца. Командир закрыл наружный люк. «Готово!» Все замерли в ожидании. Гулко стучал пульс корабля, его сердце отчаянно колотилось. Чаша с золотом на борту. Холодная кровь металась по жестким жилам, вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево. Командир медленно вздохнул. Капель с потолка прекратилась. Лед перестал таять. «Теперь обратно!» Корабль сделал полный поворот и устремился прочь. «Слушайте». Сердце корабля билось тише, тише. Стрелки приборов побежали вниз, убавляя счет сотен. Термометр вещал о смене времен года, и все думали одно. «Лети, лети прочь от пламени, от огня, от жара и кипения, от желтого и белого, лети навстречу холоду и мраку». Через 20 часов, пожалуй, можно будет отключить часть холодильников и изгнать зиму. Скоро они окажутся в такой холодной ночи, что придется, возможно, воспользоваться новой топкой корабля, заимствовать тепло у надежно укрытого пламени, которое они несут с собой, словно неродившиеся дитя. Они летели домой. Они летели домой, и командир, нагибаясь над телом Бреттона, лежавшим в белом сугробе, успел вспомнить стихотворение, которое написал много лет назад. «Порой мне солнце кажется горящим древом. Его плоды золотые реют в жарком воздухе, как яблоки, пронизанные соком тяготения, источенные родом человеческим, и взор людей исполнен преклонения, им солнце кажется неопалимым древом». Долго командир сидел возле погибшего, и разные чувства жили в его душе. «Мне грустно», — думал он, — «и я счастлив. И я чувствую себя мальчишкой, который идет домой из школы с пучком золотистых одуванчиков». «Так», — вздохнул командир, сидя с закрытыми глазами. «Так, куда же мы летим теперь? Куда?» Он знал, что все его люди тут, рядом, что страх прошел, и они дышат ровно, спокойно. После долгого-долгого путешествия к солнцу, когда ты коснулся его, подразнил и ринулся прочь, куда лежит твой путь? Когда ты расстался со зноем, полуденным светом и сладкой негой, каков твой курс? Экипаж ждал, когда командир скажет сам. Они ждали, когда он мысленно соберет воедино всю прохладу и белизну, свежесть и бодрящий воздух, заключенный в заветном слове. И они увидели, как слово рождается у него во рту и перекатывается на языке, будто кусочек мороженого. «Теперь для нас в космосе есть только один курс», — сказал он. Они ждали, ждали, а корабль стремительно уходил от света в холодный мрак. «Север», — буркнул командир. «Север». И все улыбнулись, точно в знойный день вдруг подул освежающий ветер.
2: Рэй Брэдбери. «Золотые яблоки солнца». Рассказ читал Константин Третьяков.

Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Какие старые слова!
1: Он подозвал свободного извозчика и велел ехать ему на главную улицу. «Только живее! К 11 я должен быть дома за работой», — сказал он, садясь в холодные санки, кладя на колени себе тяжелую колянную полость. Читаем мы в рассказе Бунина «Безумный художник». Чем же это прикрывал бунинский герой свои колени? Полостью называли покрывало для ног в экипаже. Слово это в словарях помечено как разговорное и областное. Такая же помета стоит и у слова «коляный». Оно встречается в еще одном рассказе Бунина «Грамматика любви». Когда поехали дальше, дождь разошелся уже по-настоящему. Пришлось поднять вверх, закрыться коляном, сохшимся фартуком, сидеть согнувшись. И вот слово «сохшийся» объясняет нам и значение слова «коляный». «Коляный» значит «ставший твердым, жестким от холода или влаги». Слово это родственно с одной стороны глаголу «закалять», а с другой – глаголу «околевать». И в том, и в другом виден общий корень. Корень, кстати, видимо, очень древний. Слова с таким корнем и значением «твердый, загрубевший, сохшийся» есть не только в славянских языках, но и у наших двоюродных братьев – языков балтийских.
0: Такие старые слова.
1: Встречается он и у более дальних родственников русского языка, например, в латыни. «Калум» означает «затвердевшая кожа», «мозоль». Так что все разъяснилось. Художник прикрывал колени покрывалом, которое огрубело от мороза и влаги и стало твердым.
0: Такие старые слова. Читаем книгу.

Леонид Николаевич Андреев. Знаменательный юбилей. Право Ивана Дмитриевича Сытина на «всенародное» в кавычках признание, в чем смысл сегодняшнего его юбилея, является спорным, то есть не для всех ясным и очевидным. Пусть Московская дума единодушно постановляет приветствовать Ивана Дмитриевича Сытина, это ее обязанность перед москвичами. Пусть даже именитые писатели своим участием в сборнике «Книга» подтверждают серьезность и важность нынешнего дня, для широких кругов интеллигенции остается открытым вопрос, в чем именно те огромные заслуги Сытина, которые дают ему право на столь пышный триумф. Больше того, чем можно оправдать поступок юбилейного комитета, вероятно, его, приурочившего чествование Сытина к такому великому историческому празднику, как 19 февраля, Дню освобождения русских крестьян от рабства? Сытинские издания обладают одним бесспорным свойством – распространенностью. Равным образом и все сытинские предприятия и дела обладают аналогичным свойством – громадностью. Его пресловутые «Лубки» и «Календари», его учебники и пособия, наконец, его газеты «Русское слово» распространены широко и массой бумаги, вероятно, превосходят все другое по этой части. Также велики сытинские типографии и все прочее материальное. Приобщение к сытинскому делу «Нивы» с ее приложениями, само по себе дающее основателю «Нивы» Марксу право на вечную благодарность со стороны русского народа, доводит масштаб до того предела, до какого едва ли достигало какое-либо другое русское издательство. Но распространенность и огромность – лишь свойство, но еще не качество. Каковы же качества сытинских изданий? И здесь ответ, на первый взгляд, получается весьма неутешительный. Не говоря о «Ниве», где Сытин является только продолжателем хорошего начала, или о «Посреднике», не имевшем с ним органической связи, все остальные сытинские издания отнюдь не пользуются почетом, каковой заслужили уже давно те же павленковские издания или нынешние собашниковские с их замечательной библиотекой классиков. Там, у Павленковых и Собашниковых, там идея, там осознанное стремление к общественности или красоте, там видна высокая цель, к которой идет издатель. Там идея. Где же идея в сытинских изданиях? Ответ только один. Стоит лишь сверху бросить взгляд на всю эту сытинскую мешанину, где песенник, молитва слов, дешевый календарь и патриотический лубок сопрягаются с Мережковским и Горьким, чтобы спокойно и сразу решить. Идеи у сытинских изданий нет и не было. Порою грубые, как макулатура, часто совсем лишенные вкуса и чуть ли не смысла, а порой столь изящные, тонкие и умные, как стихи и рассказы Ивана Бунина, все эти сытинские книги, книжонки и газетные листы дают изумительную картину какого-то издательского хаоса, над которым вместо Духа Божьего носится и царит один всепожирающий масштаб. Больше книг, больше листов, больше печатной бумаги, бумаги. Так смотрит на это дело интеллигент, чтущий идеи, избалованный, хотя бы и в приглядку, четкими и ясными формами Запада. Но есть и другая точка зрения, более пригодная для России, той России, которая сама есть только количество и масштаб в ожидании лучшего. И с этой точки зрения сытинское издательство является делом величайшей важности и значения, а сам он, Иван Дмитриевич Сытин, человеком, заслужившим признание народное и триумф. Эта точка зрения – то самое 19 февраля, которым помечен нынешний календарный день и к которому пригнан и сытинский юбилей.
Кто не одним формальным умом, а и сердцем понял и почувствовал значение этого дня для России, тот не только с почтением дикаря, глядящего на Эйфелеву башню, а и с более нежным и ценным чувством возьмет нынче в руки сытинскую книжку и еще раз вглядится в черты юбилярного лица. Эти черты просты и даже простецки. В них ни на грош нет «меди», в кавычках, и ученый-западный физиономист весьма затруднится, к какому разряду великих людей отнести этого необычного юбиляра. И долго, в недоумении, он будет рассматривать это загадочно простое лицо, пока не переместится что-то в душе его и глазах, и не поймет он, что это не лицо случайного и приходящего Ивана Дмитриевича Сытина, а лицо огромного и великого народа, того народа, что был полуосвобожден 19 февраля и настойчиво просит, молит и требует вторую половину. Того народа, что после бесконечной ночи своего бытия взмолился о светлом дне и всею темную громадой своею разинул рот на книгу. Книга. Кто нынче в нашей среде знает священную поэзию книги? Не ту полудохлую поэзию книжников, что копаются кротами в темных библиотеках, гурманствуя языком и старчески поскрипывая мыслями, а ту молодую, горячую поэзию влюбленности и любви, когда к книге стремишься столь же страстно, как к возлюбленной на свидание. Истинная любовь есть истинный голод. И кто ныне в нашей среде знает этот голод-любовь, который заставляет не читать книгу, а жрать ее? Мы читаем книги, а он, господин великий, народ русский, он книгу лопает и жрет. Вам не нравится этот грубый образ? Тогда возьмите другой. Он благоговейно проглатывает ее, как причастие. Он не читатель, он молитвенник на книгу. И вот вам Сытин, величайший пожиратель книг. Он же молитвенник на книгу, он же причастник воскресения народного. И не ищите идеи в его изданиях. Он сам, вот этот Иван Дмитриевич Сытин, есть идея. И прекраснейшая идея. Ибо этой идеей заряжен весь народ, откуда он выскочил. Босой, голодным духом и о духе, жадный к свету до слепоты, полуосвобожденный, вольноотпущенник, но еще не гражданин. Издатель, сам почти не знающий грамоты, некогда было научиться, надо было издавать. Это ли не образ безмерной и святой жадности? Конечно, как не смутиться перед таким несуразным явлением западному четкому уму? Но мы, дети мужицкой, несуразной, огромной и возрождающейся России, мы его поймем. Это для ясного Запада куб всегда куб. А у нас и для куба допустимы всякие формы. И не всегда внешне светил наш свет, что не мешает ему творить понемногу такой же день, как и во всем Божьем мире. И не смущайтесь качества у сытинских изданий. Оно уже заключено в их количестве. Кто спорит против необходимости разумного меню и для пищи духовной? И кто не хотел бы более питательной среды для народа, нежели сытинский лубок и календарь? Кто не предпочел бы для народа более изящно сервированный стол, нежели грязноватая скатерть харчевни, чайной и трактира? Но там, где царит массовый голод, там, где самое понятие печатного знака еще нуждается в освещении, и букварь служит источником мудрости и познания, там количество еды является более важным и необходимым фактором, нежели строгий и ограниченный подбор ее. «Глупый милорд», в кавычках, вовсе не так глуп, как это кажется в столицах, и «прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа», разбудила к жизни немало сердец, познавших через эту наивную книжонку всю сладость чувствительности
и поэтических грез. Когда голодает целый народ, только что освободившийся от пут, это совсем не то, что три интеллигента, идущие обедать к Данону. Этого не надо забывать при оценке сытинского дела. Еще одно сомнение. Пожиратель книг И. Д. Сытин стал торговцем книгами. Да, торговцем. Огромным, ненасытным. Почему он Сытин? Всеядным, порой даже смешным в своей детской неразборчивости. И как всякий торговец, он ум, сметка и хитрец, не любит формальных договоров, склонен решать дела за чайком, в интимности. То до смешного передорожит, то на грош накупит пятаков, сам не всегда знает цену своего товара. Наивничает, делает вид, что глубоко уважает больших писателей, но внутренне в них видит только товар и мучается, если не замечает цены на обложке,